0: будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересует не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия со своей стороны не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. И добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже пахнет жареным. Что будет дальше, можно будет понять не по громким заявлениям, а по маршрутам. Если адмирал Касатонов и адмирал Левченко примут участие в учениях и затем уйдут, это один сценарий. Если они начнут регулярно встречать танкеры в Финском заливе и сопровождать их до датских проливов, другой. Если рядом с российскими коммерческими судами одновременно появятся военные корабли нескольких стран, возникнет уже новая практика морского контроля, которой раньше в таком масштабе не было. Пока же известны три факта. Россия перебросила в Балтийское море два крупных корабля Северного флота. Российские военные корабли уже использовались для сопровождения коммерческих судов. И Москва публично заявила о возможности ответных действий против европейского судоходства. Все остальное покажут ближайшие маршруты, учения и переговоры по корабельной радиосвязи. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Третью ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН. После Чапаевска, Самарской области и Оренбурга в ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
3: Взорвется. Еще летит. Еще. Вон. У. Еще летит.
4: Вот еще один залетает на наш склад.
5: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
2: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр «Озон» на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея, и Невинномысске, Ставропольского края, эвакуированы. По данным «Озон», работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
6: Что это такое? Что это?
7: Тихо.
6: Что это? Рассказывайте. Блин, так страшно вообще.
3: Капец.
2: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
8: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
2: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели «Озона». Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
9: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на «Озоне». Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
2: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры «Озона» вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
10: В общем, всем уже становится ясно, что «Озон» не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, «Озон» очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
2: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Ленд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли двое детей, еще семеро детей и двое взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радио Лента. Прямая речь.
11: Депутат Курской областной думы от КПРФ Николай Карцев обвинил губернатора Александра Хинштейна в присвоении чужих заслуг.
12: При отчете нашего губернатора была допущена неточность, умышленно или нет, я не знаю. Но те 623 миллиона 400 тысяч, он и не сказал, были выделены до приезда губернатора в нашу область, по моему обращению. Я вот передаю, вот ясно сказано, я вам немножечко зачитаю. Департамент бюджетной политики в отрасли социальной сферы науки в соответствии с письмом управления президента Российской Федерации 21.11.24 рассмотрел ваше обращение от 15.11.24 по вопросу выделения бюджета Курского средств для федерального бюджета на лекарственное обеспечение льготной категории граждан сообщает, что распоряжением правительства 28.11.24 были деньги выделены. То есть до приезда сюда это Хинштейна, а он нам рассказывал, что это самое. Прошу передать ему, чтобы больше не нарушал такие вот.
1: Главные новости дня.
2: Бензиноапокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается Кабинет министров во главе с премьером Михаилом Мишустиным.
7: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
2: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне сложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
13: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду, там по нулям.
14: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно.
15: Так, вот дальше, мои дорогие, «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
2: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
16: Сейчас к заправке подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-го обычного нет, дизель 97 и очередь.
2: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсиц и предупреждает о последствиях.
17: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились, чтобы хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить. А бедняки у вас машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают. Это все будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
2: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручают топливо, которое они успели залить впрок в канистры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
18: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемые для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса, вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но, тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что, в принципе, если даже, так скажем, там, западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но, тем не менее, он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, ну, дестабилизируют, так скажем, обстановку.
1: На радио «Лента» потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Телеграм-канал «Кремлевский инсайдер» о том, что президент Путин обеспокоен состоянием экономики.
19: Владимир Путин нервничает, и это заметно. Российский президент все больше обеспокоен состоянием экономики. Во-первых, стоимость заимствований выросла до болезненных уровней. Напряжение уже такое, что, как сообщают инсайдеры, Путин ругает чиновников из-за застоя в частных инвестициях. Во-вторых, фонд национального благосостояния России истощается.
0: Социолог Николай Митрохин о том, как попытка ответа на санкции ударила по еще одной отрасли России.
20: Прямо сейчас на наших глазах Россия теряет еще одно советское наследие. Ее роль коммерческого железнодорожного транспортного коридора с Дальнего Востока в Европу. Уже пару месяцев российская таможня задерживает поток грузов, выборочно проверяя контейнеры с задекларированной электроникой и оптикой, а также товарами так называемого двойного назначения. Это, мол, российский ответ на усиление западных санкций. Но в результате все просто остановилось, потому что контейнеры грузят на поезда, а таможня весь поезд отправляет в тупик и очень долго проверяет. То есть потребители ждут товар уже по 2-3 месяца, а главное, транспортные агенты даже не могут сказать, где он в данный момент находится. Как следствие, китайцы уже массово стали отправлять грузы морем, потому что так они быстрее попадут на конечный пункт. И самое печальное, что репутация таких транспортных коридоров нарабатывается годами, а потерять ее можно за пару месяцев. В начале 90-х, когда грузы в находке грабили, потребовалось лет 15, чтобы отмыть репутацию порта. Но там были частные лица, а тут государство.
0: Аналитик Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов о том, что больше всех рост цен ощущают пенсионеры.
21: Инфляция сегодня сфокусирована на товарах, потребляемых малообеспеченными слоями населения. И это ведет к ее крайне асоциальному характеру. То есть рост цен по корзине для бедных существенно выше общего уровня роста цен по всем социальным категориям и, соответственно, реальный размер пенсий, который у нас считается индикатором благосостояния бедного населения с учетом роста цен для этой социальной группы, продолжает буквально проваливаться. Да, то есть из-за ускоренного роста цен на продовольствие уровень жизни малообеспеченного населения существенно снижается. При том, что на данных по средней инфляции соответствующая просадка минимальная.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Зачем Лукашенко поставил Украину? Все очень просто. Господину Лукашенко необходимы хотя бы какие-то неформально-нейтральные отношения с Украиной. Господин Лукашенко, он же прекрасно понимает, что если война длится, сколько там, больше 12 лет, то Россия точно ее не выигрывает. Ну, так получилось, что не выигрываются такие долгоиграющие войны. Все, застают стороны на своих позициях, и нужно о чем-то пройти договариваться. Также, естественно, господин Лукашенко понимает, что Россия и он вместе с ней окажутся в полной изоляции после того, как эта война окончится. И также господин Лукашенко, я думаю, он прекрасно на самом деле понимает, что никто из украинцев, вот этот вот заход со стороны Беларуси, да, когда она открыла свои границы для того, чтобы российская армия пошла на Киев. Вот я думаю, что Александр Григорьевич прекрасно осознает, украинцы этого не простят. Также господин Лукашенко осознает, какая свистопляска начнется после выборов. После выборов, как мы уже раньше это все обсуждали, большая вероятность того, что вот вся эта вот ситуация, она, выражаясь спортивным языком, перейдет во второй тайм. И так как это финальная игра для обеих команд, то, соответственно, жалеть не будет никаких сил. И, соответственно, у Александра Григорьевича все шансы попасть под раздачу. Да, потому что Россия будет требовать, чтобы он немедленно вступил в войну, придется в нее вступать. Вступать не хочется, поэтому надежда только на то, что Россия каким-то образом передумает или произойдет какое-то чудо. Понимаете? Потому что в политике очень часто происходят чудеса. Это все уже было в новейшей истории. Например, распад Советского Союза на американское Рождество. Как вам? И, кстати, ЦРУ в свое время даже не предупредило об этом господина Буша, что главный геополитический противник перестал существовать аккурат в Рождество. Представляете, уровень разведки какой был? Ужас, там столько голов полетело. Ну, не суть. Соответственно, Александру Григорьевичу необходимо искать какие-то точки соприкосновения. Он там как-то сейчас поучаствовал, помог поменять 10 человек пленных, не обывись сколько, немного, какой-то знак внимания оказывает. Посмотрите, как Александр Григорьевич стелится перед американцами, делает практически все, о чем они его попросят. Просто все, да, он немножко как бы выкаблучивается, он это все делает, но после того, как прочитает им двух- или трехчасовую лекцию на тему того, какой он умный и красивый, ну все делает. Все делает, всех выпускает из тюрьмы, предоставляет все услуги и все, что просят американцы. А с Украиной опять же такая же ситуация, что нужно как-то начинать стелиться. Потому что Украина, в отличие от России, может нанести Беларуси мгновенное фактически поражение. Россия уничтожает Беларусь в длинную вот своей позиции. Россия, она вот катится в эту черную воронку, из которой нет выхода на самом деле. Все повторяется. Это следующий виток истории для России. Вот приблизительно, как был Афганистан в свое время. Вот все повторяется абсолютно. Ну и вот Россия сейчас хочет, чтобы все ее союзники, да, и разделили с ней эту судьбу. Так получается, потому что, а как же, ребятки, вы, когда вам нужно было, газ брали, все брали, мы всегда вам помогали, теперь, когда нам трудно, вы не хотите помогать? Нет, так не получится. Ну, и если Казахстан, например, уже отскочил, потому что его старший брат теперь не русский, а китаец, то у господина Лукашенко такого маневра нет. И нужно предпринимать хотя бы какие-то шаги. Плюс, естественно, осознается вина, коллективная вина Белоруссии как страны перед Украиной как страной. Потому что, опять же, повторюсь, предоставляла свою территорию для атаки. И, естественно, это так просто с рук не сойдет. Вообще, незавидная судьба, конечно, Беларусь тоже ожидает. Там Александр Григорьевич наговорил о том, что это братские народы с одной судьбой, еще с чем-то. Вот просто как в воду смотрит. Будет такая же война и на территории Беларуси, просто она пройдет намного быстрее, потому что Украина уже все там заточена. Ну и условно Александр Григорьевич грозит каким-то образом Украине, что мы ответим так, что мало не покажется, ничем подобным, да, для такого ответа Беларусь как страна не располагает. Ничем. Ядерное оружие, которое завезла на ее территорию Россию, просто поставили Беларусь теперь перед странами НАТО как мишень. Да, и просто она стала очередной целью на карте для стран НАТО, а раньше такого не было. Беларусь не входила в список целей, которые страны НАТО будут уничтожать в случае Третьей мировой войны. Теперь входит. И, соответственно, сейчас втянется в войну после этих выборов по полной программе, потому что нужно продолжать и нужно что-то делать. Ходов нет никаких. И вот Александр Григорьевич пытается опять же судорожно хоть где-то, хоть как-то дать какие-то маячки, что я же вот, ну, не совсем такой. Ну, судьба будет такая же, да, как в Украине, без войны.

0: хотят они уже больше этих войнушек. Слишком дорого, слишком кроваво. Вообще все не нравится, непонятно зачем. Но эта надежда, естественно, растаяла. Господин Путин, вы же слышали, что он заявил несколько дней назад на съезде «Единой России». Это абсолютно воинственная риторика, что победа будет за нами, что мы ничего не проиграем. Александр Григорьевич слышит это по-своему. Что господину Путину все равно, какое будет количество жертв, он продолжит добиваться своих личных целей в этой войне. Соответственно, цели Белоруссии, цели господина Лукашенко вообще никакого значения не имеют. И как бы не хотели белорусы остаться немножко в стороне от этого конфликта, как бы отвернуться и сказать, ну там один раз что-то нас не спрашивали, не зашли, мы же никаким образом, больше ни нюхом, ни рылом, чего вы, успокойтесь, мы же нет, никогда, мы мирные, вот картошка, проходите, дороги. Но вот не получится так. Слишком сильный был этот удар по Украине. Вот Украина, скорее всего, его даже не ожидала. Понимаете, что белорусы возьмут и откроют свою территорию вот так вот в наглую. Просто не ожидала. Ну и, конечно, не прощаются геополитически такие шаги. Беларусь в том или ином виде будет за это платить. Но тут важно понимать один очень простой момент, что Украине мега выгодно, чтобы Беларусь обрушилась в один момент. Вот просто мега выгодно. Потому что Александр Григорьевич не настолько там любим, потому что там начнет все гореть на гражданском уровне, и как пожар гасить, вообще никто не знает. Ни в Кремле, ни в Минске, просто никто. Соответственно, Украина как бы из последних сил сдерживается, чтобы не насыпать там по полной и закончить с экономикой. Вот просто с экономикой Беларуси закончить там буквально за 48 часов, разрушив основные стратегические бюджетообразующие предприятия. 48 часов это я взял с большим запасом. Поэтому Украина сидит и просто потирает руки. Ну когда? Ну сейчас мы можем это все быстренько закончить. И Александру Григорьевичу, понимая, что других соседей у него нет, и они не появятся ни в какое ближайшее время, необходимо вот так вот как-то пытаться ужиком опять между капельками, ну как-то пытаться что-то там сгладить. Потому что иначе это будет последний день независимости Украины для Беларуси в том виде, в котором Беларусь сейчас существует. А Александр Григорьевич, ой, как этого не хочет.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу. Под видом мирной работы сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
4: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
3: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
5: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там,

0: та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали, и там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить, поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
1: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
2: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация будет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение общества о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
1: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или по всей России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
5: Короче, вот там, в той стороне, в той стороне Джанкой сейчас летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
6: Бутамония.
5: Да, вот бутамония просто летит.
4: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
7: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
4: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
6: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран», уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата – уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
4: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
8: НАТО на стороне Украины. Военкор канал «Архангел» спецназа о работе разведывательной авиации у российских границ.
9: Налет вооруженных сил Украины на Архангельскую область показал, что в ближайшие недели противник будет атаковать и удаленные северные регионы России. Такие попытки предпринимались раньше, но сейчас работа, вероятно, станет более активной. И на этом фоне интересно, что в преддверии атаки у северных границ России активно работали самолеты НАТО, которые формально отрабатывали учебно-боевые маневры, а по оценке канала одновременно вели разведку в интересах Украины. 20 августа над Финляндией, а также акваторией Баренцева моря отмечались полеты разведывательной и тактической авиации Великобритании, Норвегии и Швеции. Над Баренцевым морем действовал британский RC-135 и два норвежских P-8A. Причем британский самолет взлетал с норвежской базы «Эрлан». Над Финляндией летал шведский «Гальфстрим-4» и четыре норвежских F-35A. Заправку обеспечивал самолет-заправщик НАТО. Дальность бортовых радиолокационных систем этих самолетов позволяет закрыть практически весь Кольский полуостров и Архангельскую область, на которую и был совершен основной удар. В этих условиях такие полеты требуется отслеживать регулярно, ведь авиация НАТО подобным образом действует на севере России сравнительно редко.
8: Украину вооружат до зубов. Военкор подобный о новом проекте итальянского концерна «Леонардо».
9: Итальянский оборонно-промышленный концерн «Леонардо», один из крупнейших военных подрядчиков Евросоюза, открыл на Украине дочернюю компанию «Леонардо Юкрейн». Заявленные направления деятельности охватывают научные и инженерные исследования, разработку программного обеспечения, информационные технологии, производство коммуникационного оборудования, навигационных и измерительных приборов, специальной техники, а также монтаж и обслуживание электронных и оптических систем. Главный практический интерес «Леонардо» — испытания в боевых условиях компонентов перспективной системы противовоздушной обороны «Купол Микеланджело», предназначенный для защиты от воздушных угроз, включая массированные атаки дронов. Помимо этого, гендиректор холдинга Лоренцо Мариани назвал приоритетной сферой сотрудничества с украинским оборонным сектором беспилотные технологии. По задумке итальянских конструкторов, «Купол Микеланджело» должен противодействовать широкому спектру угроз — баллистическим и гиперзвуковым ракетам, беспилотникам и даже роям дронов, а также кораблям и наземным силам противника. В разработке «Леонардо» хочет использовать искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен автоматически координировать ответные действия с машинной скоростью, сохраняя при этом контроль со стороны человека. Очень неприятно, что такие технологии, по сути, будут использовать против нас.
8: После «Вайлдберрис» взялись за «Озон». Военкор канал «Архангел» спецназа о новой серии ударов по российской логистике.
9: После атак на логистические центры «Озон» в Поволжье украинцы начали атаки против маркетплейса на юге России. Минувшей ночью российскими войсками зафиксировано не менее 351 беспилотника над разными регионами, преимущественно над Краснодарским и Ставропольским краями. Целями стали сразу 4 склада. Краснодаре удары пришлись по складам в самом городе. Под удар попал в том числе склад сети магазинов товаров для дома Kuchenland Home. В Адыгее пострадал НМ, где находится один из логистических терминалов «Озон». Также объект «Озон» попал под удар в Невинномысске, Ставропольского края. Еще один логистический терминал маркетплейса атакован в поселке в Дагестане. Они атакуют склады, рассчитывая, что это вызовет проблемы в российской экономике. Они продолжат это делать.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
8: Поздравления с неприятным послевкусием. Военкор Живов о словах Лукашенко в адрес Украины.
10: Поздравляя украинцев с 35-й годовщиной независимости, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь открыта для украинцев с добрыми намерениями. Он подчеркнул историческую близость двух народов и выразил уверенность, что будущие поколения белорусов и украинцев смогут сохранить дружеские отношения. Более того, Лукашенко допустил, что Минск и Киев в будущем способны вернуться к сотрудничеству, основанному на доверии, уважении и равноправии. В завершение он пожелал Украине мира, процветания и счастья. Классический маневр – сохранить лицо, оставить себе пространство для маневра и не брать на себя никаких обязательств. Очень уважаем Лукашенко, но в этот день он мог бы воздержаться от поздравлений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил Зеленского и украинский народ с годовщиной независимости и сразу перешел к конкретике. Он отметил укрепление стратегического партнерства между странами, сотрудничество в энергетике и важность взаимной поддержки, территориальной целостности и суверенитета. По словам его, Азербайджан продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку. Более страшного преступления, чем совершенное Ельцином в Беловежской пуще, русская история, наверное, не знала.
8: Starlink могут пустить вглубь России. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом опасном сценарии для украинских ударных дронов.
9: В зарубежном издании Financial Times пишут, что в Киеве добиваются от Илона Маска разрешения на применение Starlink для ударов вглубь России. Украина рассчитывает получить возможность использовать дроны со Starlink для атак по пусковым установкам баллистических ракет на глубину до 200 километров от границы. Для этого требуется личное одобрение Илона Маска. Дополнительной проблемой стало увольнение Федорова с поста главы Минобороны Украины. Именно у него была прямая связь с бизнесменом. Правда, Федоров вроде бы как в Штаты планирует. Издание также отмечает, что у Киева заканчиваются противоракеты для противовоздушной обороны, тогда как Россия наращивает производство ракет и беспилотников. При этом желание бить по пусковым установкам – это альтернатива, которую российскому командованию следует учитывать. Украинцы уже начали это делать. И очень сомнительно, что вооруженные силы Украины станут использовать такие возможности исключительно для ударов по баллистике. Под удар начнет попадать все, что окажется в зоне досягаемости.
8: Обломки снова прилетают точно в цель. Военкор канал «Зергулио» о самообмане после ударов по складам «Озон».
9: Читаю в СМИ про падение обломков на склады, теперь уже «Озон». Параллельно смотрю видео, где обломки, неотличимо схожие с совершенно целым беспилотником, подлетают, переходят в пикирование и точно бьют по складам. Вот этот самообман со 100% сбитием и обломками опасен и деструктивен по своей сути. Ведь если это обломки и все сбито, значит противовоздушная оборона на высоте и делать ничего не надо. А если признать, что медленные беспилотники точечно выносят несколько крупнейших складов за сутки, практически на любом расстоянии, тут уже логика подсказывает, что необходимо принимать меры. Самое плохое, что только может быть, это вранье самому себе. Убеждение, что нога не гниет, и это не гангрена, а просто простуда. Запах можно дезодорантом отбить, а чтобы вид не портить, подорожник приложить. С виду зеленое и хорошо пахнет, значит, можно заявить, что все в порядке. И так до заражения крови. 5-й год войны. Когда мы уже дойдем до очевидных вещей, непонятно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Военный блогер Максим Калашников о бессмысленности ударов по гражданским объектам на Украине.
13: По Одессе полетели тегеране, соответственно, и вот по центру, по жилым домам 70 шахедов и 20 ракет разных типов. Я вот думаю, а в чем смысл ударов по Одессе, да? Вот сейчас по электростанции, по теплоэлектростанции в Одессе врубили, да? Зачем? Вот в чем смысл этих ударов? А еще есть удары по Павлограду, по торговому центру. Ну, видимо, в Павлограде, в торговом центре, там были центры принятия решений, тайно Зеленский заседал с натовскими генералами. Получается, что вы сейчас Одессу наказываете. Вы пробуждаете в ней ненависть. И у меня такое впечатление, что вот так вот поступает с моей до боли родной Одессы, потому что в Москве Бомонд не считает ее русским городом, понимаете? А вот так вы Одессу, вот я вот встретил сейчас своего земляка, и говорит, в Одессе ну, жуткие антирусские настроения от этих налетов дронов и прочих ударов. Но, в принципе, и в Харькове то же самое. Харьков в итоге что получил? Вот такое избиение. Да? И как вы понимаете, как вы думаете, какие там настроения, какие там сейчас отношения к Российской Федерации? Ну да, да, то же самое. И когда по Павлограду вот так же вы бьете, Павлоград это поступок к Днепропетровску, по торговому центру, да? Это же не центр принятия решения, да не нефтебаза, между прочим, не склад боеприпасов. Вот это и есть путь, понимаете, к тому, что путь к фиаско, так называемый СВО.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как в России из школьников сначала воспитывают маленьких воинов, а потом отправляют их на настоящую войну. 18-летний Никита Василейко еще недавно учился в гимназии, плел маскировочные сети, помогал грузить посылки для фронта, а вскоре после совершеннолетия подписал контракт и погиб от удара беспилотника. Его историю теперь рассказывают как пример мужества, хотя главный вопрос совсем другой. Почему вчерашнего ребенка никто из взрослых не попытался уберечь? Сегодня разберем, как военные кружки, школьная агитация, обещание больших денег и культ героической смерти превращают подростков в удобное пополнение для армии.
15: Знаешь, ну вот самое страшное во всей этой истории, это даже ну, не то, что он погиб, хотя это, безусловно, трагедия. Самое страшное – это то, насколько буднично все произошло.
14: Ну да, как будто так и надо.
15: Вот именно. Мы же обычно думаем о вербовке как ну, о каких-то людях в камуфляже, которые сидят в мрачном военкомате. А тут, по сути, вербовщиком выступила сама школьная система.
14: Гимназия, учителя, да?
15: Да, учителя, которые ну, просто дали ребенку ножницы резать маскировочную сеть на уроке. И вот как вообще общество пропустило этот момент, когда обычная школа трансформировалась в призывной пункт?
14: Слушай, подожди, я вот тут пытаюсь понять механику, потому что одно дело это сплести сеть на уроке труда, ну или после уроков,
15: угу.
14: А совершенно другое – пойти подписать юридический документ, контракт и поехать под реальную артиллерию. Это же не происходит за один день, правильно?
15: Нет, конечно, это долгий процесс.
14: Вот как выглядит этот мост? Как от школьной парты человек доходит до окопа?
15: Ну, это классическая воронка продаж. Если использовать терминологию маркетологов.
14: Воронка продаж. Звучит как-то очень цинично.
15: Это очень цинично, да. Потому что система выстроена так, чтобы подросток не замечал переходов между этапами. Ну, то есть бесплатный, совершенно безобидный первый уровень – это написать письмо неизвестному солдату.
14: Ну да, вроде доброе дело.
15: Угу. Второй уровень – это вступить в отряд типа вот этого Добрыни, где был Никита. Там надеть красивую форму, берет. Третий уровень – это уже какие-нибудь соревнования по сборке автомата. И вот финальный этап, когда воронка сужается, это уже реальный военный контракт.
14: Звучит логично в теории, но есть же такое движение, как юнармия. И там к весне 2025 года числилось больше 1 800 000 детей.
15: Да, огромная цифра.
14: И принимают туда, ну, насколько я знаю, с 8 лет. Просто невозможно поверить, что почти 2 миллиона детей заставили маршировать из-под палки. В чем секрет такой массовости?
15: Грамоты, опять же, адреналин от стрельбы в тире. Для психики там 8-летнего или 12-летнего парня это невероятно привлекательно.
14: Это дает статус среди сверстников.
15: Окей, статус это понятно. Но у этих детей есть смартфоны, и они же не в вакууме живут.
14: Ну да.
15: Открываешь любую соцсеть, мессенджер, и там реальные кадры. Разрушения, пленные, госпиталя. Как вот эта государственная машина умудряется перебить цифровой шум и сохранить эту иллюзию красивой игры?
14: Слушай, ну тут алгоритмы соцсетей просто работают на государство. Смотри, если подросток попадает в военный кружок, он начинает гуглить оружие, технику, экипировку.
15: Ну, логично, да, интересуется темой. И алгоритм мгновенно формирует вокруг него информационный пузырь. Вместо реальной крови он видит в ленте такие динамичные ролики под модную музыку, где спецназ выбивает двери, дроны красиво взлетают в закат.
14: То есть такая глянцевая реклама.
15: Абсолютно. Это отредактированная реклама подвига, из которой просто аккуратно вырезали оторванные конечности и посттравматический синдром.
14: Хорошо, промывка мозгов, вот это воронка вовлечения в школе, это понятно. Но ведь в 14 или в 16 лет контракт никто не подпишет, это незаконно.
15: Угу.
14: Получается, вся эта система просто маринует их до определенной даты на календаре?
15: Именно так. 18-летие – это такая юридическая кнопка старта. Весь вот этот школьный патриотизм, он нужен ровно для того, чтобы к дню своего совершеннолетия парень подошел с уже готовой психологической установкой.
14: И знаешь, вот тут возникает парадокс. В 18 лет российская власть, ну, система, не доверяет молодому человеку купить бутылку крепкого алкоголя.
15: Да, или взять большой кредит.
14: Вот. Считается, что он еще не созрел, не способен оценить риски для своего здоровья. Но при этом подписать документ, по которому его буквально на следующий день могут отправить на штурм, это пожалуйста.
15: Это можно назвать, знаешь, синдромом одноразового взрослого.
14: Одноразового взрослого.
15: Да. Система признает человека взрослым ровно для одной цели, чтобы он мог легально умереть. Для управления бизнесом, для серьезных должностей он еще ребенок. Но для фронта это идеальный расходный материал.
14: Ну а слушай, если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, ну, критики могут сказать, ему 18, он дееспособный гражданин, он сам сделал свой выбор. Юридически это все чисто, никто его за руку не тянул.
15: А о каком свободном выборе вообще можно говорить, если проанализировать альтернатива? Вот представь, на одной чаше весов жизнь в каком-нибудь депрессивном регионе, закрытый техникум, мизерная зарплата на старте, годы тяжелого труда, просто чтобы, ну, снять комнату на окраине.
14: Мрак, в общем.
15: Да. А на другой чаше государственная машина, которая предлагает мгновенный статус героя и гигантские по меркам этого региона деньги, причем авансом.
14: То есть это просто такой финансовый капкан? Обычная зарплата выпускника и вот эти выплаты по контракту, они просто несопоставимы?
15: Абсолютно несопоставимы. Подростку буквально показывают сумму с 6 нулями, крупным шрифтом. Но финансы — это же только половина ловушки.
14: А вторая?
15: Вторая половина — это жесточайшая психологическая манипуляция. Вербовка давит на самое уязвимое место любого юноша. Это страх показаться трусом. Ему внушают мысль «сомневаешься, значит, ты не настоящий мужчина».
14: Хочешь сказать, что отказ от контракта, он приравнивается к социальному самоубийству в этой конкретной среде?
15: Да, в его тусовке. Подростковая психика, она так устроена, что одобрение группы критически важно. Вот представь, вчерашний троечник, которого ну никто не замечал.
14: Угу.
15: Он подписывает бумагу, надевает форму и мгновенно становится центром внимания. Знакомые взрослые называют его мужчиной, еще до того, как он вообще понял, куда он попал. Это такое социальное опьянение.
14: Но ведь сказать «нет» такой огромной машине, сказать «я хочу выучиться работать, помогать семье», это же требует колоссального внутреннего стержня.
15: Очень большого.
14: Почему вот такой версии мужества не учат в школах?
15: Да потому что системе не нужны независимые люди с внутренним стержнем. Системе нужен послушный ресурс. И чтобы получить подпись этого ресурса, в ход идут прямые и ложные обещания.
14: Давай вот этот момент разберем подробнее. Как вообще выглядит разговор в кабинете вербовщика? Вот как они снимают последние сомнения у самого парня и, главное, у его родителей.
15: Но там работает классический прием успокоения. Вербовщик таким доверительным тоном сообщает, мол, не волнуйся, ты же молодой и без опыта. Никто тебя в пекло не бросит.
14: Будешь сидеть в тылу?
15: Да, будешь связистом во второй линии, водителем грузовика или вообще на охране складов.
14: И человек рисует себе картину такой, ну, технической работы где-то далеко от передовой. Идеально, родители выдыхают.
15: Вот только есть колоссальная разница между словами человека в уютном кабинете и письменным приказом командира на месте. Устное обещание тыла, оно не стоит ровным счетом ничего.
14: Юридической силы у этих слов нет?
15: Вообще нет.
14: Получается, что как только подпись поставлена, подросток перестает себе принадлежать. И если в штурмовой группе нехватка людей, то командир просто берет и переводит туда этого связиста или водителя.
15: Именно так. Это же армия. Отказаться, как от какой-нибудь неудачной подработки, на гражданке уже невозможно. Контракт связывает по рукам и ногам. И самое главное понятие тыла в современных реалиях, оно вообще размыто.
14: Да, если вернуться к истории Никиты Василейко, он же погиб от удара беспилотника.
15: Да.
14: И вот здесь ломается вся эта навязанная школьная пропаганда про личную храбрость, физическую силу.
15: Война дронов, она просто обнуляет юношескую смелость. Ты можешь быть самым быстрым, самым сильным, искренне верить в какие-то идеалы. Это никак не остановит осколки от дрона.
14: Которым управляет оператор за 10 километров от тебя.
15: Да, технологиям абсолютно плевать на подростковый патриотизм.
14: Слушай, ну если беспилотники так легко уничтожают технику людей, то масштаб потерь, он должен быть колоссальным? Как система справляется с тем фактом, что вчерашние школьники возвращаются в закрытых гробах? Речь ведь идет о сотнях жизней. К лету 26-го года подтверждена гибель не менее 218-летних парней. Тот же Алишер Свирин из Подмосковья, которому в начале конфликта было всего 14 лет. Или вот эти множественные случаи в Татарстане.
15: Ну, 200 подтвержденных – это только те, чьи имена удалось найти в открытых источниках. Реальная цифра наверняка выше. И система не просто справляется с этим, она цинично перерабатывает эти смерти. Начинается следующий этап вот этой воронки.
14: То есть биографию погибшего парня тут же очищают от всего человеческого.
15: Да.
14: Вырезают вот эти страхи, сомнения, боль, слезы матери и оставляют только такой бронзовый памятник.
15: Да, приезжают какие-то чиновники, произносят заученные речи о мужестве долге. А подростки, которые стоят вокруг на линейке, они считывают очень четкий, хотя и негласный сигнал. Самый быстрый способ получить вечное уважение взрослых и государства – это умереть в военной форме.
14: И кульминация всего этого процесса – это проект «Парта героя».
15: Да, это просто нечто.
14: В школах устанавливают специальную парту с фотографией убитого выпускника и его биографией. И право сидеть за этой партой выдают отличникам, ну, как награду за успехи в учебе.
15: Это чистой воды оперантное обуславливание, если обратиться к психологии. Школа берет главный критерий успеха для ребенка, ну, то есть хорошие оценки, и связывает его с мемориалом погибшего солдата.
14: Это же дикость. В центре детского пространства, там, где должны обсуждаться планы на будущее, поступление в вузы, первая любовь, устанавливается культ смерти.
15: Ребенку буквально перепрошивают мозг. Его заставляют ассоциировать смерть в 18 лет с высшим социальным одобрением. То есть война становится не трагедией, а, ну, почетной школьной традицией.
14: Получается замкнутый конвейер.
15: Абсолютно замкнутый. Сначала человек нужен системе как живая боевая единица, а когда он погибает, его мгновенно превращают в мертвый символ. Зачем? Чтобы привлечь следующих призывников. Вот если в одной школе открывают сразу 3 или 4 такие парты, это же кричит о масштабах катастрофы.
14: Но на торжественных линейках никто не задает этот вопрос. А как вообще вчерашний ученик оказался в зоне боевых действий?
15: Никто не задает.
14: И кто во всем этом виноват? Ну, очень удобно спихнуть вину на самого погибшего подростка. Мол, он же сам подписал документ, он был добровольцем, его никто не заставлял.
15: Это самое лицемерное оправдание из всех возможных. Ответственность, она всегда размазана по длинной цепочке взрослых.
14: Начиная со школы.
15: Да учитель, который принес на урок ножницы для этих маскировочных сетей. Директор школы, который превратил класс в пункт агитации. Вербовщик, который сидел и лгал про безопасную службу в тылу. Чиновник, который утвердил эти правила призыва. И само государство, которое создало условия, при которых у молодежи в регионах ну просто нет социальных лифтов, кроме армии.
14: Да, никто конкретно вроде бы не виноват. Каждый просто делал свою работу, а на выходе – оборванная в 18 лет жизнь. Ну знаешь, если кто-то слушает это и думает, мой ребенок умный, он на это не поведется, это ведь опасная иллюзия. Давление среды просто огромное.
15: Очень опасное.
14: Неужели семья совсем бессильна перед этой махиной? Что конкретно могут сделать родители, вот на практике?
15: Простые занудные действия. Потребовать копию контракта для изучения. Сказать вербовщику в лицо, мы покажем этот документ независимому юристу.
14: Угу.
15: Задать прямой вопрос, где конкретно будет проходить служба. И почему ваши устные гарантии безопасности не прописаны в документе черным по белому? Как только включается юридическая грамотность, давление вербовщиков часто дает сбой. Им проще найти кого-то более сговорчивого.
14: Хорошо, это юридическая сторона. А что касается психологического давления? Вот как защитить подростка от этих манипуляций про «ты же настоящий мужчина» и так далее?
15: Нужно нормализовать страх. Взрослые должны прямым текстом дома говорить своим детям, бояться смерти – это нормально. Сомневаться – это проявление зрелости ума, а не слабости. Настоящая смелость – это способность сказать «нет» толпе, которая толкает тебя в пропасть.
14: То есть взрослый, который просит подростка не торопиться, он, по сути, возвращает ему реальную, а не иллюзорную свободу выбора.
15: Именно так.
14: Звучит как единственный адекватный способ, ну, противостоять этому конвейеру. Но ведь государство в таком подходе совершенно не заинтересовано. Ему же нужно постоянное пополнение личного состава любой ценой.
15: И из-за этого страна своими же руками загоняет себя в демографическую и экономическую катастрофу. Это макроэкономический уровень проблемы, о котором, ну, не принято говорить на патриотических уроках.
14: Объясни механизм. То есть государство меняет будущих специалистов на медали?
15: Да. 18-летние парни – это же будущие инженеры, врачи, программисты, строители, учителя. Это те, кто должен создавать экономику через 5-10 лет. Государство перемалывает этот потенциал, выплачивает родственникам эти разовые компенсации, а потом чиновники из экономических ведомств разводят руками и жалуются на острый кадровый голод на заводах.
14: И пытаются заткнуть эти дыры на производстве мигрантами или пенсионерами. Потому что молодежь, ну, она просто исчезла из демографической пирамиды.
15: Государство буквально пожирает собственное будущее. В статистике военных ведомств подписанный контракт – это просто галочка, это выполнение плана. Погибший – это сухая строчка в отчете. В этих таблицах нет графы «непрожитая жизнь». Там не учитываются дети, которые теперь никогда не родятся. Там нет технологий, которые эти ребята могли бы изобрести или внедрить.
14: В общем, вывод здесь тяжелый, но предельно простой. Никита Василейко начали готовить к фронту задолго до того, как ему исполнилось 18. Сначала войну сделали привычной частью его школьной жизни, потом предложили контракт, а после гибели превратили его самого в пример для следующих подростков. Пока гибель вчерашних школьников называют поводом для гордости, а не причиной остановить этот конвейер, новые выпускники будут повторять тот же путь до контракта, а затем до портрета на стене. На этом сегодняшний разбор дня закончен. Спасибо, что слушали. Берегите себя и своих близких.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
16: Потери на фронте растут. За последнюю неделю увеличилось число калининградцев, погибших на СВО. Подготовка идет полным ходом. В Калининградской области состоялись учения на случай мобилизации жителей региона. Тарифы рванут вверх после выборов. С 1 октября коммуналка в регионе подорожает как минимум на 15%. Газ еще больше. По состоянию на сейчас подтверждена гибель на СВО 1667 жителей Калининградской области. Это на 15 человек больше, чем было известно ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградцев может быть намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось на 254 человека, до 17600 жителей округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным Z-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
17: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Через некрологи, посты друзей, знакомых в социальных сетях, фотографии из кладбищ и памятных досок.
16: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, спецоперация превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Военная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы или, что хуже, насильно отправляют на войну.
17: За последние 1,5 месяца правозащитные организации получили жалобы жителей как минимум 17 регионов России на насильственные задержания и принуждение к подписанию контрактов с Минобороны. Такие случаи зафиксированы в Удмуртии, Приморье, Иркутской, Рязанской, Архангельской областях и Бурятии. По словам юриста Тимофея Васькина, в обращениях люди рассказывали об угрозах подбросить наркотики, похищениях с улицы и доставлении в воинские части, а также о принуждении подписывать контракт в состоянии опьянения. Только за неполный август военные адвокаты получили более 15 таких обращений. Среди них – случаи в Благовещенске, Архангельске, Новороссийске, Грабиджане, Улан-Удэ, Ижевске, Омске и других городах.
16: По словам военных экспертов, в последние месяцы Минобороны становится все сложнее набирать достаточное количество контрактников для компенсации потерь на фронте, а массовое применение ВСУ беспилотников сократило продолжительность жизни солдат на передовой до минут, дней или недель. Поэтому из-за нехватки личного состава военные начали проверять готовность регионов к мобилизации. Одни из таких учений прошли в июле в Калининградской области, пишет американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, отрабатывали размещение мобилизованных жителей региона, обеспечение их продовольствием и оружием. Подобные мероприятия проходят и в других регионах страны. Так, еще в июне чиновники из мобилизационных структур Южного федерального округа съехались на учения по проведению массовой мобилизации в городе Волжский, Волгоградской области. По этому поводу был снят целый телевизионный сюжет. Правда, позже администрация Волжского удалила всю информацию. Но интернет помнит, как глава управления мобилизационной работы Волгоградской области Сергей Карпов заявил о создании в Волжском хорошей базы для организации и проведения мобилизации.
18: В Волжском собрались представители мобилизационных структур из различных организаций субъектов Южного федерального округа для участия в сборе по вопросам проведения мобилизации. Мероприятие проводилось под эгидой Главного управления специальных программ президента Российской Федерации с целью обмена информацией и опытом по данной теме.
19: Цель – это рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом.
20: В городе Волжском создана хорошая база организации проведения мобилизации.
18: Для проведения проведения мобилизационного сбора в Волжском были подготовлены 4 площадки. Первая из них находилась в Центре культуры и искусства «Октябрь». Здесь был развернут учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации. Второй пункт в Волжском институте экономики, педагогики и права, где организовали участок оповещения для работы посыльных, разносящих повестки. А на площадке завода «Волжский оргсинтез» разместился учебный штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий, призванный продемонстрировать работу на базе крупного предприятия.
16: Кстати, сами рекрутеры вербовщиков на спецоперацию с Украиной анонимно рассказывают о запросе от государства на минимум 500 тысяч добровольцев. При этом военкоры отмечают, что объявить новую мобилизацию для пополнения разбитой кровопролитными боями российской армии могут сразу после выборов в Госдуму. Отметим, что Калининградская область последнее время отдельно привлекает внимание из-за своего положения между странами НАТО. По данным западных разведок, если Москва решится на эскалацию конфликта с Западом, одним из сценариев может стать захват Сувалкского коридора – полосы земли между Белоруссией и Калининградом, которая проходит по границе Литвы и Польши. Именно этот участок соединяет страны Балтии с остальной территорией НАТО. Впрочем, в Москве это опровергают, уверяя, что Запад намеренно разгоняет истерию о нападении России. Тем временем в Калининградской области родственники воюющих бойцов не в состоянии решить бытовые проблемы и, по сути, брошенные на произвол судьбы, обращаются за помощью к губернатору.
20: Жительница Полесска Татьяна написала на странице в соцсети Алексея без прозванных 24 августа, что уже трое суток живет без света после штормового ветра в выходные. Пришлось выбросить все продукты из холодильника. На устранение аварии, упавшее дерево задело провода у ее дома, до сих пор никто не приехал. «Если бы мой муж в зоне СВО выполнял так свои обязанности, как тут относится к нам», – написала женщина.
16: Судя по комментарию Россети «Янтарь», мощный циклон нарушил электроснабжение на нескольких улицах в Полесске. Утверждается, что работы по возврату света людям ведутся круглосуточно. Мобилизованы все силы и средства. Всего же стихия оставила без света 35 населенных пунктов Калининградской области. В большинстве случаев электроснабжение восстановили. А сейчас о грядущем коммунальном шторме. С 1 октября калининградцев ждет новое подорожание коммуналки. Газ для плит – вырастет сразу почти на 16%.
21: Сильнее всего подорожает газ для бытовых нужд. Кубометр голубого топлива для приготовления пищи вырастет до 15 рублей 64 копеек. Для квартир с газовой плитой и водонагревателем цена увеличится с 12,42 до 14 рублей 37 копеек. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%, с 9,58 до 10 рублей 55 копеек за кубический метр. С 1 октября меняются и другие коммунальные тарифы. В частности, новые цены установлены на электроэнергию, а у ряда поставщиков – на тепло и горячую воду. При этом холодная вода и водоотведение непосредственно в Калининграде, по утвержденным тарифам, останутся на прежнем уровне.
16: Причем это уже второе повышение коммунальной платы за год. С 1 января предельный индекс для региона составлял без малого 2%, а с октября текущего года он увеличивается до 15%. И это по минимальным оценкам. Словом, жизнь дорожает, цены растут. Только зарплатам за всем этим никак не угнаться. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
22: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Россия перебросила в Балтийское море сразу два крупных боевых корабля Северного флота. Сначала здесь появился большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Затем через датские проливы прошел один из самых современных российских фрегатов – «Адмирал Касатонов». Москва официально не объяснила, зачем корабли направили именно в Балтику. Возможно, речь идет об учениях, плановой ротации или демонстрации присутствия. Но есть и еще одна версия. Корабли могут использовать для сопровождения российских танкеров и грузовых судов. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вокруг обычных, на первый взгляд, торговых перевозок разворачивается уже вполне военная история. Давайте спокойно разберемся, что именно происходит в Балтийском море. Зачем торговому танкеру может понадобиться ракетный фрегат? И что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций? Начнем с кораблей. Адмирал Касатонов – фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на калибры, ониксы и гиперзвуковые цирконы. Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно цирконы? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – адмирал Левченко. Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересует не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия со своей стороны не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. И добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже пахнет жареным. Что будет дальше, можно будет понять не по громким заявлениям, а по маршрутам. Если адмирал Касатонов и адмирал Левченко примут участие в учениях и затем уйдут, это один сценарий. Если они начнут регулярно встречать танкеры в Финском заливе и сопровождать их до датских проливов, другой. Если рядом с российскими коммерческими судами одновременно появятся военные корабли нескольких стран, возникнет уже новая практика морского контроля, которой раньше в таком масштабе не было. Пока же известны три факта. Россия перебросила в Балтийское море два крупных корабля Северного флота. Российские военные корабли уже использовались для сопровождения коммерческих судов. И Москва публично заявила о возможности ответных действий против европейского судоходства. Все остальное покажут ближайшие маршруты, учения и переговоры по корабельной радиосвязи. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
0: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Предприниматель из Екатеринбурга, работавшая с маркетплейсами, не выразила сожаления от ударов украинскими дронами по Озону.
1: Сметное количество роликов, Озон сгорел. Как быть? Мы не ожидали. Сейчас вот хоть захейтите меня, хоть закидайте меня негативными комментариями. Я рада. Пусть сгорит этот Озон нафиг. Абсолютно осознанно говорю это. Я сама продавец на маркетплейсах. У меня у самой сегодня в Самаре сгорели товары. У меня вообще не было никакого желания там работать, но маркетплейсы единолично сделали такую политику, что если ты не работаешь на маркетплейсах, то значит ты не сможешь продать свой товар вообще в принципе нигде. Буквально лет 5 еще назад прекрасно, просто чудесно работал Инстаграм, просто чудесно работал сайт, было очень много заказов. Я шью руками детский текстиль, детские бортики в кроватку. Я даже открывала магазин. Я была вынуждена закрыть и свой сайт, я была вынуждена закрыть и магазин, и страница в Инстаграме у меня тоже сдохла. Почему? Потому что к нам пришли маркетплейсы. Я столько времени я боролась для того, чтобы не выходить со своей ручной работы на маркетплейсе, но у меня просто не было выхода. Первые полгода я поотправляла туда хорошие, дорогие вещи. И за эти первые полгода я схватила только одно, конкретно Озон. Клиенты хотят хорошие, дорогие вещи, но они платить за это не хотят. Я отправляла дорогую вещь, мне делали возвраты, клали туда дешевые китайские за 500 рублей бортики и делали возвраты, а Озон все одобрял. Я вот поэтому радуюсь, что с Озоном так произошло. Озон абсолютно бессовестно, абсолютно похабно относится к своим продавцам. Я хочу, чтобы эта эра маркетплейсов, вот этот вот бум, ажиотаж, который был создан, чтобы это все просто кончилось. Должно быть в мире, должно быть равновесие. Маркетплейсы убили очень много бизнеса. У нас в городе половина торговых центров, торговые площади, торговые помещения, они пустые, потому что люди не выдержали, люди закрылись.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин объяснил, почему нефтегазовые компании не вкладываются в обновление и модернизацию нефтеперерабатывающих предприятий.
2: Но поскольку это центр убытков и центр проблем, и к этим НПЗ относятся по принципу «догорям и синим пламенем», потому что центр убытков и проблем, ну да, хотя бы с долгами разобраться. Потому что это же не постоянно, это же временно. Модернизация играет в долгосрок. Но у нас же колониальная модель экономического развития. У нас налоги, таможенные сборы, вся система экономического регулирования направлена на то, чтобы страна продавала сырье, а потом покупала продукцию переработки этого сырья, если ей позволят, даря всю прибыль и все технологии своим конкурентам или своим врагам. В этом же суть налоговой политики и таможенной, кстати говоря, политики. В этой ситуации модернизировать НПЗ для коммерческой структуры – это убыточно. Потому что НПЗ – это центр убытков. И это бессмысленно. И мы видели бензиновый кризис 23-го года. В 25-м году все списали на дроны. Бензиновый кризис. Но, простите, в 23-м году дронов не было точно, а бензиновый кризис был. Все очень просто.
3: Криминальные новости.
5: Герои шоу «Мужское и женское» устроили расправу над жительницей Красноярского края. Мужчина вместе с любовницей убил жену, которая издевалась над собственными детьми. Супружеская жизнь 36-летнего Ивана и 41-летней Елены настолько не ладилась и была полна скандалов, что их семья стала героями одного из выпусков шоу на Первом канале. Участники передачи старались наставить мужа и жену на правильный путь, подумать о будущем трех общих детей, но семейный разлад в итоге привел к трагедии. По данным базы, мужчина завел любовницу и ушел к ней, но разводиться с женой не стал. Вечером 14 августа Иван приехал в общежитие к супруге вместе с новой избранницей. Между мужем и женой сразу разгорелся скандал. Во время ссоры Иван набросился

0: лишат родительских прав. Подросток ранил ножом водителя такси в Дагестане. По версии следствия, 16-летний парень ехал в такси по Каспийску. В какой-то момент у него начался конфликт с водителем, в ходе которого юноша вытащил нож и пырнул мужчину в шею. Мужчина начал сопротивляться, выхватил нож у нападавшего и в ответ ранил его ножом в живот. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения для несовершеннолетнего. Ступинский пироман спалил чужого добра на 35 миллионов рублей. Личную неприязнь мужчина решил выразить максимально горячо. Сначала сгорел дом за 14 миллионов рублей, следом второй за 19 миллионов, а заодно и хозпостройка с вещами. Общий ущерб превысил 35 миллионов рублей. Полицейские нашли предполагаемого поджигателя. Им оказался 59-летний мужчина. Он пробирался на участке потерпевшего и поджигал постройки. Ранее мужчина судим не был. Любителя решать личные вопросы с огоньком задержали и отправили в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук о том, что российские войска увязли, а Украина бьет не только по фронту, а по экономике, воюя на истощение РФ.
3: Есть тут две стороны проблемы. Одна организационно-бюрократическая. Не так давно встречался с офицером с одного из наших проблемных направлений, скажем так. Я спрашиваю, вот почему ложные доклады? То есть от кого это идет?
4: По-прежнему?
3: Да. И мне интересно было просто послушать точку зрения отдельного офицера. Он говорит, проблема в том, что люди от уровня комбата и выше боятся брать ответственность. То есть у него есть проблема, он говорит, я доложу об этой проблеме, меня начнут сношать. Я не буду о ней докладывать.
4: Конечно.
3: И вот такая вот ситуация приводит к тому, что командиры выше не владеет обстановкой на местах. И от этого формируются ложные доклады. А противник-то бьет туда, где у нас слабые места. Вторая проблема по изменению реалий боевых действий – это то, что сейчас полноценная война дронов. И сейчас получается так, что у нас удары начали наноситься по самой важной составляющей нашей военной машины – по экономике. По экономике страны. И если даже обратиться к ударам по Ленинградской области, по Таганрогу, где по судам ударили, где били по Краснодарскому краю, выносят целенаправленно экономические объекты для того, чтобы снизить наш экономический потенциал.
4: Угу.
3: А это приводит еще к тому, что мы, взрослые люди, понимаем, что НДС поднялся не просто так.
4: Конечно.
3: Что утиль, сбор и прочее тоже не просто так.
4: Да.
3: А это приводит к росту социального напряжения в том числе. Я думаю, что подобного рода война на истощение, если ничего не будет улучшаться, 1,5-2 года – это предел именно войны на истощение, без проведения мобилизации.
1: Главные новости дня.
5: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
6: В июле высокопоставленные военные Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
5: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
7: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас списали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем переданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное,

0: как рассказывали старожилы из числа царичков, раз 10, все полегли.
1: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
2: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
1: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочную аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Доктор медицинских наук об инициативе властей создать отдельный реестр всех россиян, которые не вакцинировались.
6: Поставить нас всех на учет, заставить нас приходить отчитываться, оправдываться, извиняться, больше не буду и так далее. То есть это социальный рейтинг. С их точки зрения все нормально, все здорово. И 1984 год Джордж Оруэлл, пожалуйте к нам. То есть мы под контролем большого брата. Вот. А с нашей точки зрения категорически этого допускать нельзя. Кстати, сторонники вот этого регистра в Минздраве помогают некие организации биологические. То есть вот биологи считают, что все здорово, все классно и нормально. Вот. Но, слава богу, так скажем, я не видел медицинских таких организаций в поддержку этого движения. Но с 1 сентября 2028 года нам обещают, что такой регистр будет, и все мы пойдем отчитываться туда. Не пойдем. У нас по этому поводу есть асимметричное решение. Но так а вы посмотрите, что у нас происходит. Вот та история Новосибирской области и в целом ряде других регионов с пожиганием живых коровушек, буренушек, она же тоже чем закончилась? Выступлением. Запись такая в интернете, 5 или 6 людей говорят, а все очень здорово, очень вкусно, мы за, нам все компенсировали, мы хотим. Правда, этих людей никто, как фермеров, не опознал. Кто бухгалтер, кто еще какой-то разнорабочий. Вот. Но, тем не менее, вот такие выступления в поддержку тех или иных решений, они у нас происходят постоянно. И сверху то же самое. Нам говорят, здорово, все классно, мы за. Но, не знаю, мы не одобряем, а если нас спрашивать о том, что мы планируем делать, а точно так же мы будем планировать выступать против этого регистра, как мы выступали против QR-кода. Почему? Да потому что существует 323 закон, там есть 91 статья, пункт 1. Рассматриваем все внесения наших данных, в том числе и в общероссийские информационные системы, возможно, после нашего согласия. Если это согласие отсутствует, значит, мы имеем право сопротивляться и доказывать это на всех уровнях. Дело в том, что вписываться в те или иные программы со своим здоровьем, а тем паче со здоровьем наших детей и внуков, ну, извините, это уже суицидальное поведение, это социопатия, которую нужно лечить.
4: Радиолента. Прямая речь.
7: Топливный кризис в Москве набирает обороты, гигантские очереди на автозаправочные станции стали нормой и участились в случае кражи бензина из автомобилей.
8: Ну что, ребятки, с почином меня. Вот и добрались мы до воровства. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. А нет, позавчера. Поставил автомобиль. Сегодня утром сел за руль, включая зажигание, а у меня одно деление. Хорошо, хоть одно деление оставили, но там и невозможно было слить. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
4: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
9: Короче, вот там, в той стороне Джанкой сейчас летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
10: Бутамония.
9: Да, вот бутамония просто летит.
1: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
11: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
1: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
11: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран», уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 кг и летят на дальность до 200 км, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата — уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
1: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
10: Один склад, десятки миллиардов ущерба. Олег Царев о цене ударов по «Озон» и провале защиты бизнеса.
12: Дроны ударили по логистическому хабу «Озон» в Чапаевске Самарской области. Склад занимал площадь 135 тысяч квадратных метров. Вмещал около 40 миллионов товаров. А строительство было вложено 7,5 миллиардов рублей. Сразу после атаки подвергся склад «Озон» в Оренбурге площадью около 79 тысяч квадратных метров и вместимостью свыше 31 миллиона товаров. Инвестиции составляли порядка 4,5 миллиардов рублей. Это уже 25-й и 26-й склады, пораженные с 18 июля. «Озон» оценивает ущерб. Восстановление склада стоит в среднем около 70 тысяч рублей за квадратный метр, а стоимость товаров может составлять от 190 до 310 тысяч рублей на тот же метр. Таким образом, ущерб одному крупному объекту может исчисляться десятками миллиардов рублей. При этом стоимость самого ударного беспилотника несопоставимо меньше. Отсюда главный вопрос: почему защита объектов до сих пор обходится бизнесу и государству сложнее, чем противнику, их уничтожение? Государственная противовоздушная оборона физически не может закрыть каждый склад, элеватор, нефтебазу и подстанцию. Таких объектов тысячи. Пока документы о защите разрабатывают и согласовывают, противник продолжает наращивать производство новых беспилотников и наносить удары.
10: Целый дрон превратился в обломки. Военкор Живов о странном языке чиновников после удара по «Озон».
13: В Оренбурге атакован склад. Видео доступно в сети. Губернатор заявил, что он поврежден обломками беспилотника. Отдельные горячие головы, глядя на видео, заявляют, что склад атакован целым беспилотником. Но мы с вами отчетливо понимаем, что этого не может быть. Все беспилотники сбиты или подавлены. В том числе и тот, что попал на видео. Как же объяснить разницу между официальной версией и тем, что мы видим своими глазами? Мы видим обломки беспилотника. Просто до момента их сепарации из целого в частное. Впрочем, на месте попадания однозначно будут обнаружены только обломки беспилотника, а не беспилотник целиком. Значит, слова руководителя региона верны на 100%. Обломки беспилотника в составе группы обломков по предварительному сговору атаковали склад «Озон». Впрочем, законопослушные граждане даже не должны смотреть подобные видео, дабы не впадать в сомнения и искушения. Скоро останется только верить губернаторам на слово. Эти парни же никогда не обманывают нас. Ведь правда?
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
14: Он пролетел просто рядом с домом.
1: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
14: Над нами где-то.
1: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
15: Сюда, что ли, летишь? Беспилотник, беспилотник.
1: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие – одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
16: Завод. Все, честно. Там проснулся, блядь.
1: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Вайлдберри».
17: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут, Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут, не тронут». И что скажете?
1: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
18: Представьте обычное объявление. Охранник склада, высокая зарплата, бесплатное проживание и никакого фронта. Человек нажимает кнопку «Откликнуться», рассчитывая получить работу, а во время оформления узнает, что должен подписать контракт с Министерством обороны. Его уверяют, служить придется в тылу, должность уже согласована, через год можно будет вернуться домой, только эти обещания остаются в телефонном разговоре, а после подписи место службы определяет командование. В эфире «Разбор дня», и сегодня речь пойдет о том, как военный контракт прячут внутри обычной вакансии охранника, водителя или строителя.
14: Слушай, ну масштаб тут, конечно, просто поражает. Речь вообще не о единичных случаях обмана.
18: Да, это настоящая конвейерная система. Я анализировала данные за август 2026 года.
14: Угу.
18: Произошел, ну, настоящий информационный взрыв. Буквально за пару дней появляются тысячи объявлений.
14: Около 2000?
18: Да. И ищут охранников на склады известных маркетплейсов. Везде фигурируют знакомые бренды Wildberries, Ozon.
14: Причем формулировка там весьма специфическая.
18: Вот именно. Везде написано «охрана складов в составе мобильной огневой группы».
14: Стой, какая мобильная огневая группа на гражданском складе? Ну неужели кто-то читает эту фразу и думает, что будет просто сканировать штрих-коды у шлагбаума?
18: Ну вот представь себе.
14: Это же прямым текстом звучит как боевая задача. Я не верю, что нормальный человек не заметит подвоха.
18: Для тебя это очевидно, потому что ты умеешь анализировать текст. А для обывателя это звучит как, ну, некая элитная служба безопасности.
14: Элитная охрана склада.
18: Да. Человек видит бренд, известный крупный логотип. Он моментально усыпляет бдительность.
14: Ага.
18: Соискатель представляет себе гигантский распределительный центр фуры. Думает, ну да, времена сейчас неспокойные, может, там усиленная охрана от беспилотников.
14: То есть ты хочешь сказать, что корпоративный логотип условного маркетплейса просто наглухо блокирует инстинкт самосохранения?
18: Именно. Бренд здесь работает как идеальная ширма. Психологическая подмена происходит еще до первого звонка.
14: Звучит как-то слишком просто, если честно.
18: Не просто блокирует, а создает иллюзию абсолютной прозрачности. Человек уже оценил это предложение как вакансию большого легального бизнеса.
14: И известное имя на фасаде скрывает, ну, совершенно другой набор рисков.
18: Вот. И когда соискатель звонит по номеру, уверенный голос рекрутера подтверждает легенду. Да, нужно защищать склады, но на фронт никто не отправит.
14: Требуется закрыть тыловые части?
18: Да.
14: Если посмотреть на механику этого процесса, поражает, как грамотно выстроена воронка продаж.
18: Абсолютно.
14: Процесс затягивания соискателя выстроен филигранно, шаг за шагом.
18: Да никто не предлагает сразу ехать в окоп. Сначала просто звонок, типа «уточните условия».
14: Именно.
18: Потом просят короткую анкету. Ничего серьезного. Имя и возраст.
14: За ней следует просьба прислать фото паспорта.
18: И на каждом этапе человек уверен, что проходит, ну, стандартную бюрократию. Потом внезапно выясняется, что нужно пройти медкомиссию и подписать контракт с Министерством обороны.
14: И человеку объясняют это как банальную формальность.
18: Точно. Говорят, ну, объект государственный, работа связана с оружием. Без военного документа никак не обойтись.
14: Это просто бумага для доступа на объект.
18: Вот.
14: И вот на этом этапе срабатывает ловушка, известная в психологии как эффект потраченных усилий.
18: Угу.
14: Человек уже передал паспортные данные, прошел медкомиссию. Он, скорее всего, уже сообщил семье о новой перспективной работе.
18: Мысленно распределил доходы.
14: Да. И отказаться на этой стадии, ну, невероятно сложно. Психика воспринимает это не как спасение от авантюры, а так потерю уникального шанса.
18: Но слушай, ты упускаешь самую главную деталь. Деньги.
14: А, ну, это понятно.
18: Огромные суммы в объявлениях, которые в десятки раз превышают среднюю зарплату в регионах. Плюс щедрые обещания списать долги.
14: Согласен, суммы там фигурируют просто космические для обычного охранника.
18: Вот именно. Деньги в этой ситуации наглухо выключают критическое мышление.
14: Угу.
18: Когда у человека просроченные кредиты, когда каждый день звонят коллекторы из банков, он видит в этом объявлении не риски, он видит долгожданное освобождение.
14: Мозг просто отказывается анализировать опасность.
18: Да, человек думает о том, как закроет микрозаймы, а не о том, что с ним произойдет через пару месяцев.
14: Но разве разница в зарплате в 10 раз не должна задать базовый вопрос, за какой именно риск мне столько платят?
18: В идеальном мире, да.
14: Ни один маркетплейс в мире не платит охраннику миллионы просто за патрулирование забора. Давление кредитов, конечно, сильно, но неужели люди готовы прощать странные формулировки?
18: И отсутствие названия реального работодателя.
14: Да? И требование ехать в другой регион?
18: Допустим, соискатель оказался более внимательным.
14: Так.
18: Он не слепо верит, а начинает задавать прямые вопросы по телефону. Точно не фронт, точно буду работать по специальности.
14: И что ему отвечают?
18: И тут рекрутеры начинают виртуозно создавать миф о безопасном тылу. Человеку гарантируют службу в Белоруссии, в Китае, на нефтяных терминалах.
14: В Китае? Серьезно?
18: Абсолютно. Или в госпиталях. Обещают все, что угодно.
14: Лишь бы согласился.
18: Да, говорят, ты же водитель с 20-летним стажем, будешь возить грузы в глубоком тылу.
14: Или повар.
18: Или ты повар, будешь работать на кухне при штабе. Логика подается железная. Зачем армии отправлять хорошего экскаваторщика в пехоту?
14: Звучит невероятно убедительно.
18: Очень.
14: Убедительно, но это абсолютно ложная логика. Порты, колонны снабжения – это приоритетные военные цели. Мобильная огневая группа создается не хулиганов гонять.
18: А чтобы дроны сбивать?
14: Да поражать воздушные цели – это само по себе связано с огромным риском для жизни.
18: 100%.
14: А во-вторых, устный телефонный разговор с рекрутером, ну, его к делу не пришьешь.
18: Подожди, то есть все эти обещания про работу на складе в безопасном регионе вообще не имеют никакой силы?
14: Юридически ноль. Пустой звук.
18: Обалдеть.
14: Как только контракт подписан, вступает в силу армейская логика и уставы.
18: Угу.
14: Подразделению может элементарно не хватать людей на совершенно другой должности.
18: То есть потребности командования всегда оказываются важнее милой беседы в WhatsApp?
14: Абсолютно. И вот тот самый охранник склада из-за банальной штатной необходимости за один день легко становится обычным стрелком.
18: И никто не будет слушать его возмущений?
14: Командование не обязано учитывать рекламные обещания человека, который там где-то разместил вакансию в интернете.
18: И вот здесь кроется главная юридическая ловушка всей схеме.
14: Подмена понятий.
18: Да. Людям обещают работу на год. Им это представляют как понятную, привычную вахту. Поехал на север, отработал 12 месяцев, вернулся домой.
14: Происходит колоссальная подмена.
18: Гражданский трудовой кодекс маскирует под военный контракт.
14: Нужно четко понимать разницу в законах. Трудовой договор подчиняется трудовому кодексу.
18: Угу.
14: Если ты устроился охранником, начальник не может устным приказом отправить тебе выполнять работу сварщика.
18: Без согласия, да.
14: И самое главное, ты можешь встать, написать заявление и уволиться по собственному желанию. А военный контракт – это переход в совершенно другой правовой мир. Это отношение службы и беспрекословного подчинения.
18: И сроки там работают иначе, верно?
14: Совершенно иначе. Согласно указу о частичной мобилизации от сентября 2022 года, указ номер 647, контракты не заканчиваются просто по истечению срока.
18: То есть год прошел, а ты не можешь уйти?
14: Уволиться по собственному желанию, потому что тебе надоело, просто нельзя.
18: Слушай, пока ты это объяснял, мне в голову пришла такая аналогия. Это ведь... Ну, как купить билет на обычный городской автобус.
14: Так.
18: Ты садишься, закрываешь глаза, чтобы вздремнуть. А когда открываешь, понимаешь, что находишься в летящем самолете.
14: Ха, ну да.
18: И выйти на следующей остановке уже не выйдет. Попытка уйти самовольно грозит уголовным делом, а не увольнением.
14: Отличная аналогия. Разница действительно катастрофическая. Попытка выйти из самолета на ходу – это риск.
18: Тюрьмы.
14: Да. В трудовых отношениях человек продает труд и время, а в военных он обязан подчиняться приказам.
18: Анализируя подобные схемы, нельзя не вспомнить историю пермского студента, которая недавно мелькала в новостях.
14: Да, я помню эту историю.
18: Парень откликнулся на вакансию охранника, поехал оформляться, думал подработать, а в итоге оказался на фронте. Если эта схема настолько опасна и массова, возникает резонный вопрос.
14: Какой?
18: Почему платформы ее не блокируют? У них же есть нейросети, модераторы. Система вообще пропускает тысячи одинаковых текстов.
14: Ответ кроется в алгоритмах.
18: Так.
14: Вербовщики намеренно используют исключительно гражданские слова. Алгоритмы видят слово «курьер», «сварщик», «охрана».
18: То есть они обходят фильтры?
14: Да. Никто не пишет слово «фронт». Вместо него используется фраза «новые территории».
18: Ага.
14: Вместо слов «контракт с Минобороны» пишут «специальное соглашение».
18: Или «защита объектов».
14: Точно.
18: То есть автоматическая модерация видит просто компанию, которая, ну, массово нанимает людей на склад.
14: Робот видит обычный найм. К тому же сам текст объявления законов не нарушает. Вся магия обмана начинается потом.
18: В мессенджере?
14: Да. Разговор переносится в телефонный звонок или в Телеграм. А там площадка уже ничего не контролирует.
18: Но ведь площадки несут ответственность. Они продают доверие.
14: В этом и заключается главная этическая проблема.
18: Человек заходит на известный сервис и верит, что там проверенные работодатели. Более того, Эти сервисы берут деньги за продвижение таких вакансий.
14: Интернет-сервис не может вечно прятаться за аргументом, что он лишь доска объявлений. Если суть — это военная служба, это должно быть в заголовке.
18: А не скрыто до момента перехода в WhatsApp.
14: Без явной маркировки человек покупает тот самый билет на автобус, который оказывается билетом на самолет.
18: Возникает вопрос, как защитить себя? Если платформы не справляются, линия обороны остается только у соискателя.
14: Нужно задавать правильные вопросы.
18: Да. Как за 10 минут понять, куда на самом деле зовут работать? Анализ алгоритмов вербовщиков позволяет выделить 4 простых вопросов.
14: Давай по порядку. Первый и самый важный вопрос. Нужен ли для оформления контракт с Министерством обороны?
18: Точно. Если в ответ начинают звучать витиеватые фразы про особое оформление или статус добровольца, нужно требовать точное название документа. Второй вопрос.
14: Кто указан работодателем в бумагах и кто конкретно будет перечислять зарплату?
18: Упоминание крупного маркетплейса в тексте совершенно не означает, что эта корпорация будет стороной договора.
14: Если деньги платят государство, а не ООО «Ромашка», это не гражданская работа.
18: Третье. Где письменно зафиксировано место службы?
14: Если рекрутер говорит, что место службы определяется по заявке...
18: Или это приоритетное назначение...
14: Эти слова не стоят ничего. Нет документа с четким адресом, нет никакой гарантии.
18: Что это будет склад в центре страны.
14: И четвертое, самое критичное. Как расторгается этот контракт?
18: Да.
14: Если рекрутер бодро обещает, что через год просто вернетесь домой, необходимо немедленно сверить эти слова с указом номер 647.
18: Лучше всего проконсультироваться с независимым юристом.
14: Один только этот пункт полностью разрушает иллюзию обычной вахты.
18: Получается, что самая фатальная ошибка соискателя – это сравнивать подобные предложения с обычными вакансиями исключительно по размеру зарплаты.
14: Вот именно.
18: Человек сидит с калькулятором, считает, что выбирает между двумя складами, а на самом деле выбирает между двумя совершенно разными правовыми мирами.
14: И это подводит к очень жесткой финальной мысли.
18: Давай послушаем.
14: В обычной гражданской вакансии человек продает свои навыки и свое время. У него остается свобода.
18: Угу.
14: В этой же схеме, под видом работы, у человека забирают контроль над собственным правовым статусом.
18: Над его жизнью?
14: Забирают контроль над местом пребывания и свободой выбора. Эта заоблачная финансовая выплата компенсирует несложность работы охранником. Она компенсирует переход в режим, из которого нельзя просто так выйти.
18: В итоге схема держится на простой подмене. Человеку предлагают профессию, а оформляют военнослужащим. Названия известных складов, обещания тыла и слова о годовой службе нужны до подписи. После нее они не обязывают командование ни к чему. Уволиться, как с обычной работы, уже нельзя, указанная специальность может измениться, а безопасный объект способен оказаться совсем не там, где его рисовал собеседник по телефону. Поэтому правило здесь одно. Если для работы охранником, водителем или строителем требуют контракт с Министерством обороны, речь идет не о вакансии, а о военной службе со всеми ее последствиями. Это был разбор дня. Спасибо, что дослушали. Проверяйте документы до подписи и берегите себя.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
20: В июле высокопоставленные военные из Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
19: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
0: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас писали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем приданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
19: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
2: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией, за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
19: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочную аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Радио Лента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин о том, что партия «Единая Россия» никогда не давала пустых обещаний.
22: В ходе избирательной кампании, конечно же, порой звучат и красивые, броские лозунги, обещания снять все проблемы, причем немедленно, сейчас, в одночасье. Но далеко не всегда за этими словами стоят четкие приоритеты, механизмы решения конкретных задач, управленческий опыт, расчет ресурсов и план дальнейших действий, да и свой кадровый потенциал. У «Единой России» все это есть. Пустых декларативных обещаний партия никогда не давала. Поэтому и стала ведущей политической силой, которая консолидирует общество, вносит значимый вклад в национальную повестку.
21: Главные новости дня.
23: Обратный эффект СВО. Россия теряет союзников. Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Охлаждение отношений между Россией и Арменией принесли свои первые политические плоды. В ближайшее время Ереван начнет процесс подачи заявки на вступление в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
24: Мы проведем референдум после того, как официально подадим заявку на членство в ЕС, получим соответствующий ответ и разработаем план действий. Это процесс, требующий объемной работы. И в предстоящем времени мы начнем этот процесс, особенно внимая призывам наших коллег по ЕАС.
23: Последняя фраза Пашиняна адресована лидерам России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, которые в мае этого года поставили Армении ультиматум – определиться либо дружить с ЕС, либо с ЕАЭС. Тогда Армению призвали в кратчайшие сроки провести общенациональный референдум, на котором должны были свое мнение высказать граждане. Однако Пашинян тогда ответил – референдум проведут тогда, когда станет реальной перспектива вступления в ЕС. ЕС. И вот теперь, по его словам, после получения ответа от ЕС и дорожной карты, в стране таки пройдет референдум. Пашинян также выразил готовность к исключению Армении из ОДКБ, отметив, что это освободит Ереван от дилеммы – выходить или не выходить. Армяне очень скептически относятся к этой организации после того, как ОДКБ не защитила страну от нападения Азербайджана на Нагорный Карабах в 2023 году. Тогда Армения рассчитывала на военную помощь союзников, но в итоге потеряла Карабах. По сути, своей дипломатией Россия сама толкнула Армению в объятия Евросоюза, считает политолог Геннадий Якимов.
3: Армения стоит вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит еще целый, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум, и обсуждение, и, может быть, изменение законодательства, и все остальное. Но опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, российской какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
23: Также, по мнению эксперта, сыграла свою роль и торговая война, которую Россия начала против Армении 30 мая, запретив ввоз многих товаров. Лишившись большой доли российского рынка, Армения пришла за помощью к ЕС и ее получила. Евросоюз выделил армянским фермерам 50 миллионов евро безвозмездной помощи и открыл свои рынки. В итоге Армения только выиграла от ограничений, введенных Россией, считает экономист Игорь Липсин.
5: Надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции. Как вы знаете, Армения сказала, ну, какие проблемы, мы в Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Не знаю, помните эту историю или нет. Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что? Значит, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, там образовался больше спрос, чем предъявляла Россия, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения.
23: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции больно ударили по самой России. Ведь дешевые армянские товары пришлось замещать более дорогим импортом. И цены на овощи и фрукты пошли вверх. Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Россия теряет очередного союзника в очень непростые времена, когда все меньше стран ее поддерживают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной Думе Гарри Минх о том, что регулирование СМИ, мессенджеров и интернета остается одним из приоритетов властей.
6: Все, что касается медийного пространства, все, что касается мессенджеров, интернета, информтехнологий, это тоже один из наших приоритетов. Все, что касается контента, не технологического уже, а содержательного аспекта, это тоже наш приоритет. И, например, ну, все, что касается информации, которая связана с сопровождением СВО. Безусловно, там мы будем стараться, чтобы минимизировать утечки информации по глупости, по недомыслию, когда люди там чуть ли не селфи делают на фоне каких-то объектов или пораженных, или еще не пораженных, ну и так далее, и так далее.
21: На радио «Лента» шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Один склад – десятки миллиардов ущерба. Олег Царев о цене ударов по «Озон» и провале защиты бизнеса.
10: Дроны ударили по логистическому хабу «Озон» в Чапаевске Самарской области. Склад занимал площадь 135 тысяч квадратных метров. Вмещал около 40 миллионов товаров. А строительство было вложено 7,5 миллиардов рублей. Сразу после атаки подвергся склад «Озон» в Оренбурге площадью около 79 тысяч квадратных метров и вместимостью свыше 31 миллиона товаров. Инвестиции составляли порядка 4,5 миллиардов рублей. Это уже 25-й и 26-й склады, пораженные с 18 июля. «Озон» оценивает ущерб. Восстановление склада стоит в среднем около 70 тысяч рублей за квадратный метр, а стоимость товаров – может составлять от 190 до 310 тысяч рублей на тот же метр. Таким образом, ущерб одному крупному объекту может исчисляться десятками миллиардов рублей. При этом стоимость самого ударного беспилотника несопоставимо меньше. Отсюда главный вопрос: почему защита объектов до сих пор обходится бизнесу и государству сложнее, чем противнику, их уничтожение? Государственная противовоздушная оборона физически не может закрыть каждый склад, элеватор, нефтебазу и подстанцию. Таких объектов тысячи. Пока документы о защите разрабатывают и согласовывают, противник продолжает наращивать производство новых беспилотников и наносить удары.
9: Целый дрон превратился в обломки. Военкор Живов о странном языке чиновников после удара по «Озон».
11: В Оренбурге атакован склад. Видео доступно в сети. Губернатор заявил, что он поврежден обломками беспилотника. Отдельные горячие головы, глядя на видео, заявляют, что склад атакован целым беспилотником. Но мы с вами отчетливо понимаем, что этого не может быть. Все беспилотники сбиты или подавлены. В том числе и тот, что попал на видео. Как же объяснить разницу между официальной версией и тем, что мы видим своими глазами? Мы видим обломки беспилотника. Просто до момента их сепарации из целого в частное. Впрочем, на месте попадания однозначно будут обнаружены только обломки беспилотника, а не беспилотник целиком. Значит, слова руководителя региона верны на 100%. Обломки беспилотника в составе группы обломков по предварительному сговору атаковали склад «Озон». Впрочем, законопослушные граждане даже не должны смотреть подобные видео, дабы не впадать в сомнения и искушения. Скоро останется только верить губернаторам на слово. Эти парни же никогда не обманывают нас, ведь правда?
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: Маленький воин без будущего. В Волгодонске похоронили 18-летнего Никиту Василейко, лидера местного патриотического клуба, который пошел на СВО после школьного выпускного. В одной из газет Ростовской области появился некролог бойца СВО из Волгодонска Никиты Василейко. Парню было всего 17 лет. На службу он пошел сразу после выпускного из гимназии. При каких условиях он подписал контракт, неизвестно. Некоторые его знакомые говорят, что это результат работы местного клуба патриотического воспитания. Другие уверены, парню обещали золотые горы и службу в тылу.
12: «Маленький воин». Так называют его те, кто знал Никиту лично. Он отправился защищать родину, не дожидаясь повестки, по зову сердца. По словам близких, трагедия произошла на передовой. Дрон влетел в сгруппировавшегося парня. Никита погиб мгновенно.
19: Родители молодых парней не на шутку встревожены. По их словам, почти во все школы стали приходить военные вместе с работниками военкомата. Они рассказывают детям истории о героях, уважении, о достойном денежном обеспечении на всю жизнь. Однако в реальности ветераны, вернувшиеся с СВО, мало кому нужны. Они вынуждены выбивать себе каждую копейку, годами ждать протезов и самостоятельно справляться с ПТСР. На прошлой неделе в Волгограде у ветерана случился приступ из-за громкой музыки во время концерта в местном клубе. Еще один ветеран, Евгений Маковис из Калининграда, вернулся домой после боевых действий без ног. На СВС солдат потерял своего друга.
1: Поехал, короче, подписал контракт. Молодой, 20 лет чувак был. Первые два месяца, типа, смотрите, я там стреляю, у меня такие, ну, снаряды, мы там кайфуем, там территорию захватили, там мы шашлычки тут жарим. И все, выясняется то, что ихнюю взяли, ну, ее, ну, бригаду эту всю, их расстреляли.
19: Еще один знакомый Евгения, который ушел служить вместе с ним за компанию, пропал без вести 3 года назад. Его тело так не нашли.
1: Трупов, каждый день трупы, каждый день смерти. А все от чего? От развязки войны.
19: В последнее время большая часть погибших на СВО – молодые парни до 25 лет, рассказывают военные медики. Военкоры также об этом пишут и отмечают, что главной причиной такой ситуации стало отсутствие боевого опыта и необходимой подготовки студентов, подписавших контракт на СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
13: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, которые возникают в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем очень важную судебную практику. Южный окружной военный суд в апелляции 29 августа 2025 года подтвердил законность отказа госпиталя оформить справку о ранении для получения единовременной выплаты в 3 миллиона рублей по указу номер 98. Ситуация здесь такая. Военнослужащий заявил, что получил осколочное ранение 3 апреля 2022 года. Были проведены служебные проверки. Два свидетеля подтвердили факт ранения. Командование выдало справку о травме и направило бойца на ВВК для оформления справки о ранении. Но госпиталь отказал. Так почему же? Да потому что не было первичных медицинских документов, формы 100, карты оказания медпомощи, записей медроты, документов, оформленных в момент получения ранения. В медицинской же документации за этот период сведений о ранении не оказалось, плюс значительный временной разрыв между событием и обращением, то есть 22-й год, 25-й. И суд здесь поддержал госпиталь. Вывод, друзья, простой и жесткий. Свидетельские показания сами по себе право на выплату не дают. Да, ВВК в отдельных случаях может учитывать показания двух свидетелей, если они подтверждают совместную службу и есть объективные последствия травмы, но это не автоматическая гарантия оформления этой справки. А что же нужно делать, чтобы не потерять выплату? Запомните, при любом ранении, контузии или травме действовать нужно сразу. Обращение за медицинской помощью должно быть зафиксировано документально. Нужно получить первичные документы. Это форма 100, это запись медроты, это выписка, эпикриз и результаты обследований. В документах обязательно должно быть указано происхождение травмы, например, получено при выполнении задач. или «в период участия». Именно эти формулировки потом анализируют ВВК и госпиталь. Если же вы лечились в гражданской больнице, тогда собирайте все документы и передавайте их в военную медорганизацию по месту прикрепления. И самое важное, друзья, не откладывайте. Суд прямо указал, когда о ранении заявляют спустя годы без медицинских документов за этот период, конечно же, шансы резко снижаются. Если документы потеряны, обязательно делайте письменные запросы в медроту, в госпиталь, в часть. Фиксируйте все. Запомните, в вопросе выплат решают только бумаги, а не воспоминания. Свидетелей мало, значит, для выплаты нужны документы. Поэтому берегите себя и оформляйте все вовремя. Ну, а я вам напомню, если ваш близкий человек находится на СВО, права его нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите.
21: Говорят, военко.

0: чем совершенное Ельцином в Беловежской пуще, русская история, наверное, не знала.
1: Starlink могут пустить вглубь России. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом опасном сценарии для украинских ударных дронов.
2: В зарубежном издании Financial Times пишут, что в Киеве добиваются от Илона Маска разрешения на применение Starlink для ударов вглубь России. Украина рассчитывает получить возможность использовать дроны со Starlink для атак по пусковым установкам баллистических ракет на глубину до 200 километров от границы. Для этого требуется личное одобрение Илона Маска. Дополнительной проблемой стало увольнение Федорова с поста главы Минобороны Украины. Именно у него была прямая связь с бизнесменом. Правда, Федоров вроде бы как в Штаты планирует. Издание также отмечает, что у Киева заканчиваются противоракеты для противовоздушной обороны, тогда как Россия наращивает производство ракет и беспилотников. При этом желание бить по пусковым установкам — это альтернатива, которую российскому командованию следует учитывать. Украинцы уже начали это делать. И очень сомнительно, что вооруженные силы Украины станут использовать такие возможности исключительно для ударов по баллистике. Под удар начнет попадать все, что окажется в зоне досягаемости.
1: Обломки снова прилетают точно в цель. Военкор канал «Зергулио» о самообмане после ударов по складам «Озон».
2: Читаю в СМИ про падение обломков на склады теперь уже «Озон». Параллельно смотрю видео, где обломки, неотличимо схожие с совершенно целым беспилотником, подлетают, переходят в пикирование и точно бьют по складам. Вот этот самообман со 100% сбитием и обломками опасен и деструктивен по своей сути. Ведь если это обломки и все сбито, значит противовоздушная оборона на высоте и делать ничего не надо. А если признать, что медленные беспилотники точечно выносят несколько крупнейших складов за сутки, практически на любом расстоянии, тут уже логика подсказывает, что необходимо принимать меры. Самое плохое, что только может быть, это вранье самому себе. Убеждение, что нога не гниет, и это не гангрена, а просто простуда. Запах можно дезодорантом отбить, а чтобы вид не портить, подорожник приложить. С виду зеленое и хорошо пахнет, значит, можно заявить, что все в порядке. И так до заражения крови. Пятый год войны. Когда мы уже дойдем до очевидных вещей, непонятно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
5: Короче, вот там, в той стороне, в той стороне Джанкоя сейчас летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
6: Бутамония.
5: Да, вот бутамония просто летит.
4: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
7: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
4: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас

0: Сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
1: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран». Уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата – уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
0: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Директор Свердловского областного педагогического колледжа Татьяна Симонова рассказала, как кураторы учебного заведения контролируют социальные сети будущих учителей.
4: У нас тоже попадаются такие ситуации, когда куратор подписывается на сети студентов, и иногда действительно какие-то публикации вызывают порицание, но в принципе нужно сделать так, чтобы до каждого дошло, прав он или не прав, чтобы это не просто удали, потому что я это увидел, а удали, потому что ты понял. Это можно делать или как-то это некорректно?
5: Ну, то есть штрафовать, взыскание денежные.
4: Надо добиваться все-таки такого осознанности и ответственности, а не дисциплинарными или материальными стимулами как-то это гасить.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте, что все, что вы видите, не настоящее. Ваши руки, чашка на столе, небо над головой, вой сирены за окном. Все это лишь код, пиксель, иллюзия, созданная неведомыми программистами. Мысли, воспоминания, даже страх перед смертью – просто параметры, заданные внутри гигантской симуляции. Матрица. Я впервые наткнулся на эту идею в блоге физика и космолога Макса Тегмарка. Он однажды сказал: «Если реальность устроена математически, то почему бы ей не быть вычисляемой?» Тогда это прозвучало как философская шутка, а теперь все больше ученых склоняются к тому, что это может быть правдой, и становится не по себе. Теория симуляции стала известна еще в 2003 году после статьи философа из Оксфорда Ника Бострома. Он выдвинул предположение: если когда-либо существует высокоразвитая цивилизация, обладающая огромной вычислительной мощностью, и если она способна моделировать целые вселенные с разумными существами внутри, то вероятность того, что мы живем в реальной, а не симулированной вселенной, ничтожно мала. Бостром вывел целую формулу вероятности и сказал: один из трех пунктов должен быть верен, либо человечество никогда не достигнет стадии, на которой сможет создавать симуляции, либо оно просто не будет этого делать, либо мы уже живем в симуляции. На первый взгляд, это звучит как сюжет из той-таки «Матрицы». Но дело не в кино. Дело в странностях, которые мы наблюдаем вокруг и не можем объяснить. В 2017 году группа ученых из университета Бонна во главе с Зохре Давуди пыталась смоделировать поведение кварков внутри виртуальной решетки и обнаружила, что если бы мы действительно жили в симуляции, то в распределении космических лучей должен был бы быть определенный предел энергии. И этот предел совпадает с тем, что мы реально наблюдаем. Физик Сильвестр Джеймс Гейт из Университета Мэриленда вообще заявил, что в уравнениях суперсимметрии он обнаружил код, очень похожий на исправляющий код, который применяют в компьютерных программах. И его цитата до сих пор звучит пугающе. «Мы нашли в уравнениях, описывающих фундаментальные частицы, строки кода, как будто кто-то встроил защиту от сбоев, как в компьютере». Я начал искать дальше. Если мы живем в симуляции, должны быть глюки, повторяющиеся паттерны. И вот тут началась настоящая чертовщина. Джо Роган, известный ведущий подкаста, рассказывал в одном из выпусков, как его друг, пилот, однажды летел над Невадой и внезапно увидел, как все вокруг исчезло. Пропал горизонт, пропали цвета, только серый купол и гул в наушниках. Это длилось 10 секунд, потом все вернулось. Проверки не выявили отказов приборов. Его отстранили, но он до сих пор говорит, это была не иллюзия. Это была перезагрузка. Или вот еще случай в Южной Корее. В 2019 году камеры наблюдения в супермаркете зафиксировали, как женщина внезапно остановилась и зависла на 2 минуты. Она не моргала, не шевелилась, просто замерла. Потом, как ни в чем не бывало, пошла дальше. Уфологи и исследователи паранормального начали называть такие места точками разрыва, где код сбоит, где виртуальный мир чуть-чуть на мгновение наголяется. Разумеется, есть и рациональное объяснение. Физик Сет Ллойд объясняет, даже если бы Вселенная была симуляцией, ее вычислительные ресурсы должны были быть колоссальными, а следовательно, симуляция должна была бы быть экономной. А это означает, что в некоторых местах и в некоторые моменты детализация мира может снижаться. Похожую логику используют разработчики игр. Зачем рендерить целый лес, если игрок туда не пойдет? Но есть и скептики. Нил деграсс Тайсон, астрофизик, заявил, что вероятность симуляции высока, но он не верит, что мы когда-либо найдем доказательства. А физик Сабина Хоссенфельдер пишет, мы не сможем проверить гипотезу симуляции, потому что любое обнаруженное подтверждение может быть частью той же симуляции. А что если именно поэтому мы никогда и не найдем правды? Кто-то просто не даст нам выйти за рамки. Как муравей, ползущий по экрану телевизора, он никогда не узнает, что живет на пикселях. Я помню, как однажды ночью смотрел на Луну и вдруг поймал себя на мысли. А если она тоже просто декорация? Может, мы здесь для чего-то эксперимента? Звучит как конспирология, но может, кто-то наблюдает за нами сквозь черный экран? Как мы следим за персонажами в видеоиграх. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
7: Руны дня на 25 августа.
8: Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, Какой совет они нам дадут? Итак, выпала руна Гибо. Люблю эту руну. Эта руна символизирует партнерство, дар, обмен энергией. Это день, когда важно помнить, что все в мире держится на балансе. Вот что отдаем, то и получаем. И Гибо всегда несет гармонию, взаимопомощь, союз. Она говорит о том, что любая встреча в этот день может оказаться судьбоносной, а союз плодотворным. И, конечно же, в таком случае в работе Гибо сулит удачные переговоры, новые партнерства, это какие-то честные сделки. И если вы работаете в команде, например, то день особенно продуктивен, потому что энергия руны помогает находить общий язык и договариваться. И здесь возможны даже подарки судьбы, то есть какие-то предложения от людей, о которых давно мечтали. Но еще Гибо напоминает, если вы получили помощь, важно отвечать тем же. Да, опять же, возвращаемся, что отдаем, то и получаем. И финансово день удачен для каких-то взаимовыгодных проектов, где точно будет в выгоде, в плюсе и один партнер, и другой. В отношениях Гибо проявляется как руна любви, союза, равенства. Она всегда подсказывает, что отношения строятся на взаимном уважении, на доверии, на умении слышать друг друга. И для пар это возможность почувствовать глубже связь, проявить заботу, благодарность, обязательно поговорите по душам, узнайте, чего хочет ваш партнер, каких обновлений, что ему больше всего нравится в отношении с вами. Вы тоже поделитесь своим наболевшим или какими-то желаниями в партнерстве. И такой диалог, такой разговор по душам выведет ваши отношения на новый уровень. А вот для тех, кто одинок, Гибо обещает встречу, которая может перерасти в серьезные отношения, и главное здесь быть открытым и искренним. По здоровью руна указывает на гармонизацию состояния. Это день, когда полезно заниматься любыми практиками, восстанавливать дыхание, какие-то легкие упражнения, медитация, может, плавание. Хорошо работают методы, связанные с обменом энергии, то есть где есть взаимоотношения или контакт с другим человеком. Это может быть массаж, любая работа с телом, любые телесные практики, даже какие-то, может быть, совместные занятия спортом или, может, совместно растяжка, да, попросите супруга или супругу вместе позаниматься какими-то легкими интересными упражнениями дома. И если раньше были, например, у вас в организме недомогания, в этот день можно почувствовать улучшение. Так что подытожим, да, что 24 августа под классной руной Гибо обещает очень гармоничный день, когда дар, благодарность, союз, открытость ведут к новым возможностям. Это время для искренних встреч и плодотворных союзов. Принимайте, благодарите, взаимодействуйте и, конечно же, берегите себя.
2: На радио Лента. Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
10: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Потери на фронте растут. За последнюю неделю увеличилось число калининградцев, погибших на СВО. Подготовка идет полным ходом. В Калининградской области состоялись учения на случай мобилизации жителей региона. Тарифы рванут вверх после выборов. С 1 октября коммуналка в регионе подорожает как минимум на 15%. Газ еще больше. По состоянию на сейчас подтверждена гибель на СВО 1667 жителей Калининградской области. Это на 15 человек больше, чем было известно ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградцев может быть намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось на 254 человека. До 17600 жителей округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
11: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Через некрологи, посты друзей, знакомых в социальных сетях, фотографии из кладбищ и памятных досок.
7: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, спецоперация превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Военная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы или, что хуже, насильно отправляют на войну.
11: За последние полтора месяца правозащитные организации получили жалобы жителей как минимум 17 регионов России на насильственные задержания и принуждение к подписанию контрактов с Минобороны. Такие случаи зафиксированы в Удмуртии, Приморье, Иркутской, Рязанской, Архангельской областях и Бурятии. По словам юриста Тимофея Васькина, в обращениях люди рассказывали об угрозах подбросить наркотики, похищениях с улицы и доставлении в воинские части, а также о принуждении подписывать контракт в состоянии опьянения. Только за неполный август военные адвокаты получили более 15 таких обращений. Среди них случаи в Благовещенске, Архангельске, Новороссийске, Биробиджане, Улан-Удэ, Ижевске, Омске и других городах.
7: По словам военных экспертов, в последние месяцы Минобороны становится все сложнее набирать достаточное количество контрактников для компенсации потерь на фронте. А массовое применение ВСУ беспилотников сократило продолжительность жизни солдат на передовой до минут, дней или недель. Поэтому из-за нехватки личного состава военные начали проверять готовность регионов к мобилизации. Одни из таких учений прошли в июле в Калининградской области, пишет американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, отрабатывали размещение мобилизованных жителей региона, обеспечение их продовольствием и оружием. Подобные мероприятия проходят и в других регионах страны. Так, еще в июне чиновники из мобилизационных структур Южного федерального округа съехались на учения по проведению массовой мобилизации в городе Волжский, Волгоградской области. По этому поводу был снят целый телевизионный сюжет. Правда, позже администрация Волжского удалила всю информацию. Но интернет помнит, как глава управления мобилизационной работы Волгоградской области Сергей Карпов заявил о создании в Волжском хорошей базы для организации и проведения мобилизации.
12: В Волжском собрались представители мобилизационных структур из различных организаций субъектов Южного федерального округа для участия в сборе по вопросам проведения мобилизации. Мероприятие проводилось под эгидой Главного управления специальных программ президента Российской Федерации с целью обмена информацией и опытом по данной теме.
13: Цель – это рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом.
14: В городе Волжском создана хорошая база организации проведения мобилизации.
12: Для проведения мобилизационного сбора в Волжском были подготовлены 4 площадки. Первая из них находилась в Центре культуры и искусства «Октябрь». Здесь был развернут учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации. Второй пункт – в Волжском институте экономики, педагогики и права, где организовали участок оповещения для работы посыльных, разносящих повестки. А на площадке завода «Волжский оргсинтез» разместился учебный штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий, призванный продемонстрировать работу на базе крупного предприятия.
7: Кстати, сами рекрутеры вербовщиков на спецоперацию с Украиной анонимно рассказывают о запросе от государства на минимум 500 тысяч добровольцев. При этом военкоры отмечают, что объявить новую мобилизацию для пополнения разбитой кровопролитными боями российской армии могут сразу после выборов в Госдуму. Отметим, что Калининградская область последнее время отдельно привлекает внимание из-за своего положения между странами НАТО. По данным западных разведок, если Москва решится на эскалацию конфликта с Западом, одним из сценариев может стать захват Сувалкского коридора – полосы земли между Белоруссией и Калининградом, которая проходит по границе Литвы и Польши. Именно этот участок соединяет страны Балтии с остальной территорией НАТО. Впрочем, в Москве это опровергают, уверяя, что Запад намеренно разгоняет истерию о нападении России. Тем временем в Калининградской области родственники воюющих бойцов не в состоянии решить бытовые проблемы и, по сути, брошенные на произвол судьбы обращаются за помощью к губернатору.
15: Жительница Полесска Татьяна написала на странице в соцсети Алексея Беспрозванных 24 августа, что уже трое суток живет без света после штормового ветра в выходные. Пришлось выбросить все продукты из холодильника. На устранение аварии, упавшее дерево задело провода у ее дома, до сих пор никто не приехал. Если бы мой муж в зоне СВО выполнял так свои обязанности, как тут относится к нам, написала женщина.
7: Судя по комментарию Россети «Янтарь», мощный циклон нарушил электроснабжение на нескольких улицах в Полесске. Утверждается, что работы по возврату света людям ведутся круглосуточно. Мобилизованы все силы и средства. Всего же стихия оставила без света 35 населенных пунктов Калининградской области. В большинстве случаев электроснабжение восстановили. А сейчас о грядущем коммунальном шторме. С 1 октября калининградцев ждет новое подорожание коммуналки. Газ для плит – вырастет сразу почти на 16%.
11: Сильнее всего подорожает газ для бытовых нужд. Кубометр голубого топлива для приготовления пищи вырастет до 15 рублей 64 копеек. Для квартир с газовой плитой и водонагревателем цена увеличится с 12,42 до 14 рублей 37 копеек. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%, с 9,58 до 10 рублей 55 копеек за кубический метр. С 1 октября меняются и другие коммунальные тарифы. В частности, новые цены установлены на электроэнергию, а у ряда поставщиков – на тепло и горячую воду. При этом холодная вода и водоотведение непосредственно в Калининграде, по утвержденным тарифам, останутся на прежнем уровне.
7: Причем это уже второе повышение коммунальной платы за год. С 1 января предельный индекс для региона составлял без малого 2%, а с октября текущего года он увеличивается до 15%. И это по минимальным оценкам. Словом, жизнь дорожает, цены растут, только зарплатам за всем этим никак не угнаться. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
16: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Россия перебросила в Балтийское море сразу два крупных боевых корабля Северного флота. Сначала здесь появился большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Затем через датские проливы прошел один из самых современных российских фрегатов – «Адмирал Касатонов». Москва официально не объяснила, зачем корабли направили именно в Балтику. Возможно, речь идет об учениях, плановой ротации или демонстрации присутствия. Но есть и еще одна версия. Корабли могут использовать для сопровождения российских танкеров и грузовых судов. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вокруг обычных, на первый взгляд, торговых перевозок разворачивается уже вполне военная история. Давайте спокойно разберемся, что именно происходит в Балтийском море, зачем торговому танкеру может понадобиться ракетный фрегат и что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций. Начнем с кораблей. «Адмирал Касатонов» – фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на калибры, ониксы и гиперзвуковые цирконы. Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно цирконы? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – «Адмирал Левченко». Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересуют не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия со своей стороны не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. И добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже пахнет жареным. Что будет дальше, можно будет понять не по громким заявлениям, а по маршрутам. Если адмирал Касатонов и адмирал Левченко примут участие в учениях и затем уйдут, это один сценарий. Если они начнут регулярно встречать танкеры в Финском заливе и сопровождать их до датских проливов, другой. Если рядом с российскими коммерческими судами одновременно появятся военные корабли нескольких стран, возникнет уже новая практика морского контроля, которой раньше в таком масштабе не было. Пока же известны три факта. Россия перебросила в Балтийское море два крупных корабля Северного флота. Российские военные корабли уже использовались для сопровождения коммерческих судов. И Москва публично заявила о возможности ответных действий против европейского судоходства. Все остальное покажут ближайшие маршруты, учения и переговоры по корабельной радиосвязи. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Третью ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН. После Чапаевска, Самарской области и Оренбурга в ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
18: Взорвется. Еще летит. Еще. Вон. У. Еще летит.
19: Вот еще один залетает на наш склад.
20: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
17: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр ОЗОН на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея, и Невинномысске, Ставропольского края, края эвакуированы. По данным ОЗОН, работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
1: Что это такое? Что это?
21: Тихо.
1: Что это? Рассказывайте. Это страшно.
18: Капец.
17: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
22: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
17: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели «Озона». Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
23: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на «Озоне». Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
17: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры «Озона» вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
24: В общем, всем уже становится ясно, что «Озон» не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, «Озон» очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
17: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Ленд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли двое детей, еще семеро детей и двое взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Депутат Курской областной думы от КПРФ Николай Карцев обвинил губернатора Александра Хинштейна в присвоении чужих заслуг.
25: При отчете нашего губернатора была допущена неточность, умышленно или нет, я не знаю. Но те 623 400 000, он не сказал, были выделены до приезда губернатора в нашу область, по моему обращению. Я вот передаю, вот здесь ясно сказано, я вам немножечко зачитаю. Департамент бюджет политики в отрасли социальной сферы науки в соответствии с письмом управления президента Российской Федерации 21.11.24 рассмотрел ваше обращение от 15.11.24 по вопросу выделения бюджета Курского средств на федеральный бюджет на лекарственное обеспечение льготной категории граждан сообщает, что распоряжением правительства 28.11.24 были деньги выделены. То есть до приезда сюда это Хинштейна, а он нам рассказывал, что это самое. Прошу передать ему, вот, чтобы больше не нарушал такие вот.
2: Главные новости дня.
17: Бензиноапокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается кабинет министров во главе с премьером Михаилом Мишустиным.
0: Ну да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
17: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне сложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
4: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду, там по нулям.
5: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно.
6: Так, вот дальше, мои дорогие, «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
17: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
8: Сейчас к заправке подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-го обычного нет, и дизель 97, и очередь.
17: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсиц и предупреждает о последствиях.
21: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились, чтобы хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить. А бедняки у вас машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают. Это все будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
17: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручают топливо, которое они успели залить впрок в канистры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
26: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемые для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса, вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но, тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что, в принципе, если даже, так скажем, там, западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но, тем не менее, он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, ну, дестабилизируют, так скажем, обстановку.
2: На радио «Лента». Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Телеграм-канал «Кремлевский инсайдер» о том, что президент Путин обеспокоен состоянием экономики.
11: Владимир Путин нервничает, и это заметно. Российский президент все больше обеспокоен состоянием экономики. Во-первых, стоимость заимствований выросла до болезненных уровней. Напряжение уже такое, что, как сообщают инсайдеры, Путин ругает чиновников из-за застоя в частных инвестициях. Во-вторых, фонд национального благосостояния России истощается.
10: Социолог Николай Митрохин о том, как попытка ответа на санкции ударила по еще одной отрасли России.
12: Прямо сейчас на наших глазах Россия теряет еще одно советское наследие. Ее роль коммерческого железнодорожного транспортного коридора с Дальнего Востока в Европу. Уже пару месяцев российская таможня задерживает поток грузов, выборочно проверяя контейнеры с задекларированной электроникой и оптикой, а также товарами так называемого двойного назначения. Это, мол, российский ответ на усиление западных санкций. Но в результате все просто остановилось, потому что контейнеры грузят на поезда, а таможня весь поезд отправляет в тупик и очень долго проверяет. То есть потребители ждут товар уже по 2-3 месяца, а главные транспортные агенты даже не могут сказать, где он в данный момент находится. Как следствие, китайцы уже массово стали отправлять грузы морем, потому что так они быстрее попадут на конечный пункт. И самое печальное, что репутация таких транспортных коридоров нарабатывается годами, а потерять ее можно за пару месяцев. В начале 90-х, когда грузы в находке грабили, потребовалось лет 15, чтобы отмыть репутацию порта. Но там были частные лица, а тут государство.
10: Аналитик Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов о том, что больше всех рост цен ощущают пенсионеры.
13: Инфляция сегодня сфокусирована на товарах, потребляемых малообеспеченными слоями населения. И это ведет к ее крайне асоциальному характеру. То есть рост цен по корзине для бедных существенно выше общего уровня роста цен по всем социальным категориям и, соответственно, реальный размер пенсий, который у нас считается индикатором благосостояния бедного населения с учетом роста цен для этой социальной группы, продолжает буквально проваливаться. Да, то есть из-за ускоренного роста цен на продовольствие уровень жизни малообеспеченного населения существенно снижается. При том, что на данных по средней инфляции соответствующая просадка минимальная.
9: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
1: Зачем Лукашенко поставил Украину? Все очень просто. Господину Лукашенко необходимы хотя бы какие-то неформально-нейтральные отношения с Украиной. Господин Лукашенко, он же прекрасно понимает, что если война длится, сколько там, больше 12 лет, то Россия точно ее не выигрывает. Ну, так получилось, что не выигрываются такие долгоиграющие войны. Все, застают стороны на своих позициях, и нужно о чем-то пройти договариваться. Также, естественно, господин Лукашенко понимает, что Россия и он вместе с ней окажутся в полной изоляции после того, как эта война окончится. И также господин Лукашенко, я думаю, он прекрасно на самом деле понимает, что никто из украинцев вот этот вот заход со стороны Беларуси, да, когда она открыла свои границы для того, чтобы российская армия пошла на Киев. Вот я думаю, что Александр Григорьевич прекрасно осознает, украинцы этого не простят. Также господин Лукашенко осознает, какая свистопляска начнется после выборов. После выборов, как мы уже раньше это все обсуждали, большая вероятность того, что вот вся эта вот ситуация, она, выражаясь спортивным языком, перейдет во второй тайм. И так как это финальная игра для обеих команд, то, соответственно, жалеть не будет никаких сил. И, соответственно, у Александра Григорьевича все шансы попасть под раздачу. Да, потому что Россия будет требовать, чтобы он немедленно вступил в войну, придется в нее вступать. Вступать не хочется, поэтому надежда только на то, что Россия каким-то образом передумает или произойдет какое-то чудо. Понимаете? Потому что в политике очень часто происходят чудеса. Это все уже было в новейшей истории. Например, распад Советского Союза на американское Рождество. Как вам? И, кстати, ЦРУ в свое время даже не предупредило об этом господина Буша, что главный геополитический противник перестал существовать аккурат в Рождество. Представляете, уровень разведки какой был? Ужас, там столько голов полетело. Ну, не суть. Соответственно, Александру Григорьевичу необходимо искать какие-то точки соприкосновения. Он там как-то сейчас поучаствовал, помог поменять 10 человек пленных, не обывись сколько, немного, какой-то знак внимания оказывает. Посмотрите, как Александр Григорьевич стелится перед американцами, делает практически все, о чем они его попросят. Просто все, да, он немножко как бы выкаблучивается, он это все делает, но после того, как прочитает им двух- или трехчасовую лекцию на тему того, какой он умный и красивый, ну все делает. Все делает, всех выпускает из тюрьмы, предоставляет все услуги и все, что просят американцы. А с Украиной, опять же, такая же ситуация, что нужно как-то начинать стелиться. Потому что Украина, в отличие от России, может нанести Беларуси мгновенное фактически поражение. Россия уничтожает Беларусь в длинную вот своей позиции. Россия, она вот катится в эту черную воронку, из которой нет выхода на самом деле. Все повторяется. Это следующий виток истории для России. Вот приблизительно, как был Афганистан в свое время. Вот все повторяется абсолютно. Ну и вот Россия сейчас хочет, чтобы все ее союзники, да, и разделили с ней эту судьбу. Так получается, потому что, а как же, ребятки, вы, когда вам нужно было, газ брали, все брали, мы всегда вам помогали, теперь, когда нам трудно, вы не хотите помогать? Нет, так не получится. Ну, и если Казахстан, например, уже отскочил, потому что его старший брат теперь не русский, а китаец, то у господина Лукашенко такого маневра нет. И нужно предпринимать хотя бы какие-то шаги. Плюс, естественно, осознается вина, коллективная вина Белоруссии как страны перед Украиной как страной. Потому что, опять же, повторюсь, предоставляла свою территорию для атаки. И, естественно, это так просто с рук не сойдет. Вообще, незавидная судьба, конечно, Беларусь тоже ожидает. Там Александр Григорьевич наговорил о том, что это братские народы с одной судьбой, еще с чем-то. Вот просто как в воду смотрит. Будет такая же война и на территории Беларуси, просто она пройдет намного быстрее, потому что Украина уже все там заточена. И условно Александр Григорьевич грозит каким-то образом Украине, что мы ответим так, что мало не покажется, ничем подобным, да, для такого ответа Беларусь как страна не располагает. Ничем. Ядерное оружие, которое завезла на ее территорию Россия, просто поставили Беларусь теперь перед странами НАТО как мишень. Да, и просто она стала очередной целью на карте для стран НАТО, а раньше такого не было. Беларусь не входила в список целей, которые страны НАТО будут уничтожать в случае Третьей мировой войны. Теперь входит. И, соответственно, сейчас втянется в войну после этих выборов по полной программе, потому что нужно продолжать и нужно что-то делать. Ходов нет никаких. И вот Александр Григорьевич пытается опять же судорожно хоть где-то, хоть как-то дать какие-то маячки, что я ж вот, ну, не совсем такой. Ну, судьба будет такая же, да, да, как в Украине, без вариантов. Единственное, что Украина, конечно, больше, обеспечена сильнее, прежде всего за счет западных партнеров своих. У Беларуси такого длинного плеча нет, нет такой скамейки запасной. Есть Россия, которая самой, мягко говоря, не сладко. И есть господин Путин, который считает, например, что господин Лукашенко, вот лично ему, господину Путину, обязан как земля колхозу. И, соответственно, этот должок он взыщет. Была надежда, конечно, у Александра Григорьевича, что как-то эта риторика перед выборами спадет, что как-то захотят выбираться сейчас в Кремле на все-таки мирной повестке. Вот на это Александр Григорьевич рассчитывал, что все равно вот разговаривать будет больше про мир, может быть, где-то остановятся или что-то зафиксируют, потому что так легче избраться, люди не хотят уже больше населения России, да, не хотят они уже больше этих войнушек. Слишком дорого, слишком кроваво, вообще все не нравится, непонятно зачем. Но эта надежда, естественно, растаяла. Господин Путин, вы же слышали, что он заявил несколько дней назад на съезде «Единой России»,

0: будет за это платить. Но тут важно понимать один очень простой момент, что Украине мега выгодно, чтобы Беларусь обрушилась в один момент. Вот просто мега выгодно, потому что Александр Григорьевич не настолько там любим, потому что там начнет все гореть на гражданском уровне, и как пожар гасить, вообще никто не знает, ни в Кремле, ни в Минске, просто никто. Соответственно, Украина как бы из последних сил сдерживается, чтобы не насыпать там по полной и закончить с экономикой. Вот просто с экономикой Беларуси закончить там буквально за 48 часов, разрушив основные стратегические бюджетообразующие предприятия. 48 часов это я взял с большим запасом. Поэтому Украина сидит и просто потирает руки. Ну когда? Ну сейчас мы можем это все быстренько закончить. И Александру Григорьевичу, понимая, что других соседей у него нет, и они не появятся ни в какое ближайшее время, необходимо вот так вот как-то пытаться ужиком опять между капельками, пытаться что-то там сгладить. Потому что иначе это будет последний день независимости Украины для Беларуси в том виде, в котором Беларусь сейчас существует. А Александр Григорьевич, ой, как этого не хочет.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы. Сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
4: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
3: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
5: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45 сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
3: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
6: Мы видим последние, наверное, полгода,

0: или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация будет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение об обществе о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
1: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или по всей России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBD передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
4: Короче, вот там, в той стороне, в стороне Джанкоя сейчас, летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
5: Бутамония.
4: Да, вот бутамония просто летит.
3: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
6: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
3: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
7: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран», уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата — уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
3: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: НАТО на стороне Украины. Военкор канал «Архангел», спецназа о работе разведывательной авиации у российских границ.
5: Налет вооруженных сил Украины на Архангельскую область показал, что в ближайшие недели противник будет атаковать и удаленные северные регионы России. Такие попытки предпринимались и раньше, но сейчас работа, вероятно, станет более активной. И на этом фоне интересно, что в преддверии атаки у северных границ России активно работали самолеты НАТО, которые формально отрабатывали учебно-боевые маневры, а по оценке канала одновременно вели разведку в интересах Украины. 20 августа над Финляндией, а также акваторией Баренцева моря, отмечались полеты разведывательной и тактической авиации Великобритании, Норвегии и Швеции. Над Баренцевым морем действовал британский RC-135 и два норвежских P-8A. Причем британский самолет взлетал с норвежской базы «Эрлан». Над Финляндией летал шведский «Гальфстрим-4» и четыре норвежских F-35A. Заправку обеспечивал самолет-заправщик НАТО. Дальность бортовых радиолокационных систем этих самолетов позволяет закрыть практически весь Кольский полуостров и Архангельскую область, на которую и был совершен основной удар. В этих условиях такие полеты требуется отслеживать регулярно, ведь авиация НАТО подобным образом действует на севере России сравнительно редко.
3: Украину вооружат до зубов. Военкор подобный о новом проекте итальянского концерна «Леонардо».
5: Итальянский оборонно-промышленный концерн «Леонардо», один из крупнейших военных подрядчиков Евросоюза, открыл на Украине дочернюю компанию «Леонардо Юкрейн». Заявленные направления деятельности охватывают научные и инженерные исследования, разработку программного обеспечения, информационные технологии, производство коммуникационного оборудования, навигационных и измерительных приборов, специальной техники, а также монтаж и обслуживание электронных и оптических систем. Главный практический интерес «Леонардо» — испытания в боевых условиях компонентов перспективной системы противовоздушной обороны «Купол Микеланджело», предназначенный для защиты от воздушных угроз, включая массированные атаки дронов. Помимо этого, гендиректор холдинга Лоренцо Мариани назвал приоритетной сферой сотрудничества с украинским оборонным сектором беспилотные технологии. По задумке итальянских конструкторов, «Купол Микеланджело» должен противодействовать широкому спектру угроз — баллистическим и гиперзвуковым ракетам, беспилотникам и даже роям дронов, а также кораблям и наземным силам противника. В разработке «Леонардо» хочет использовать искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен автоматически координировать ответные действия с машинной скоростью, сохраняя при этом контроль со стороны человека. Очень неприятно, что такие технологии, по сути, будут использовать против нас.
3: После «Вайлдберрис» взялись за «Озон». Военкор канал «Архангел спецназа» о новой серии ударов по российской логистике.
5: После атак на логистические центры «Озон» в Поволжье украинцы начали атаки против маркетплейса на юге России. Минувшей ночью российскими войсками зафиксировано не менее 351 беспилотника над разными регионами, преимущественно над Краснодарским и Ставропольским краями. Целями стали сразу 4 склада. В Краснодаре удары пришлись по складам в самом городе. Под удар попал в том числе склад сети магазинов товаров для дома «Кучинленд Хоум». В Адыгее пострадал «НМ», где находится один из логистических терминалов «Озон». Также объект «Озон» попал под удар в Невинномысске, Ставропольского края. Еще один логистический терминал маркетплейса атакован в поселке в Дагестане. Они атакуют склады, рассчитывая, что это вызовет проблемы в российской экономике. Они продолжат это делать.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Поздравления с неприятным послевкусием. Военкор Живов о словах Лукашенко в адрес Украины.
8: Поздравляя украинцев с 35-й годовщиной независимости, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь открыта для украинцев с добрыми намерениями. Он подчеркнул историческую близость двух народов и выразил уверенность, что будущие поколения белорусов и украинцев смогут сохранить дружеские отношения. Более того, Лукашенко допустил, что Минск и Киев в будущем способны вернуться к сотрудничеству, основанному на доверии, уважении и равноправии. В завершение он пожелал Украине мира, процветания и счастья. Классический маневр – сохранить лицо, оставить себе пространство для маневра и не брать на себя никаких обязательств. очень уважаем Лукашенко, но в этот день он мог бы воздержаться от поздравлений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил Зеленского и украинский народ с годовщиной независимости и сразу перешел к конкретике. Он отметил укрепление стратегического партнерства между странами, сотрудничество в энергетике и важность взаимной поддержки, территориальной целостности и суверенитета. По словам его, Азербайджан продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку. Более страшного преступления, чем совершенное Ельцином в Беловежской пуще, русская история, наверное, не знала.
9: Starlink могут пустить вглубь России. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом опасном сценарии для украинских ударных дронов.
5: В зарубежном издании Financial Times пишут, что в Киеве добиваются от Илона Маска разрешения на применение Starlink для ударов вглубь России. Украина рассчитывает получить возможность использовать дроны со Starlink для атак по пусковым установкам баллистических ракет на глубину до 200 километров от границы. Для этого требуется личное одобрение Илона Маска. Дополнительной проблемой стало увольнение Федорова с поста главы Минобороны Украины. Именно у него была прямая связь с бизнесменом. Правда, Федоров вроде бы как в Штаты планирует. Издание также отмечает, что у Киева заканчиваются противоракеты для противовоздушной обороны, тогда как Россия наращивает производство ракет и беспилотников. При этом желание бить по пусковым установкам — это альтернатива, которую российскому командованию следует учитывать. Украинцы уже начали это делать. И очень сомнительно, что вооруженные силы Украины станут использовать такие возможности исключительно для ударов по баллистике. Под удар начнет попадать все, что окажется в зоне досягаемости.
9: Обломки снова прилетают точно в цель. Военкор канал «Зергулио» о самообмане после ударов по складам «Озон».
5: Читаю в СМИ про падение обломков на склады теперь уже «Озон». Параллельно смотрю видео, где обломки, неотличимо схожие с совершенно целым беспилотником, подлетают, переходят в пикирование и точно бьют по складам. Вот этот самообман со 100% сбитием и обломками опасен и деструктивен по своей сути. Ведь если это обломки и все сбито, значит противовоздушная оборона на высоте и делать ничего не надо. А если признать, что медленные беспилотники точечно выносят несколько крупнейших складов за сутки, практически на любом расстоянии, тут уже логика подсказывает, что необходимо принимать меры. Самое плохое, что только может быть, это вранье самому себе. Убеждение, что нога не гниет, и это не гангрена, а просто простуда. Запах можно дезодорантом отбить, а чтобы вид не портить, подорожник приложить. С виду зеленое и хорошо пахнет, значит, можно заявить, что все в порядке. И так до заражения крови. Пятый год войны. Когда мы уже дойдем до очевидных вещей, непонятно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Военный блогер Максим Калашников о бессмысленности ударов по гражданским объектам на Украине.
12: По Одессе полетели Тегеране, соответственно, вот по центру, по жилым домам, 7 шахедов и 20 ракет разных типов. Я вот думаю, а в чем смысл ударов по Одессе, да? Вот сейчас по электростанции, по теплоэлектростанции в Одессе врубили, да? Зачем? Вот в чем смысл этих ударов? А еще есть удары по Павлограду, по торговому центру. Ну, видимо, в Павлограде, в торговом центре, там были центры принятия решений, тайно Зеленский заседал с натовскими генералами. Получается, что вы сейчас Одессу наказываете. И вы пробуждаете в ней ненависть. И у меня такое впечатление, что вот так вот поступает с моей до боли родной Одессы, потому что в Москве Бомонд не считает ее русским городом, понимаете? А вот так вы Одессу, вот я вот встретил сейчас своего земляка, и говорит, в Одессе жуткие антирусские настроения от этих налетов дронов и прочих ударов. Но, в принципе, и в Харькове то же самое. Харьков в итоге что получил? Вот такое избиение. Да? И как вы понимаете, как вы думаете, какие там настроения, какое там сейчас отношение к Российской Федерации? Ну да, да, то же самое. И когда по Павлограду вы также вы бьете по... А, Павлоград – это поступ к Днепропетровску, по торговому центру, да? Это же не центр принятия решений, да не нефтебаза, между прочим, не склад боеприпасов. Вот это и есть путь, понимаете, к тому, что путь к фиаско так называемой СВО.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как в России из школьников сначала воспитывают маленьких воинов, а потом отправляют их на настоящую войну. 18-летний Никита Василейко еще недавно учился в гимназии, плел маскировочные сети, помогал грузить посылки для фронта, а вскоре после совершеннолетия подписал контракт и погиб от удара беспилотника. Его историю теперь рассказывают как пример мужества, хотя главный вопрос совсем другой. Почему вчерашнего ребенка никто из взрослых не попытался уберечь? Сегодня разберем, как военные кружки, школьная агитация, обещание больших денег и культ героической смерти превращают подростков в удобное пополнение для армии.
14: Знаешь, ну вот самое страшное во всей этой истории, это даже не то, что он погиб, хотя это, безусловно, трагедия. Самое страшное – это то, насколько буднично все произошло.
13: Ну да, как будто так и надо.
14: Вот именно. Мы же обычно думаем о вербовке как, о каких-то людях в камуфляже, которые сидят в мрачном военкомате. А тут, по сути, вербовщиком выступила сама школьная система.
13: Гимназия, учителя, да?
14: Да, учителя, которые, просто дали ребенку ножницы резать маскировочную сеть на уроке. И вот как вообще общество пропустило этот момент, когда обычная школа трансформировалась в призывной пункт?
13: Слушай, подожди, я вот тут пытаюсь понять механику, потому что одно дело – это сплести сеть на уроке труда, или после уроков, а совершенно другое – пойти подписать юридический документ, контракт и поехать под реальную артиллерию. Это же, это же не происходит за один день, правильно?
14: Нет, конечно, это долгий процесс.
13: Вот как выглядит этот мост? Как от школьной парты человек доходит до окопа?
14: Это классическая воронка продаж, если использовать терминологию маркетологов.
13: Воронка продаж. Звучит как-то очень цинично.
14: Это очень цинично, да. Потому что система выстроена так, чтобы подросток не замечал переходов между этапами. Бесплатный, совершенно безобидный первый уровень – это написать письмо неизвестному солдату.
13: Вроде доброе дело.
14: Угу. Второй уровень – это вступить в отряд типа вот этого Добрыни, где был Никита. Там надеть красивую форму, берет. Третий уровень – это уже какие-нибудь соревнования по сборке автомата. И вот финальный этап, когда воронка сужается, это уже реальный военный контракт.
13: Звучит логично в теории, но есть же такое движение, как юнармия. И там к весне 2025 года числилось больше 1 800 000 детей.
14: Да, огромная цифра.
13: И принимают туда, насколько я знаю, с 8 лет. Просто невозможно поверить, что почти 2 миллиона детей заставили маршировать из-под палки. В чем секрет такой массовости?
14: Грамоты, опять же, адреналин от стрельбы в тире. Для психики там 8-летнего или 12-летнего парня это невероятно привлекательно.
13: Это дает статус среди сверстников.
14: Окей, статус — это понятно. Но у этих детей есть смартфоны, и они же не в вакууме живут.
13: Ну да.
14: Открываешь любую соцсеть, мессенджер, и там реальные кадры. Разрушения, пленные, госпиталя. Как вот эта государственная машина умудряется перебить цифровой шум и сохранить эту иллюзию красивой игры?
13: Слушай, тут алгоритмы соцсетей просто работают на государство. Смотри, если подросток попадает в военный кружок, он начинает гуглить оружие, технику, экипировку.
14: Логично, да, интересуется темой. И алгоритм мгновенно формирует вокруг него информационный пузырь. Вместо реальной крови он видит в ленте такие динамичные ролики под модную музыку, где спецназ выбивает двери, дроны красиво взлетают в закат.
13: То есть такая глянцевая реклама.
14: Абсолютно. Это отредактированная реклама подвига, из которой просто аккуратно вырезали оторванные конечности и посттравматический синдром.
13: Хорошо, промывка мозгов, вот это воронка вовлечения в школе, это понятно. Но ведь в 14 или в 16 лет контракт никто не подпишет, это незаконно.
14: Угу.
13: Получается, вся эта система просто маринует их до определенной даты на календаре?
14: Именно так. 18-летие — это такая юридическая кнопка старта. Весь вот этот школьный патриотизм, он нужен ровно для того, чтобы к дню своего совершеннолетия парень подошел с уже готовой психологической установкой.
13: И знаешь, вот тут возникает парадокс. В 18 лет российская власть, ну, система, не доверяет молодому человеку купить бутылку крепкого алкоголя.
14: Да, или взять большой кредит.
13: Вот. Считается, что он еще не созрел, не способен оценить риски для своего здоровья. Но при этом подписать документ, по которому его буквально на следующий день могут отправить на штурм, это пожалуйста.
14: Это можно назвать, знаешь, синдромом одноразового взрослого.
13: Одноразового взрослого.
14: Да. Система признает человека взрослым ровно для одной цели – чтобы он мог легально умереть. Для управления бизнесом, для серьезных должностей он еще ребенок. Но для фронта это идеальный расходный материал.
13: Ну а слушай, если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, ну, критики могут сказать, ему 18, он дееспособный гражданин, он сам сделал свой выбор. Юридически это все чисто, никто его за руку не тянул.
14: А о каком свободном выборе вообще можно говорить, если проанализировать альтернатива? Вот представь, на одной чаше весов жизнь в каком-нибудь депрессивном регионе, закрытый техникум, мизерная зарплата на старте, годы тяжелого труда просто чтобы, ну, снять комнату на окраине.
13: Мрак, в общем.
14: Да. А на другой чаше государственная машина, которая предлагает мгновенный статус героя и гигантские по меркам этого региона деньги, причем авансом.
13: То есть это просто такой финансовый капкан? Обычная зарплата выпускника и вот эти выплаты по контракту, они просто несопоставимы?
14: Абсолютно несопоставимы. Подростку буквально показывают сумму с 6 нулями, крупным шрифтом. Но финансы — это же только половина ловушки.
13: А вторая?
14: Вторая половина — это жесточайшая психологическая манипуляция. Вербовка давит на самое уязвимое место любого юноша. Это страх показаться трусом. Ему внушают мысль: «Сомневаешься, значит, ты не настоящий мужчина».
13: Хочешь сказать, что отказ от контракта, он приравнивается к социальному самоубийству в этой конкретной среде?
14: Да, в его тусовке. Подростковая психика, она так устроена, что одобрение группы критически важно. Вот представь, вчерашний троечник, которого ну никто не замечал.
13: Угу.
14: Он подписывает бумагу, надевает форму и мгновенно становится центром внимания. Знакомые взрослые называют его мужчиной, еще до того, как он вообще понял, куда он попал. Это такое социальное опьянение.
13: Но ведь сказать «нет» такой огромной машине... Сказать, я хочу выучиться работать, помогать семье, это же требует колоссального внутреннего стержня.
14: Очень большого.
13: Почему вот такой версии мужества не учат в школах?
14: Да потому что системе не нужны независимые люди с внутренним стержнем. Системе нужен послушный ресурс. И чтобы получить подпись этого ресурса, в ход идут прямые и ложные обещания.
13: Давай вот этот момент разберем подробнее. Как вообще выглядит разговор в кабинете вербовщика? Вот как они снимают последние сомнения у самого парня и, главное, у его родителей?
14: Ну, там работает классический прием успокоения. Вербовщик таким доверительным тоном сообщает, мол, не волнуйся, ты же молодой и без опыта. Никто тебя в пекло не бросит.
13: Будешь сидеть в тылу.
14: Да, будешь связистом во второй линии, водителем грузовика или вообще на охране складов.
13: И человек рисует себе картину такой, ну, технической работы где-то далеко от передовой. Идеально, родители выдыхают.
14: Вот только есть колоссальная разница между словами человека в уютном кабинете и письменным приказом командира на месте. Устное обещание тыла, оно не стоит ровным счетом ничего.
13: Юридической силы у этих слов нет.
14: Вообще нет.
13: Получается, что как только подпись поставлена, подросток перестает себе принадлежать. И если в штурмовой группе нехватка людей, то командир просто берет и переводит туда этого связиста или водителя.
14: Именно так. Это же армия. Отказаться, как от какой-нибудь неудачной подработки на гражданке, уже невозможно. Контракт связывает по рукам и ногам. И самое главное, понятие тыла в современных реалиях, оно вообще размыто.
13: Да, если вернуться к истории Никиты Василейко, он же погиб от удара беспилотника.
14: Да.
13: И вот здесь ломается вся эта навязанная школьная пропаганда про личную храбрость, физическую силу.
14: Война дронов, она просто обнуляет юношескую смелость. Ты можешь быть самым быстрым, самым сильным, искренне верить в какие-то идеалы. Это никак не остановит осколки от дрона,
13: которым управляет оператор за 10 километров от тебя.
14: Да, технологиям абсолютно плевать на подростковый патриотизм.
13: Слушай, ну если беспилотники так легко уничтожают технику людей, то масштаб потерь, он должен быть колоссальным? Как система справляется с тем фактом, что вчерашние школьники возвращаются в закрытых гробах? Речь ведь идет о сотнях жизней. К лету 26-го года подтверждена гибель не менее 218-летних парней. Тот же Алишер Свирин из Подмосковья, которому...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Потери на фронте растут. За последнюю неделю увеличилось число калининградцев, погибших на СВО. Подготовка идет полным ходом. В Калининградской области состоялись учения на случай мобилизации жителей региона. Тарифы рванут вверх после выборов. С 1 октября коммуналка в регионе подорожает как минимум на 15%. Газ еще больше. По состоянию на сейчас подтверждена гибель на СВО 1667 жителей Калининградской области. Это на 15 человек больше, чем было известно ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградцев может быть намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось на 254 человека. До 17600 жителей округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным Z-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут. От прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
16: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек – убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Через некрологи, посты друзей, знакомых в социальных сетях, фотографии из кладбищ и памятных досок.
15: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, спецоперация превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списке попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Военная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы или, что хуже, насильно отправляют на войну.
16: За последние полтора месяца правозащитные организации получили жалобы жителей как минимум 17 регионов России на насильственные задержания и принуждение к подписанию контрактов с Минобороны. Такие случаи зафиксированы в Удмуртии, Приморье, Иркутской, Рязанской, Архангельской областях и Бурятии. По словам юриста Тимофея Васькина, в обращениях люди рассказывали об угрозах подбросить наркотики, похищениях с улицы и доставлении в воинские части, а также о принуждении подписывать контракт в состоянии опьянения. Только за неполный август военные адвокаты получили более 15 таких обращений. Среди них случаи в Благовещенске, Архангельске, Новороссийске, Грабиджане, Улан-Удэ, Ижевске, Омске и других городах.
15: По словам военных экспертов, в последние месяцы Минобороны становится все сложнее набирать достаточное количество контрактников для компенсации потерь на фронте. А массовое применение ВСУ беспилотников сократило продолжительность жизни солдат на передовой до минут, дней или недель. Поэтому из-за нехватки личного состава военные начали проверять готовность регионов к мобилизации. Одни из таких учений прошли в июле в Калининградской области, пишет американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, отрабатывали размещение мобилизованных жителей региона, обеспечение их продовольствием и оружием. Подобные мероприятия проходят и в других регионах страны. Так, еще в июне чиновники из мобилизационных структур Южного федерального округа съехались на учения по проведению массовой мобилизации в городе Волжский, Волгоградской области. По этому поводу был снят целый телевизионный сюжет. Правда, позже администрация Волжского удалила всю информацию. Но интернет помнит, как глава управления мобилизационной работы Волгоградской области Сергей Карпов заявил о создании в Волжском хорошей базы для организации и проведения мобилизации.
17: В Волжском собрались представители мобилизационных структур из различных организаций субъектов Южного федерального округа для участия в сборе по вопросам проведения мобилизации. Мероприятие проводилось под эгидой Главного управления специальных программ президента Российской Федерации с целью обмена информацией и опытом по данной теме.
18: Цель – это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом.
19: В городе Волжском создана хорошая база организации проведения мобилизации.
17: Для проведения мобилизационного сбора в Волжске были подготовлены 4 площадки. Первая из них находилась в Центре культуры и искусства «Октябрь». Здесь был развернут учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации. Второй пункт – в Волжском институте экономики, педагогики и права, где организовали участок оповещения для работы посыльных, разносящих повестки. А на площадке завода «Волжский оргсинтез» разместился учебный штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий, призванный продемонстрировать работу на базе крупного предприятия.
15: Кстати, сами рекрутеры вербовщиков на спецоперацию с Украиной анонимно рассказывают о запросе от государства на минимум 500 тысяч добровольцев. При этом военкоры отмечают, что объявить новую мобилизацию для пополнения разбитой кровопролитными боями российской армии могут сразу после выборов в Госдуму. Отметим, что Калининградская область в последнее время отдельно привлекает внимание из-за своего положения между странами НАТО. По данным западных разведок, если Москва решится на эскалацию конфликта с Западом, одним из сценариев может стать захват Сувалкского коридора – полосы земли между Белоруссией и Калининградом, которая проходит по границе Литвы и Польши. Именно этот участок соединяет страны Балтии с остальной территорией НАТО. Впрочем, в Москве это опровергают, уверяя, что Запад намеренно разгоняет истерию о нападении России. Тем временем в Калининградской области родственники воюющих бойцов не в состоянии решить бытовые проблемы и, по сути, брошенные на произвол судьбы обращаются за помощью к губернатору.
20: Жительница Полесска Татьяна написала на странице в соцсети Алексея Беспрозванных 24 августа, что уже трое суток живет без света после штормового ветра в выходные. Пришлось выбросить все продукты из холодильника. На устранение аварии, упавшее дерево задело провода у ее дома, до сих пор никто не приехал. «Если бы мой муж в зоне СВО выполнял так свои обязанности, как тут относится к нам», – написала женщина.
15: Судя по комментарию Россети «Янтарь», мощный циклон нарушил электроснабжение на нескольких улицах в Полесске. Утверждается, что работы по возврату света людям ведутся круглосуточно, мобилизованы все силы и средства. Всего же стихия оставила без света 35 населенных пунктов Калининградской области. В большинстве случаев электроснабжение восстановили. А сейчас о грядущем коммунальном шторме. С 1 октября калининградцев ждет новое подорожание коммуналки. Газ для плит – вырастет сразу почти на 16%.
16: Сильнее всего подорожает газ для бытовых нужд. Кубометр голубого топлива для приготовления пищи вырастет до 15 рублей 64 копеек. Для квартир с газовой плитой и водонагревателем цена увеличится с 12,42 до 14 рублей 37 копеек. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%, с 9,58 до 10 рублей 55 копеек за кубический метр. С 1 октября меняются и другие коммунальные тарифы. В частности, новые цены установлены на электроэнергию, а у ряда поставщиков – на тепло и горячую воду. При этом холодная вода и водоотведение непосредственно в Калининграде, по утвержденным тарифам, останутся на прежнем уровне.
15: Причем это уже второе повышение коммунальной платы за год. С 1 января предельный индекс для региона составлял без малого 2%, а с октября текущего года он увеличивается до 15%. И это по минимальным оценкам. Словом, жизнь дорожает, цены растут. Только зарплатам за всем этим никак не угнаться. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
0: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Россия перебросила в Балтийское море сразу два крупных боевых корабля Северного флота. Сначала здесь появился большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Затем через датские проливы прошел один из самых современных российских фрегатов – «Адмирал Касатонов». Москва официально не объяснила, зачем корабли направили именно в Балтику. Возможно, речь идет об учениях, плановой ротации или демонстрации присутствия. Но есть и еще одна версия. Корабли могут использовать для сопровождения российских танкеров и грузовых судов. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вокруг обычных, на первый взгляд, торговых перевозок разворачивается уже вполне военная история. Давайте спокойно разберемся, что именно происходит в Балтийском море, зачем торговому танкеру может понадобиться ракетный фрегат и что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций. Начнем с кораблей. «Адмирал Касатонов» – фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на калибры, ониксы и гиперзвуковые цирконы. Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно цирконы? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – «Адмирал Левченко». Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересует не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия со своей стороны не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. И добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже пахнет жареным. Что будет дальше, можно будет понять не по громким заявлениям, а по маршрутам. Если адмирал Касатонов и адмирал Левченко примут участие в учениях и затем уйдут, это один сценарий. Если они начнут регулярно встречать танкеры в Финском заливе и сопровождать их до датских проливов, другой. Если рядом с российскими коммерческими судами одновременно появятся военные корабли нескольких стран, возникнет уже новая практика морского контроля, которой раньше в таком масштабе не было. Пока же известны три факта. Россия перебросила в Балтийское море два крупных корабля Северного флота. Российские военные корабли уже использовались для сопровождения коммерческих судов. И Москва публично заявила о возможности ответных действий против европейского судоходства. Все остальное покажут ближайшие маршруты, учения и переговоры по корабельной радиосвязи. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
1: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Предприниматель из Екатеринбурга, работавшая с маркетплейсами, не выразила сожаления от ударов украинскими дронами по Озону.
21: Сметное количество роликов, Озон сгорел. Как быть? Мы не ожидали. Сейчас вот хоть захейтите меня, хоть закидайте меня негативными комментариями. Я рада. Пусть сгорит этот Озон нафиг. Абсолютно осознанно говорю это. Я сама продавец на маркетплейсах. У меня у самой сегодня в Самаре сгорели товары. У меня вообще не было никакого желания там работать, но маркетплейсы единолично сделали такую политику, что если ты не работаешь на маркетплейсах, то значит ты не сможешь продать свой товар вообще в принципе нигде. Буквально лет 5 еще назад прекрасно, просто чудесно работал Инстаграм, просто чудесно работал сайт, было очень много заказов. Я шью руками детский текстиль, детские бортики в кроватку. Я даже открывала магазин. Я была вынуждена закрыть и свой сайт, я была вынуждена закрыть и магазин, и страница в Инстаграме у меня тоже сдохла. Почему? Потому что к нам пришли маркетплейсы. Я столько времени я боролась для того, чтобы не выходить со своей ручной работы на маркетплейсе, но у меня просто не было выхода. Первые полгода я поотправляла туда хорошие, дорогие вещи. И за эти первые полгода я схватила только одно, конкретно Озон. Клиенты хотят хорошие, дорогие вещи, но они платить за это не хотят. Я отправляла дорогую вещь, мне
4: делали возвраты, клали туда дешевые китайские за 500 рублей бортики и делали возвраты, а Озон все одобрял. Я вот поэтому радуюсь, что с Озоном так произошло. Озон абсолютно бессовестно, абсолютно похабно относится к своим продавцам. Я хочу, чтобы эта эра маркетплейсов, вот этот вот бум, ажиотаж, который был создан, чтобы это все просто кончилось. Должно быть, в мире должно быть равновесие. Маркетплейсы убили очень много бизнеса. У нас в городе половина торговых центров, торговые площади, торговые помещения, они пустые, потому что люди не выдержали, люди закрылись.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин объяснил, почему нефтегазовые компании не вкладываются в обновление и модернизацию нефтеперерабатывающих предприятий.
6: Но поскольку это центр убытков и центр проблем, и к этим НПЗ относятся по принципу «да горяем синим пламенем», потому что центр убытков и проблем, ну да, хотя бы с долгами разобраться. Потому что это же не постоянно, это же временно. Модернизация играет в долгосрок. Но у нас же колониальная модель экономического развития. У нас налоги, таможенные сборы, вся система экономического регулирования направлена на то, чтобы страна продавала сырье, а потом покупала продукцию переработки этого сырья, если ей позволят, даря всю прибыль и все технологии своим конкурентам или своим врагам. В этом же суть налоговой политики и таможенной, кстати говоря, политики. В этой ситуации модернизировать НПЗ для коммерческой структуры – это убыточно. Потому что НПЗ – это центр убытков. И это бессмысленно. И мы видели бензиновый кризис 23-го года. В 25-м году все списали на дроны. Бензиновый кризис. Но, простите, в 23-м году дронов не было точно, а бензиновый кризис был. Все очень просто.
2: Криминальные новости.
22: Герои шоу «Мужское и женское» устроили расправу над жительницей Красноярского края. Мужчина вместе с любовницей убил жену, которая издевалась над собственными детьми. Супружеская жизнь 36-летнего Ивана и 41-летней Елены настолько не ладилась и была полна скандалов, что их семья стала героями одного из выпусков шоу на Первом канале. Участники передачи старались наставить мужа и жену на правильный путь, подумать о будущем трех общих детей. Но семейный разлад в итоге привел к трагедии. По данным базы, мужчина завел любовницу и ушел к ней, но разводиться с женой не стал. Вечером 14 августа Иван приехал в общежитие к супруге вместе с новой избранницей. Между мужем и женой сразу разгорелся скандал. Во время ссоры Иван набросился на супругу и стал бить ее головой о ванну. После этого любовница мужчины держала Елену за ноги, не давая вырваться и позвать на помощь. В итоге женщину задушил муж. После убийства Иван и его спутница завернули тело в одеяло, вынесли во двор и спрятали под листвой. Почти неделю спустя останки обнаружил прохожий. Полиция быстро вышла на след пары, их задержали. Красноярский СК возбудил уголовное дело. Судьбой троих детей сейчас занимаются органы опеки. В 2023 году, когда вышла передача с участием Ивана и Елены, именно вопрос воспитания детей стал краеугольным. Тогда подруга убитой пыталась лишить ее родительских прав, обвиняя в пьянстве, избиении детей и антисанитарии в доме. Елена все отрицала. Свекровь обещала оформить опеку над всеми детьми, если женщину лишат родительских прав. Подросток ранил ножом водителя такси в Дагестане. По версии следствия, 16-летний парень ехал в такси по Каспийску. В какой-то момент у него начался конфликт с водителем, в ходе которого юноша вытащил нож и пырнул мужчину в шею. Мужчина начал сопротивляться, выхватил нож у нападавшего и в ответ ранил его ножом в живот. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения для несовершеннолетнего. Ступинский пироман спалил чужого добра на 35 миллионов рублей. Личную неприязнь мужчина решил выразить максимально горячо. Сначала сгорел дом за 14 миллионов рублей, следом второй за 19 миллионов, а заодно и хозпостройка с вещами. Общий ущерб превысил 35 миллионов рублей. Полицейские нашли предполагаемого поджигателя. Им оказался 59-летний мужчина. Он пробирался на участке потерпевшего и поджигал постройки. Ранее мужчина судим не был. Любителя решать личные вопросы с огоньком задержали и отправили в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук о том, что российские войска увязли, а Украина бьет не только по фронту, а по экономике, воюя на истощение РФ.
3: Есть тут две стороны проблемы. Одна организационно-бюрократическая. Не так давно встречался с офицером с одного из наших проблемных направлений, скажем так. Я спрашиваю, вот почему ложные доклады? То есть от кого это идет?
7: По-прежнему?
3: Да. И мне интересно было просто послушать точку зрения отдельного офицера. Он говорит, проблема в том, что люди от уровня комбата и выше боятся брать ответственность. То есть у него есть проблема, он говорит, я доложу об этой проблеме, меня начнут сношать. Я не буду о ней докладывать.
7: Конечно.
3: И вот такая вот ситуация приводит к тому, что командиры выше не владеет обстановкой на местах. И от этого формируются ложные доклады. А противник-то бьет туда, где у нас слабые места. Вторая проблема по изменению реалий боевых действий – это то, что сейчас полноценная война дронов. И сейчас получается так, что у нас удары начали наноситься по самой важной составляющей нашей военной машины – по экономике. По экономике страны. И если даже обратиться к ударам по Ленинградской области, по Таганрогу, где по судам ударили, где били по Краснодарскому краю, выносят целенаправленно экономические объекты для того, чтобы снизить наш экономический потенциал.
7: Угу.
3: А это приводит еще к тому, что мы, взрослые люди, понимаем, что НДС поднялся не просто так.
7: Конечно.
3: Что утиль, сбор и прочее тоже не просто так.
7: Да?
3: А это приводит к росту социального напряжения в том числе. Я думаю, что подобного рода война на истощение, если ничего не будет улучшаться, 1,5-2 года – это предел именно войны на истощение, без проведения мобилизации.
2: Главные новости дня.
8: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
23: В июле высокопоставленные военные из Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
8: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. В ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
24: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас писали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем переданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
8: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
5: когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
7: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочные срочную аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.

0: 1984 год, Джордж Оруэлл, пожалуйте к нам. То есть мы под контролем большого брата. Вот. А с нашей точки зрения категорически этого допускать нельзя. Кстати, сторонники вот этого регистра в Минздраве помогают некие организации биологические. То есть вот биологи считают, что все здорово, все классно и нормально. Вот. Но, слава богу, так скажем, я не видел медицинских таких организаций в поддержку этого движения. Но с 1 сентября 2028 года нам обещают, что такой регистр будет, и все мы пойдем отчитываться туда. Не пойдем. У нас по этому поводу есть асимметричное решение. Но так а вы посмотрите, что у нас происходит. Вот та история Новосибирской области и в целом ряде других регионов с пожиганием живых коровушек, буренушек, она же тоже чем закончилась? Выступлением. Запись такая в интернете, 5 или 6 людей говорят, а все очень здорово, очень вкусно, мы за, нам все компенсировали, мы хотим. Правда, этих людей никто, как фермеров, не опознал. Кто бухгалтер, кто еще какой-то разнорабочий. Вот. Но, тем не менее, вот такие выступления в поддержку тех или иных решений, они у нас происходят постоянно. И сверху то же самое. Нам говорят, здорово, все классно, мы за. Но, не знаю, мы не одобряем, а если нас спрашивать о том, что мы планируем делать, а точно так же мы будем планировать выступать против этого регистра, как мы выступали против QR-кода. Почему? Да потому что существует 323 закон, там есть 91 статья, пункт 1. Рассматриваем все внесения наших данных, в том числе и в общие российские информационные системы, возможно, после нашего согласия. Если это согласие отсутствует, значит, мы имеем право сопротивляться и доказывать это на всех уровнях. Дело в том, что вписываться в те или иные программы со своим здоровьем, а тем паче со здоровьем наших детей, внуков, ну, извините, это уже суицидальное поведение, это социопатия, которую нужно лечить.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Топливный кризис в Москве набирает обороты. Гигантские очереди на автозаправочные станции стали нормой и участились в случае кражи бензина из автомобилей.
3: Ну что, ребятки, с почином меня. Вот и добрались мы до воровства. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. А нет, позавчера. Поставил автомобиль. Сегодня утром сел за руль, включая зажигание, а у меня одно деление. Хорошо, хоть одно деление оставили, но там и невозможно было слить. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компаниях.

0: для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
1: Короче, вот там, в той стороне, в стороне Джанкой сейчас летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
2: Бутамония.
1: Да, вот бутамония просто летит.
0: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
3: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
0: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
4: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран», уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата — уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
0: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Один склад – десятки миллиардов ущерба. Олег Царев о цене ударов по «Озон» и провале защиты бизнеса.
7: Дроны ударили по логистическому хабу «Озон» в Чапаевске Самарской области. Склад занимал площадь 135 тысяч квадратных метров. Вмещал около 40 миллионов товаров. А строительство было вложено 7,5 миллиардов рублей. Сразу после атаки подвергся склад «Озон» в Оренбурге площадью около 79 тысяч квадратных метров и вместимостью свыше 31 миллиона товаров. Инвестиции составляли порядка 4,5 миллиардов рублей. Это уже 25-й и 26-й склады, пораженные с 18 июля. «Озон» оценивает ущерб. Восстановление склада стоит в среднем около 70 тысяч рублей за квадратный метр. А стоимость товаров – может составлять от 190 до 310 тысяч рублей на тот же метр. Таким образом, ущерб одному крупному объекту может исчисляться десятками миллиардов рублей. При этом стоимость самого ударного беспилотника несопоставимо меньше. Отсюда главный вопрос: почему защита объектов до сих пор обходится бизнесу и государству сложнее, чем противнику, их уничтожение? Государственная противовоздушная оборона физически не может закрыть каждый склад, элеватор, нефтебазу и подстанцию. Таких объектов тысячи. Пока документы о защите разрабатывают и согласовывают, противник продолжает наращивать производство новых беспилотников и наносить удары.
6: Целый дрон превратился в обломки. Военкор Живов о странном языке чиновников после удара по «Озон».
8: В Оренбурге атакован склад. Видео доступно в сети. Губернатор заявил, что он поврежден обломками беспилотника. Отдельные горячие головы, глядя на видео, заявляют, что склад атакован целым беспилотником. Но мы с вами отчетливо понимаем, что этого не может быть. Все беспилотники сбиты или подавлены, в том числе и тот, что попал на видео. Как же объяснить разницу между официальной версией и тем, что мы видим своими глазами? Мы видим обломки беспилотника, просто до момента их сепарации из целого в частное. Впрочем, на месте попадания однозначно будут обнаружены только обломки беспилотника, а не беспилотник целиком. Значит, слова руководителя региона верны на 100%. Обломки беспилотника в составе группы обломков по предварительному сговору атаковали склад «Озон». Впрочем, законопослушные граждане даже не должны смотреть подобные видео, дабы не впадать в сомнения и искушения. Скоро останется только верить губернаторам на слово. Эти парни же никогда не обманывают нас. Ведь правда?
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
2: Бля, сит, ты чё? Я на рашка уеб. Он пролетел просто рядом с домом.
0: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
9: Над нами где-то.
0: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитральной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
10: Беспилотник.
0: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
11: Завод. Все, я честно. Так, проснулся, блядь.
0: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Wildberry».
12: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорил, «Озон не тронут». И что скажете?
0: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Представьте обычное объявление. Охранник склада, высокая зарплата, бесплатное проживание и никакого фронта. Человек нажимает кнопку «Откликнуться», рассчитывая получить работу, а во время оформления узнает, что должен подписать контракт с Министерством обороны. Его уверяют, служить придется в тылу, должность уже согласована, через год можно будет вернуться домой, только эти обещания остаются в телефонном разговоре, а после подписи место службы определяет командование. В эфире «Разбор дня», и сегодня речь пойдет о том, как военный контракт прячут внутри обычной вакансии охранника, водителя или строителя.
10: Слушай, ну масштаб тут, конечно, просто поражает. Речь вообще не о единичных случаях обмана.
9: Да, это настоящая конвейерная система. Я анализировала данные за август 2026 года.
10: Угу.
9: Произошел настоящий информационный взрыв. Буквально за пару дней появляются тысячи объявлений.
10: Около 2000?
9: Да. И ищут охранников на склады известных маркетплейсов. Везде фигурируют знакомые бренды Wildberries, Ozon.
10: Причем формулировка там весьма специфическая.
9: Вот именно. Везде написано «охрана складов в составе мобильной огневой группы».
10: Стой, какая мобильная огневая группа на гражданском складе? Ну неужели кто-то читает эту фразу и думает, что будет просто сканировать штрих-коды у шлагбаума?
9: Ну вот представь себе.
10: Это же прямым текстом звучит как боевая задача. Я не верю, что нормальный человек не заметит подвоха.
9: Для тебя это очевидно, потому что ты умеешь анализировать текст. А для обывателя это звучит как, некая элитная служба безопасности.
10: Элитная охрана склада.
9: Да. Человек видит бренд, известный крупный логотип. Он моментально усыпляет бдительность.
10: Ага.
9: Соискатель представляет себе гигантский распределительный центр фуры. Думает, времена сейчас неспокойные, может, там усиленная охрана от беспилотников.
10: То есть ты хочешь сказать, что корпоративный логотип условного маркетплейса просто наглухо блокирует инстинкт самосохранения?
9: Именно, бренд здесь работает как идеальная ширма. Психологическая подмена происходит еще до первого звонка.
10: Звучит как-то слишком просто, если честно.
9: Не просто блокирует, а создает иллюзию абсолютной прозрачности. Человек уже оценил это предложение как вакансию большого легального бизнеса.
10: И известное имя на фасаде скрывает, совершенно другой набор рисков.
9: Вот. И когда соискатель звонит по номеру, уверенный голос рекрутера подтверждает легенду. Да, нужно защищать склады, но на фронт никто не отправит.
10: Требуется закрыть тыловые части?
9: Да.
10: Если посмотреть на механику этого процесса, поражает, как грамотно выстроена воронка продаж.
9: Абсолютно.
10: Процесс затягивания соискателя выстроен филигранно, шаг за шагом.
9: Да никто не предлагает сразу ехать в окоп. Сначала просто звонок, уточните условия.
10: Именно.
9: Потом просят короткую анкету. Ничего серьезного. Имя и возраст.
10: За ней следует просьба прислать фото паспорта.
9: И на каждом этапе человек уверен, что проходит, стандартную бюрократию. Потом внезапно выясняется, что нужно пройти медкомиссию и подписать контракт с Министерством обороны.
10: И человеку объясняют это как банальную формальность.
9: Точно. Говорят, объект государственный, работа связана с оружием. Без военного документа никак не обойтись.
10: Это просто бумага для доступа на объект.
9: Вот.
10: И вот на этом этапе срабатывает ловушка, известная в психологии как эффект потраченных усилий.
9: Угу.
10: Человек уже передал паспортные данные, прошел медкомиссию, он, скорее всего, уже сообщил семье о новой перспективной работе.
9: мысленно распределил доходы.
10: Да. И отказаться на этой стадии, ну, невероятно сложно. Психика воспринимает это не как спасение от авантюры, а так потерю уникального шанса.
9: Но слушай, ты упускаешь самую главную деталь. Деньги.
10: Ну, это понятно.
9: Огромные суммы в объявлениях, которые в десятки раз превышают среднюю зарплату в регионах. Плюс щедрые обещания списать долги.
10: Согласен, суммы там фигурируют просто космические для обычного охранника.
9: Вот именно. Деньги в этой ситуации наглухо выключают критическое мышление.
10: Угу.
9: Когда у человека просроченные кредиты, когда каждый день звонят коллекторы из банков, он видит в этом объявлении не риски, он видит долгожданное освобождение.
10: Мозг просто отказывается анализировать опасность.
9: Да. Человек думает о том, как закроет микрозаймы, а не о том, что с ним произойдет через пару месяцев.
10: Но разве разница в зарплате в 10 раз не должна задать базовый вопрос, за какой именно риск мне столько платят?
9: В идеальном мире – да.
10: Ни один маркетплейс в мире не платит охраннику миллионы просто за патрулирование забора. Давление кредитов, конечно, сильно, но неужели люди готовы прощать странные формулировки?
9: И отсутствие названия реального работодателя.
10: Да? И требование ехать в другой регион?
9: Допустим, соискатель оказался более внимательным.
10: Так.
9: Он не слепо верит, а начинает задавать прямые вопросы по телефону. Точно не фронт, точно буду работать по специальности.
10: И что ему отвечают?
9: И тут рекрутеры начинают виртуозно создавать миф о безопасном тылу. Человеку гарантируют службу в Белоруссии, в Китае, на нефтяных терминалах.
10: В Китае? Серьезно?
9: Абсолютно. Или в госпиталях. Обещают все, что угодно.
10: Лишь бы согласился.
9: Да, говорят, ты же водитель с 20-летним стажем, будешь возить грузы в глубоком тылу.
10: Или повар.
9: Или ты повар, будешь работать на кухне при штабе. Логика подается железная. Зачем армии отправлять хорошего экскаваторщика в пехоту?
10: Звучит невероятно убедительно.
9: Очень.
10: Убедительно, но это абсолютно ложная логика. Порты, колонны снабжения – это приоритетные военные цели. Мобильная огневая группа создается не хулиганов гонять.
9: А чтобы дроны сбивать?
10: Да поражать воздушные цели – это само по себе связано с огромным риском для жизни.
9: 100%.
10: А во-вторых, устный телефонный разговор с рекрутером, ну, его к делу не пришьешь.
9: Подожди, то есть все эти обещания про работу на складе в безопасном регионе вообще не имеют никакой силы?
10: Юридически – ноль. Пустой звук.
9: Обалдеть.
10: Как только контракт подписан, вступает в силу армейская логика и уставы.
9: Угу.
10: Подразделению может элементарно не хватать людей на совершенно другой должности.
9: То есть потребности командования всегда оказываются важнее милой беседы в WhatsApp?
10: Абсолютно. И вот тот самый охранник склада из-за банальной штатной необходимости за один день легко становится обычным стрелком.
9: И никто не будет слушать его возмущений?
10: Командование не обязано учитывать рекламные обещания человека, который там где-то разместил вакансию в интернете.
9: И вот здесь кроется главная юридическая ловушка всей схемы.
10: Подмена понятий.
9: Да. Людям обещают работу на год. Им это представляют как понятную, привычную вахту. Поехал на север, отработал 12 месяцев, вернулся домой.
10: Происходит колоссальная подмена.
9: Гражданский трудовой кодекс маскирует под военный контракт.
10: Нужно четко понимать разницу в законах. Трудовой договор подчиняется Трудовому кодексу.
9: Угу.
10: Если ты устроился охранником, начальник не может устным приказом отправить тебе выполнять работу сварщика.
9: Без согласия, да.
10: И самое главное, ты можешь встать, написать заявление и уволиться по собственному желанию. А военный контракт – это переход в совершенно другой правовой мир. Это отношение службы и беспрекословного подчинения.
9: И сроки там работают иначе, верно?
10: Совершенно иначе. Согласно указу о частичной мобилизации от сентября 2022 года. Указ номер 647. Контракты не заканчиваются просто по истечению срока.
9: То есть год прошел, а ты не можешь уйти.
10: Уволиться по собственному желанию, потому что тебе надоело, просто нельзя.
9: Слушай, пока ты это объяснял, мне в голову пришла такая аналогия. Это ведь... Ну, как купить билет на обычный городской автобус.
10: Так.
9: Ты садишься, закрываешь глаза, чтобы вздремнуть. А когда открываешь... понимаешь, что находишься в летящем самолете.
10: Ха, ну да.
9: И выйти на следующей остановке уже не выйдет. Попытка уйти самовольно грозит уголовным делом, а не увольнением.
10: Отличная аналогия. Разница действительно катастрофическая. Попытка выйти из самолета на ходу – это риск.
9: Тюрьмы.
10: Да. В трудовых отношениях человек продает труд и время. А в военных он обязан подчиняться приказам.
9: Анализируя подобные схемы, нельзя не вспомнить историю пермского студента, которая недавно мелькала в новостях.
10: Да, я помню эту историю.
9: Парень откликнулся на вакансию охранника, поехал оформляться. Думал подработать, а в итоге оказался на фронте. Если эта схема настолько опасна и массова, возникает резонный вопрос.
10: Какой?
9: Почему платформы ее не блокируют? У них же есть нейросети, модераторы. Система вообще пропускает тысячи одинаковых текстов.
10: Ответ кроется в алгоритмах.
9: Так.
10: Вербовщики намеренно используют исключительно гражданские слова. Алгоритмы видят слово «курьер», «сварщик», «охрана».
9: То есть они обходят фильтры?
10: Да. Никто не пишет слово «фронт». Вместо него используется фраза «новые территории».
9: Ага.
10: Вместо слов «контракт с Минобороной» пишут «специальное соглашение».
9: Или «защита объектов».
10: Точно.
9: То есть автоматическая модерация видит просто компанию, которая массово нанимает людей на склад.
10: Робот видит обычный найм. К тому же сам текст объявления законов не нарушает. Вся магия обмана начинается потом.
9: В мессенджере?
10: Да. Разговор переносится в телефонный звонок или в Телеграм. А там площадка уже ничего не контролирует.
9: Но ведь площадки несут ответственность. Они продают доверие.
10: В этом и заключается главная этическая проблема.
9: Человек заходит на известный сервис и верит, что там проверенные работодатели. Более того, эти сервисы берут деньги за продвижение таких вакансий.
10: Интернет-сервис не может вечно прятаться за аргументом, что он лишь доска объявлений. Если суть — это военная служба, это должно быть в заголовке.
9: А не скрыто до момента перехода в WhatsApp.
10: Без явной маркировки человек покупает тот самый билет на автобус, который оказывается билетом на самолет.
9: Возникает вопрос, как защитить себя? Если платформы не справляются, линия обороны остается только у соискателя.
10: Нужно задавать правильные вопросы.
9: Да. Как за 10 минут понять, куда на самом деле зовут работать? Анализ алгоритмов вербовщиков позволяет выделить 4 простых вопроса.
10: Давай по порядку. Первый и самый важный вопрос. Нужен ли для оформления контракт с Министерством обороны?
9: Точно. Если в ответ начинают звучать витиеватые фразы про особое оформление или статус добровольца, нужно требовать точное название документа. Второй вопрос.
10: Кто указан работодателем в бумагах и кто конкретно будет перечислять зарплату?
9: Упоминание крупного маркетплейса в тексте совершенно не означает, что эта корпорация будет стороной договора.
10: Если деньги платят государство, а не ООО «Ромашка», это не гражданская работа.
9: Третье. Где письменно зафиксировано место службы?
10: Если рекрутер говорит, что место службы определяется по заявке...
9: Или это приоритетное назначение...
10: Эти слова не стоят ничего. Нет документа с четким адресом, нет никакой гарантии.
9: Что это будет склад в центре страны.
10: И четвертое, самое критичное. Как расторгается этот контракт?
9: Да.
10: Если рекрутер бодро обещает, что через год просто вернетесь домой, необходимо немедленно сверить эти слова с указом номер 647.
9: Лучше всего проконсультироваться с независимым юристом.
10: Один только этот пункт полностью разрушает иллюзию обычной вахты.
9: Получается, что самая фатальная ошибка соискателя – это сравнивать подобные предложения с обычными вакансиями исключительно по размеру зарплаты.
10: Вот именно.
9: Человек сидит с калькулятором, считает, что выбирает между двумя складами, а на самом деле выбирает между двумя совершенно разными правовыми мирами.
10: И это подводит к очень жесткой финальной мысли.
9: Давай, послушаем.
10: В обычной гражданской вакансии человек продает свои навыки и свое время. У него остается свобода.
9: Угу.
10: В этой же схеме, под видом работы, у человека забирают контроль над собственным правовым статусом.
9: Над его жизнью?
10: Забирают контроль над местом пребывания и свободой выбора. Эта заоблачная финансовая выплата компенсирует несложность работы охранником. Она компенсирует переход в режим, из которого нельзя просто так выйти.
9: В итоге схема держится на простой подмене. Человеку предлагают профессию, а оформляют военнослужащим. Названия известных складов, обещания тыла и слова о годовой службе нужны до подписи. После нее они не обязывают командование ни к чему. Уволиться, как с обычной работы, уже нельзя, указанная специальность может измениться, а безопасный объект способен оказаться совсем не там, где его рисовал собеседник по телефону. Поэтому правило здесь одно. Если для работы охранником, водителем или строителем требуют контракт с Министерством обороны, речь идет не о вакансии, а о военной службе со всеми ее последствиями. Это был разбор дня. Спасибо, что дослушали. Проверяйте документы до подписи и берегите себя.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
4: В июле высокопоставленные военные из Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
0: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
13: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас списали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем переданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
0: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
14: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть насрочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
0: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочные аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
15: Президент Владимир Путин о том, что партия «Единая Россия» никогда не давала пустых обещаний.
16: В ходе избирательной кампании, конечно же, порой звучат и красивые, броские лозунги, обещания снять все проблемы, причем немедленно, сейчас, в одночасье. Но далеко не всегда за этими словами стоят четкие приоритеты, механизмы решения конкретных задач, управленческий опыт, расчет ресурсов и план дальнейших действий, да и свой кадровый потенциал. У «Единой России» все это есть. Пустых декларативных обещаний партия никогда не давала. Поэтому и стала ведущей политической силой, которая консолидирует общество, вносит значимый вклад в национальную повестку.
5: Главные новости дня.
0: Обратный эффект СВО. Россия теряет союзников. Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Охлаждение отношений между Россией и Арменией принесли свои первые политические плоды. В ближайшее время Ереван начнет процесс подачи заявки на вступление в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
17: Мы проведем референдум после того, как официально подадим заявку на членство в ЕС, получим соответствующий ответ и разработаем план действий. Это процесс, требующий объемной работы. И в предстоящем времени мы начнем этот процесс, особенно внимая призывам наших коллег по ЕАС.
0: Последняя фраза Пашиняна адресована лидерам России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, которые в мае этого года поставили Армении ультиматум – определиться либо дружить с ЕС, либо с ЕАЭС. Тогда Армению призвали в кратчайшие сроки провести общенациональный референдум, на котором должны были свое мнение высказать граждане. Однако Пашинян тогда ответил – референдум проведут тогда, когда станет реальной перспектива вступления в ЕС. И вот теперь, по его словам, после получения ответа от ЕС и дорожной карты, в стране таки пройдет референдум. Пашинян также выразил готовность к исключению Армении из ОДКБ, отметив, что это освободит Ереван от дилеммы – выходить или не выходить. Армяне очень скептически относятся к этой организации после того, как ОДКБ не защитила страну от нападения Азербайджана на Нагорный Карабах в 2023 году. Тогда Армения рассчитывала на военную помощь союзников, но в итоге потеряла Карабах. По сути, своей дипломатией Россия сама толкнула Армению в объятия Евросоюза, считает политолог Геннадий Якимов.
18: Армения стоит вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит еще целый, если она туда намеревается войти, десятилетие усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум, и обсуждение, и, может быть, изменение законодательства, и все остальное. Но опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, российской какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
0: Также, по мнению эксперта, сыграла свою роль и торговая война, которую Россия начала против Армении 30 мая, запретив ввоз многих товаров. Лишившись большой доли российского рынка, Армения пришла за помощью к ЕС и ее получила. Евросоюз выделил армянским фермерам 50 миллионов евро безвозмездной помощи и открыл свои рынки. В итоге Армения только выиграла от ограничений, введенных Россией, считает экономист Игорь Липсит.
19: Надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции. Как вы знаете, Армения сказала, ну, какие проблемы, мы в Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Не знаю, помните эту историю или нет. Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что? Значит, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, там образовался больше спрос, чем предъявляла Россия, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения.
0: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции больно ударили по самой России, ведь дешевые армянские товары пришлось замещать более дорогим импортом, и цены на овощи и фрукты пошли вверх. Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Россия теряет очередного союзника в очень непростые времена, когда все меньше стран ее поддерживают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной Думе Гарри Минх о том, что регулирование СМИ, мессенджеров и интернета остается одним из приоритетов властей.
20: Все, что касается медийного пространства, Все, что касается мессенджеров, интернета, информтехнологий, это тоже один из наших приоритетов. Все, что касается контента, не технологического уже, а содержательного аспекта, это тоже наш приоритет. И, например, все, что касается информации, которая связана с сопровождением СВО. Безусловно, там мы будем стараться, чтобы минимизировать утечки информации по глупости, по недомыслию, когда люди там чуть ли не селфи делают на фоне каких-то объектов или пораженных, или еще не пораженных, ну и так далее, и так далее.
5: На радио «Лента» «Шок дня».
21: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Один склад – десятки миллиардов ущерба. Олег Царев о цене ударов по «Озон» и провале защиты бизнеса.
7: Дроны ударили по логистическому хабу «Озон» в Чапаевске Самарской области. Склад занимал площадь 135 тысяч квадратных метров. Вмещал около 40 миллионов товаров. А строительство было вложено 7,5 миллиардов рублей. Сразу после атаки подвергся склад «Озон» в Оренбурге площадью около 79 тысяч квадратных метров и вместимостью свыше 31 миллиона товаров. Инвестиции составляли порядка 4,5 миллиардов рублей. Это уже 25-й и 26-й склады, пораженные с 18 июля. «Озон» оценивает ущерб. Восстановление склада стоит в среднем около 70 тысяч рублей за квадратный метр. А стоимость товаров – может составлять от 190 до 310 тысяч рублей на тот же метр. Таким образом, ущерб одному крупному объекту может исчисляться десятками миллиардов рублей. При этом стоимость самого ударного беспилотника несопоставимо меньше. Отсюда главный вопрос: почему защита объектов до сих пор обходится бизнесу и государству сложнее, чем противнику, их уничтожение? Государственная противовоздушная оборона физически не может закрыть каждый склад, элеватор, нефтебазу и подстанцию. Таких объектов тысячи. Пока документы о защите разрабатывают и согласовывают, противник продолжает наращивать производство новых беспилотников и наносить удары.
6: Целый дрон превратился в обломки. Военкор Живов о странном языке чиновников после удара по «Озон».
8: В Оренбурге атакован склад. Видео доступно в сети. Губернатор заявил, что он поврежден обломками беспилотника. Отдельные горячие головы, глядя на видео, заявляют, что склад атакован целым беспилотником. Но мы с вами отчетливо понимаем, что этого не может быть. Все беспилотники сбиты или подавлены. В том числе и тот, что попал на видео. Как же объяснить разницу между официальной версией и тем, что мы видим своими глазами? Мы видим обломки беспилотника. Просто до момента их сепарации из целого в частное. Впрочем, на месте попадания однозначно будут обнаружены только обломки беспилотника, а не беспилотник целиком. Значит, слова руководителя региона верны на 100%. Обломки беспилотника в составе группы обломков по предварительному сговору атаковали склад «Озон». Впрочем, законопослушные граждане даже не должны смотреть подобные видео, дабы не впадать в сомнения и искушения. Скоро останется только верить губернаторам на слово. Эти парни же никогда не обманывают нас. Ведь правда?
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Маленький воин без будущего. В Волгодонске похоронили 18-летнего Никиту Василейко, лидера местного патриотического клуба, который пошел на СВО после школьного выпускного. В одной из газет Ростовской области появился некролог бойца СВО из Волгодонска Никиты Василейко. Парню было всего 17 лет. На службу он пошел сразу после выпускного из гимназии. При каких условиях он подписал контракт, неизвестно. Некоторые его знакомые говорят, что это результат работы местного клуба патриотического воспитания. Другие уверены, парню обещали золотые горы и службу в тылу.
1: «Маленький воин». Так называют его те, кто знал Никиту лично. Он отправился защищать родину, не дожидаясь повестки, по зову сердца. По словам близких, трагедия произошла на передовой. Дрон влетел в сгруппировавшегося парня. Никита погиб мгновенно.
0: Родители молодых парней не на шутку встревожены. По их словам, почти во все школы стали приходить военные вместе с работниками военкомата. Они рассказывают детям истории о героях, уважении, о достойном денежном обеспечении на всю жизнь. Однако в реальности ветераны, вернувшиеся со СВО, мало кому нужны. Они вынуждены выбивать себе каждую копейку, годами ждать протезов и самостоятельно справляться с ПТСР. На прошлой неделе в Волгодонске у ветерана случился приступ из-за громкой музыки во время концерта в местном клубе. Еще один ветеран, Евгений Маковис из Калининграда, вернулся домой после боевых действий без ног. На СВО солдат потерял своего друга.
3: Поехал, короче, подписал контракт. Молодой, 20 лет чего был. Первые два месяца, типа, смотрите, я там стреляю, у меня такие, ну, снаряды, мы там кайфуем, там территорию захватили, там шашлычки тут жарим. И все, выясняется то, что ихнюю взяли, ну, ее, ну, бригаду эту всю, их расстреляли.
0: Еще один знакомый Евгения, который ушел служить вместе с ним за компанию, пропал без вести 3 года назад. Его тело так не нашли.
3: Трупов, каждый день трупы, каждый день смерти. А все от чего? От развязки войны.
0: В последнее время большая часть погибших на СВО – молодые парни до 25 лет, рассказывают военные медики. Военкоры также об этом пишут и отмечают, что главной причиной такой ситуации стало отсутствие боевого опыта и необходимой подготовки студентов, подписавших контракт на СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, которые возникают в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем очень важную судебную практику. Южный окружной военный суд в апелляции 29 августа 2025 года подтвердил законность отказа госпиталя оформить справку о ранении для получения единовременной выплаты в 3 миллиона рублей по указу номер 98. Ситуация здесь такая. Военнослужащий заявил, что получил осколочное ранение 3 апреля 2022 года. Были проведены служебные проверки. Два свидетеля подтвердили факт ранения. Командование выдало справку о травме и направило бойца на ВВК для оформления справки о ранении. Но госпиталь отказал. Так почему же? Да потому что не было первичных медицинских документов, формы 100, карты оказания медпомощи, записей медроты, документов, оформленных в момент получения ранения. В медицинской же документации за этот период сведений о ранении не оказалось, плюс значительный временной разрыв между событием и обращением, то есть 22-й год, 25-й. И суд здесь поддержал госпиталь. Вывод, друзья, простой и жесткий. Свидетельские показания сами по себе право на выплату не дают. Да, ВВК в отдельных случаях может учитывать показания двух свидетелей, если они подтверждают совместную службу и есть объективные последствия травмы, но это не автоматическая гарантия оформления этой справки. А что же нужно делать, чтобы не потерять выплату? Запомните, при любом ранении, контузии или травме действовать нужно сразу. Обращение за медицинской помощью должно быть зафиксировано документально. Нужно получить первичные документы. Это форма 100, это запись медроты, это выписка, эпикриз и результаты обследований. В документах обязательно должно быть указано происхождение травмы, например, получено при выполнении задач или в период участия. Именно эти формулировки потом анализируют ВВК и госпиталь. Если же вы лечились в гражданской больнице, тогда собирайте все документы и передавайте их в военную медорганизацию по месту прикрепления. И самое важное, друзья, не откладывайте. Суд прямо указал, когда о ранении заявляют спустя годы без медицинских документов за этот период, конечно же, шансы резко снижаются. Если документы потеряны, обязательно делайте письменные запросы в медроту, в госпиталь, в часть. Фиксируйте все. Запомните, в вопросе выплат решают только бумаги, а не воспоминания. Свидетелей мало, значит, для выплаты нужны документы. Поэтому берегите себя и оформляйте все вовремя. Ну, а я вам напомню, если ваш близкий человек находится на СВО, права его нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите.
2: Говорят военкоры.
6: Поздравления с неприятным послевкусием. Военкор Живов о словах Лукашенко в адрес Украины.
11: Поздравляя украинцев с 35-й годовщиной независимости, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь открыта для украинцев с добрыми намерениями. Он подчеркнул историческую близость двух народов и выразил уверенность, что будущие поколения белорусов и украинцев смогут сохранить дружеские отношения. Более того, Лукашенко допустил, что Минск и Киев в будущем способны вернуться к сотрудничеству, основанному на доверии, уважении и равноправии. В завершение он пожелал Украине мира, процветания и счастья. Классический маневр – сохранить лицо, оставить себе пространство для маневра и не брать на себя никаких обязательств. Очень уважаем Лукашенко, но в этот день он мог бы воздержаться от поздравлений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил Зеленского и украинский народ с годовщиной независимости и сразу перешел к конкретике. Он отметил укрепление стратегического партнерства между странами, сотрудничество в энергетике и важность взаимной поддержки, территориальной целостности и суверенитета. По словам его, Азербайджан продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку. Более страшного преступления, чем совершенное Ельцином в Беловежской пуще, русская история, наверное, не знала.
6: Starlink могут пустить вглубь России. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом опасном сценарии для украинских ударных дронов.
12: В зарубежном издании Financial Times пишут, что в Киеве добиваются от Илона Маска разрешения на применение Starlink для ударов вглубь России. Украина рассчитывает получить возможность использовать дроны со Starlink для атак по пусковым установкам баллистических ракет на глубину до 200 километров от границы. Для этого требуется личное одобрение Илона Маска. Дополнительной проблемой стало увольнение Федорова с поста главы Минобороны Украины. Именно у него была прямая связь с бизнесменом. Правда, Федоров вроде бы как в Штаты планирует. Издание также отмечает, что у Киева заканчиваются противоракеты для противовоздушной обороны, тогда как Россия наращивает производство ракет и беспилотников. При этом желание бить по пусковым установкам – это альтернатива, которую российскому командованию следует учитывать. Украинцы уже начали это делать. И очень сомнительно, что вооруженные силы Украины станут использовать такие возможности исключительно для ударов по баллистике. Под удар начнет попадать все, что окажется в зоне досягаемости.
6: Обломки снова прилетают точно в цель. Военкор канал «Зергулио» о самообмане после ударов по складам «Озон».
12: Читаю в СМИ про падение обломков на склады, теперь уже «Озон». Параллельно смотрю видео, где обломки, неотличимо схожие с совершенно целым беспилотником, подлетают, переходят в пикирование и точно бьют по складам. Вот этот самообман со стопроцентным сбитием и обломками опасен и деструктивен по своей сути. Ведь если это обломки и все сбито, значит противовоздушная оборона на высоте и делать ничего не надо. А если признать, что медленные беспилотники точечно выносят несколько крупнейших складов за сутки, практически на любом расстоянии, тут уже логика подсказывает, что необходимо принимать меры. Самое плохое, что только может быть, это вранье самому себе. Убеждение, что нога не гниет, и это не гангрена, а просто простуда. Запах можно дезодорантом отбить, а чтобы вид не портить, подорожник приложить. С виду зеленое и хорошо пахнет, значит, можно заявить, что все в порядке. Итак, до заражения крови. 5-й год войны. Когда мы уже дойдем до очевидных вещей, непонятно.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBD передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
4: Короче, вот там, в той стороне Джанкой сейчас летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
9: Бутамония.
4: Да, вот бутамония просто летит.
0: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
10: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
0: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
23: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран». Уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата — уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
0: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Радиолента. Прямая речь.
15: Директор Свердловского областного педагогического колледжа Татьяна Симонова рассказала, как кураторы учебного заведения контролируют социальные сети будущих учителей.
13: У нас тоже попадаются такие ситуации, когда куратор подписывается на сети студентов, и иногда действительно какие-то публикации.

0: повторяющиеся паттерны. И вот тут началась настоящая чертовщина. Джо Роган, известный ведущий подкаста, рассказывал в одном из выпусков, как его друг, пилот, однажды летел над Невадой и внезапно увидел, как все вокруг исчезло. Пропал горизонт, пропали цвета, только серый купол и гул в наушниках. Это длилось 10 секунд, потом все вернулось. Проверки не выявили отказов приборов. Его отстранили, но он до сих пор говорит, это была не иллюзия. Это была перезагрузка. Или вот еще случай в Южной Корее. В 2019 году камеры наблюдения в супермаркете зафиксировали, как женщина внезапно остановилась и зависла на 2 минуты. Она не моргала, не шевелилась, просто замерла. Потом, как ни в чем не бывало, пошла дальше. Уфологи и исследователи паранормального начали называть такие места точками разрыва, где код сбоит, где виртуальный мир чуть-чуть на мгновение наголяется. Разумеется, есть и рациональное объяснение. Физик Сет Ллойд объясняет, даже если бы Вселенная была симуляцией, ее вычислительные ресурсы должны были быть колоссальными, а следовательно, симуляция должна была бы быть экономной. А это означает, что в некоторых местах и в некоторые моменты детализация мира может снижаться. Похожую логику используют разработчики игр. Зачем рендерить целый лес, если игрок туда не пойдет? Но есть и скептики. Нил деграсс Тайсон, астрофизик, заявил, что вероятность симуляции высока, но он не верит, что мы когда-либо найдем доказательства. А физик Сабина Хоссенфельдер пишет, мы не сможем проверить гипотезу симуляции, потому что любое обнаруженное подтверждение может быть частью той же симуляции. А что если именно поэтому мы никогда и не найдем правды? Кто-то просто не даст нам выйти за рамки. Как муравей, ползущий по экрану телевизора, он никогда не узнает, что живет на пикселях. Я помню, как однажды ночью смотрел на Луну и вдруг поймал себя на мысли. А если она тоже просто декорация? Может, мы здесь для чего-то эксперимента? Звучит как конспирология, но может, кто-то наблюдает за нами сквозь черный экран? Как мы следим за персонажами в видеоиграх. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руны дня на 25 августа.
3: Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день? Какой совет они нам дадут? Итак, выпала руна Гибо. Люблю эту руну. Эта руна символизирует партнерство, дар, обмен энергией. Это день, когда важно помнить, что все в мире держится на балансе. Вот что отдаем, то и получаем. И Гибо всегда несет гармонию, взаимопомощь, союз. Она говорит о том, что любая встреча в этот день может оказаться судьбоносной, а союз плодотворным. И, конечно же, в таком случае в работе Гибо сулит удачные переговоры, новые партнерства, это какие-то честные сделки. И если вы работаете в команде, например, то день особенно продуктивен, потому что энергия руны помогает находить общий язык и договариваться. И здесь возможны даже подарки судьбы, то есть какие-то предложения от людей, о которых давно мечтали. Но еще Гибо напоминает, если вы получили помощь, важно отвечать тем же. Да, опять же, возвращаемся, что отдаем, то и получаем. И финансово день удачен для каких-то взаимовыгодных проектов, где точно будет в выгоде, в плюсе и один партнер, и другой. В отношениях Гибо проявляется как руна любви.

0: союза, равенства. Она всегда подсказывает, что отношения строятся на взаимном уважении, на доверии, на умении слышать друг друга. И для пар это возможность почувствовать глубже связь, проявить заботу, благодарность, обязательно поговорите по душам, узнайте, чего хочет ваш партнер, каких обновлений, что ему больше всего нравится в отношении с вами. Вы тоже поделитесь своим наболевшим или какими-то желаниями в партнерстве. И такой диалог, такой разговор по душам выведет ваши отношения на новый уровень. А вот для тех, кто одинок, Гибо обещает встречу, которая может перерасти в серьезные отношения. И главное здесь быть открытым и искренним. По здоровью руна указывает на гармонизацию состояния. Это день, когда полезно заниматься любыми практиками, восстанавливать дыхание, какие-то легкие упражнения, медитация, может, плавание. Хорошо работают методы, связанные с обменом энергии, то есть где есть взаимоотношения или контакт с другим человеком. Это может быть массаж, любая работа с телом, любые телесные практики, даже какие-то, может быть, совместные занятия спортом или, может, совместно растяжка, да, попросите супруга или супругу вместе позаниматься какими-то легкими интересными упражнениями дома. И если раньше были, например, у вас в организме недомогания, в этот день можно почувствовать улучшение. Так что подытожим, да, что 24 августа под классной руной Гибо обещает очень гармоничный день, когда дар, благодарность, союз, открытость ведут к новым возможностям. Это время для искренних встреч и плодотворных союзов. Принимайте, благодарите, взаимодействуйте и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
4: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношения с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Потери на фронте растут. За последнюю неделю увеличилось число калининградцев, погибших на СВО. Подготовка идет полным ходом. В Калининградской области состоялись учения на случай мобилизации жителей региона. Тарифы рванут вверх после выборов. С 1 октября коммуналка в регионе подорожает как минимум на 15%. Газ еще больше. По состоянию на сейчас подтверждена гибель на СВО 1667 жителей Калининградской области. Это на 15 человек больше, чем было известно ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградцев может быть намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось на 254 человека. До 17600 жителей округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным Z-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
6: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Через некрологи, посты друзей, знакомых в социальных сетях, фотографии из кладбищ и памятных досок.
5: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, спецоперация превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списке попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Военная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы или, что хуже, насильно отправляют на войну.
6: За последние полтора месяца правозащитные организации получили жалобы жителей как минимум 17 регионов России на насильственные задержания и принуждение к подписанию контрактов с Минобороны. Такие случаи зафиксированы в Удмуртии, Приморье, Иркутской, Рязанской, Архангельской областях и Бурятии. По словам юриста Тимофея Васькина, в обращениях люди рассказывали об угрозах подбросить наркотики, похищениях с улицы и доставлении в воинские части, а также о принуждении подписывать контракт в состоянии опьянения. Только за неполный август военные адвокаты получили более 15 таких обращений. Среди них случаи в Благовещенске, Архангельске, Новороссийске, Грабиджане, Улан-Удэ, Ижевске, Омске и других городах.
5: По словам военных экспертов, в последние месяцы Минобороны становится все сложнее набирать достаточное количество контрактников для компенсации потерь на фронте, а массовое применение ВСУ беспилотников сократило продолжительность жизни солдат на передовой до минут, дней или недель. Поэтому из-за нехватки личного состава военные начали проверять готовность регионов к мобилизации. Одни из таких учений прошли в июле в Калининградской области, пишет американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, отрабатывали размещение мобилизованных жителей региона, обеспечение их продовольствием и оружием. Подобные мероприятия проходят и в других регионах страны. Так, еще в июне чиновники из мобилизационных структур Южного федерального округа съехались на учения по проведению массовой мобилизации в городе Волжский, Волгоградской области. По этому поводу был снят целый телевизионный сюжет. Правда, позже администрация Волжского удалила всю информацию. Но интернет помнит, как глава управления мобилизационной работы Волгоградской области Сергей Карпов заявил о создании в Волжском хорошей базы для организации и проведения мобилизации.
7: В Волжском собрались представители мобилизационных структур из различных организаций субъектов Южного федерального округа для участия в сборе по вопросам проведения мобилизации. Мероприятие проводилось под эгидой Главного управления специальных программ президента Российской Федерации с целью обмена информацией и опытом по данной теме.
8: Цель – это рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом.
9: В городе Волжском создана хорошая база организации проведения мобилизации.
7: Для проведения проведения мобилизационного сбора в Волжске были подготовлены 4 площадки. Первая из них находилась в Центре культуры и искусства «Октябрь». Здесь был развернут учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации. Второй пункт – в Волжском институте экономики, педагогики и права, где организовали участок оповещения для работы посыльных, разносящих повестки. А на площадке завода «Волжский оргсинтез» разместился учебный штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий, призванный продемонстрировать работу на базе крупного предприятия.
5: Кстати, сами рекрутеры вербовщиков на спецоперацию с Украиной анонимно рассказывают о запросе от государства на минимум 500 тысяч добровольцев. При этом военкоры отмечают, что объявить новую мобилизацию для пополнения разбитой кровопролитными боями российской армии могут сразу после выборов в Госдуму. Отметим, что Калининградская область в последнее время отдельно привлекает внимание из-за своего положения между странами НАТО. По данным западных разведок, если Москва решится на эскалацию конфликта с Западом, одним из сценариев может стать захват Сувалкского коридора – полосы земли между Белоруссией и Калининградом, которая проходит по границе Литвы и Польши. Именно этот участок соединяет страны Балтии с остальной территорией НАТО. Впрочем, в Москве это опровергают, уверяя, что Запад намеренно разгоняет истерию о нападении России. Тем временем в Калининградской области родственники воюющих бойцов не в состоянии решить бытовые проблемы и, по сути, брошенные на произвол судьбы, обращаются за помощью к губернатору.
9: Жительница Полесска Татьяна написала на странице в соцсети Алексея Беспрозванных 24 августа, что уже трое суток живет без света после штормового ветра в выходные. Пришлось выбросить все продукты из холодильника. На устранение аварии, упавшее дерево задело провода у ее дома, до сих пор никто не приехал. «Если бы мой муж в зоне СВО выполнял так свои обязанности, как тут относится к нам», – написала женщина.
5: Судя по комментарию Россети «Янтарь», мощный циклон нарушил электроснабжение на нескольких улицах в Полесске. Утверждается, что работы по возврату света людям ведутся круглосуточно, мобилизованы все силы и средства. Всего же стихия оставила без света 35 населенных пунктов Калининградской области. В большинстве случаев электроснабжение восстановили. А сейчас о грядущем коммунальном шторме. С 1 октября калининградцев ждет новое подорожание коммуналки. Газ для плит вырастет сразу почти на 16%.
6: Сильнее всего подорожает газ для бытовых нужд. Кубометр голубого топлива для приготовления пищи вырастет до 15 рублей 64 копеек. Для квартир с газовой плитой и водонагревателем цена увеличится с 12,42 до 14 рублей 37 копеек. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%, с 9,58 до 10 рублей 55 копеек за кубический метр. С 1 октября меняются и другие коммунальные тарифы. В частности, новые цены установлены на электроэнергию, а у ряда поставщиков – на тепло и горячую воду. При этом холодная вода и водоотведение непосредственно в Калининграде, по утвержденным тарифам, останутся на прежнем уровне.
5: Причем это уже второе повышение коммунальной платы за год. С 1 января предельный индекс для региона составлял без малого 2%, а с октября текущего года он увеличивается до 15%. И это по минимальным оценкам. Словом, жизнь дорожает, цены растут. Только зарплатам за всем этим никак не угнаться. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Россия перебросила в Балтийское море сразу два крупных боевых корабля Северного флота. Сначала здесь появился большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Затем через датские проливы прошел один из самых современных российских фрегатов – «Адмирал Касатонов». Москва официально не объяснила, зачем корабли направили именно в Балтику. Возможно, речь идет об учениях, плановой ротации или демонстрации присутствия. Но есть и еще одна версия. Корабли могут использовать для сопровождения российских танкеров и грузовых судов. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вокруг обычных, на первый взгляд, торговых перевозок разворачивается уже вполне военная история. Давайте спокойно разберемся, что именно происходит в Балтийском море. Зачем торговому танкеру может понадобиться ракетный фрегат? И что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций? Начнем с кораблей. Адмирал Касатонов – фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на калибры, ониксы и гиперзвуковые цирконы. Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно цирконы? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – адмирал Левченко. Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересует не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия со своей стороны не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. И добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже пахнет жареным. Что будет дальше, можно будет понять не по громким заявлениям, а по маршрутам. Если адмирал Касатонов и адмирал Левченко примут участие в учениях и затем уйдут, это один сценарий. Если они начнут регулярно встречать танкеры в Финском заливе и сопровождать их до датских проливов, другой. Если рядом с российскими коммерческими судами одновременно появятся военные корабли нескольких стран, возникнет уже новая практика морского контроля, которой раньше в таком масштабе не было. Пока же известны три факта. Россия перебросила в Балтийское море два крупных корабля Северного флота. Российские военные корабли уже использовались для сопровождения коммерческих судов. И Москва публично заявила о возможности ответных действий против европейского судоходства. Все остальное покажут ближайшие маршруты, учения и переговоры по корабельной радиосвязи. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Третью ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН. После Чапаевска, Самарской области и Оренбурга в ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
12: Взорвется. Еще летит. Еще. Вон. У. Еще летит.
13: Вот еще один залетает на наш склад.
14: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
11: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр ОЗОН на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея, и Невинномысске, Ставропольского края, эвакуированы. По данным ОЗОН, работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
15: Что это такое? Что это?
14: Тихо, тихо, тихо.
15: Что это? Рассказывайте. Это так страшно.
12: Капец.
11: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
16: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
11: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели ОЗОНа. Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
17: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на Озоне. Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
11: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры Озона вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
18: В общем, всем уже становится ясно, что Озон не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, Озон очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
11: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Лэнд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли двое детей, еще семеро детей и двое взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Депутат Курской областной думы от КПРФ Николай Карцев обвинил губернатора Александра Хинштейна в присвоении чужих заслуг.
19: При отчете нашего губернатора была допущена неточность, умышленно или нет, я не знаю. Но те 623 миллиона 400 тысяч, он и не сказал, были выделены до приезда губернатора в нашу область, по моему обращению. Я вот передаю, вот здесь ясно сказано, я вам немножечко зачитаю. Департамент бюджетной политики в отрасли социальной сферы науки, департамент, в соответствии с письмом управления президента Российской Федерации 21.11.24, рассмотрел ваше обращение от 15.11.24 по вопросу выделения бюджета Курского средства на федеральный бюджет на лекарственное обеспечение твердой категории граждан, сообщает, что распоряжением правительства 28.11.24 были деньги выделены. То есть до приезда сюда это Хинштейна, а он нам рассказывал, что это самое. Прошу передать ему, вот, чтобы больше не нарушал такие вот.
1: Главные новости дня.
11: Бензино-апокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается Кабинет министров во главе с премьером Михаилом Мишустиным.
20: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле, комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
11: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне несложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
21: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду, там по нулям.
22: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно.
23: Так, вот дальше, мои дорогие, «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
11: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
0: Сейчас к заправке подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-го обычного нет, дизель 97 и очередь.
11: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсец и предупреждает о последствиях.
2: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились, что хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить. А бедняки у вас машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают. Это все будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
11: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручает топливо, которое они успели залить впрок в канистры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
4: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемы для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но тем не менее формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что в принципе, если даже, так скажем, там западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но тем не менее он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизируют, так скажем, обстановку.
1: На радио «Лента». Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Телеграм-канал «Кремлевский инсайдер» о том, что президент Путин обеспокоен состоянием экономики.
7: Владимир Путин нервничает, и это заметно. Российский президент все больше обеспокоен состоянием экономики. Во-первых, стоимость заимствований выросла до болезненных уровней. Напряжение уже такое, что, как сообщают инсайдеры, Путин ругает чиновников из-за застоя в частных инвестициях. Во-вторых, фонд национального благосостояния России истощается.
6: Социолог Николай Митрохин о том, как попытка ответа на санкции ударила по еще одной отрасли России.
8: Прямо сейчас на наших глазах Россия теряет еще одно советское наследие. Ее роль коммерческого железнодорожного транспортного коридора с Дальнего Востока в Европу. Уже пару месяцев российская таможня задерживает поток грузов, выборочно проверяя контейнеры с задекларированной электроникой и оптикой, а также товарами так называемого двойного назначения. Это, мол, российский ответ на усиление западных санкций. Но в результате все просто остановилось, потому что контейнеры грузят на поезда, а таможня весь поезд отправляет в тупик и очень долго проверяет. То есть потребители ждут товар уже по 2-3 месяца, а главное, транспортные агенты даже не могут сказать, где он в данный момент находится. Как следствие, китайцы уже массово стали отправлять грузы морем, потому что так они быстрее попадут на конечный пункт. И самое печальное, что репутация таких транспортных коридоров нарабатывается годами, а потерять ее можно за пару месяцев. В начале 90-х, когда грузы в находке грабили, потребовалось лет 15, чтобы отмыть репутацию порта. Но там были частные лица, а тут государство.
6: Аналитик Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов о том, что больше всех рост цен ощущают пенсионеры.
9: Инфляция сегодня сфокусирована на товарах, потребляемых малообеспеченными слоями населения. И это ведет к ее крайне асоциальному характеру. То есть рост цен по корзине для бедных существенно выше общего уровня роста цен по всем социальным категориям и, соответственно, реальный размер пенсий, который у нас считается индикатором благосостояния бедного населения с учетом роста цен для этой социальной группы, продолжает буквально проваливаться. Да? То есть из-за ускоренного роста цен на продовольствие уровень жизни малообеспеченного населения существенно снижается. При том, что на данных по средней инфляции соответствующая просадка минимальная.
1: TikTok-канал «Тайный советник» представляет.
24: Зачем Лукашенко построил Украину? Все очень просто. Господину Лукашенко необходимы хотя бы какие-то неформально нейтральные отношения с Украиной. Господин Лукашенко, он же прекрасно понимает, что если война длится, сколько там, больше 12 лет, то Россия точно ее не выигрывает. Ну, так получилось, что не выигрываются такие долгоиграющие войны. Все, застают стороны на своих позициях, и нужно о чем-то брать и договариваться. Также, естественно, господин Лукашенко понимает, что Россия и он вместе с ней окажутся в полной изоляции. После того, как эта война окончится. И также господин Лукашенко, я думаю, он прекрасно на самом деле понимает, что никто из украинцев, вот этот вот заход со стороны Беларуси, да, когда она открыла свои границы для того, чтобы российская армия пошла на Киев. Вот я думаю, что Александр Григорьевич прекрасно осознает. Украинцы этого не простят. Также господин Лукашенко осознает, какая свистопляска начнется после выборов. После выборов, как мы уже раньше это все обсуждали, большая вероятность того, что вот вся эта вот ситуация, она, выражаясь спортивным языком, перейдет во второй тайм. И так как это финальная игра для обеих команд, то, соответственно, жалеть не будет никаких сил. И, соответственно, у Александра Григорьевича все шансы попасть под раздачу. Да, потому что Россия будет требовать, чтобы он немедленно вступил в войну, придется в нее вступать. Вступать не хочется, поэтому надежда только на то, что Россия каким-то образом передумает или произойдет какое-то чудо. Понимаете? Потому что в политике очень часто происходят чудеса. Это все уже было в новейшей истории. Например, распад Советского Союза на американское Рождество. Как вам? И, кстати, ЦРУ в свое время даже не предупредило об этом господина Буша. Что главный геополитический противник перестал существовать аккурат в Рождество. Представляете, уровень разведки какой был? Ужас, там столько голов полетело. Ну, не суть. Соответственно, Александру Григорьевичу необходимо искать какие-то точки соприкосновения. Он там как-то сейчас поучаствовал, помог поменять 10 человек пленных, не обывись сколько, немного, ну какой-то знак внимания оказывает. Посмотрите, как Александр Григорьевич стелится перед американцами, делает практически все, о чем они его попросят. Просто все, да, он немножко как бы выкаблучивается, он это все делает, но после того, как прочитает им двух- или трехчасовую лекцию на тему того, какой он умный и красивый, ну все делает. Все делает, всех выпускает из тюрьмы, предоставляет все услуги и все, что просят американцы. А с Украиной, опять же, такая же ситуация, что нужно как-то начинать стелиться. Потому что Украина, в отличие от России, может нанести Беларуси мгновенное фактически поражение. Россия уничтожает Беларусь в длинную вот своей позицией. Россия, она вот катится в эту черную воронку, из которой нет выхода на самом деле. Все повторяется. Это следующий виток истории для России. Вот приблизительно, как был Афганистан в свое время. Вот все повторяется абсолютно. Ну и вот Россия сейчас хочет, чтобы все ее союзники, да, и разделили с ней эту судьбу. Так получается, потому что, а как же, ребятки, вы, когда вам нужно было газ брали, все брали, мы всегда вам помогали, теперь, когда нам трудно, вы не хотите помогать? Нет, так не получится. Ну, и если Казахстан, например, уже отскочил, потому что его старший брат теперь не русский, а китаец, то у господина Лукашенко такого маневра нет. И нужно предпринимать хотя бы какие-то шаги. Плюс, естественно, осознается вина, коллективная вина Белоруссии как страны перед Украиной как страной. Потому что, опять же, повторюсь, предоставляла свою территорию для атаки. И, естественно, это так просто с рук не сойдет. Вообще, незавидная судьба, конечно, Беларусь тоже ожидает. Там Александр Григорьевич наговорил о том, что это братские народы с одной судьбой, еще с чем-то. Вот просто как в воду смотрит. Будет такая же война на территории Беларуси, просто она пройдет намного быстрее, ну, потому что Украина уже все там заточена. Ну, и условно Александр Григорьевич грозит каким-то образом Украине, что мы ответим так, что мало не покажется, ничем подобным, да, для такого ответа Беларусь как страна не располагает. Ничем. Ядерное оружие, которое завезла на ее территорию Россию, просто поставили Беларусь теперь перед странами НАТО как мишень. Да, и просто она стала очередной целью на карте для стран НАТО, а раньше такого не было. Беларусь не входила в список целей, которые страны НАТО будут уничтожать в случае Третьей мировой войны. Теперь входит. И, соответственно, сейчас втянется в войну после этих выборов по полной программе, потому что нужно продолжать и нужно что-то делать. Входов нет никаких. И вот Александр Григорьевич пытается опять же судорожно хоть где-то, хоть как-то дать какие-то маячки, что я ж вот, ну, не совсем такой. Ну, судьба будет такая же, да, как в Украине, без вариантов. Единственное, что Украина, конечно, больше, обеспечена сильнее, прежде всего за счет западных партнеров своих. У Беларуси такого длинного плеча нет такой скамейки запасных. Есть Россия, которая самой, мягко говоря, не сладко. И есть господин Путин, который считает, например, что господин Лукашенко, вот лично ему, господину Путину, обязан как земля колхозу. И, соответственно, этот должок он взыскивает. Была надежда, конечно, у Александра Григорьевича, что как-то эта риторика перед выборами спадет, что как-то захотят выбираться сейчас в Кремле на все-таки мирной повестке. Вот на это Александр Григорьевич рассчитывал, что все равно вот разговаривать будет больше про мир, может быть, где-то остановятся или что-то зафиксируют, потому что так легче избраться, люди не хотят уже больше населения России, да, не хотят они уже больше этих войнушек. Слишком дорого, слишком кроваво, вообще все не нравится, непонятно зачем. Но эта надежда, естественно, растаяла. Господин Путин, вы же слышали, что он заявил несколько дней назад на съезде Единой России, это абсолютно воинственная риторика, что победа будет за профессионале, что мы ничего не проиграем. Александр Григорьевич слышит это по-своему. Ну что, господину Путину все равно, какое будет количество жертв, он продолжит добиваться своих личных целей в этой войне. Соответственно, цели Беларуси и цели господина Лукашенко вообще никакого значения не имеют. И как бы не хотели белорусы остаться немножко в стороне от этого конфликта, как бы отвернуться и сказать, ну там один раз что-то нас не спрашивали, не зашли, мы же никаким образом, больше ни нюхом, ни рылом, чего вы, успокойтесь, мы же нет, никогда, мы мирные, вот картошка, проходите, дороги. Но вот не получится так. Слишком сильный был этот удар по Украине. Вот Украина, скорее всего, его даже не ожидала. Понимаете, что белорусы возьмут и откроют на свою территорию вот так вот в наглую. Просто не ожидала. Ну и, конечно, не прощаются геополитически такие шаги. Беларусь в том или ином виде будет за это платить. Но тут важно понимать один очень простой момент, что Украине мега выгодно, чтобы Беларусь обрушилась в один момент. Вот просто мега выгодно. Потому что Александр Григорьевич не настолько там любим, потому что там начнет все гореть на гражданском уровне, и как пожар гасить, вообще никто не знает. Ни в Кремле, ни в Минске, просто никто. Соответственно, Украина как бы из последних сил сдерживается, чтобы не насыпать там по полной и закончить с экономикой. Вот просто с экономикой Беларуси закончить там буквально за 48 часов, разрушив основные стратегические бюджетообразующие предприятия. 48 часов это я взял с большим запасом. Поэтому Украина сидит и просто потирает руки. Ну когда? Но сейчас мы можем это все быстренько закончить. И Александру Григорьевичу, понимая, что других соседей у него нет, и они не появятся ни в какое ближайшее время, необходимо вот так вот как-то пытаться ужиком опять между капельками, ну как-то пытаться что-то там сгладить. Потому что иначе это будет последний день независимости Украины для Беларуси в том виде, в котором Беларусь сейчас существует. А Александр Григорьевич, ой, как этого не хочет.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
10: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
13: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу. Под видом мирной работы сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
14: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
13: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
15: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там,
12: Та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
13: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
15: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация будет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение в общество о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
13: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или по всей России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
17: Короче, вот там, в той стороне, в стороне Джанкоя сейчас летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
18: Бутамония.
17: Да, вот бутамония просто летит.
16: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
25: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
16: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
18: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран», уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата – уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
16: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Говорят,

0: и 4 норвежских F-35А. Заправку обеспечивал самолет-заправщик НАТО. Дальность бортовых радиолокационных систем этих самолетов позволяет закрыть практически весь Кольский полуостров и Архангельскую область, на которую и был совершен основной удар. В этих условиях такие полеты требуется отслеживать регулярно, ведь авиация НАТО подобным образом действует на севере России сравнительно редко.
1: Украину вооружат до зубов. Военкор подобный о новом проекте итальянского концерна «Леонардо».
0: Итальянский оборонно-промышленный концерн «Леонардо», один из крупнейших военных подрядчиков Евросоюза, открыл на Украине дочернюю компанию «Леонардо Юкрейн». Заявленные направления деятельности охватывают научные и инженерные исследования, разработку программного обеспечения, информационные технологии, производство коммуникационного оборудования, навигационных и измерительных приборов, специальной техники, а также монтаж и обслуживание электронных и оптических систем. Главный практический интерес «Леонардо» — испытания в боевых условиях компонентов перспективной системы противовоздушной обороны «Купол Микеланджело», предназначенный для защиты от воздушных угроз, включая массированные атаки дронов. Помимо этого, гендиректор холдинга Лоренцо Мариани назвал приоритетной сферой сотрудничества с украинским оборонным сектором беспилотные технологии. По задумке итальянских конструкторов, «Купол Микеланджело» должен противодействовать широкому спектру угроз — баллистическим и гиперзвуковым ракетам, беспилотникам и даже роям дронов, а также кораблям и наземным силам противника. В разработке «Леонардо» хочет использовать искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен автоматически координировать ответные действия с машинной скоростью, сохраняя при этом контроль со стороны человека. Очень неприятно, что такие технологии, по сути, будут использовать против нас.
1: После «Вайлдберрис» взялись за «Озон». Военкор канала «Архангел спецназа» о новой серии ударов по российской логистике.
0: После атак на логистические центры «Озон» в Поволжье, украинцы начали атаки против маркетплейса на юге России. Минувшей ночью российскими войсками зафиксировано не менее 351 беспилотника над разными регионами, преимущественно над Краснодарским и Ставропольским краями. Целями стали сразу 4 склада. В Краснодаре удары пришлись по складам в самом городе. Под удар попал в том числе склад сети магазинов товаров для дома «Кучинленд Хоум». В Адыгее пострадал «НМ», где находится один из логистических терминалов «Озон». Также объект «Озон» попал под удар в Невинномысске, Ставропольского края. Еще один логистический терминал маркетплейса атакован в поселке в Дагестане. Они атакуют склады, рассчитывая, что это вызовет проблемы в российской экономике. Они продолжат это делать.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Поздравления с неприятным послевкусием. Военкор Живов о словах Лукашенко в адрес Украины.
3: Поздравляя украинцев с 35-й годовщиной независимости, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь открыта для украинцев с добрыми намерениями. Он подчеркнул историческую близость двух народов и выразил уверенность, что будущие поколения белорусов и украинцев смогут сохранить дружеские отношения. Более того, Лукашенко допустил, что Минск и Киев в будущем способны вернуться к сотрудничеству, основанному на доверии, уважении и равноправии. В завершение он пожелал Украине мира, процветания и счастья. Классический маневр – сохранить лицо, оставить себе пространство для маневра и не брать на себя никаких обязательств. Очень уважаем Лукашенко, но в этот день он мог бы воздержаться от поздравлений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил Зеленского и украинский народ с годовщиной независимости и сразу перешел к конкретике. Он отметил укрепление стратегического партнерства между странами, сотрудничество в энергетике и важность взаимной поддержки, территориальной целостности и суверенитета. По словам его, Азербайджан продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку. Более страшного преступления, чем совершенное Ельцином в Беловежской пуще, русская история, наверное, не знала.
1: «Старлинк» могут пустить вглубь России. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом опасном сценарии для украинских ударных дронов.
0: В зарубежном издании Financial Times пишут, что в Киеве добиваются от Илона Маска разрешения на применение «Старлинк» для ударов вглубь России. Украина рассчитывает получить возможность использовать дроны со «Старлинк» для атак по пусковым установкам баллистических ракет на глубину до 200 километров от границы. Для этого требуется личное одобрение Илона Маска. Дополнительной проблемой стало увольнение Федорова с поста главы Минобороны Украины. Именно у него была прямая связь с бизнесменом. Правда, Федоров вроде бы как в Штаты планирует. Издание также отмечает, что у Киева заканчиваются противоракеты для противовоздушной обороны, тогда как Россия наращивает производство ракет и беспилотников. При этом желание бить по пусковым установкам

0: это альтернатива, которую российскому командованию следует учитывать. Украинцы уже начали это делать. И очень сомнительно, что вооруженные силы Украины станут использовать такие возможности исключительно для ударов по баллистике. Под удар начнет попадать все, что окажется в зоне досягаемости.
1: Обломки снова прилетают точно в цель. Военкор канал «Зергулио» о самообмане после ударов по складам «Озон».
0: Читаю в СМИ про падение обломков на склады, теперь уже «Озон». Параллельно смотрю видео, где обломки, неотличимо схожие с совершенно целым беспилотником, подлетают, переходят в пикирование и точно бьют по складам. Вот этот самообман со 100% сбитием и обломками опасен и деструктивен по своей сути. Ведь если это обломки и все сбито, значит противовоздушная оборона на высоте и делать ничего не надо. А если признать, что медленные беспилотники точечно выносят несколько крупнейших складов за сутки, практически на любом расстоянии, тут уже логика подсказывает, что необходимо принимать меры. Самое плохое, что только может быть, это вранье самому себе. Убеждение, что нога не гниет, и это не гангрена, а просто простуда. Запах можно дезодорантом отбить, а чтобы вид не портить, подорожник приложить. С виду зеленое и хорошо пахнет, значит, можно заявить, что все в порядке. И так до заражения крови. 5-й год войны. Когда мы уже дойдем до очевидных вещей, непонятно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Военный блогер Максим Калашников о бессмысленности ударов по гражданским объектам на Украине.
5: В Одессе полетели тегеране, соответственно, и вот по центру, по жилым домам 70 шахедов и 20 ракет разных типов. Я вот думаю, а в чем смысл ударов по Одессе, да? Вот сейчас по электростанции, по теплоэлектростанции в Одессе врубили, да? Зачем? Вот в чем смысл этих ударов? А еще есть удары по Павлограду, по торговому центру. Ну, видимо, в Павлограде, в торговом центре, там были центры принятия решений, тайно Зеленский заседал с натовскими генералами. Получается, что вы сейчас Одессу наказываете. И вы пробуждаете в ней ненависть. И у меня такое впечатление, что вот так вот поступает с моей до боли родной Одессы, потому что в Москве Бамонт не считает ее русским городом, понимаете? А вот так вы Одессу, вот я вот встретил сейчас своего земляка, он говорит, в Одессе ну, жуткие антирусские настроения от этих налетов дронов и прочих ударов. Но, в принципе, и в Харькове то же самое. Харьков в итоге что получил? Вот такое избиение. Да? И как вы понимаете, как вы думаете, какие там настроения, какое там сейчас отношение к Российской Федерации? Ну да, да, то же самое. И когда по Павлограду вот так же вы бьете, Павлоград это просто по Днепропетровску, по торговому центру, да? Это не центр принятия решения, да не нефтебаза, между прочим, не склад боеприпасов. Вот это и есть путь, понимаете, к тому, что путь к фиаско, так называемый СВО.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как в России из школьников сначала воспитывают маленьких воинов, а потом отправляют их на настоящую войну. 18-летний Никита Василейко еще недавно учился в гимназии, плел маскировочные сети, помогал грузить посылки для фронта, а вскоре после совершеннолетия подписал контракт и погиб от удара беспилотника. Его историю теперь рассказывают как пример мужества, хотя главный вопрос совсем другой. Почему вчерашнего ребенка никто из взрослых не попытался уберечь? Сегодня разберем, как военные кружки, школьная агитация, обещание больших денег и культ героической смерти превращают подростков в удобное пополнение для армии.
7: Знаешь, Ну вот самое страшное во всей этой истории, это даже не то, что он погиб, хотя это, безусловно, трагедия. Самое страшное – это то, насколько буднично все произошло.
6: Ну да, как будто так и надо.
7: Вот именно. Мы же обычно думаем о вербовке как, о каких-то людях в камуфляже, которые сидят в мрачном военкомате. А тут, по сути, вербовщиком выступила сама школьная система.
6: Гимназия, учителя, да?
7: Да, учителя, которые просто дали ребенку ножницы резать маскировочную сеть на уроке. И вот как вообще общество пропустило этот момент, когда обычная школа трансформировалась в призывной пункт?
6: Слушай, подожди, я вот тут пытаюсь понять механику, потому что одно дело – это сплести сеть на уроке труда, или после уроков, а совершенно другое – пойти подписать юридический документ, контракт и поехать под реальную артиллерию. Это же не происходит за один день, правильно?
7: Нет, конечно, это долгий процесс.
6: Вот как выглядит этот мост? Как от школьной парты человек доходит до окопа?
7: Это классическая воронка продаж, если использовать терминологию маркетологов.
6: Воронка продаж. Звучит как-то очень цинично.
7: Это очень цинично, да. Потому что система выстроена так, чтобы подросток не замечал переходов между этапами. То есть бесплатный, совершенно безобидный первый уровень – это написать письмо неизвестному солдату.
6: Ну да, вроде доброе дело.
7: Угу. Второй уровень – это вступить в отряд типа вот этого Добрыни, где был Никита. Там надеть красивую форму, берет. Третий уровень – это уже какие-нибудь соревнования по сборке автомата. И вот финальный этап, когда воронка сужается – это уже реальный военный контракт.
6: Звучит логично в теории, но есть же такое движение, как юнармия. И там к весне 2025 года числилось больше 1 800 000 детей.
7: Да, огромная цифра.
6: И принимают туда, насколько я знаю, с 8 лет. Просто невозможно поверить, что почти 2 миллиона детей заставили маршировать из-под палки. В чем секрет такой массовости?
7: Грамоты, опять же, адреналин от стрельбы в тире. Для психики 8-летнего или 12-летнего парня это невероятно привлекательно.
6: Это дает статус среди сверстников.
7: Окей, статус – это понятно. Но у этих детей есть смартфоны, и они же не в вакууме живут.
6: Ну да.
7: Открываешь любую соцсеть, мессенджер, и там реальные кадры. Разрушения, пленные, госпиталя. Как вот эта государственная машина умудряется перебить цифровой шум и сохранить эту иллюзию красивой игры?
6: Слушай, тут алгоритмы соцсетей просто работают на государство. Смотри, если подросток попадает в военный кружок, он начинает гуглить оружие, технику, экипировку.
7: Логично, да, интересуется темой. И алгоритм мгновенно формирует вокруг него информационный пузырь. Вместо реальной крови он видит в ленте такие динамичные ролики под модную музыку, где спецназ выбивает двери, дроны красиво взлетают в закат.
6: То есть такая глянцевая реклама.
7: Абсолютно. Это отредактированная реклама подвига, из которой просто аккуратно вырезали оторванные конечности и посттравматический синдром.
6: Хорошо, промывка мозгов, вот это воронковое влечение в школе, это понятно. Но ведь в 14 или в 16 лет контракт никто не подпишет, это незаконно.
7: Угу.
6: Получается, вся эта система просто маринует их до определенной даты на календаре?
7: Именно так. 18-летие – это такая юридическая кнопка старта. Весь вот этот школьный патриотизм, он нужен ровно для того, чтобы к дню своего совершеннолетия парень подошел с уже готовой психологической установкой.
6: И знаешь, вот тут возникает парадокс. В 18 лет российская власть, система, не доверяет молодому человеку купить бутылку крепкого алкоголя.
7: Да, или взять большой кредит.
6: Вот. Считается, что он еще не созрел, не способен оценить риски для своего здоровья. Но при этом подписать документ, по которому его буквально на следующий день могут отправить на штурм, это пожалуйста.
7: Это можно назвать, синдромом одноразового взрослого.
6: Одноразового взрослого.
7: Да. Система признает человека взрослым ровно для одной цели. Чтобы он мог легально умереть. Для управления бизнесом, для серьезных должностей он еще ребенок. Но для фронта это идеальный расходный материал.
6: Слушай, если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, критики могут сказать, ему 18, он дееспособный гражданин, он сам сделал свой выбор. Юридически это все чисто, никто его за руку не тянул.
7: А о каком свободном выборе вообще можно говорить, если проанализировать альтернатива? Вот представь, на одной чаше весов жизнь в каком-нибудь депрессивном регионе, закрытый техникум, мизерная зарплата на старте, годы тяжелого труда, просто чтобы, ну, снять комнату на окраине.
6: Мрак, в общем.
7: Да. А на другой чаше государственная машина, которая предлагает мгновенный статус героя и гигантские по меркам этого региона деньги, причем авансом.
6: То есть это просто такой финансовый капкан? Обычная зарплата выпускника и вот эти выплаты по контракту, они просто несопоставимы?
7: Абсолютно несопоставимы. Подростку буквально показывают сумму с 6 нулями, крупным шрифтом. Но финансы — это же только половина ловушки.
6: А вторая?
7: Вторая половина — это жесточайшая психологическая манипуляция. Вербовка давит на самое уязвимое место любого юноша. Это страх показаться трусом. Ему внушают мысль: «Сомневаешься, значит, ты не настоящий мужчина».
6: Хочешь сказать, что отказ от контракта, он приравнивается к социальному самоубийству в этой конкретной среде?
7: Да, в его тусовке. Подростковая психика, она так устроена, что одобрение группы критически важно. Вот представь, вчерашний троечник, которого ну никто не замечал.
6: Угу.
7: Он подписывает бумагу, надевает форму и мгновенно становится центром внимания. Знакомые взрослые называют его мужчиной, еще до того, как он вообще понял, куда он попал. Это такое социальное опьянение.
6: Но ведь сказать «нет» такой огромной машине, сказать «я хочу выучиться работать, помогать семье», это же требует колоссального внутреннего стержня.
7: Очень большого.
6: Почему вот такой версии мужества не учат в школах?
7: Да потому что системе не нужны независимые люди с внутренним стержнем. Системе нужен послушный ресурс. И чтобы получить подпись этого ресурса, в ход идут прямые и ложные обещания.
6: Давай вот этот момент разберем подробнее. Как вообще выглядит разговор в кабинете вербовщика? Вот как они снимают последние сомнения у самого парня и, главное, у его родителей?
7: Ну, там работает классический прием успокоения. Вербовщик таким доверительным тоном сообщает, мол, не волнуйся, ты же молодой и без опыта. Никто тебя в пекло не бросит.
6: Будешь сидеть в тылу?
7: Да, будешь связистом во второй линии, водителем грузовика или вообще на охране складов.
6: И человек рисует себе картину такой, ну, технической работы где-то далеко от передовой. Идеально, родители выдыхают.
7: Вот только есть колоссальная разница между словами человека в уютном кабинете и письменным приказом командира на месте. Устное обещание тыла, оно не стоит ровным счетом ничего.
6: Юридической силы у этих слов нет?
7: Вообще нет.
6: Получается, что как только подпись поставлена, подросток перестает себе принадлежать. И если в штурмовой группе нехватка людей, то командир просто берет и переводит туда этого связиста или водителя.
7: Именно так. Это же армия. Отказаться, как от какой-нибудь неудачной подработки на гражданке, уже невозможно. Контракт связывает по рукам и ногам. И самое главное понятие тыла в современных реалиях, оно вообще размыто.
6: Да, если вернуться к истории Никиты Василейко, он же погиб от удара беспилотника.
7: Да.
6: И вот здесь ломается вся эта навязанная школьная пропаганда про личную храбрость, физическую силу.
7: Война дронов, она просто обнуляет юношескую смелость. Ты можешь быть самым быстрым, самым сильным, искренне верить в какие-то идеалы. Это никак не остановит осколки от дрона,
6: которым управляет оператор за 10 километров от тебя.
7: Да, технологиям абсолютно плевать на подростковый патриотизм.
6: Слушай, ну если беспилотники так легко уничтожают технику людей, то масштаб потерь, он должен быть колоссальным? Как система справляется с тем фактом, что вчерашние школьники возвращаются в закрытых гробах? Речь ведь идет о сотнях жизней. К лету 26-го года подтверждена гибель не менее 218-летних парней. Тот же Алишер Свирин из Подмосковья, которому в начале конфликта было всего 14 лет. Или вот эти множественные случаи в Татарстане.
7: Ну, 200 подтвержденных – это только те, чьи имена удалось найти в открытых источниках. Реальная цифра наверняка выше. И система не просто справляется с этим, она цинично перерабатывает эти смерти. Начинается следующий этап вот этой воронки.
6: То есть биографию погибшего парня тут же очищают от всего человеческого.
7: Да.
6: Вырезают вот эти страхи, сомнения, боль, слезы матери и оставляют только такой бронзовый памятник.
7: Да, приезжают какие-то чиновники, произносят заученные речи о мужестве долге. А подростки, которые стоят вокруг на линейке, они считывают очень четкий, хотя и негласный сигнал. Самый быстрый способ получить вечное уважение взрослых и государства – это умереть в военной форме.
6: И кульминация всего этого процесса – это проект «Парта героя».
7: Да, это просто нечто.
6: В школах устанавливают специальную парту с фотографией убитого выпускника и его биографией. И право сидеть за этой партой выдают отличникам, ну, как награду за успехи в учебе.
7: Это чистой воды оперантное обуславливание, если обратиться к психологии. Школа берет главный критерий успеха для ребенка, ну, то есть хорошие оценки, и связывает его с мемориалом погибшего солдата.
6: Это же дикость. В центре детского пространства, там, где должны обсуждаться планы на будущее, поступление в вузы, первая любовь, устанавливается культ смерти.
7: Ребенку буквально перепрошивают мозг. Его заставляют ассоциировать смерть в 18 лет с высшим социальным одобрением. То есть война становится не трагедией, а, ну, почетной школьной традицией.
6: Получается замкнутый конвейер.
7: Абсолютно замкнутый. Сначала человек нужен системе как живая боевая единица, а когда он погибает, его мгновенно превращают в мертвый символ. Зачем? Чтобы привлечь следующих призывников. Вот если в одной школе открывают сразу 3 или 4 такие парты, это же кричит о масштабах катастрофы.
6: Но на торжественных линейках никто не задает этот вопрос. А как вообще вчерашний ученик оказался в зоне боевых действий?
7: Никто не задает.
6: И кто во всем этом виноват? Ну, очень удобно спихнуть вину на самого погибшего подростка. Мол, он же сам подписал документ, он был добровольцем, его никто не заставлял.
7: Это самое лицемерное оправдание из всех возможных. Ответственность, она всегда размазана по длинной цепочке взрослых.
6: Начиная со школы.
7: Да учитель, который принес на урок ножницы для этих маскировочных сетей. Директор школы, который превратил класс в пункт агитации. Вербовщик, который сидел и лгал про безопасную службу в тылу. Чиновник, который утвердил эти правила призыва. И само государство, которое создало условия, при которых у молодежи в регионах, ну, просто нет социальных лифтов, кроме армии.
6: Да, никто конкретно вроде бы не виноват. Каждый просто делал свою работу, а на выходе – оборванная в 18 лет жизнь. Ну знаешь, если кто-то слушает это и думает, мой ребенок умный, он на это не поведется, это ведь опасная иллюзия. Давление среды просто огромное.
7: Очень опасное.
6: Неужели семья совсем бессильна перед этой махиной? Что конкретно могут сделать родители, вот на практике?
7: Простые занудные действия. Потребовать копию контракта для изучения. Сказать вербовщику в лицо, мы покажем этот документ независимому юристу.
6: Угу.
7: Задать прямой вопрос, где конкретно будет проходить служба. И почему ваши устные гарантии безопасности не прописаны в документе черным по белому? Как только включается юридическая грамотность, давление вербовщиков часто дает сбой. Им проще найти кого-то более сговорчивого.
6: Хорошо, это юридическая сторона. А что касается психологического давления? Вот как защитить подростка от этих манипуляций про «ты же настоящий мужчина» и так далее?
7: Нужно нормализовать страх. Взрослые должны прямым текстом дома говорить своим детям, бояться смерти – это нормально. Сомневаться – это проявление зрелости ума, а не слабости. Настоящая смелость – это способность сказать «нет» толпе, которая толкает тебя в пропасть.
6: То есть взрослый, который просит подростка не торопиться, он, по сути, возвращает ему реальную, а не иллюзорную свободу выбора.
7: Именно так.
6: Звучит как единственный адекватный способ, ну, противостоять этому конвейеру. Но ведь государство в таком подходе совершенно не заинтересовано. Ему же нужно постоянное пополнение личного состава любой ценой.
7: И из-за этого страна своими же руками загоняет себя в демографическую и экономическую катастрофу. Это макроэкономический уровень проблемы, о котором, ну, не принято говорить на патриотических уроках.
6: Объясни механизм. То есть государство меняет будущих специалистов на медали?
7: Да. 18-летние парни – это же будущие инженеры, врачи, программисты, строители, учителя. Это те, кто должен создавать экономику через 5-10 лет. Государство перемалывает этот потенциал, выплачивает родственникам эти разовые компенсации, а потом чиновники из экономических ведомств разводят руками и жалуются на острый кадровый голод на заводах.
6: И пытаются заткнуть эти дыры на производстве мигрантами или пенсионерами. Потому что молодежь, ну, она просто исчезла из демографической пирамиды.
7: Государство буквально пожирает собственное будущее. В статистике военных ведомств подписанный контракт – это просто галочка, это выполнение плана. Погибший – это сухая строчка в отчете. В этих таблицах нет графы «непрожитая жизнь». Там не учитываются дети, которые теперь никогда не родятся. Там нет технологий, которые эти ребята могли бы изобрести или внедрить.
6: В общем, вывод здесь тяжелый, но предельно простой. Нигита Василейко начали готовить к фронту задолго до того, как ему исполнилось 18. Сначала войну сделали привычной частью его школьной жизни, потом предложили контракт, а после гибели превратили его самого в пример для следующих подростков. Пока гибель вчерашних школьников называют поводом для гордости, а не причиной остановить этот конвейер, новые выпускники будут повторять тот же путь до контракта, а затем до портрета на стене. На этом сегодняшний разбор дня закончен. Спасибо, что слушали. Берегите себя и своих близких.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
8: Потери на фронте растут. За последнюю неделю увеличилось число калининградцев, погибших на СВО. Подготовка идет полным ходом. В Калининградской области состоялись учения на случай мобилизации жителей региона. Тарифы рванут вверх после выборов. С 1 октября коммуналка в регионе подорожает как минимум на 15%. Газ еще больше. По состоянию на сейчас подтверждена гибель на СВО 1667 жителей Калининградской области. Это на 15 человек больше, чем было известно ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградцев может быть намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось на 254 человека. До 17600 жителей округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным Z-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
9: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек – убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Через некрологи, посты друзей, знакомых в социальных сетях, фотографии из кладбищ и памятных досок.
8: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, спецоперация превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списке попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Военная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы или, что хуже, насильно отправляют на войну.
9: За последние полтора месяца правозащитные организации получили жалобы жителей как минимум 17 регионов России на насильственные задержания и принуждение к подписанию контрактов с Минобороны. Такие случаи зафиксированы в Удмуртии, Приморье, Иркутской, Рязанской, Архангельской областях и Бурятии. По словам юриста Тимофея Васькина, в обращениях люди рассказывали об угрозах подбросить наркотики, похищениях с улицы и доставлении в воинские части, а также о принуждении подписывать контракт в состоянии опьянения. Только за неполный август военные адвокаты получили более 15 таких обращений. Среди них – случаи в Благовещенске, Архангельске, Новороссийске, Грабиджане, Улан-Удэ, Ижевске, Омске и других городах.
8: По словам военных экспертов, в последние месяцы Минобороны становится все сложнее набирать достаточное количество контрактников для компенсации потерь на фронте, а массовое применение ВСУ беспилотников сократило продолжительность жизни солдат на передовой до минут, дней или недель. Поэтому из-за нехватки личного состава военные начали проверять готовность регионов к мобилизации. Одни из таких учений прошли в июле в Калининградской области, пишет американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, отрабатывали размещение мобилизованных жителей региона, обеспечение их продовольствием и оружием. Подобные мероприятия проходят и в других регионах страны. Так, еще в июне чиновники из мобилизационных структур Южного федерального округа съехались на учения по проведению массовой мобилизации в городе Волжский, Волгоградской области. По этому поводу был снят целый телевизионный сюжет. Правда, позже администрация Волжского удалила всю информацию. Но интернет помнит, как глава управления мобилизационной работы Волгоградской области Сергей Карпов заявил о создании в Волжском хорошей базы для организации и проведения мобилизации.
10: В Волжском собрались представители мобилизационных структур из различных организаций субъектов Южного федерального округа для участия в сборе по вопросам проведения мобилизации. Мероприятие проводилось под эгидой Главного управления специальных программ президента Российской Федерации с целью обмена информацией и опытом по данной теме.
11: Цель – это рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом.
12: В городе Волжском создана хорошая база организации проведения мобилизации.
10: Для проведения мобилизационного сбора в Волжске были подготовлены 4 площадки. Первая из них находилась в Центре культуры и искусства «Октябрь». Здесь был развернут учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации. Второй пункт – в Волжском институте экономики, педагогики и права, где организовали участок оповещения для работы посыльных, разносящих повестки. А на площадке завода «Волжский оргсинтез» разместился учебный штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий, призванный продемонстрировать работу на базе крупного предприятия.
8: Кстати, сами рекрутеры вербовщиков на спецоперацию с Украиной анонимно рассказывают о запросе от государства на минимум 500 тысяч добровольцев. При этом военкоры отмечают, что объявить новую мобилизацию для пополнения разбитой кровопролитными боями российской армии могут сразу после выборов в Госдуму. Отметим, что Калининградская область в последнее время отдельно привлекает внимание из-за своего положения между странами НАТО. По данным западных разведок, если Москва решится на эскалацию конфликта с Западом, одним из сценариев может стать захват Сувалкского коридора – полосы земли между Белоруссией и Калининградом, которая проходит по границе Литвы и Польши. Именно этот участок соединяет страны Балтии с остальной территорией НАТО. Впрочем, в Москве это опровергают, уверяя, что Запад намеренно разгоняет истерию о нападении России. Тем временем в Калининградской области родственники воюющих бойцов не в состоянии решить бытовые проблемы и, по сути, брошенные на произвол судьбы обращаются за помощью к губернатору.
13: Жительница Полесска Татьяна написала на странице в соцсети Алексея Беспрозванных 24 августа, что уже трое суток живет без света после штормового ветра в выходные. Пришлось выбросить все продукты из холодильника. На устранение аварии, упавшее дерево задело провода у ее дома, до сих пор никто не приехал. «Если бы мой муж в зоне СВО выполнял так свои обязанности, как тут относится к нам», – написала женщина.
8: Судя по комментарию Россети «Янтарь», мощный циклон нарушил электроснабжение на нескольких улицах в Полесске. Утверждается, что работы по возврату света людям ведутся круглосуточно, мобилизованы все силы и средства. Всего же стихия оставила без света 35 населенных пунктов Калининградской области. В большинстве случаев электроснабжение восстановили. А сейчас о грядущем коммунальном шторме. С 1 октября калининградцев ждет новое подорожание коммуналки. Газ для плит – вырастет сразу почти на 16%.
9: Сильнее всего подорожает газ для бытовых нужд. Кубометр голубого топлива для приготовления пищи вырастет до 15 рублей 64 копеек. Для квартир с газовой плитой и водонагревателем цена увеличится с 12,42 до 14 рублей 37 копеек. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%, с 9,58 до 10 рублей 55 копеек за кубический метр. С 1 октября меняются и другие коммунальные тарифы. В частности, новые цены установлены на электроэнергию, а у ряда поставщиков – на тепло и горячую воду. При этом холодная вода и водоотведение непосредственно в Калининграде, по утвержденным тарифам, останутся на прежнем уровне.
8: Причем это уже второе повышение коммунальной платы за год. С 1 января предельный индекс для региона составлял без малого 2%, а с октября текущего года он увеличивается до 15%. И это по минимальным оценкам. Словом, жизнь дорожает, цены растут, только зарплатам за всем этим никак не угнаться. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
14: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Россия перебросила в Балтийское море сразу два крупных боевых корабля Северного флота. Сначала здесь появился большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Затем через датские проливы прошел один из самых современных российских фрегатов – «Адмирал Касатонов». Москва официально не объяснила, зачем корабли направили именно в Балтику. Возможно, речь идет об учениях, плановой ротации или демонстрации присутствия. Но есть и еще одна версия. Корабли могут использовать для сопровождения российских танкеров и грузовых судов. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вокруг обычных, на первый взгляд, торговых перевозок разворачивается уже вполне военная история. Давайте спокойно разберемся, что именно происходит в Балтийском море, зачем торговому танкеру может понадобиться ракетный фрегат и что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций. Начнем с кораблей. «Адмирал Касатонов» – фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на калибры, ониксы и гиперзвуковые цирконы. Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно цирконы? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – «Адмирал Левченко». Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересует не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия со своей стороны не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. И добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже пахнет жареным. Что будет дальше, можно будет понять не по громким заявлениям, а по маршрутам. Если адмирал Касатонов и адмирал Левченко примут участие в учениях и затем уйдут, это один сценарий. Если они начнут регулярно встречать танкеры в Финском заливе и сопровождать их до датских проливов, другой. Если рядом с российскими коммерческими судами одновременно появятся военные корабли нескольких стран, возникнет уже новая практика морского контроля, которой раньше в таком масштабе не было. Пока же известны три факта. Россия перебросила в Балтийское море два крупных корабля Северного флота. Российские военные корабли уже использовались для сопровождения коммерческих судов. И Москва публично заявила о возможности ответных действий против европейского судоходства. Все остальное покажут ближайшие маршруты, учения и переговоры по корабельной радиосвязи. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Предприниматель из Екатеринбурга, работавшая с маркетплейсами, не выразила сожаления от ударов украинскими дронами по Озону.
16: Сметное количество роликов, Озон сгорел. Как быть? Мы не ожидали. Сейчас вот хоть захейтите меня, хоть закидайте меня негативными комментариями. Я рада. Пусть сгорит этот Озон нафиг. Абсолютно осознанно говорю это. Я сама продавец на маркетплейсах. У меня у самой сегодня в Самаре сгорели товары. У меня вообще не было никакого желания там работать. Но маркетплейсы единолично сделали такую политику, что если ты не работаешь на маркетплейсах, то значит ты не сможешь продать свой товар вообще в принципе нигде. Буквально лет 5 еще назад прекрасно, просто чудесно работал Инстаграм, просто чудесно работал сайт, было очень много заказов. Я шью руками детский текстиль, детские бортики в кроватку. Я даже открывала магазин. Я была вынуждена закрыть и свой сайт, я была вынуждена закрыть и магазин, и страница в Инстаграме у меня тоже сдохла. Почему? Потому что к нам пришли маркетплейсы. Я столько времени я боролась для того, чтобы не выходить со своей ручной работы на маркетплейсе, но у меня просто не было выхода. Первые полгода я поотправляла туда хорошие, дорогие вещи. И за эти первые полгода я схватила только одно, конкретно Озон. Клиенты хотят хорошие, дорогие вещи, но они платить за это не хотят. Я отправляла дорогую вещь, мне
17: делали возвраты, клали туда дешевые китайские за 500 рублей бортики и делали возвраты. Озон все одобрял. Я вот поэтому радуюсь, что с Озоном так произошло. Озон абсолютно бессовестно, абсолютно похабно относится к своим продавцам. Я хочу, чтобы эта эра маркетплейсов, вот этот вот бум, ажиотаж, который был создан, чтобы это все просто кончилось. Должно быть, в мире должно быть равновесие. Маркетплейсы убили очень много бизнеса. У нас в городе половина торговых центров, торговые площади, торговые помещения, они пусты, потому что люди не выдержали, люди закрылись.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин объяснил, почему нефтегазовые компании не вкладываются в обновление и модернизацию нефтеперерабатывающих предприятий.
18: Но поскольку это центр убытков и центр проблем, и к этим НПЗ относятся по принципу «да горяем синим пламенем», потому что центр убытков и проблем, ну да, хотя бы с долгами разобраться. Потому что это же не постоянно, это же временно. Модернизация играет в долгосрок. Но у нас же колониальная модель экономического развития. У нас налоги, таможенные сборы, вся система экономического регулирования направлена на то, чтобы страна продавала сырье, а потом покупала продукцию переработки этого сырья, если ей позволят, даря всю прибыль и все технологии своим конкурентам или своим врагам. В этом же суть налоговой политики и таможенной, кстати говоря, политики. В этой ситуации модернизировать НПЗ для коммерческой структуры – это убыточно. Потому что НПЗ – это центр убытков. И это бессмысленно. И мы видели бензиновый кризис 23-го года. В 25-м году все списали на дроны. Бензиновый кризис. Но, простите, в 23-м году дронов не было точно, а бензиновый кризис был. Все очень просто.
2: Криминальные новости.
19: Герои шоу «Мужское и женское» устроили расправу над жительницей Красноярского края. Мужчина вместе с любовницей убил жену, которая издевалась над собственными детьми. Супружеская жизнь 36-летнего Ивана и 41-летней Елены настолько не ладилась и была полна скандалов, что их семья стала героями одного из выпусков шоу на Первом канале. Участники передачи старались наставить мужа и жену на правильный путь, подумать о будущем трех общих детей, но семейный разлад в итоге привел к трагедии. По данным базы, мужчина завел любовницу и ушел к ней, но разводиться с женой не стал. Вечером 14 августа Иван приехал в общежитие к супруге вместе с новой избранницей. Между мужем и женой сразу разгорелся скандал. Во время ссоры Иван набросился на супругу и стал бить ее головой о ванну. После этого любовница мужчины держала Елену за ноги, не давая вырваться и позвать на помощь. В итоге женщину задушил муж. После убийства Иван и его спутница завернули тело в одеяло, вынесли во двор и спрятали под листвой. Почти неделю спустя останки обнаружил прохожий. Полиция быстро вышла на след пары, их задержали. Красноярский СК возбудил уголовное дело. Судьбой троих детей сейчас занимаются органы опеки. В 2023 году, когда вышла передача с участием Ивана и Елены, именно вопрос воспитания детей стал краеугольным. Тогда подруга убитой пыталась лишить ее родителей прав, обвиняя в пьянстве, избиении детей и антисанитарии в доме. Елена все отрицала. Свекровь обещала оформить опеку над всеми детьми, если женщину лишат родительских прав. Подросток ранил ножом водителя такси в Дагестане. По версии следствия, 16-летний парень ехал в такси по Каспийску. В какой-то момент у него начался конфликт с водителем, в ходе которого юноша вытащил нож и пырнул мужчину в шею. Мужчина начал сопротивляться, выхватил нож у нападавшего и в ответ ранил его ножом в живот. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения для несовершеннолетнего. Ступинский пироман спалил чужого добра на 35 миллионов рублей. Личную неприязнь мужчина решил выразить максимально горячо. Сначала сгорел дом за 14 миллионов рублей, следом второй за 19 миллионов, а заодно и хозпостройка с вещами. Общий ущерб превысил 35 миллионов рублей. Полицейские нашли предполагаемого поджигателя. Им оказался 59-летний мужчина. Он пробирался на участке потерпевшего и поджигал постройки. Ранее мужчина судим не был. Любителя решать личные вопросы с огоньком задержали и отправили в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
4: Автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук о том, что российские войска увязли, а Украина бьет не только по фронту, а по экономике, воюя на истощение РФ.
20: Есть тут две стороны проблемы. Одна организационная, бюрократическая. Не так давно встречался с офицером с одного из наших проблемных направлений, скажем так. Я спрашиваю, вот почему ложные доклады? То есть от кого это идет?
21: По-прежнему?
20: Да. И мне интересно было просто послушать точку зрения отдельного офицера. Он говорит, проблема в том, что люди от уровня комбата и выше боятся брать ответственность. То есть у него есть проблема, он говорит, я доложу об этой проблеме, меня начнут сношать. Я не буду о ней докладывать.
21: Конечно.
20: И вот такая вот ситуация приводит к тому, что командиры выше не владеет обстановкой на местах. И от этого формируются ложные доклады. А противник-то бьет туда, где у нас слабые места. Вторая проблема по изменению реалий боевых действий – это то, что сейчас полноценная война дронов. И сейчас получается так, что у нас удары начали наноситься по самой важной составляющей нашей военной машины – по экономике. По экономике страны. И если даже обратиться к ударам по Ленинградской области, по Таганрогу, где по судам ударили, где били по Краснодарскому краю, выносят целенаправленно экономические объекты для того, чтобы снизить наш экономический потенциал.
21: Угу.
20: А это приводит еще к тому, что мы, взрослые люди, понимаем, что НДС поднялся не просто так.
21: Конечно.
20: Что утиль, сбор и прочее тоже не просто так.
21: Да.
20: А это приводит к росту социального напряжения в том числе. Я думаю, что подобного рода война на истощение, если ничего не будет улучшаться, 1,5-2 года – это предел именно войны на истощение, без проведения мобилизации.
2: Главные новости дня.
22: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
23: В июле высокопоставленные военные из Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
22: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. В ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
24: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас писали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем переданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10. Все полегли.
22: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
0: когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть насрочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
1: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочную аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
15: Доктор медицинских наук об инициативе властей создать отдельный реестр всех россиян, которые не вакцинировались.
3: Поставить нас всех на учет, заставить нас приходить отчитываться, оправдываться, извиняться, больше не буду и так далее. То есть это социальный рейтинг. С их точки зрения все нормально, все здорово. И 1984 год, Джордж Оруэлл, пожалуйте к нам. То есть мы под контролем большого брата. Вот. А с нашей точки зрения категорически этого допускать нельзя. Кстати, сторонники вот этого регистра в Минздраве помогают некие организации биологические. То есть вот биологи считают, что все здорово, все классно и нормально. Вот. Но, слава богу, так скажем, я не видел медицинских таких организаций в поддержку этого движения. Но с 1 сентября 2028 года нам обещают, что такой регистр будет, и все мы пойдем отчитываться туда. Не пойдем. У нас по этому поводу есть асимметричное решение. Но так а вы посмотрите, что у нас происходит. Вот та история Новосибирской области и в целом ряде других регионов с пожиганием живых коровушек, буренушек, она же тоже чем закончилась? Выступлением. Запись такая в интернете, 5 или 6 людей говорят, все очень здорово, очень вкусно, мы за, нам все компенсировали, мы хотим. Правда, этих людей никто, как фермеров, не опознал. Кто бухгалтер, кто еще какой-то разнорабочий. Вот. Но, тем не менее, вот такие выступления в поддержку тех или иных решений, они у нас происходят постоянно. И сверху то же самое. Нам говорят, здорово, все классно, мы за. Но, не знаю, мы не одобряем, а если нас спрашивать о том, что мы планируем делать, а точно так же мы будем планировать выступать против этого регистра, как мы выступали против QR-кода. Почему? Да потому что существует 323 закон, там есть 91 статья, пункт 1. Рассматриваем все внесения наших данных, в том числе и в общероссийские информационные системы, возможно, после нашего согласия. Если это согласие отсутствует, значит, мы имеем право сопротивляться и доказывать это на всех уровнях. Дело в том, что вписываться в те или иные программы со своим здоровьем, а тем паче со здоровьем наших детей и внуков, ну, извините, это уже суицидальное поведение, это социопатия, которую нужно лечить.
2: Радио Лента. Прямая речь.
4: Топливный кризис в Москве набирает обороты, гигантские очереди на автозаправочные станции стали нормой и участились в случае кражи бензина из автомобилей.
5: Ну что, ребятки, с почином меня. Вот и добрались мы до воровства. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак, а нет, позавчера. Поставил автомобиль, сегодня утром сел за руль, включая зажигание, у меня одно деление. Хорошо, хоть одно деление оставили, но там и невозможно было слить. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что?

0: Зависимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
1: Короче, вот там, в той стороне, в стороне Джанкоя сейчас летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
2: Бутамония.
1: Да, вот бутамония просто летит.
0: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
3: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
0: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
4: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран», уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата — уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
0: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Один склад – десятки миллиардов ущерба. Олег Царев о цене ударов по «Озон» и провале защиты бизнеса.
7: Дроны ударили по логистическому хабу «Озон» в Чапаевске Самарской области. Склад занимал площадь 135 тысяч квадратных метров. Вмещал около 40 миллионов товаров. А строительство было вложено 7,5 миллиардов рублей. Сразу после атаки подвергся склад «Озон» в Оренбурге площадью около 79 тысяч квадратных метров и вместимостью свыше 31 миллиона товаров. Инвестиции составляли порядка 4,5 миллиардов рублей. Это уже 25-й и 26-й склады, пораженные с 18 июля. «Озон» оценивает ущерб. Восстановление склада стоит в среднем около 70 тысяч рублей за квадратный метр. А стоимость товаров – может составлять от 190 до 310 тысяч рублей на тот же метр. Таким образом, ущерб одному крупному объекту может исчисляться десятками миллиардов рублей. При этом стоимость самого ударного беспилотника несопоставимо меньше. Отсюда главный вопрос: почему защита объектов до сих пор обходится бизнесу и государству сложнее, чем противнику, их уничтожение? Государственная противовоздушная оборона физически не может закрыть каждый склад, элеватор, нефтебазу и подстанцию. Таких объектов тысячи. Пока документы

0: документы о защите разрабатывают и согласовывают, противник продолжает наращивать производство новых беспилотников и наносить удары.
1: Целый дрон превратился в обломки. Военкор Живов о странном языке чиновников после удара по Озон.
2: В Оренбурге атакован склад. Видео доступно в сети. Губернатор заявил, что он поврежден обломками беспилотника. Отдельные горячие головы, глядя на видео, заявляют, что склад атакован целым беспилотником. Но мы с вами отчетливо понимаем, что этого не может быть. Все беспилотники сбиты или подавлены. В том числе и тот, что попал на видео. Как же объяснить разницу между официальной версией и тем, что мы видим своими глазами? Мы видим обломки беспилотника. Просто до момента их сепарации из целого в частное. Впрочем, на месте попадания однозначно будут обнаружены только обломки беспилотника, а не беспилотник целиком. Значит, слова руководителя региона верны на 100%. Обломки беспилотника в составе группы обломков по предварительному сговору атаковали склад «Озон». Впрочем, законопослушные граждане даже не должны смотреть подобные видео, дабы не впадать в сомнения и искушения. Скоро останется только верить губернаторам на слово. Эти парни же никогда не обманывают нас. Ведь правда?
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
5: Бля, сит, ты чё? Я на рашка уеб. Он пролетел просто рядом с домом.
4: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
6: Над нами где-то.
4: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитральной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
7: Беспилотник.
4: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
8: Завод. Все, я честно. Так, проснулся, блядь.
4: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Wildberries».
6: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут, «Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут, не тронут». И что скажете?
4: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Представьте обычное объявление. Охранник склада, высокая зарплата, бесплатное проживание и никакого фронта. Человек нажимает кнопку «Откликнуться», рассчитывая получить работу, а во время оформления узнает, что должен подписать контракт с Министерством обороны. Его уверяют, служить придется в тылу, должность уже согласована, через год можно будет вернуться домой, только эти обещания остаются в телефонном разговоре, а после подписи место службы определяет командование. В эфире «Разбор дня», и сегодня речь пойдет о том, как военный контракт прячут внутри обычной вакансии охранника, водителя или строителя.
9: Слушай, ну масштаб тут, конечно, просто поражает. Речь вообще не о единичных случаях обмана.
7: Да, это настоящая конвейерная система. Я анализировала данные за август 2026 года.
9: Угу.
7: Произошел, ну, настоящий информационный взрыв. Буквально за пару дней появляются тысячи объявлений.
9: Около 2000?
7: Да. И ищут охранников на склады известных маркетплейсов. Везде фигурируют знакомые бренды Wildberries, Озон.
9: Причем формулировка там весьма специфическая.
7: Вот именно. Везде написано «охрана складов в составе мобильной огневой группы».
9: Стой, какая мобильная огневая группа на гражданском складе? Ну неужели кто-то читает эту фразу и думает, что будет просто сканировать штрих-коды у шлагбаума?
7: Ну вот представь себе.
9: Это же прямым текстом звучит как боевая задача. Я не верю, что нормальный человек не заметит подвоха.
7: Для тебя это очевидно, потому что ты умеешь анализировать текст. А для обывателя это звучит как, ну, некая элитная служба безопасности.
9: Элитная охрана склада.
7: Да. Человек видит бренд, известный крупный логотип. Он моментально усыпляет бдительность.
9: Ага.
7: Соискатель представляет себе гигантский распределительный центр фуры. Думает, ну да, времена сейчас неспокойные. Может, там усиленная охрана от беспилотников.
9: То есть ты хочешь сказать, что корпоративный логотип условного маркетплейса просто наглухо блокирует инстинкт самосохранения?
7: Именно. Бренд здесь работает как идеальная ширма. Психологическая подмена происходит еще до первого звонка.
9: Звучит как-то слишком просто, если честно.
7: Не просто блокирует, а создает иллюзию абсолютной прозрачности. Человек уже оценил это предложение как вакансию большого легального бизнеса.
9: И известное имя на фасаде скрывает, ну, совершенно другой набор рисков.
7: Вот. И когда соискатель звонит по номеру, уверенный голос рекрутера подтверждает легенду. Да, нужно защищать склады, но на фронт никто не отправит.
9: Требуется закрыть тыловые части?
7: Да.
9: Если посмотреть на механику этого процесса, поражает, как грамотно выстроена воронка продаж.
7: Абсолютно.
9: Процесс затягивания соискателя выстроен филигранно, шаг за шагом.
7: Да никто не предлагает сразу ехать в окоп. Сначала просто звонок, типа «уточните условия».
9: Именно.
7: Потом просят короткую анкету. Ничего серьезного. Имя и возраст.
9: За ней следует просьба прислать фото паспорта.
7: И на каждом этапе человек уверен, что проходит, ну, стандартную бюрократию. Потом внезапно выясняется, что нужно пройти медкомиссию и подписать контракт с Министерством обороны.
9: И человеку объясняют это как банальную формальность.
7: Точно. Говорят, ну, объект государственный, работа связана с оружием. Без военного документа никак не обойтись.
9: Это просто бумага для доступа на объект.
7: Вот.
9: И вот на этом этапе срабатывает ловушка, известная в психологии как эффект потраченных усилий.
7: Угу.
9: Человек уже передал паспортные данные, прошел медкомиссию, он, скорее всего, уже сообщил семье о новой перспективной работе.
7: Мысленно распределил доходы.
9: Да. И отказаться на этой стадии, ну, невероятно сложно. Психика воспринимает это не как спасение от авантюры, а так потерю уникального шанса.
7: Но слушай, ты упускаешь самую главную деталь. Деньги.
9: Ну, это понятно.
7: Огромные суммы в объявлениях, которые в десятки раз превышают среднюю зарплату в регионах. Плюс щедрые обещания списать долги.
9: Согласен, суммы там фигурируют просто космические для обычного охранника.
7: Вот именно. Деньги в этой ситуации наглухо выключают критическое мышление.
9: Угу.
7: Когда у человека просроченные кредиты, когда каждый день звонят коллекторы из банков, он видит в этом объявлении не риски, он видит долгожданное освобождение.
9: Мозг просто отказывается анализировать опасность.
7: Да, человек думает о том, как закроет микрозаймы, а не о том, что с ним произойдет через пару месяцев.
9: Но разве разница в зарплате в 10 раз не должна задать базовый вопрос, за какой именно риск мне столько платят?
7: В идеальном мире – да.
9: Ни один маркетплейс в мире не платит охраннику миллионы просто за патрулирование забора. Давление кредитов, конечно, сильно, но неужели люди готовы прощать странные формулировки?
7: И отсутствие названия реального работника.
9: Да? И требование ехать в другой регион?
7: Допустим, соискатель оказался более внимательным.
9: Так.
7: Он не слепо верит, а начинает задавать прямые вопросы по телефону. Точно не фронт, точно буду работать по специальности.
9: И что ему отвечают?
7: И тут рекрутеры начинают виртуозно создавать миф о безопасном тылу. Человеку гарантируют службу в Белоруссии, в Китае, на нефтяных терминалах.
9: В Китае? Серьезно?
7: Абсолютно. Или в госпиталях. Обещают все, что угодно.
9: Лишь бы согласился.
7: Да, говорят, ты же водитель с 20-летним стажем, будешь возить грузы в глубоком тылу.
9: Или повар.
7: Или ты повар, будешь работать на кухне при штабе. Логика подается железная. Зачем армия отправлять хорошего экскаваторщика в пехоту?
9: Звучит невероятно убедительно.
7: Очень.
9: Убедительно, но это абсолютно ложная логика. Порты, колонны снабжения – это приоритетные военные цели. Мобильная огневая группа создается не хулиганов гонять.
7: А чтобы дроны сбивать?
9: Да поражать воздушные цели – это само по себе связано с огромным риском для жизни.
7: 100%.
9: А во-вторых, устный телефонный разговор с рекрутером, ну, его к делу не пришьешь.
7: Подожди, то есть все эти обещания про работу на складе в безопасном регионе вообще не имеют никакой силы?
9: Юридически – ноль. Пустой звук.
7: Обалдеть.
9: Как только контракт подписан, вступает в силу армейская логика и уставы.
7: Угу.
9: Подразделению может элементарно не хватать людей на совершенно другой должности.
7: То есть потребности командования всегда оказываются важнее милой беседы в WhatsApp?
9: Абсолютно. И вот тот самый охранник склада из-за банальной штатной необходимости за один день легко становится обычным стрелком.
7: И никто не будет слушать его возмущений?
9: Командование не обязано учитывать рекламные обещания человека, который там где-то разместил вакансию в интернете.
7: И вот здесь кроется главная юридическая ловушка всей схемы.
9: Подмена понятий.
7: Да. Людям обещают работу на год, им это представляют как понятную, привычную вахту. Поехал на север, отработал 12 месяцев, вернулся домой.
9: Происходит колоссальная подмена.
7: Гражданский трудовой кодекс маскирует под военный контракт.
9: Нужно четко понимать разницу в законах. Трудовой договор подчиняется Трудовому кодексу.
7: Угу.
9: Если ты устроился охранником, начальник не может устным приказом отправить тебе выполнять работу сварщика.
7: Без согласия, да.
9: И самое главное, ты можешь встать, написать заявление и уволиться по собственному желанию. А военный контракт – это переход в совершенно другой правовой мир. Это отношение службы и беспрекословного подчинения.
7: И сроки там работают иначе, верно?
9: Совершенно иначе. согласно указу о частичной мобилизации от сентября 2022 года. Указ номер 647. Контракты не заканчиваются просто по истечению срока.
7: То есть год прошел, а ты не можешь уйти.
9: Уволиться по собственному желанию, потому что тебе надоело, просто нельзя.
7: Слушай, пока ты это объяснял, мне в голову пришла такая аналогия. Это ведь, ну, как купить билет на обычный городской автобус.
9: Так.
7: Ты садишься, закрываешь глаза, чтобы вздремнуть. А когда открываешь, понимаешь, что находишься в летящем самолете.
9: Ха, ну да.
7: И выйти на следующей остановке уже не выйдет. Попытка уйти самовольно грозит уголовным делом, а не увольнением.
9: Отличная аналогия. Разница действительно катастрофическая. Попытка выйти из самолета на ходу – это риск.
7: Тюрьмы.
9: Да. В трудовых отношениях человек продает труд и время. А в военных он обязан подчиняться приказам.
7: Анализируя подобные схемы, нельзя не вспомнить историю пермского студента, которая недавно мелькала в новостях.
9: Да, я помню эту историю.
7: Парень откликнулся на вакансию охранника, поехал оформляться, думал подработать, а в итоге оказался на фронте. Если эта схема настолько опасна и массова, возникает резонный вопрос.
9: Какой?
7: Почему платформы ее не блокируют? У них же есть нейросети, модераторы. Система вообще пропускает тысячи одинаковых текстов.
9: Ответ кроется в алгоритмах.
7: Так.
9: Вербовщики намеренно используют исключительно гражданские слова. Алгоритмы видят слово «курьер», «сварщик», «охрана».
7: То есть они обходят фильтры?
9: Да. Никто не пишет слово «фронт». Вместо него используется фраза «новые территории».
7: Ага.
9: Вместо слов «контракт с Минобороной» пишут «специальное соглашение».
7: Или «защита объектов».
9: Точно.
7: То есть автоматическая модерация видит просто компанию, которая, ну, массово нанимает людей на склад.
9: Робот видит обычный найм. К тому же сам текст объявления законов не нарушает. Вся магия обмана начинается потом.
7: В мессенджере?
9: Да. Разговор переносится в телефонный звонок или в Telegram. А там площадка уже ничего не контролирует.
7: Но ведь площадки несут ответственность. Они продают доверие.
9: В этом и заключается главная этическая проблема.
7: Человек заходит на известный сервис и верит, что там проверенные работодатели. Более того, эти сервисы берут деньги за продвижение таких вакансий.
9: Интернет-сервис не может вечно прятаться за аргументом, что он лишь доска объявлений. Если суть — это военная служба, это должно быть в заголовке.
7: А не скрыто до момента перехода в WhatsApp.
9: Без явной маркировки человек покупает тот самый билет на автобус, который оказывается билетом на самолет.
7: Возникает вопрос, как защитить себя? Если платформы не справляются, линия обороны остается только у соискателя.
9: Нужно задавать правильные вопросы.
7: Да. Как за 10 минут понять, куда на самом деле зовут работать? Анализ алгоритмов вербовщиков позволяет выделить 4 простых вопроса.
9: Давай по порядку. Первый и самый важный вопрос. Нужен ли для оформления контракт с Министерством обороны?
7: Точно. Если в ответ начинают звучать витиеватые фразы про особое оформление или статус добровольца, нужно требовать точное название документа. Второй вопрос.
9: Кто указан работодателем в бумагах и кто конкретно будет перечислять зарплату?
7: Упоминание крупного маркетплейса в тексте совершенно не означает, что эта корпорация будет стороной договора.
9: Если деньги платят государство, а не ООО «Ромашка», это не гражданская работа.
7: Третье. Где письменно зафиксировано место службы?
9: Если рекрутер говорит, что место службы определяется по заявке...
7: Или это приоритетное назначение...
9: Эти слова не стоят ничего. Нет документа с четким адресом, нет никакой гарантии.
7: Что это будет склад в центре страны.
9: И четвертое, самое критичное. Как расторгается этот контракт?
7: Да.
9: Если рекрутер бодро обещает, что через год просто вернетесь домой, необходимо немедленно сверить эти слова с указом номер 647.
7: Лучше всего проконсультироваться с независимым юристом.
9: Один только этот пункт полностью разрушает иллюзию обычной вахты.
7: Получается, что самая фатальная ошибка соискателя – это сравнивать подобные предложения с обычными вакансиями исключительно по размеру зарплаты.
9: Вот именно.
7: Человек сидит с калькулятором, считает, что выбирает между двумя складами, а на самом деле выбирает между двумя совершенно разными правовыми мирами.
9: И это подводит к очень жесткой финальной мысли.
7: Давай, послушаем.
9: В обычной гражданской вакансии человек продает свои навыки и свое время. У него остается свобода.
7: Угу.
9: В этой же схеме, под видом работы, у человека забирают контроль над собственным правовым статусом.
7: над его жизнью?
9: Забирают контроль над местом пребывания и свободой выбора. Эта заоблачная финансовая выплата компенсирует несложность работы охранником. Она компенсирует переход в режим, из которого нельзя просто так выйти.
7: В итоге схема держится на простой подмене. Человеку предлагают профессию, а оформляют военнослужащим. Названия известных складов, обещания тыла и слова о годовой службе нужны до подписи. После нее они не обязывают командование ни к чему. Уволиться, как с обычной работы, уже нельзя, указанная специальность может измениться, а безопасный объект способен оказаться совсем не там, где его рисовал собеседник по телефону. Поэтому правило здесь одно. Если для работы охранником, водителем или строителем требуют контракт с Министерством обороны, речь идет не о вакансии, а о военной службе со всеми ее последствиями. Это был разбор дня. Спасибо, что дослушали. Проверяйте документы до подписи и берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
10: В июле высокопоставленные военные Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
4: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
11: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас списали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем переданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
4: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
12: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть насрочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
4: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочную аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
13: Президент Владимир Путин о том, что партия «Единая Россия» никогда не давала пустых обещаний.
14: В ходе избирательной кампании, конечно же, порой звучат и красивые, броские лозунги, обещания снять все проблемы, причем немедленно, сейчас, в одночасье. Но далеко не всегда за этими словами стоят четкие приоритеты, механизмы решения конкретных задач, управленческий опыт, расчет ресурсов и план дальнейших действий, да и свой кадровый потенциал. У «Единой России» все это есть. Пустых декларативных обещаний партия никогда не давала. Поэтому и стала ведущей политической силой, которая консолидирует общество, вносит значимый вклад в национальную повестку.
3: Главные новости дня.
4: Обратный эффект СВО. Россия теряет союзников. Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Охлаждение отношений между Россией и Арменией принесли свои первые политические плоды. В ближайшее время Ереван начнет процесс подачи заявки на вступление в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
15: Мы проведем референдум после того, как официально подадим заявку на членство в ЕС, получим соответствующий ответ и разработаем план действий. Это процесс, требующий объемной работы. И в предстоящем времени мы начнем этот процесс, особенно внимая призывам наших коллег по ЕАС.
4: Последняя фраза Пашиняна адресована лидерам России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, которые в мае этого года поставили Армении ультиматум – определиться либо дружить с ЕС, либо с ЕАЭС. Тогда Армению призвали в кратчайшие сроки провести общенациональный референдум, на котором должны были свое мнение высказать граждане. Однако Пашинян тогда ответил – референдум проведут тогда, когда станет реальной перспектива вступления в ЕС. И вот теперь, по его словам, после получения ответа от ЕС и дорожной карты, в стране таки пройдет референдум. Пашинян также выразил готовность к исключению Армении из ОДКБ, отметив, что это освободит Ереван от дилеммы – выходить или не выходить. Армяне очень скептически относятся к этой организации после того, как ОДКБ не защитила страну от нападения Азербайджана на Нагорный Карабах в 2023 году. Тогда Армения рассчитывала на военную помощь союзников, но в итоге потеряла Карабах. По сути, своей дипломатией Россия сама толкнула Армению в объятия Евросоюза, считает политолог Геннадий Якимов.
16: Армения стоит вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит еще целый, если она туда намеревается войти, десятилетие усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум, и обсуждение, и, может быть, изменение законодательства, и все остальное. Но опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, российской какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
4: Также, по мнению эксперта, сыграла свою роль и торговая война, которую Россия начала против Армении 30 мая, запретив ввоз многих товаров. Лишившись большой доли российского рынка, Армения пришла за помощью к ЕС и ее получила. Евросоюз выделил армянским фермерам 50 миллионов евро безвозмездной помощи и открыл свои рынки. В итоге Армения только выиграла от ограничений, введенных Россией, считает экономист Игорь Липсит.
17: Надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции. Как вы знаете, Армения сказала, ну, какие проблемы, мы в Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Не знаю, помните эту историю или нет. Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что? Значит, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, там образовался больше спрос, чем предъявляла Россия, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения.
18: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции больно ударили по самой России, ведь дешевые армянские товары пришлось замещать более дорогим импортом, и цены на овощи и фрукты пошли вверх. Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Россия теряет очередного союзника в очень непростые времена, когда все меньше стран ее поддерживают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной Думе Гарри Минх о том, что регулирование СМИ, мессенджеров и интернета остается одним из приоритетов властей.
19: Все, что касается медийного пространства, все, что касается мессенджеров, интернета, информтехнологий, это тоже один из наших приоритетов. Все, что касается контента, не технологического, а уже содержательного аспекта, это тоже наш приоритет. И, например, все, что касается информации, которая связана с сопровождением СВО. Безусловно, там мы будем стараться, чтобы минимизировать утечки информации по глупости, по недомыслию, когда люди там чуть ли не селфи делают на фоне каких-то объектов или пораженных, или еще не пораженных, ну и так далее, и так далее.
3: На радио «Лента» «Шок дня».
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Один склад – десятки миллиардов ущерба. Олег Царев о цене ударов по «Озон» и провале защиты бизнеса.
21: Дроны ударили по логистическому хабу «Озон» в Чапаевске Самарской области. Склад занимал площадь 135 тысяч квадратных метров. Вмещал около 40 миллионов товаров. А строительство было вложено 7,5 миллиардов рублей. Сразу после атаки подвергся склад «Озон» в Оренбурге площадью около 79 тысяч квадратных метров и вместимостью свыше 31 миллиона товаров. Инвестиции составляли порядка 4,5 миллиардов рублей. Это уже 25-й и 26-й склады, пораженные с 18 июля. «Озон» оценивает ущерб. Восстановление склада стоит в среднем около 70 тысяч рублей за квадратный метр. А стоимость товаров – может составлять от 190 до 310 тысяч рублей на тот же метр. Таким образом, ущерб одному крупному объекту может исчисляться десятками миллиардов рублей. При этом стоимость самого ударного беспилотника несопоставимо меньше. Отсюда главный вопрос: почему защита объектов до сих пор обходится бизнесу и государству сложнее, чем противнику, их уничтожение? Государственная противовоздушная оборона физически не может закрыть каждый склад, элеватор, нефтебазу и подстанцию. Таких объектов тысячи. Пока документы о защите разрабатывают и согласовывают, противник продолжает наращивать производство новых беспилотников и наносить удары.
1: Целый дрон превратился в обломки. Военкор Живов о странном языке чиновников после удара по «Озон».
0: В Оренбурге атакован склад. Видео доступно в сети. Губернатор заявил, что он поврежден обломками беспилотника. Отдельные горячие головы, глядя на видео, заявляют, что склад атакован целым беспилотником. Но мы с вами отчетливо понимаем, что этого не может быть. Все беспилотники сбиты или подавлены. В том числе и тот, что попал на видео. Как же объяснить разницу между официальной версией и тем, что мы видим своими глазами? Мы видим обломки беспилотника. Просто до момента их сепарации из целого в частное. Впрочем, на месте попадания однозначно будут обнаружены только обломки беспилотника, а не беспилотник целиком. Значит, слова руководителя региона верны на 100%. Обломки беспилотника в составе группы обломков по предварительному сговору атаковали склад «Озон». Впрочем, законопослушные граждане даже не должны смотреть подобные видео, дабы не впадать в сомнения и искушения. Скоро останется только верить губернаторам на слово. Эти парни же никогда не обманывают нас. Ведь правда?
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Маленький воин без будущего. В Волгодонске похоронили 18-летнего Никиту Василейко, лидера местного патриотического клуба, который пошел на СВО после школьного выпускного. В одной из газет Ростовской области появился некролог бойца СВО из Волгодонска Никиты Василейко. Парню было всего 17 лет. На службу он пошел сразу после выпускного из гимназии. При каких условиях он подписал контракт, неизвестно. Некоторые его знакомые говорят, что это результат работы местного клуба патриотического воспитания. Другие уверены, парню обещали золотые горы и службу в тылу.
3: «Маленький воин». Так называют его те, кто знал Никиту лично. Он отправился защищать родину, не дожидаясь повестки по зову сердца. По словам близких, трагедия произошла на передовой. Дрон влетел в сгруппировавшегося парня. Никита погиб мгновенно.
4: Родители молодых парней не на шутку встревожены. По их словам, почти во все школы стали приходить военные вместе с работниками военкомата. Они рассказывают детям истории о героях, уважении, о достойном денежном обеспечении на всю жизнь. Однако в реальности ветераны, вернувшиеся со СВО, мало кому нужны. Они вынуждены выбивать себе каждую копейку, годами ждать протезов и самостоятельно справляться с ПТСР. На прошлой неделе в Волгодонске у ветерана случился приступ из-за громкой музыки во время концерта в местном клубе. Еще один ветеран, Евгений Маковис из Калининграда, вернулся домой после боевых действий без ног. На СВ солдат потерял своего друга.
2: Поехал, короче, подписал контракт. Молодой, 20 лет чуваку. Первые два месяца, типа, смотрите, я там стреляю, у меня такие, ну, снаряды, мы там кайфуем, там территорию захватили, там шашлычки тут жарим. И все, выясняется то, что ихнюю взяли, ну, ее, ну, бригаду эту всю, их расстреляли.
4: Еще один знакомый Евгения, который ушел служить вместе с ним за компанию, пропал без вести 3 года назад. Его тело так не нашли.
2: Трупов, каждый день трупы, каждый день смерти. А все от чего? От развязки войны.
4: В последнее время большая часть погибших на СВО – молодые парни до 25 лет, рассказывают военные медики. Военкоры также об этом пишут и отмечают, что главной причиной такой ситуации стало отсутствие боевого опыта и необходимой подготовки студентов, подписавших контракт на СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, которые возникают в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем очень важную судебную практику. Южный окружной военный суд в апелляции 29 августа 2025 года подтвердил законность отказа госпиталя оформить справку о ранении для получения единовременной выплаты в 3 миллиона рублей по указу номер 98. Ситуация здесь такая. Военнослужащий заявил, что получил осколочное ранение 3 апреля 2022 года. Были проведены служебные проверки. Два свидетеля подтвердили факт ранения. Командование выдало справку о травме и направило бойца на ВВК для оформления справки о ранении. Но госпиталь отказал. Так почему же? Да потому что не было первичных медицинских документов, формы 100, карты оказания медпомощи, записей медроты, документов, оформленных в момент получения ранения. В медицинской же документации за этот период сведений о ранении не оказалось, плюс значительный временной разрыв между событием и обращением, то есть 22-й год, 25-й. И суд здесь поддержал госпиталь. Вывод, друзья, простой и жесткий. Свидетельские показания сами по себе право на выплату не дают. Да, ВВК в отдельных случаях может учитывать показания двух свидетелей, если они подтверждают совместную службу и есть объективные последствия травмы, но это не автоматическая гарантия оформления этой справки. А что же нужно делать, чтобы не потерять выплату? Запомните, при любом ранении, контузии или травме действовать нужно сразу. Обращение за медицинской помощью должно быть зафиксировано документально. Нужно получить первичные документы. Это форма 100, это запись медроты, это выписка, эпикриз и результаты обследований. В документах обязательно должно быть указано происхождение травмы, например, получено при выполнении задач или в период участия. Именно эти формулировки потом анализируют ВВК и госпиталь. Если же вы лечились в гражданской больнице, тогда собирайте все документы и передавайте их в военную медорганизацию по месту прикрепления. И самое важное, друзья, не откладывайте. Суд прямо указал, когда о ранении заявляют спустя годы без медицинских документов за этот период, конечно же, шансы резко снижаются. Если документы потеряны, обязательно делайте письменные запросы в медроту, в госпиталь, в часть. Фиксируйте все. Запомните, в вопросе выплат решают только бумаги, а не воспоминания. Свидетелей мало, значит, для выплаты нужны документы. Поэтому берегите себя и оформляйте все вовремя. Ну, а я вам напомню, если ваш близкий человек находится на СВО, права его нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите.
5: Говорят военкоры.
1: Поздравления с неприятным послевкусием. Военкор Живов о словах Лукашенко в адрес Украины.
6: Поздравляя украинцев с 35-й годовщиной независимости, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь открыта для украинцев с добрыми намерениями. Он подчеркнул историческую близость двух народов и выразил уверенность, что будущие поколения белорусов и украинцев смогут сохранить дружеские отношения. Более того, Лукашенко допустил, что Минск и Киев в будущем способны вернуться к сотрудничеству, основанному на доверии, уважении и равноправии. В завершение он пожелал Украине мира, процветания и счастья. Классический маневр – сохранить лицо, оставить себе пространство для маневра и не брать на себя никаких обязательств. Очень уважаем Лукашенко, но в этот день он мог бы воздержаться от поздравлений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев
0: Также поздравил Зеленского и украинский народ с годовщиной независимости. И сразу перешел к конкретике. Он отметил укрепление стратегического партнерства между странами, сотрудничество в энергетике и важность взаимной поддержки, территориальной целостности и суверенитета. По словам его, Азербайджан продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку. Более страшного преступления, чем совершенное Ельцином в Беловежской пуще, русская история, наверное, не знала.
1: Starlink могут пустить вглубь России. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом опасном сценарии для украинских ударных дронов.
7: В зарубежном издании Financial Times пишут, что в Киеве добиваются от Илона Маска разрешения на применение Starlink для ударов вглубь России. Украина рассчитывает получить возможность использовать дроны со Starlink для атак по пусковым установкам баллистических ракет на глубину до 200 километров от границы. Для этого требуется личное одобрение Илона Маска. Дополнительной проблемой стало увольнение Федорова с поста главы Минобороны Украины. Именно у него была прямая связь с бизнесменом. Правда, Федоров вроде бы как в Штаты планирует. Издание также отмечает, что у Киева заканчиваются противоракеты для противовоздушной обороны, тогда как Россия наращивает производство ракет и беспилотников. При этом желание бить по пусковым установкам — это альтернатива, которую российскому командованию следует учитывать. Украинцы уже начали это делать. И очень сомнительно, что вооруженные силы Украины станут использовать такие возможности исключительно для ударов по баллистике. Под удар начнет попадать все, что окажется в зоне досягаемости.
1: Обломки снова прилетают точно в цель. Военкор канал «Зергулио» о самообмане после ударов по складам «Озон».
7: Читаю в СМИ про падение обломков на склады теперь уже «Озон». Параллельно смотрю видео, где обломки, неотличимо схожие с совершенно целым беспилотником, подлетают, переходят в пикирование и точно бьют по складам. Вот этот самообман со стопроцентным сбитием и обломками опасен и деструктивен по своей сути. Ведь если это обломки и все сбито, значит противовоздушная оборона на высоте и делать ничего не надо. А если признать, что медленные беспилотники точечно выносят несколько крупнейших складов за сутки, практически на любом расстоянии, тут уже логика подсказывает, что необходимо принимать меры. Самое плохое, что только может быть, это вранье самому себе. Убеждение, что нога не гниет, и это не гангрена, а просто простуда. Запах можно дезодорантом отбить, а чтобы вид не портить, подорожник приложить. С виду зеленое и хорошо пахнет, значит, можно заявить, что все в порядке. И так до заражения крови. Пятый год войны. Когда мы уже дойдем до очевидных вещей, непонятно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBD передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
8: Короче, вот там, в той стороне, в стороне Джанкоя сейчас летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
9: Бутамония.
8: Да, вот бутамония просто летит.
4: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
23: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
4: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
9: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран», уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата – уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
4: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Директор Свердловского областного педагогического колледжа Татьяна Симонова рассказала, как кураторы учебного заведения контролируют социальные сети будущих учителей.
10: У нас тоже попадаются такие ситуации, когда куратор подписывается на сети студентов, и иногда действительно какие-то публикации вызывают порицание, но в принципе нужно сделать так, чтобы до каждого дошло, прав он или не прав, чтобы это не просто удали, потому что я это увидел, а удали, потому что ты понял. Это можно делать или как-то это некорректно?
11: Ну, то есть штрафовать, взыскание
10: надо
11: денежные,
10: добиваться все-таки такого осознанности и ответственности, а не дисциплинарными или материальными стимулами как-то это гасить.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте, что все, что вы видите, не настоящее. Ваши руки, чашка на столе, небо над головой, вой сирены за окном. Все это лишь код, пиксель, иллюзия, созданная неведомыми программистами. Мысли, воспоминания, даже страх перед смертью – просто параметры, заданные внутри гигантской симуляции. Матрица. Я впервые наткнулся на эту идею в блоге физика и космолога Макса Тегмарка. Он однажды сказал: «Если реальность устроена математически, то почему бы ей не быть вычисляемой?» Тогда это прозвучало как философская шутка, а теперь все больше ученых склоняются к тому, что это может быть правдой, и становится не по себе. Теория симуляции стала известна еще в 2003 году после статьи философа из Оксфорда Ника Бострома. Он выдвинул предположение: если когда-либо существует высокоразвитая цивилизация, обладающая огромной вычислительной мощностью, и если она способна моделировать целые вселенные с разумными существами внутри, то вероятность того, что мы живем в реальной, а не симулированной вселенной, ничтожно мала.
14: Бостром вывел целую формулу вероятности и сказал: один из трех пунктов должен быть верен. Либо человечество никогда не достигнет стадии, на которой сможет создавать симуляции, либо оно просто не будет этого делать, либо мы уже живем в симуляции. На первый взгляд, это звучит как сюжет из той-таки «Матрицы». Но дело не в кино, дело в странностях, которые мы наблюдаем вокруг и не можем объяснить. В 2017 году группа ученых из университета Бонна во главе с Зохре Давуди пыталась смоделировать поведение кварков внутри виртуальной решетки и обнаружила, что если бы мы действительно жили в симуляции, то в распределении космических лучей должен был бы быть определенный предел энергии. И этот предел совпадает с тем, что мы реально наблюдаем. Физик Сильвестр Джеймс Гейт из Университета Мэриленда вообще заявил, что в уравнениях суперсимметрии он обнаружил код, очень похожий на исправляющий код, который применяют в компьютерных программах. И его цитата до сих пор звучит пугающе. «Мы нашли в уравнениях, описывающих фундаментальные частицы, строки кода». Как будто кто-то встроил защиту от сбоев, как в компьютере. Я начал искать дальше. Если мы живем в симуляции, должны быть глюки. Повторяю.

0: есть и рациональное объяснение. Физик Сет Ллойд объясняет, даже если бы Вселенная была симуляцией, ее вычислительные ресурсы должны были быть колоссальными, а следовательно, симуляция должна была бы быть экономной. А это означает, что в некоторых местах и в некоторые моменты детализация мира может снижаться. Похожую логику используют разработчики игр. Зачем рендерить целый лес, если игрок туда не пойдет? Но есть и скептики. Нил деграсс Тайсон, астрофизик, заявил, что вероятность симуляции высока, но он не верит, что мы когда-либо найдем доказательства. А физик Сабина Хоссенфельдер пишет, мы не сможем проверить гипотезу симуляции, потому что любое обнаруженное подтверждение может быть частью той же симуляции. А что если именно поэтому мы никогда и не найдем правды? Кто-то просто не даст нам выйти за рамки. Как муравей, ползущий по экрану телевизора, он никогда не узнает, что живет на пикселях. Я помню, как однажды ночью смотрел на Луну и вдруг поймал себя на мысли. А если она тоже просто декорация? Может, мы здесь для чего-то эксперимента? Звучит как конспирология, но может, кто-то наблюдает за нами сквозь черный экран? Как мы следим за персонажами в видеоиграх. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руны дня на 25 августа.
3: Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день? Какой совет они нам дадут? Итак, выпала руна Гибо. Люблю эту руну. Эта руна символизирует партнерство, дар, обмен энергии. Это день, когда важно помнить, что все в мире держится на балансе. Вот что отдаем, то и получаем. И Гибо всегда несет гармонию, взаимопомощь, союз. Она говорит о том, что любая встреча в этот день может оказаться судьбоносной, а союз плодотворным. И, конечно же, в таком случае в работе Гибо сулит удачные переговоры, новые партнерства, это какие-то честные сделки. И если вы работаете в команде, например, то день особенно продуктивен, потому что энергия руны помогает находить общий язык и договариваться. И здесь возможны даже подарки судьбы, то есть какие-то предложения от людей, о которых давно мечтали. Но еще Гибо напоминает, если вы получили помощь, важно отвечать тем же. Да, опять же, возвращаемся, что отдаем, то и получаем. И финансово день удачен для каких-то взаимовыгодных проектов, где точно будет в выгоде, в плюсе и один партнер, и другой. В отношениях Гибо проявляется как руна любви, союза, равенства. Она всегда подсказывает, что отношения строятся на взаимном уважении, на доверии, на умении слышать друг друга. И для пар это возможность почувствовать глубже связь, проявить заботу, благодарность, обязательно поговорите по душам, узнайте, чего хочет ваш партнер, каких обновлений, что ему больше всего нравится в отношении с вами. Вы тоже поделитесь своим наболевшим или какими-то желаниями в партнерстве. И такой диалог, такой разговор по душам выведет ваши отношения на новый уровень. А вот для тех, кто одинок, Гибо обещает встречу, которая может перерасти в серьезные отношения. И главное здесь быть открытым и искренним. По здоровью руна указывает на гармонизацию состояния. Это день, когда полезно заниматься любыми практиками, восстанавливать дыхание, какие-то легкие упражнения, медитация, может, плавание. Хорошо работают методы, связанные с обменом энергии, то есть где есть взаимоотношения или контакт.

0: контакт с другим человеком. Это может быть массаж, любая работа с телом, любые телесные практики, даже какие-то, может быть, совместные занятия спортом или, может, совместная растяжка. Да, попросите супруга или супругу вместе позаниматься какими-то легкими, интересными упражнениями дома. И если раньше были, например, у вас в организме недомогания, в этот день можно почувствовать улучшение. Так что подытожим, да, что 24 августа под классной руной Гибо обещает очень гармоничный день, когда дар, благодарность, союз, открытость ведут к новым возможностям. Это время для искренних встреч и плодотворных союзов. Принимайте, благодарите, взаимодействуйте и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
4: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Потери на фронте растут. За последнюю неделю увеличилось число калининградцев, погибших на СВО. Подготовка идет полным ходом. В Калининградской области состоялись учения на случай мобилизации жителей региона. Тарифы рванут вверх после выборов. С 1 октября коммуналка в регионе подорожает как минимум на 15%. Газ еще больше. По состоянию на сейчас подтверждена гибель на СВО 1667 жителей Калининградской области. Это на 15 человек больше, чем было известно ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградцев может быть намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось на 254 человека. До 17 600 жителей округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
6: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Через некрологи, посты друзей, знакомых в социальных сетях, фотографии с кладбищ и памятных досок.
5: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, спецоперация превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Военная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы или, что хуже, насильно отправляют на войну.
6: За последние 1,5 месяца правозащитные организации получили жалобы жителей как минимум 17 регионов России на насильственные задержания и принуждение к подписанию контрактов с Минобороны. Такие случаи зафиксированы в Удмуртии, Приморье, Иркутской, Рязанской, Архангельской областях и Бурятии. По словам юриста Тимофея Васькина, в обращениях люди рассказывали об угрозах подбросить наркотики, похищениях с улицы и доставлении в воинские части, а также о принуждении подписывать контракт в состоянии опьянения. Только за неполный август военные адвокаты получили более 15 таких обращений. Среди них – случаи в Благовещенске, Архангельске, Новороссийске, Грабиджане, Улан-Удэ, Ижевске, Омске и других городах.
5: По словам военных экспертов, в последние месяцы Минобороны становится все сложнее набирать достаточное количество контрактников для компенсации потерь на фронте, а массовое применение ВСУ беспилотников сократило продолжительность жизни солдат на передовой до минут, дней или недель. Поэтому из-за нехватки личного состава военные начали проверять готовность регионов к мобилизации. Одни из таких учений прошли в июле в Калининградской области, пишет американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, отрабатывали размещение мобилизованных жителей региона, обеспечение их продовольствием и оружием. Подобные мероприятия проходят и в других регионах страны. Так, еще в июне чиновники из мобилизационных структур Южного федерального округа съехались на учения по проведению массовой мобилизации в городе Волжский, Волгоградской области. По этому поводу был снят целый телевизионный сюжет. Правда, позже администрация Волжского удалила всю информацию. Но интернет помнит, как глава управления мобилизационной работы Волгоградской области Сергей Карпов заявил о создании в Волжском хорошей базы для организации и проведения мобилизации.
7: В Волжском собрались представители мобилизационных структур из различных организаций субъектов Южного федерального округа для участия в сборе по вопросам проведения мобилизации. Мероприятие проводилось под эгидой Главного управления специальных программ президента Российской Федерации с целью обмена информацией и опытом по данной теме.
8: Цель – это рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом.
9: В городе Волжском создана хорошая база организации проведения мобилизации.
7: Для проведения мобилизационного сбора в Волжском были подготовлены 4 площадки. Первая из них находилась в Центре культуры и искусства «Октябрь». Здесь был развернут учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации. Второй пункт – в Волжском институте экономики, педагогики и права, где организовали участок оповещения для работы посыльных, разносящих повестки. А на площадке завода «Волжский оргсинтез» разместился учебный штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий, призванный продемонстрировать работу на базе крупного предприятия.
5: Кстати, сами рекрутеры вербовщиков на спецоперацию с Украиной анонимно рассказывают о запросе от государства на минимум 500 тысяч добровольцев. При этом военкоры отмечают, что объявить новую мобилизацию для пополнения разбитой кровопролитными боями российской армии могут сразу после выборов в Госдуму. Отметим, что Калининградская область в последнее время отдельно привлекает внимание из-за своего положения между странами НАТО. По данным западных разведок, если Москва решится на эскалацию конфликта с Западом, одним из сценариев может стать захват Сувалкского коридора – полосы земли между Белоруссией и Калининградом, которая проходит по границе Литвы и Польши. Именно этот участок соединяет страны Балтии с остальной территорией НАТО. Впрочем, в Москве это опровергают, уверяя, что Запад намеренно разгоняет истерию о нападении России. Тем временем в Калининградской области родственники воюющих бойцов не в состоянии решить бытовые проблемы и, по сути, брошенные на произвол судьбы, обращаются за помощью к губернатору.
10: Жительница Полесска Татьяна написала на странице в соцсети Алексея без прозванных 24 августа, что уже трое суток живет без света после штормового ветра в выходные. Пришлось выбросить все продукты из холодильника. На устранение аварии, упавшее дерево задело провода у ее дома, до сих пор никто не приехал. «Если бы мой муж в зоне СВО выполнял так свои обязанности, как тут относится к нам», – написала женщина.
5: Судя по комментарию Россети «Янтарь», мощный циклон нарушил электроснабжение на нескольких улицах в Полесске. Утверждается, что работы по возврату света людям ведутся круглосуточно, мобилизованы все силы и средства. Всего же стихия оставила без света 35 населенных пунктов Калининградской области. В большинстве случаев электроснабжение восстановили. А сейчас о грядущем коммунальном шторме. С 1 октября калининградцев ждет новое подорожание коммуналки. Газ для плит – вырастет сразу почти на 16%.
6: Сильнее всего подорожает газ для бытовых нужд. Кубометр голубого топлива для приготовления пищи вырастет до 15 рублей 64 копеек. Для квартир с газовой плитой и водонагревателем цена увеличится с 12,42 до 14 рублей 37 копеек. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%, с 9,58 до 10 рублей 55 копеек за кубический метр. С 1 октября меняются и другие коммунальные тарифы. В частности, новые цены установлены на электроэнергию, а у ряда поставщиков – на тепло и горячую воду. При этом холодная вода и водоотведение непосредственно в Калининграде, по утвержденным тарифам, останутся на прежнем уровне.
5: Причем это уже второе повышение коммунальной платы за год. С 1 января предельный индекс для региона составлял без малого 2%, а с октября текущего года он увеличивается до 15%. И это по минимальным оценкам. Словом, жизнь дорожает, цены растут. Только зарплатам за всем этим никак не угнаться. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Россия перебросила в Балтийское море сразу два крупных боевых корабля Северного флота. Сначала здесь появился большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Затем через датские проливы прошел один из самых современных российских фрегатов – «Адмирал Касатонов». Москва официально не объяснила, зачем корабли направили именно в Балтику. Возможно, речь идет об учениях, плановой ротации или демонстрации присутствия. Но есть и еще одна версия. Корабли могут использовать для сопровождения российских танкеров и грузовых судов. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вокруг обычных, на первый взгляд, торговых перевозок разворачивается уже вполне военная история. Давайте спокойно разберемся, что именно происходит в Балтийском море, зачем торговому танкеру может понадобиться ракетный фрегат и что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций. Начнем с кораблей. «Адмирал Касатонов» – фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на калибры, ониксы и гиперзвуковые цирконы. Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно цирконы? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – адмирал Левченко. Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересует не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия со своей стороны не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. И добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже пахнет жареным. Что будет дальше, можно будет понять не по громким заявлениям, а по маршрутам. Если адмирал Касатонов и адмирал Левченко примут участие в учениях и затем уйдут, это один сценарий. Если они начнут регулярно встречать танкеры в Финском заливе и сопровождать их до датских проливов, другой. Если рядом с российскими коммерческими судами одновременно появятся военные корабли нескольких стран, возникнет уже новая практика морского контроля, которой раньше в таком масштабе не было. Пока же известны три факта. Россия перебросила в Балтийское море два крупных корабля Северного флота. Российские военные корабли уже использовались для сопровождения коммерческих судов. И Москва публично заявила о возможности ответных действий против европейского судоходства. Все остальное покажут ближайшие маршруты, учения и переговоры по корабельной радиосвязи. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Третью ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН. После Чапаевска, Самарской области и Оренбурга в ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
13: Взорвется. Еще летит. Еще. Вон. У. Еще летит.
14: Вот еще один залетает на наш склад.
15: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
12: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр ОЗОН на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея, и Невинномысске, Ставропольского края, эвакуированы. По данным ОЗОН, работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
16: Что это такое? Что это?
15: Тихо, тихо, тихо.
16: Что это? Рассказывайте. Это страшно.
13: Капец.
12: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
17: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
12: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели ОЗОНа. Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
18: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на ОЗОНе. Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
12: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры ОЗОНа вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
19: В общем, всем уже становится ясно, что ОЗОН не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, ОЗОН очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
12: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Лэнд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли двое детей, еще семеро детей и двое взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Депутат Курской областной думы от КПРФ Николай Карцев обвинил губернатора Александра Хинштейна в присвоении чужих заслуг.
20: При отчете нашего губернатора была допущена неточность, умышленно или нет, я не знаю. Но те 623 миллиона 400 тысяч, он не сказал, были выделены до приезда губернатора в нашу область, по моему обращению. Я вот передаю, вот здесь ясно сказано, я вам немножечко зачитаю. Департамент бюджетной политики в отрасли социальной сферы науки, в соответствии с письмом управления президента Российской Федерации 21.11.24, рассмотрел ваше обращение от 15.11.24 по вопросу выделения бюджета Курского средств для федерального бюджета на лекарственное обеспечение льготной категории граждан, сообщает, что распоряжением правительства 28.11.24 были деньги выделены. То есть до приезда сюда это Хинштейна. А он нам рассказывал, что это самое. Прошу передать ему, вот, чтобы больше не нарушал такие вот.
1: Главные новости дня.
12: Бензино-апокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается кабинет министров во главе с премьером Михаилом Мишустиным.
21: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле, комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
12: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне сложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
22: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду, там по нулям.
23: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно.
24: Так, вот дальше, мои дорогие. «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
12: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
25: Сейчас до заправки подъезжаем. 95, 117, 100, 160, 95 обычного нет, дизель 97 и очередь.
12: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсец и предупреждает о последствиях.
26: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились. чтобы хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить, а бедняки его с машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают. Это все будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
12: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручают топливо, которое они успели залить впрок в канистры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
0: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемы для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса, вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что в принципе, если даже, так скажем, там западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но тем не менее, он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизируют, так скажем, обстановку.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
11: Телеграм-канал «Кремлевский инсайдер» о том, что президент Путин обеспокоен состоянием экономики.
2: Владимир Путин нервничает, и это заметно. Российский президент все больше обеспокоен состоянием экономики. Во-первых, стоимость заимствований выросла до болезненных уровней. Напряжение уже такое, что, как сообщают инсайдеры, Путин ругает чиновников из-за застоя в частных инвестициях. Во-вторых, фонд национального благосостояния России истощается.
11: Социолог Николай Митрохин о том, как попытка ответа на санкции ударила по еще одной отрасли России.
4: прямо сейчас на наших глазах Россия теряет еще одно советское наследие, ее роль коммерческого железнодорожного транспортного коридора с Дальнего Востока в Европу. Уже пару месяцев российская таможня задерживает поток грузов, выборочно проверяя контейнеры с задекларированной электроникой и оптикой, а также товарами так называемого двойного назначения. Это, мол, российский ответ на усиление западных санкций. Но в результате все просто остановилось, потому что контейнеры грузят на поезда, а таможня весь поезд отправляет в тупик и очень долго проверяет. То есть потребители ждут товар уже по 2-3 месяца, а главное, транспортные агенты даже не могут сказать, где он в данный момент находится. Как следствие, китайцы уже массово стали отправлять грузы морем, потому что так они быстрее попадут на конечный пункт. И самое печальное, что репутация таких транспортных коридоров нарабатывается годами, а потерять ее можно за пару месяцев. В начале 90-х, когда грузы в находке грабили, потребовалось лет 15, чтобы отмыть репутацию порта. Но там были частные лица, а тут государство.
11: Аналитик Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов о том, что больше всех рост цен ощущают пенсионеры.
5: Инфляция сегодня сфокусирована на товарах, потребляемых малообеспеченными слоями населения. И это ведет к ее крайне асоциальному характеру. То есть рост цен по корзине для бедных существенно выше общего уровня роста цен по всем социальным категориям и, соответственно, реальный размер пенсий, который у нас считается индикатором благосостояния бедного населения с учетом роста цен для этой социальной группы, продолжает буквально проваливаться. Да, то есть из-за ускоренного роста цен на продовольствие уровень жизни малообеспеченного населения существенно снижается. При том, что на данных по средней инфляции соответствующая просадка минимальная.
1: TikTok-канал «Тайный советник» представляет.
6: Зачем Лукашенко поставил Украину? Все очень просто. Господину Лукашенко необходимы хотя бы какие-то неформальные, нейтральные отношения с Украиной. Господин Лукашенко, он же прекрасно понимает, что если война длится, сколько там, больше 12 лет, то Россия точно ее не выигрывает. Ну, так получилось, что не выигрываются такие долгоиграющие войны. Все, застают стороны на своих позициях, и нужно о чем-то брать и договариваться. Также, естественно, господин Лукашенко понимает, что Россия и он вместе с ней окажутся в полной изоляции после того, как эта война окончится. И также господин Лукашенко, я думаю, он прекрасно на самом деле понимает, что никто из украинцев, вот этот вот заход со стороны Беларуси, да, когда она открыла свои границы для того, чтобы российская армия пошла на Киев, вот я думаю, что Александр Григорьевич прекрасно осознает, украинцы этого не простят. Также господин Лукашенко осознает, какая свистопляска начнется после выборов. После выборов, как мы уже раньше это все обсуждали, большая вероятность того, что вот вся эта вот ситуация, она, выражаясь спортивным языком, перейдет во второй тайм. И так как это финальная игра для обеих команд, то, соответственно, жалеть не будет никаких сил. И, соответственно, у Александра Григорьевича все шансы попасть под раздачу. Да, потому что Россия будет требовать, чтобы он немедленно вступил в войну, придется в нее вступать. Вступать не хочется, поэтому надежда только на то, что Россия каким-то образом передумает или произойдет какое-то чудо. Понимаете? Потому что в политике очень часто происходят чудеса, это все уже было в новейшей истории. Например, распад Советского Союза на американское Рождество. Как вам? И, кстати, ЦРУ в свое время даже не предупредило об этом господина Буша, что главный геополитический противник перестал существовать аккурат в Рождество. Представляете, уровень разведки какой был? Ужас, там столько голов полетело, но не суть. Соответственно, Александру Григорьевичу необходимо искать какие-то точки соприкосновения. Он там как-то сейчас поучаствовал, помог поменять 10 человек пленных, не обывись сколько, немного, какой-то знак внимания оказывает. Посмотрите, как Александр Григорьевич стелится перед американцами, делает практически все, о чем они его попросят. Просто все, да, он немножко как бы выкаблучивается, он это все делает, но после того, как прочитает им двух- или трехчасовую лекцию на тему того, какой он умный и красивый, ну все делает.
7: все делает, всех выпускает из тюрьмы, предоставляет все услуги и все, что просят американцы. А с Украиной, опять же, такая же ситуация, что нужно как-то начинать стелиться. Потому что Украина, в отличие от России, может нанести Беларуси мгновенное фактически поражение. Россия уничтожает Беларусь в длинную вот своей позицией. Россия, она вот катится в эту черную воронку, из которой нет выхода на самом деле. Все повторяется. Это следующий виток истории для России. Вот приблизительно, как был Афганистан в свое время. Вот все повторяется абсолютно. Ну и вот Россия сейчас хочет, чтобы все ее союзники, да, и разделили с ней эту судьбу. Так получается, потому что, а как же, ребятки, вы, когда вам нужно было, газ брали, все брали, мы всегда вам помогали, теперь, когда нам трудно, вы не хотите помогать? Нет, нет, так не получится. Ну, и если Казахстан, например, уже отскочил, потому что его старший брат теперь не русский, а китаец, то у господина Лукашенко такого маневра нет. И нужно предпринимать хотя бы какие-то шаги, плюс, естественно, осознается вина, коллективная вина Белоруссии как страны перед Украиной как страной. Потому что, опять же, повторюсь, предоставляла свою территорию для атаки, и, естественно, это так просто с рук не сойдет. Вообще, незавидная судьба, конечно, Беларусь тоже ожидает. Там Александр Григорьевич наговорил о том, что это братские народы с одной судьбой, еще с чем-то. Вот просто как в воду смотрит. Будет такая же война на территории Беларуси, просто она пройдет намного быстрее, ну, потому что Украина уже все там заточено. Ну, и условно Александр Григорьевич грозит каким-то образом Украине, что мы ответим так, что мало не покажется, ничем подобным, да, для такого ответа Беларусь как страна не располагает. Ничем. Ядерное оружие, которое завезла на ее территорию Россию, просто поставили Беларусь теперь перед странами НАТО как мишень, да, и просто она стала очередной целью на карте для стран НАТО, а раньше такого не было. Беларусь не входила в список целей, которые страны НАТО будут уничтожать в случае Третьей мировой войны. Теперь входит. И, соответственно, сейчас втянется в войну после этих выборов по полной программе, потому что нужно продолжать и нужно что-то делать. Ходов нет никаких. Вот Александр Григорьевич пытается опять же судорожно хоть где-то, хоть как-то дать какие-то маячки, что я ж вот, ну, не совсем такой. Ну, судьба будет такая же, да, да, как в Украине, без вариантов. Единственное, что Украина, конечно, больше обеспечена, сильнее, прежде всего за счет западных партнеров своих. У Беларуси такого длинного плеча нет, нет такой скамейки запасных. Есть Россия, которая самой, мягко говоря, не сладко. И есть господин Путин, который считает, например, что господин Лукашенко, вот лично ему, господину Путину, обязан как земля колхозу. И, соответственно, этот должок он взыщет. Была надежда, конечно, у Александра Григорьевича, что как-то эта риторика перед выборами спадет, что как-то захотят выбираться сейчас в Кремле на все-таки мирной повестке. Вот на это Александр Григорьевич рассчитывал, что все равно вот разговаривать будет больше про мир, может быть, где-то остановятся или что-то зафиксируют, потому что так легче избраться, люди не хотят уже больше населения России, да, не хотят они уже больше этих войнушек, слишком дорого, слишком кроваво, вообще все не нравится, непонятно зачем. Но эта надежда, естественно, растаяла. Господин Путин, вы же слышали, что он заявил несколько дней назад на съезде Единой России, это абсолютно воинственная риторика, что победа будет за нами, что мы ничего не проиграем. Александр Григорьевич слышит это по-своему. Что господину Путину все равно, какое будет количество жертв, он продолжит добиваться своих личных целей в этой войне. Соответственно, цели Белоруссии, цели господина Лукашенко вообще никакого значения не имеют. И как бы не хотели белорусы остаться немножко в стороне от этого конфликта, как бы отвернуться и сказать, ну там один раз что-то нас не спрашивали, не зашли, мы же никаким образом, больше ни нюхом, ни рылом, чего вы, успокойтесь, мы же нет, никогда, мы мирные, вот картошка, проходите, дороги. Но вот не получится так. Слишком сильный был этот удар по Украине. Вот Украина, скорее всего, его даже не ожидала. Понимаете, что белорусы возьмут и откроют свою территорию вот так вот в наглую, просто не ожидала. Ну и, конечно, не прощаются геополитически такие шаги. Беларусь в том или ином виде будет за это платить. Но тут важно понимать один очень простой момент. что Украине мега выгодно, чтобы Беларусь обрушилась в один момент. Вот просто мега выгодно, потому что Александр Григорьевич не настолько там любим, потому что там начнет все гореть на гражданском уровне, и как пожар гасить, вообще никто не знает, ни в Кремле, ни в Минске, просто никто. Соответственно, Украина как бы из последних сил сдерживается, чтобы не насыпать там по полной и закончить с экономикой. Вот просто с экономикой Беларуси закончить там буквально за 48 часов, разрушив основные стратегические бюджетообразующие предприятия. 48 часов это я взял с большим запасом. Поэтому Украина сидит и просто потирает руки. Ну когда? Ну сейчас мы можем это все быстренько закончить. И Александру Григорьевичу, понимая, что других соседей у него нет, и они не появятся ни в какое ближайшее время, необходимо вот так вот как-то пытаться ушиком опять между капельками, ну как-то пытаться что-то там сгладить. Потому что иначе это будет последний день независимости Украины для Беларуси в том виде, в котором Беларусь сейчас существует. А Александр Григорьевич, ой, как этого не хочет.
8: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
9: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу. Под видом мирной работы сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
10: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
12: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
13: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
12: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь, рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
14: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация будет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение общества о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
12: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или по всей России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
17: Короче, вот там, в той стороне, в стороне Джанкоя сейчас летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
18: Бутамолния.
17: Да-да-да, вот бутамолния просто летит.
16: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
19: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
16: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
20: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран». Уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата – уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
16: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Говорят военкоры.
16: НАТО на стороне Украины. Военкор канала «Архангел» спецназа о работе разведывательной авиации у российских границ.
21: Налет вооруженных сил Украины на Архангельскую область показал, что в ближайшие недели противник будет атаковать и удаленные северные регионы России. Такие попытки предпринимались и раньше, но сейчас работа, вероятно, станет более активной. И на этом фоне интересно, что в преддверии атаки у северных границ России активно работали самолеты НАТО, которые формально отрабатывали учебно-боевые маневры, а по оценке канала одновременно вели разведку в интересах Украины. 20 августа над Финляндией, а также акваторией Баренцева моря, отмечались полеты разведывательной и тактической авиации Великобритании, Норвегии и Швеции. Над Баренцевым морем действовал британский RC-135 и два норвежских P-8A. Причем британский самолет взлетал с норвежской базы «Эрлан». Над Финляндией летал шведский «Гальфстрим-4» и четыре норвежских F-35A. Заправку обеспечивал самолет-заправщик НАТО. Дальность бортовых радиолокационных систем этих самолетов позволяет закрыть практически весь Кольский полуостров

0: патронов.
1: Помимо этого, гендиректор холдинга Лоренцо Мариани назвал приоритетной сферой сотрудничества с украинским оборонным сектором беспилотные технологии. По задумке итальянских конструкторов, купол Микеланджело должен противодействовать широкому спектру угроз — баллистическим и гиперзвуковым ракетам, беспилотникам и даже роям дронов, а также кораблям и наземным силам противника. В разработке Леонардо хочет использовать искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен автоматически координировать ответные действия с машинной скоростью, сохраняя при этом контроль со стороны человека. Очень неприятно, что такие технологии, по сути, будут использовать против нас.
2: После Wildberries взялись за Озон. Военкор канал Архангел спецназа о новой серии ударов по российской логистике.
1: После атак на логистические центры Озон в Поволжье украинцы начали атаки против маркетплейса на юге России. Минувшей ночью российскими войсками зафиксировано не менее 351 беспилотника над разными регионами, преимущественно над Краснодарским и Ставропольским краями. Целями стали сразу 4 склада. В Краснодаре удары пришлись по складам в самом городе. Под удар попал в том числе склад сети магазинов товаров для дома Kuchenland Home. В Адыгее пострадал НМ, где находится один из логистических терминалов Озон. Также объект Озон попал под удар в Невинномысске, Ставропольского края. Еще один логистический терминал маркетплейса атакован в поселке в Дагестане. Они атакуют склады, рассчитывая, что это вызовет проблемы в российской экономике. Они продолжат это делать.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Поздравления с неприятным послевкусием. Военкор Живов о словах Лукашенко в адрес Украины.
4: Поздравляя украинцев с 35-й годовщиной независимости, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь открыта для украинцев с добрыми намерениями. Он подчеркнул историческую близость двух народов и выразил уверенность, что будущие поколения белорусов и украинцев смогут сохранить дружеские отношения. Более того, Лукашенко допустил, что Минск и Киев в будущем способны вернуться к сотрудничеству, основанному на доверии, уважении и равноправии. В завершение он пожелал Украине мира, процветания и счастья. Классический маневр – сохранить лицо, оставить себе пространство для маневра и не брать на себя никаких обязательств. Очень уважаем Лукашенко, но в этот день он мог бы воздержаться от поздравлений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил Зеленского и украинский народ с годовщиной независимости и сразу перешел к конкретике. Он отметил укрепление стратегического партнерства между странами, сотрудничество в энергетике и важность взаимной поддержки, территориальной целостности и суверенитета. По словам его, Азербайджан продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку. Более страшного преступления, чем совершенное Ельцином в Беловежской пуще, русская история, наверное, не знала.
2: Starlink могут пустить вглубь России. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом опасном сценарии для украинских ударных дронов.
1: В зарубежном издании Financial Times пишут, что в Киеве добиваются от Илона Маска разрешения на применение Starlink для ударов вглубь России. Украина рассчитывает получить возможность использовать дроны со Starlink для атак по пусковым установкам баллистических ракет на глубину до 200 километров от границы. Для этого требуется личное одобрение Илона Маска. Дополнительной проблемой стало увольнение Федорова с поста главы Минобороны Украины. Именно у него была прямая связь с бизнесменом. Правда, Федоров вроде бы как в Штаты планирует. Издание также отмечает, что у Киева заканчиваются противоракеты для противовоздушной обороны, тогда как Россия наращивает производство ракет и беспилотников. При этом желание бить по пусковым установкам — это альтернатива, которую российскому командованию следует учитывать. Украинцы уже начали это делать. И очень сомнительно, что вооруженные силы Украины станут использовать такие возможности исключительно для ударов по баллистике. Под удар начнет попадать все, что окажется в зоне досягаемости.
2: Обломки снова прилетают точно в цель. Военкор канал «Зергулио» о самообмане после ударов по складам «Озон».
1: Читаю в СМИ про падение обломков на склады теперь уже «Озон». Параллельно смотрю видео, где обломки, неотличимо схожие с совершенно целым беспилотником, подлетают, переходят в пикирование и точно бьют по складам. Вот этот самообман со 100% сбитием и обломками опасен и деструктивен по своей сути. Ведь если это обломки и все сбито, значит противовоздушная оборона на высоте и делать ничего не надо. А если признать, что медленные беспилотники точечно выносят несколько крупнейших складов за сутки, практически на любом расстоянии, тут уже логика подсказывает, что необходимо принимать меры. Самое плохое, что только может быть, это вранье самому себе. Убеждение, что нога не гниет, и это не гангрена, а просто

0: простуда. Запах можно дезодорантом отбить, а чтобы вид не портить, подорожник приложить. С виду зеленое и хорошо пахнет, значит, можно заявить, что все в порядке. Итак, до заражения крови. 5-й год войны. Когда мы уже дойдем до очевидных вещей, непонятно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Военный блогер Максим Калашников о бессмысленности ударов по гражданским объектам на Украине.
4: По Одессе полетели Тегеране, соответственно, вот по центру, по жилым домам, 7 шахедов и 20 ракет разных типов. Я вот думаю, а в чем смысл ударов по Одессе, да? Вот сейчас по электростанции, по теплоэлектростанции в Одессе врубили, да? Зачем? Вот в чем смысл этих ударов? А еще есть удары по Павлограду, по торговому центру. Ну, видимо, в Павлограде, в торговом центре, там были центры принятия решений, тайно Зеленский заседал с натовскими генералами. Получается, что вы сейчас Одессу наказываете. И вы пробуждаете в ней ненависть. И у меня такое впечатление, что вот так вот поступает с моей до боли родной Одессы, потому что в Москве Бомонд не считает ее русским городом, понимаете? А вот так вы Одессу, вот я вот встретил сейчас своего земляка, он говорит, в Одессе ну, жуткие антирусские настроения от этих налетов дронов и прочих ударов. Но, в принципе, и в Харькове то же самое. Харьков в итоге что получил? Вот такое избиение. Да? И как вы понимаете, как вы думаете, какие там настроения, какое там сейчас отношение к Российской Федерации? Ну да, да, то же самое. И когда по Павлограду вот так же вы бьете по... А, Павлоград это просто по Днепропетровску, по торговому центру, да? Это же не центр принятия решения, да не нефтебаза, между прочим, не склад боеприпасов. Вот это и есть путь... Понимаете, к тому, что путь к фиаско, так называемый СВО.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как в России из школьников сначала воспитывают маленьких воинов, а потом отправляют их на настоящую войну. 18-летний Никита Василейко еще недавно учился в гимназии, плел маскировочные сети, помогал грузить посылки для фронта, а вскоре после совершеннолетия подписал контракт и погиб от удара беспилотника. Его историю теперь рассказывают как пример мужества, хотя главный вопрос совсем другой. Почему вчерашнего ребенка никто из взрослых не попытался уберечь? Сегодня разберем, как военные кружки, школьная агитация, обещание больших денег и культ героической смерти превращают подростков в удобное пополнение для армии.
6: Знаешь, ну вот самое страшное во всей этой истории, это даже ну, не то, что он погиб, хотя это, безусловно, трагедия. Самое страшное – это то, насколько буднично все произошло.
5: Ну да, как будто так и надо.
6: Вот именно. Мы же обычно думаем о вербовке как ну, о каких-то людях в камуфляже, которые сидят в мрачном военкомате. А тут, по сути, вербовщиком выступила сама школьная система.
5: Гимназия, учителя, да?
6: Да, учителя, которые ну, просто дали ребенку ножницы резать маскировочную сеть на уроке. И вот как вообще общество пропустило этот момент, когда обычная школа трансформировалась в призывной пункт?
5: Слушай, подожди, я вот тут пытаюсь понять механику, потому что одно дело – это сплести сеть на уроке труда, ну или после уроков,
6: угу.
5: А совершенно другое – пойти подписать юридический документ, контракт и поехать под реальную артиллерию. Это же, ну, это же не происходит за один день, правильно?
6: Нет, конечно, это долгий процесс.
5: Вот как выглядит этот мост? Как от школьной парты человек доходит до окопа?
6: Ну, это классическая воронка продаж. если использовать терминологию маркетологов.
5: Воронка продаж. Звучит как-то очень цинично.
6: Это очень цинично, да. Потому что система выстроена так, чтобы подросток не замечал переходов между этапами. Ну, то есть бесплатный, совершенно безобидный первый уровень – это написать письмо неизвестному солдату.
5: Ну да, вроде доброе дело.
6: Угу. Второй уровень – это вступить в отряд типа вот этого Добрыни, где был Никита. Там надеть красивую форму, берет. Третий уровень – это уже какие-нибудь соревнования по сборке автомата. И вот финальный этап, когда воронка сужается, это уже реальный военный контракт.
5: Звучит логично в теории, но есть же такое движение, как юнармия. И там к весне 2025 года числилось больше 1 800 000 детей.
6: Да, огромная цифра.
5: И принимают туда, ну, насколько я знаю, с 8 лет. Просто невозможно поверить, что почти 2 миллиона детей заставили маршировать из-под палки. В чем секрет такой массовости?
6: Грамоты, опять же, адреналин от стрельбы в тире. Для психики там 8-летнего или 12-летнего парня это невероятно привлекательно.
5: Это дает статус среди сверстников.
6: Окей, статус это понятно. Но у этих детей есть смартфоны, и они же не в вакууме живут.
5: Ну да.
6: Открываешь любую соцсеть, мессенджер, и там реальные кадры. Разрушения, пленные, госпиталя. Как вот эта государственная машина умудряется перебить цифровой шум и сохранить эту иллюзию красивой игры?
5: Слушай, ну тут алгоритмы соцсетей просто работают на государство. Смотри, если подросток попадает в военный кружок, он начинает гуглить оружие, технику, экипировку.
6: Ну, логично, да, интересуется темой. И алгоритм мгновенно формирует вокруг него информационный пузырь. Вместо реальной крови он видит в ленте такие динамичные ролики под модную музыку, где спецназ выбивает двери, дроны красиво взлетают в закат.
5: То есть такая глянцевая реклама.
6: Абсолютно. Это отредактированная реклама подвига, из которой просто аккуратно вырезали оторванные конечности и посттравматический синдром.
5: Хорошо, промывка мозгов, вот это воронка вовлечения в школе, это понятно. Но ведь в 14 или в 16 лет контракт никто не подпишет, это незаконно.
6: Угу.
5: Получается, вся эта система просто маринует их до определенной даты на календаре?
6: Именно так. 18-летие – это такая юридическая кнопка старта. Весь вот этот школьный патриотизм, он нужен ровно для того, чтобы к дню своего совершеннолетия парень подошел с уже готовой психологической установкой.
5: И знаешь, вот тут возникает парадокс. В 18 лет российская власть, ну, система, не доверяет молодому человеку купить бутылку крепкого алкоголя.
6: Да, или взять большой кредит.
5: Вот. Считается, что он еще не созрел, не способен оценить риски для своего здоровья. Но при этом подписать документ, по которому его буквально на следующий день могут отправить на штурм, это пожалуйста.
6: Это можно назвать, знаешь, синдромом одноразового взрослого.
5: Одноразового взрослого.
6: Да. Система признает человека взрослым ровно для одной цели. Чтобы он мог легально умереть. Для управления бизнесом, для серьезных должностей он еще ребенок. Но для фронта это идеальный расходный материал.
5: Ну а слушай, если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, ну, критики могут сказать, ему 18, он дееспособный гражданин, он сам сделал свой выбор. Юридически это все чисто, никто его за руку не тянул.
6: А о каком свободном выборе вообще можно говорить, если проанализировать альтернатива? Вот представь, на одной чаше весов жизнь в каком-нибудь депрессивном регионе, закрытый техникум, мизерная зарплата на старте, годы тяжелого труда просто чтобы, ну, снять комнату на окраине.
5: Мрак, в общем.
6: Да. А на другой чаше государственная машина, которая предлагает мгновенный статус героя и гигантские по меркам этого региона деньги, причем авансом.
5: То есть это просто такой финансовый капкан? Обычная зарплата выпускника и вот эти выплаты по контракту, они просто несопоставимы?
6: Абсолютно несопоставимы. Подростку буквально показывают сумму с 6 нулями, крупным шрифтом. Но финансы – это же только половина ловушки.
5: А вторая?
6: Вторая половина – это жесточайшая психологическая манипуляция. Вербовка давит на самое уязвимое место любого юноша. Это страх показаться трусом. Ему внушают мысль «сомневаешься, значит, ты не настоящий мужчина».
5: Хочешь сказать, что отказ от контракта, он приравнивается к социальному самоубийству в этой конкретной среде?
6: Да, в его тусовке. Подростковая психика, она так устроена, что одобрение группы критически важно. Вот представь, вчерашний троечник, которого ну никто не замечал. Угу. Он подписывает бумагу, надевает форму и мгновенно становится центром внимания. Знакомые взрослые называют его мужчиной, еще до того, как он вообще понял, куда он попал. Это такое социальное опьянение.
7: Но ведь сказать «нет» такой огромной машине, сказать «я хочу выучиться работать, помогать семье», это же требует колоссального внутреннего стержня.
6: Очень большого.
7: Почему вот такой версии мужества не учат в школах?
6: Да потому что системе не нужны независимые люди с внутренним стержнем. Системе нужен послушный ресурс. И чтобы получить подпись этого ресурса, в ход идут прямые и ложные обещания.
7: Давай вот этот момент разберем подробнее. Как вообще выглядит разговор в кабинете вербовщика? Вот как они снимают последние сомнения у самого парня и, главное, у его родителей?
6: Но там работает классический прием успокоения. Вербовщик таким доверительным тоном сообщает, мол, не волнуйся, ты же молодой и без опыта. Никто тебя в пекло не бросит.
7: Будешь сидеть в тылу?
6: Да, будешь связистом во второй линии, водителем грузовика или вообще на охране складов.
7: И человек рисует себе картину такой, ну, технической работы где-то далеко от передовой. Идеально, родители выдыхают.
6: Вот только есть колоссальная разница между словами человека в уютном кабинете и письменным приказом командира на месте. Устное обещание тыла, оно не стоит ровным счетом ничего.
7: Юридической силы у этих слов нет?
6: Вообще нет.
7: Получается, что как только подпись поставлена, подросток перестает себе принадлежать. И если в штурмовой группе нехватка людей, то командир просто берет и переводит туда этого связиста или водителя.
6: Именно так. Это же армия. Отказаться, как от какой-нибудь неудачной подработки на гражданке, уже невозможно. Контракт связывает по рукам и ногам. И самое главное понятие тыла в современных реалиях, оно вообще размыто.
7: Да, если вернуться к истории Никиты Василейко, он же погиб от удара беспилотника.
6: Да.
7: И вот здесь ломается вся эта навязанная школьная пропаганда про личную храбрость, физическую силу.
6: Война дронов, она просто обнуляет юношескую смелость. Ты можешь быть самым быстрым, самым сильным, искренне верить в какие-то идеалы. Это никак не остановит осколки от дрона.
7: Которым управляет оператор за 10 километров от тебя.
6: Да, технологиям абсолютно плевать на подростковый патриотизм.
7: Слушай, ну если беспилотники так легко уничтожают технику людей, то масштаб потерь, он должен быть колоссальным? Как система справляется с тем фактом, что вчерашние школьники возвращаются в закрытых гробах? Речь ведь идет о сотнях жизней. К лету 26-го года подтверждена гибель не менее 218-летних парней. Тот же Алишер Свирин из Подмосковья, которому в начале конфликта было всего 14 лет. Или вот эти множественные случаи в Татарстане.
6: Ну, 200 подтвержденных – это только те, чьи имена удалось найти в открытых источниках. Реальная цифра наверняка выше. И система не просто справляется с этим, она цинично перерабатывает эти смерти. Начинается следующий этап вот этой воронки.
7: То есть биографию погибшего парня тут же очищают от всего человеческого.
6: Да.
7: Вырезают вот эти страхи, сомнения, боль, слезы матери и оставляют только такой бронзовый памятник.
6: Да, приезжают какие-то чиновники, произносят заученные речи о мужестве долге. А подростки, которые стоят вокруг на линейке, они считывают очень четкий, хотя и негласный сигнал. Самый быстрый способ получить вечное уважение взрослых и государства – это умереть в военной форме.
7: И кульминация всего этого процесса – это проект «Парта героя».
6: Да, это просто нечто.
7: В школах устанавливают специальную парту с фотографией убитого выпускника и его биографией. И право сидеть за этой партой выдают отличникам, ну, как награду за успехи в учебе.
6: Это чистой воды оперантное обуславливание, если обратиться к психологии. Школа берет главный критерий успеха для ребенка, ну, то есть хорошие оценки, и связывает его с мемориалом погибшего солдата.
7: Это же дикость. В центре детского пространства, там, где должны обсуждаться планы на будущее, поступление в вузы, первая любовь, устанавливается культ смерти.
6: Ребенку буквально перепрошивают мозг. Его заставляют ассоциировать смерть в 18 лет с высшим социальным одобрением. То есть война становится не трагедией, а, ну, почетной школьной традицией.
7: Получается замкнутый конвейер.
6: Абсолютно замкнутый. Сначала человек нужен системе как живая боевая единица, а когда он погибает, его мгновенно превращают в мертвый символ. Зачем? Чтобы привлечь следующих призывников. Вот если в одной школе открывают сразу 3 или 4 такие парты, это же кричит о масштабах катастрофы.
7: Ну а на торжественных линейках никто не задает этот вопрос. А как вообще вчерашний ученик оказался в зоне боевых действий?
6: Никто не задает.
7: И кто во всем этом виноват? Ну, очень удобно спихнуть вину на самого погибшего подростка. Мол, он же сам подписал документ, он был добровольцем, его никто не заставлял.
6: Это самое лицемерное оправдание из всех возможных. Ответственность, она всегда размазана по длинной цепочке взрослых.
7: Начиная со школы.
6: Да учитель, который принес на урок ножницы для этих маскировочных сетей. Директор школы, который превратил класс в пункт агитации. Вербовщик, который сидел и лгал про безопасную службу в тылу. Чиновник, который утвердил эти правила призыва. И само государство, которое создало условия, при которых у молодежи в регионах просто нет социальных лифтов, кроме армии.
7: Да, никто конкретно вроде бы не виноват. Каждый просто делал свою работу, а на выходе оборванная в 18 лет жизнь. Ну знаешь, если кто-то слушает это и думает, мой ребенок умный, он на это не поведется, это ведь опасная иллюзия. Давление среды просто огромное.
6: Очень опасное.
7: Неужели семья совсем бессильна перед этой махиной? Что конкретно могут сделать родители, вот на практике?
6: Простые занудные действия. Потребовать копию контракта для изучения. Сказать вербовщику в лицо, мы покажем этот документ независимому юристу.
7: Угу.
6: Задать прямой вопрос, где конкретно будет проходить служба. И почему ваши устные гарантии безопасности не прописаны в документе черным по белому? Как только включается юридическая грамотность, давление вербовщиков часто дает сбой. Им проще найти кого-то более сговорчивого.
7: Хорошо, это юридическая сторона. А что касается психологического давления? Вот как защитить подростка от этих манипуляций про «ты же настоящий мужчина» и так далее?
6: Нужно нормализовать страх. Взрослые должны прямым текстом дома говорить своим детям, бояться смерти – это нормально. Сомневаться – это проявление зрелости ума, а не слабости. Настоящая смелость – это способность сказать «нет» толпе, которая толкает тебя в пропасть.
7: То есть взрослый, который просит подростка не торопиться, он, по сути, возвращает ему реальную, а не иллюзорную свободу выбора.
6: Именно так.
7: Звучит как единственный адекватный способ противостоять этому конвейеру. Но ведь государство в таком подходе совершенно не заинтересовано. Ему же нужно постоянное пополнение личного состава любой ценой.
6: И из-за этого страна своими же руками загоняет себя в демографическую и экономическую катастрофу. Это макроэкономический уровень проблемы, о котором не принято говорить на патриотических уроках.
7: Объясни механизм. То есть государство меняет будущих специалистов на медали?
6: Да. 18-летние парни – это же будущие инженеры, врачи, программисты, строители, учителя. Это те, кто должен создавать экономику через 5-10 лет. Государство перемалывает этот потенциал, выплачивает родственникам эти разовые компенсации, а потом чиновники из экономических ведомств разводят руками и жалуются на острый кадровый голод на заводах.
7: И пытаются заткнуть эти дыры на производстве мигрантами или пенсионерами. Потому что молодежь, она просто исчезла из демографической пирамиды.
6: Государство буквально пожирает собственное будущее. В статистике военных ведомств подписанный контракт – это просто галочка, это выполнение плана. Погибший – это сухая строчка в отчете. В этих таблицах нет графы «непрожитая жизнь». Там не учитываются дети, которые теперь никогда не родятся. Там нет технологий, которые эти ребята могли бы изобрести или внедрить.
7: В общем, вывод здесь тяжелый, но предельно простой. Нигита Василейко начали готовить к фронту задолго до того, как ему исполнилось 18. Сначала войну сделали привычной частью его школьной жизни, потом предложили контракт, а после гибели превратили его самого в пример для следующих подростков. Пока гибель вчерашних школьников называют поводом для гордости, а не причиной остановить этот конвейер, новые выпускники будут повторять тот же путь до контракта, а затем до портрета на стене. На этом сегодняшний разбор дня закончен. Спасибо, что слушали. Берегите себя и своих близких.
1: Радио Лента. 1557 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Потери на фронте растут. За последнюю неделю увеличилось число калининградцев, погибших на СВО. Подготовка идет полным ходом. В Калининградской области состоялись учения на случай мобилизации жителей региона. Тарифы рванут вверх после выборов. С 1 октября коммуналка в регионе подорожает как минимум на 15%. Газ еще больше. По состоянию на сейчас подтверждена гибель на СВО 1667 жителей Калининградской области. Это на 15 человек больше, чем было известно ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградцев может быть намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось на 254 человека. До 17600 жителей округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
9: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Через некрологи, посты друзей, знакомых в социальных сетях, фотографии из кладбищ и памятных досок.
8: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, спецоперация превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Военная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы или, что хуже, насильно отправляют на войну.
9: За последние 1,5 месяца правозащитные организации получили жалобы жителей как минимум 17 регионов России на насильственные задержания и принуждение к подписанию контрактов с Минобороны. Такие случаи зафиксированы в Удмуртии, Приморье, Иркутской, Рязанской, Архангельской областях и Бурятии. По словам юриста Тимофея Васькина, в обращениях люди рассказывали об угрозах подбросить наркотики, похищениях с улицы и доставлении в воинские части, а также о принуждении подписывать контракт в состоянии опьянения. Только за неполный август военные адвокаты получили более 15 таких обращений. Среди них случаи в Благовещенске, Архангельске, Новороссийске, Биробиджане, Улан-Удэ, Ижевске, Омске и других городах.
8: По словам военных экспертов, в последние месяцы Минобороны становится все сложнее набирать достаточное количество контрактников для компенсации потерь на фронте, а массовое применение ВСУ беспилотников сократило продолжительность жизни солдат на передовой до минут, дней или недель. Поэтому из-за нехватки личного состава военные начали проверять готовность регионов к мобилизации. Одни из таких учений прошли в июле в Калининградской области, пишет американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, отрабатывали размещение мобилизованных жителей региона, обеспечение их продовольствием и оружием. Подобные мероприятия проходят и в других регионах страны. Так, еще в июне чиновники из мобилизационных структур Южного федерального округа съехались на учения по проведению массовой мобилизации в городе Волжский, Волгоградской области. По этому поводу был снят целый телевизионный сюжет. Правда, позже администрация Волжского удалила всю информацию. Но интернет помнит, как глава управления управления мобилизационной работы Волгоградской области Сергей Карпов заявил о создании в Волжском хорошей базы для организации и проведения мобилизации.
10: В Волжском собрались представители мобилизационных структур из различных организаций субъектов Южного федерального округа для участия в сборе по вопросам проведения мобилизации. Мероприятие проводилось под эгидой Главного управления специальных программ президента Российской Федерации с целью обмена информацией и опытом по данной теме.
11: Цель – это рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом.
12: В городе Волжском создана хорошая база организации проведения мобилизации.
10: Для проведения мобилизационного сбора в Волжском были подготовлены 4 площадки. Первая из них находилась в Центре культуры и искусства «Октябрь». Здесь был развернут учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации. Второй пункт – в Волжском институте экономики, педагогики и права, где организовали участок оповещения для работы посыльных, разносящих повестки. А на площадке завода «Волжский оргсинтез» разместился учебный штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий, призванный продемонстрировать работу на базе крупного предприятия.
8: Кстати, сами рекрутеры вербовщиков на спецоперацию с Украиной анонимно рассказывают о запросе от государства на минимум 500 тысяч добровольцев. При этом военкоры отмечают, что объявить новую мобилизацию для пополнения разбитой кровопролитными боями российской армии могут сразу после выборов в Госдуму. Отметим, что Калининградская область последнее время отдельно привлекает внимание из-за своего положения между странами НАТО. По данным западных разведок, если Москва решится на эскалацию конфликта с Западом, одним из сценариев может стать захват Сувалкского коридора – полосы земли между Белоруссией и Калининградом, которая проходит по границе Литвы и Польши. Именно этот участок соединяет страны Балтии с остальной территорией НАТО. Впрочем, в Москве это опровергают, уверяя, что Запад намеренно разгоняет истерию о нападении России. Тем временем в Калининградской области родственники воюющих бойцов не в состоянии решить бытовые проблемы и, по сути, брошенные на произвол судьбы обращаются за помощью к губернатору.
13: Жительница Полесска Татьяна написала на странице в соцсети Алексея Беспрозванных 24 августа, что уже трое суток живет без света после штормового ветра в выходные. Пришлось выбросить все продукты из холодильника. На устранение аварии, упавшее дерево задело провода у ее дома, до сих пор никто не приехал. Если бы мой муж в зоне СВО выполнял так свои обязанности, как тут относится к нам, написала женщина.
8: Судя по комментарию Россети «Янтарь», мощный циклон нарушил электроснабжение на нескольких улицах в Полесске. Утверждается, что работы по возврату света людям ведутся круглосуточно. Мобилизованы все силы и средства. Всего же стихия оставила без света 35 населенных пунктов Калининградской области. В большинстве случаев электроснабжение восстановили. А сейчас о грядущем коммунальном шторме. С 1 октября калининградцев ждет новое подорожание коммуналки. Газ для плит – вырастет сразу почти на 16%.
9: Сильнее всего подорожает газ для бытовых нужд. Кубометр голубого топлива для приготовления пищи вырастет до 15 рублей 64 копеек. Для квартир с газовой плитой и водонагревателем цена увеличится с 12,42 до 14 рублей 37 копеек. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%, с 9,58 до 10 рублей 55 копеек за кубический метр. С 1 октября меняются и другие коммунальные тарифы. В частности, новые цены установлены на электроэнергию, а у ряда поставщиков – на тепло и горячую воду. При этом холодная вода и водоотведение непосредственно в Калининграде, по утвержденным тарифам, останутся на прежнем уровне.
8: Причем это уже второе повышение коммунальной платы за год. С 1 января предельный индекс для региона составлял без малого 2%, а с октября текущего года он увеличивается до 15%. И это по минимальным оценкам. Словом, жизнь дорожает, цены растут. Только зарплатам за всем этим никак не угнаться. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
14: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман».
2: Россия перебросила в Балтийское море сразу два крупных боевых корабля Северного флота. Сначала здесь появился большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Затем через датские проливы прошел один из самых современных российских фрегатов – «Адмирал Касатонов». Москва официально не объяснила, зачем корабли направили именно в Балтику. Возможно, речь идет об учениях, плановой ротации или демонстрации присутствия. Но есть и еще одна версия. Корабли могут использовать для сопровождения российских танкеров и грузовых судов. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вокруг обычных, на первый взгляд, торговых перевозок разворачивается уже вполне военная история. Давайте спокойно разберемся, что именно происходит в Балтийском море, зачем торговому танкеру может понадобиться ракетный фрегат и что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций. Начнем с кораблей. «Адмирал Касатонов» – фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на калибры, ониксы и гиперзвуковые цирконы. Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно цирконы? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – «Адмирал Левченко». Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересует не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия со своей стороны не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. И добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже пахнет жареным. Что будет дальше, можно будет понять не по громким заявлениям, а по маршрутам. Если адмирал Касатонов и адмирал Левченко примут участие в учениях и затем уйдут, это один сценарий. Если они начнут регулярно встречать танкеры в Финском заливе и сопровождать их до датских проливов, другой. Если рядом с российскими коммерческими судами одновременно появятся военные корабли нескольких стран, возникнет уже новая практика морского контроля, которой раньше в таком масштабе не было. Пока же известны три факта. Россия перебросила в Балтийское море два крупных корабля Северного флота. Российские военные корабли уже использовались для сопровождения коммерческих судов. И Москва публично заявила о возможности ответных действий против европейского судоходства. Все остальное покажут ближайшие маршруты, учения и переговоры по корабельной радиосвязи. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Предприниматель из Екатеринбурга, работавшая с маркетплейсами, не выразила сожаления от ударов украинскими дронами по Озону.
14: Сметное количество роликов, Озон сгорел. Как быть? Мы не ожидали. Сейчас вот хоть захейтите меня, хоть закидайте меня негативными комментариями. Я рада. Пусть сгорит этот Озон нафиг. Абсолютно осознанно говорю это. Я сама продавец на маркетплейсах. У меня у самой сегодня в Самаре сгорели товары. У меня вообще не было никакого желания там работать, но маркетплейсы единолично сделали такую политику, что если ты не работаешь на маркетплейсах, то значит ты не сможешь продать свой товар вообще в принципе нигде. Буквально лет 5 еще назад прекрасно, просто чудесно работал Инстаграм, просто чудесно работал сайт, было очень много заказов. Я шью руками детский текстиль, детские бортики в кроватку. Я даже открывала магазин. Я была вынуждена закрыть и свой сайт, я была вынуждена закрыть и магазин, и страница в Инстаграме у меня тоже сдохла. Почему? Потому что к нам пришли маркетплейсы. Я столько времени я боролась для того, чтобы не выходить со своей ручной работы на маркетплейсе, но у меня просто не было выхода. Первые полгода я поотправляла туда хорошие, дорогие вещи. И за эти первые полгода я схватила только одно, конкретно Озон. Клиенты хотят хорошие, дорогие вещи, но они платить за это не хотят. Я отправляла дорогую вещь, мне делали возвраты, клали туда дешевые китайские за 500 рублей бортики и делали возвраты, а Озон все одобрял. Я вот поэтому радуюсь, что с Озоном так произошло. Озон абсолютно бессовестно, абсолютно похабно относится к своим продавцам. Я хочу, чтобы эта эра маркетплейсов, вот этот вот бум, ажиотаж, который был создан, чтобы это все просто кончилось. Должно быть, в мире должно быть равновесие. Маркетплейсы убили очень много бизнеса. У нас в городе половина торговых центров, торговые площади, торговые помещения, они пустые, потому что люди не выдержали, люди закрылись.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Радиолента. Прямая речь.
3: Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин объяснил, почему нефтегазовые компании не вкладываются в обновление и модернизацию нефтеперерабатывающих предприятий.
15: Но поскольку это центр убытков и центр проблем, и к этим НПЗ относятся по принципу «да горяем и синим пламенем», потому что центр убытков и проблем, ну да, хотя бы с долгами разобраться. Потому что это же не постоянно, это же временно. Модернизация играет в долгосрок. Но у нас же колониальная модель экономического развития. У нас налоги, таможенные сборы, вся система экономического регулирования направлена на то, чтобы страна продавала сырье, а потом покупала продукцию переработки этого сырья, если ей позволят, даря всю прибыль и все технологии своим конкурентам или своим врагам. В этом же суть налоговой политики и таможенной, кстати говоря, политики. В этой ситуации модернизировать НПЗ для коммерческой структуры – это убыточно. Потому что НПЗ – это центр убытков. И это бессмысленно. И мы видели бензиновый кризис 23-го года. В 25-м году все списали на дроны. Бензиновый кризис. Но, простите, в 23-м году дронов не было точно, а бензиновый кризис был. Все очень просто.
1: Криминальные новости.
16: Герои шоу «Мужское и женское» устроили расправу над жительницей Красноярского края. Мужчина вместе с любовницей убил жену, которая издевалась над собственными детьми. Супружеская жизнь 36-летнего Ивана и 41-летней Елены настолько не ладилась и была полна скандалов, что их семья стала героями одного из выпусков шоу на Первом канале. Участники передачи старались наставить мужа и жену на правильный путь, подумать о будущем трех общих детей, но семейный разлад в итоге привел к трагедии. По данным базы, мужчина завел любовницу и ушел к ней, но разводиться с женой не стал. Вечером 14 августа Иван приехал в общежитие к супруге вместе с новой избранницей. Между мужем и женой сразу разгорелся скандал. Во время ссоры Иван набросился на супругу и стал бить ее головой о ванну. После этого любовница мужчины держала Елену за ноги, не давая вырваться и позвать на помощь. В итоге женщину задушил муж. После убийства Иван и его спутница завернули тело в одеяло, вынесли во двор и спрятали под листвой. Почти неделю спустя останки обнаружил прохожий. Полиция быстро вышла на след пары, их задержали. Красноярский СК возбудил уголовное дело. Судьбой троих детей сейчас занимаются органы опеки. В 2023 году, когда вышла передача с участием Ивана и Елены, именно вопрос воспитания детей стал краеугольным. Тогда подруга убитой пыталась лишить ее родительских прав, обвиняя в пьянстве, избиении детей и антисанитарии в доме. Елена все отрицала. Свекровь обещала оформить опеку над всеми детьми, если женщину лишат родительских прав. Подросток ранил ножом водителя такси в Дагестане. По версии следствия, 16-летний парень ехал в такси по Каспийску. В какой-то момент у него начался конфликт с водителем, в ходе которого юноша вытащил нож и пырнул мужчину в шею. Мужчина начал сопротивляться, выхватил нож у нападавшего и в ответ ранил его ножом в живот. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения для несовершеннолетнего. Ступинский пироман спалил чужого добра на 35 миллионов рублей. Личную неприязнь мужчина решил выразить максимально горячо. Сначала сгорел дом за 14 миллионов рублей, следом второй за 19 миллионов, а заодно и хозпостройка с вещами. Общий ущерб превысил 35 миллионов рублей. Полицейские нашли предполагаемого поджигателя. Им оказался 59-летний мужчина. Он пробирался на участке потерпевшего и поджигал постройки. Ранее мужчина судим не был. Любителя решать личные вопросы с огоньком задержали и отправили в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук о том, что российские войска увязли, а Украина бьет не только по фронту, а по экономике, воюя на истощение РФ.
17: Есть тут две стороны проблемы. Одна организационная, бюрократическая. Не так давно встречался с офицером с одного из наших проблемных направлений, скажем так. Я спрашиваю, вот почему ложные доклады? То есть от кого это идет?
18: По-прежнему?
17: Да. И мне интересно было просто послушать точку зрения отдельного офицера. Он говорит, проблема в том, что люди от уровня комбата и выше боятся брать ответственность. То есть у него есть проблема, он говорит, я доложу об этой проблеме, меня начнут сношать. Я не буду о ней докладывать.
18: Конечно.
17: И вот такая вот ситуация приводит к тому, что командиры выше не владеют обстановкой на местах. И от этого формируются ложные доклады. А противник-то бьет туда, где у нас слабые места. Вторая проблема по изменению реалий боевых действий – это то, что сейчас полноценная война дронов. И сейчас получается так, что у нас удары начали наноситься по самой важной составляющей нашей военной машины – по экономике страны. Если даже обратиться к ударам по Ленинградской области, по Таганрогу, где по судам ударили, где били по Краснодарскому краю, выносят целенаправленно экономические объекты для того, чтобы снизить наш экономический потенциал.
18: Угу.
17: А это приводит еще к тому, что мы, взрослые люди, понимаем, что НДС поднялся не просто так.
18: Конечно.
17: Что утиль, сбор и прочее тоже не просто так.
18: Да.
17: А это приводит к росту социального напряжения в том числе. Я думаю, что подобного рода война на истощение, если ничего не будет улучшаться, 1,5-2 года – это предел именно войны на истощение, без проведения мобилизации.
1: Главные новости дня.
19: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
20: В июле высокопоставленные военные из Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
19: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
21: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас писали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем приданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10. Все полегли.
19: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
22: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
19: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочную аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радиолента. Самые важные высказывания дня.
2: Доктор медицинских наук об инициативе властей создать отдельный реестр всех россиян, которые не вакцинировались.
0: Поставить нас всех на учет, заставить нас приходить отчитываться, оправдываться, извиняться, больше не буду и так далее. То есть это социальный рейтинг. С их точки зрения все нормально, все здорово. И 1984 год, Джордж Оруэлл, пожалуйте к нам. То есть мы под контролем большого брата. Вот. А с нашей точки зрения категорически этого допускать нельзя. Кстати, сторонники вот этого регистра в Минздраве помогают некие организации биологические. То есть вот биологи считают, что все здорово, все классно и нормально. Вот. Но, слава богу, так скажем, я не видел медицинских таких организаций в поддержку этого движения. Но с 1 сентября 2028 года нам обещают, что такой регистр будет, и все мы пойдем отчитываться туда. Не пойдем. У нас по этому поводу есть асимметричное решение. Но так а вы посмотрите, что у нас происходит. Вот та история Новосибирской области и в целом ряде других регионов с пожиганием живых коровушек, буренушек, она же тоже чем закончилась? Выступлением. Запись такая в интернете, 5 или 6 людей говорят, все очень здорово, очень вкусно, мы за, нам все компенсировали, мы хотим. Правда, этих людей никто, как фермеров, не опознал. Кто бухгалтер, кто еще какой-то разнорабочий. Вот. Но, тем не менее, вот такие выступления поддержку тех или иных решений, они у нас происходят постоянно. И сверху то же самое. Нам говорят, здорово, все классно, мы за. Но, не знаю, мы не одобряем, а если нас спрашивать о том, что мы планируем делать, а точно так же мы будем планировать выступать против этого регистра, как мы выступали против QR-кода. Почему? Да потому что существует 323 закон, там есть 91 статья, пункт 1. Рассматриваем все внесения наших данных, в том числе и в общие российские информационные системы, возможно, после нашего согласия. Если это согласие отсутствует, значит, мы имеем право сопротивляться и доказывать это на всех уровнях. Дело в том, что вписываться в те или иные программы со своим здоровьем, а тем паче со здоровьем наших детей и внуков, ну, извините, это уже суицидальное поведение, это социопатия, которую нужно лечить.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Топливный кризис в Москве набирает обороты, гигантские очереди на автозаправочные станции стали нормой и участились в случае кражи бензина из автомобилей.
4: Ну что, ребятки, с почином меня. Вот и добрались мы до воровства. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. А нет, позавчера. Поставил автомобиль. Сегодня утром сел за руль, включая зажигание, а у меня одно деление. Хорошо, хоть одно деление оставили, но там и невозможно было слить. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
5: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стар.

0: а там площадка уже ничего не контролирует.
1: Но ведь площадки несут ответственность, они продают доверие.
0: В этом и заключается главная этическая проблема.
1: Человек заходит на известный сервис и верит, что там проверенные работодатели. Более того, эти сервисы берут деньги за продвижение таких вакансий.
0: Интернет-сервис не может вечно прятаться за аргументом, что он лишь доска объявлений. Если суть — это военная служба, это должно быть в заголовке.
1: А не скрыто до момента перехода в WhatsApp.
0: Без явной маркировки человек покупает тот самый билет на автобус, который оказывается билетом на самолет.
1: Возникает вопрос, как защитить себя? Если платформы не справляются, линия обороны остается только у соискателя.
0: Нужно задавать правильные вопросы.
1: Да. Как за 10 минут понять, куда на самом деле зовут работать. Анализ алгоритмов вербовщиков позволяет выделить 4 простых вопросов.
0: Давай по порядку. Первый и самый важный вопрос. Нужен ли для оформления контракт с Министерством обороны?
1: Точно. Если в ответ начинают звучать витиеватые фразы про особое оформление или статус добровольца, нужно требовать точное название документа. Второй вопрос.
0: Кто указан работодателем в бумагах и кто конкретно будет перечислять зарплату?
1: Упоминание крупного маркетплейса в тексте совершенно не означает, что эта корпорация будет стороной договора.
0: Если деньги платят государство, а не ООО «Ромашка», это не гражданская работа.
1: Третье. Где письменно зафиксировано место службы?
0: Если рекрутер говорит, что место службы определяется по заявке...
1: Или это приоритетное назначение...
0: Эти слова не стоят ничего. Нет документа с четким адресом, нет никакой гарантии.
1: Что это будет склад в центре страны.
0: И четвертое, самое критичное. Как расторгается этот контракт?
1: Да.
0: Если рекрутер бодро обещает, что через год просто вернетесь домой, необходимо немедленно сверить эти слова с указом номер 647.
1: Лучше всего проконсультироваться с независимым юристом.
0: Один только этот пункт полностью разрушает иллюзию обычной вахты.
1: Получается, что самая фатальная ошибка соискателя – это сравнивать подобные предложения с обычными вакансиями исключительно по размеру зарплаты.
0: Вот именно.
1: Человек сидит с калькулятором, считает, что выбирает между двумя складами, а на самом деле выбирает между двумя совершенно разными правовыми мирами.
0: И это подводит к очень жесткой финальной мысли.
1: Давай послушаем.
0: В обычной гражданской вакансии человек продает свои навыки и свое время. У него остается свобода.
1: Угу.
0: В этой же схеме, под видом работы, у человека забирают контроль над собственным правовым статусом.
1: Над его жизнью?
0: Забирают контроль над местом пребывания и свободой выбора. Эта заоблачная финансовая выплата компенсирует не сложность работы охранником. Она компенсирует переход в режим, из которого нельзя просто так выйти.
1: В итоге схема держится на простой подмене. Человеку предлагают профессию, а оформляют военнослужащим. Названия известных складов, обещания тыла и слова о годовой службе нужны до подписи. После нее они не обязывают командование ни к чему. Уволиться, как с обычной работы, уже нельзя, указанная специальность может измениться, а безопасный объект способен оказаться совсем не там, где его рисовал собеседник по телефону. Поэтому правило здесь одно. Если для работы охранником, водителем или строителем требуют контракт с Министерством обороны, речь идет не о вакансии, а о военной службе со всеми ее последствиями. Это был разбор дня. Спасибо, что дослушали. Проверяйте документы до подписи и берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
4: В июле высокопоставленные военные Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь

0: не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
1: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
2: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас списали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем переданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
1: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
3: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
1: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочную аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин о том, что партия «Единая Россия» никогда не давала пустых обещаний.
6: В ходе избирательной кампании, конечно же, порой звучат и красивые, броские лозунги, обещания снять все проблемы, причем немедленно, сейчас, в одночасье. Но далеко не всегда за этими словами стоят четкие приоритеты, механизмы решения конкретных задач, управленческий опыт, расчет ресурсов и план дальнейших действий, да и свой кадровый потенциал. У «Единой России» все это есть. Пустых декларативных обещаний партия никогда не давала. Поэтому и стала ведущей политической силой, которая консолидирует общество, вносит значимый вклад в национальную повестку.
4: Главные новости дня.
1: Обратный эффект СВО. Россия теряет союзников. Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Охлаждение отношений между Россией и Арменией принесли свои первые политические плоды. В ближайшее время Ереван начнет процесс подачи заявки на вступление в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
7: Мы проведем референдум после того, как официально подадим заявку на членство в ЕС, получим соответствующий ответ и разработаем план действий. Это процесс, требующий объемной работы. И в предстоящем времени мы начнем этот процесс, особенно внимая призывам наших коллег по ЕАС.
1: Последняя фраза Пашиняна адресована лидерам России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, которые в мае этого года поставили Армении ультиматум – определиться либо дружить с ЕС, либо с ЕАЭС. Тогда Армению призвали в кратчайшие сроки провести общенациональный референдум, на котором должны были свое мнение высказать граждане. Однако Пашинян тогда ответил: референдум проведут тогда, когда станет реальной перспектива вступления в ЕС. И вот теперь, по его словам, после получения ответа от ЕС и дорожной карты, в стране таки пройдет референдум. Пашинян также выразил готовность к исключению Армении из ОДКБ, отметив, что это освободит Ереван от дилеммы – выходить или не выходить. Армяне очень скептически относятся к этой организации после того, как ОДКБ не защитила страну от нападения Азербайджана на Нагорный Карабах в 2023 году. Тогда Армения рассчитывала на военную помощь союзников, но в итоге потеряла Карабах. По сути, своей дипломатией Россия сама толкнула Армению в объятия Евросоюза, считает политолог Геннадий Якимов.
8: Армения стоит вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит еще целый, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум, и обсуждение, и, может быть, изменение законодательства и все остальное. Но опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, российской какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
1: Также, по мнению эксперта, сыграла свою роль и торговая война, которую Россия начала против Армении 30 мая, запретив ввоз многих товаров. Лишившись большой доли российского рынка, Армения пришла за помощью к ЕС и ее получила. Евросоюз выделил армянским фермерам 50 миллионов евро безвозмездной помощи и открыл свои рынки. В итоге Армения только выиграла от ограничений, введенных Россией, считает экономист Игорь Липсиц.
9: Надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции. Как вы знаете, Армения сказала: ну, какие проблемы, мы в Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Я не знаю, помните эту историю или нет. Значит, Россия гордо сказала: ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что? Значит, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, там образовался больше спрос, чем предъявляла Россия, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения.
1: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции больно ударили по самой России. Ведь дешевые армянские товары пришлось замещать более дорогим импортом. И цены на овощи и фрукты пошли вверх. Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Россия теряет очередного союзника в очень непростые времена, когда все меньше стран ее поддерживают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной Думе Гарри Минх о том, что регулирование СМИ, мессенджеров и интернета остается одним из приоритетов властей.
10: Все, что касается медийного пространства, все, что касается мессенджеров, интернета, информтехнологий, это тоже один из наших приоритетов. Все, что касается контента, не технологического уже, а содержательного аспекта, это тоже наш приоритет. И, например, ну, все, что касается информации, которая связана с сопровождением СВО. Безусловно, там мы будем стараться, чтобы минимизировать утечки информации по глупости, по недомыслию, когда люди там чуть ли не селфи делают на фоне каких-то объектов или пораженных, или еще не пораженных, ну и так далее, и так далее.
4: Радиолента. Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали,

0: таких обращений. Среди них случаи в Благовещенске, Архангельске, Новороссийске, Биробиджане, Улан-Удэ, Ижевске, Омске и других городах.
1: По словам военных экспертов, в последние месяцы Минобороны становится все сложнее набирать достаточное количество контрактников для компенсации потерь на фронте. А массовое применение ВСУ беспилотников сократило продолжительность жизни солдат на передовой до минут, дней или недель. Поэтому из-за нехватки личного состава военные начали проверять готовность регионов к мобилизации. Одни из таких учений прошли в июле в Калининградской области, пишет американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, отрабатывали размещение мобилизованных жителей региона, обеспечение их продовольствием и оружием. Подобные мероприятия проходят и в других регионах страны. Так, еще в июне чиновники из мобилизационных структур Южного федерального округа съехались на учения по проведению массовой мобилизации в городе Волжский, Волгоградской области. По этому поводу был снят целый телевизионный сюжет. Правда, позже администрация Волжского удалила всю информацию. Но интернет помнит, как глава Управление мобилизационной работы Волгоградской области Сергей Карпов заявил о создании в Волжском хорошей базы для организации и проведения мобилизации.
2: В Волжском собрались представители мобилизационных структур из различных организаций субъектов Южного федерального округа для участия в сборе по вопросам проведения мобилизации. Мероприятие проводилось под эгидой Главного управления специальных программ президента Российской Федерации с целью обмена информацией и опытом по данной теме.
3: Цель – это рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом.
4: В городе Волжском создана хорошая база организации проведения мобилизации.
2: Для проведения мобилизационного сбора в Волжском были подготовлены 4 площадки. Первая из них находилась в Центре культуры и искусства «Октябрь». Здесь был развернут учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации. Второй пункт – в Волжском институте экономики, педагогики и права, где организовали участок оповещения для работы посыльных, разносящих повестки. А на площадке завода «Волжский оргсинтез» разместился учебный штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий, призванный продемонстрировать работу на базе крупного предприятия.
1: Кстати, сами рекрутеры вербовщиков на спецоперацию с Украиной анонимно рассказывают о запросе от государства на минимум 500 тысяч добровольцев. При этом военкоры отмечают, что объявить новую мобилизацию для пополнения разбитой кровопролитными боями российской армии могут сразу после выборов в Госдуму. Отметим, что Калининградская область в последнее время отдельно привлекает внимание из-за своего положения между странами НАТО. По данным западных разведок, если Москва решится на эскалацию конфликта с Западом, одним из сценариев может стать захват Сувалкского коридора – полосы земли между Белоруссией и Калининградом, которая проходит по границе Литвы и Польши. Именно этот участок соединяет страны Балтии с остальной территорией НАТО. Впрочем, в Москве это опровергают, уверяя, что Запад намеренно разгоняет истерию о нападении России. Тем временем в Калининградской области родственники воюющих бойцов не в состоянии решить бытовые проблемы и, по сути, брошенные на произвол судьбы обращаются за помощью к губернатору.
5: Жительница Полесска Татьяна написала на странице в соцсети Алексея Беспрозванных 24 августа, что уже трое суток живет без света после штормового ветра в выходные. Пришлось выбросить все продукты из холодильника. На устранение аварии, упавшее дерево задело провода у ее дома, до сих пор никто не приехал. «Если бы мой муж в зоне СВО выполнял так свои обязанности, как тут относятся к нам», – написала женщина.
1: Судя по комментарию Россети «Янтарь», мощный циклон нарушил электроснабжение на нескольких улицах в Полесске. Утверждается, что работы по возврату света людям ведутся круглосуточно. Мобилизованы все силы и средства. Всего же стихия оставила без света 35 населенных пунктов Калининградской области. В большинстве случаев электроснабжение восстановили. А сейчас о грядущем коммунальном шторме. С 1 октября калининградцев ждет новое подорожание коммуналки. Газ для плит вырастет сразу почти на 16%.
0: Сильнее всего подорожает газ для бытовых нужд. Кубометр голубого топлива для приготовления пищи вырастет до 15 рублей 64 копеек. Для квартир с газовой плитой и водонагревателем цена увеличится с 12,42 до 14 рублей 37 копеек. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%, с 9,58 до 10 рублей 55 копеек за кубический метр. С 1 октября меняются и другие коммунальные тарифы. В частности, новые цены установлены на электроэнергию, а у ряда поставщиков – на тепло и горячую воду.

0: При этом холодная вода и водоотведение непосредственно в Калининграде, по утвержденным тарифам, останутся на прежнем уровне.
1: Причем это уже второе повышение коммунальной платы за год. С 1 января предельный индекс для региона составлял без малого 2%, а с октября текущего года он увеличивается до 15%. И это по минимальным оценкам. Словом, жизнь дорожает, цены растут, только зарплатам за всем этим никак не угнаться. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Россия перебросила в Балтийское море сразу два крупных боевых корабля Северного флота. Сначала здесь появился большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Затем через датские проливы прошел один из самых современных российских фрегатов – «Адмирал Касатонов». Москва официально не объяснила, зачем корабли направили именно в Балтику. Возможно, речь идет об учениях, плановой ротации или демонстрации присутствия. Но есть и еще одна версия. Корабли могут использовать для сопровождения российских танкеров и грузовых судов. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вокруг обычных, на первый взгляд, торговых перевозок разворачивается уже вполне военная история. Давайте спокойно разберемся, что именно происходит в Балтийском море, зачем торговому танкеру может понадобиться ракетный фрегат и что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций. Начнем с кораблей. «Адмирал Касатонов» – фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на калибры, ониксы и гиперзвуковые цирконы. Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно цирконы? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – «Адмирал Левченко». Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересует не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия со своей стороны не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. И добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже пахнет жареным. Что будет дальше, можно будет понять не по громким заявлениям, а по маршрутам. Если адмирал Касатонов и адмирал Левченко примут участие в учениях и затем уйдут, это один сценарий. Если они начнут регулярно встречать танкеры в Финском заливе и сопровождать их до датских проливов, другой. Если рядом с российскими коммерческими судами одновременно появятся военные корабли нескольких стран, возникнет уже новая практика морского контроля, которой раньше в таком масштабе не было. Пока же известны три факта. Россия перебросила в Балтийское море два крупных корабля Северного флота. Российские военные корабли уже использовались для сопровождения коммерческих судов. И Москва публично заявила о возможности ответных действий против европейского судоходства. Все остальное покажут ближайшие маршруты, учения и переговоры по корабельной радиосвязи. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Третью ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН. После Чапаевска, Самарской области и Оренбурга в ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
5: Взорвется. Еще летит. Еще. Вон. У. Еще летит.
6: Вот еще один залетает на наш склад.
7: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
4: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр ОЗОН на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея, и Невинномысске, Ставропольского края эвакуированы. По данным ОЗОН, работники этих складов не пострадали. пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
8: Что это такое? Что это?
9: Тихо, тихо, тихо.
8: Что это? Рассказывайте. Это так страшно.
5: Капец.
4: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
10: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
4: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели «Озона». Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
11: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на «Озоне». Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
4: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры «Озона» вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
12: В общем, всем уже становится ясно, что «Озон» не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, «Озон» очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
4: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Лэнд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли 2 детей, еще 7 детей и 2 взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Депутат Курской областной думы от КПРФ Николай Карцев обвинил губернатора Александра Хинштейна в присвоении чужих заслуг.
14: При отчете нашего губернатора была допущена неточность, умышленно или нет, я не знаю. Но те 623 миллиона 400 тысяч, он и не сказал, были выделены до приезда губернатора в нашу область, по моему обращению. Я вот передаю, вот здесь ясно сказано, я вам немножечко зачитаю. Департамент бюджетной политики в отрасли социальной сферы науки, департамент, в соответствии с письмом управления президента Российской Федерации 21.11.24, рассмотрел ваше обращение от 15.11.24 по вопросу выделения бюджета Курского средств на федеральный бюджет на лекарственное обеспечение льготной категории граждан, сообщает, что распоряжением правительства 28.11.24 были деньги выделены. То есть до приезда сюда это Хинштейна, а он нам рассказывал, что это самое. Прошу передать ему, вот, чтобы больше не нарушал такие вот.
2: Главные новости дня.
4: Бензиноапокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается Кабинет министров во главе с премьером Михаилом Мишустиным.
9: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле, комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
4: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне несложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
15: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду. Там по нулям.
16: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно.
17: Так, вот дальше, мои дорогие. «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
4: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
18: Сейчас до заправки подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-го обычного нет, дизель 97 и очередь.
4: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсец и предупреждает о последствиях.
19: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились, чтобы хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить. А бедняки у вас машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают. Это все будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
4: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручают топливо, которое они успели залить впрок в канистры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
20: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемы для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, честно заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но тем не менее формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что в принципе, если даже, так скажем, там западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но тем не менее он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, ну, дестабилизируют, так скажем, обстановку.
2: На радио «Лента». Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Телеграм-канал «Кремлевский инсайдер» о том, что президент Путин обеспокоен состоянием экономики.
0: Владимир Путин нервничает, и это заметно. Российский президент все больше обеспокоен состоянием экономики. Во-первых, стоимость заимствований выросла до болезненных уровней. Напряжение уже такое, что, как сообщают инсайдеры, Путин ругает чиновников из-за застоя в частных инвестициях. Во-вторых, фонд национального благосостояния России истощается.
3: Социолог Николай Митрохин о том, как попытка ответа на санкции ударила по еще одной отрасли России.
21: Прямо сейчас на наших глазах Россия теряет еще одно советское наследие. Ее роль коммерческого железнодорожного транспортного коридора с Дальнего Востока в Европу. Уже пару месяцев российская таможня задерживает поток грузов, выборочно проверяя контейнеры с задекларированной электроникой и оптикой, а также товарами так называемого двойного назначения. Это, мол, российский ответ на усиление западных санкций. Но в результате все просто остановилось, потому что контейнеры грузят на поезда, а таможня весь поезд отправляет в тупик и очень долго проверяет. То есть потребители ждут товар уже по 2-3 месяца, а главные транспортные агенты даже не могут сказать, где он в данный момент находится. Как следствие, китайцы уже массово стали отправлять грузы морем, потому что так они быстрее попадут на конечный пункт. И самое печальное, что репутация таких транспортных коридоров нарабатывается годами, а потерять ее можно за пару месяцев. В начале 90-х, когда грузы в находке грабили, потребовалось лет 15, чтобы отмыть репутацию порта. Но там были частные лица, а тут государство.
3: Аналитик Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов о том, что больше всех рост цен ощущают пенсионеры.
22: Инфляция сегодня сфокусирована на товарах, потребляемых малообеспеченными слоями населения. И это ведет к ее крайне асоциальному характеру. То есть рост цен по корзине для бедных существенно выше общего уровня роста цен по всем социальным категориям и, соответственно, реальный размер пенсий, который у нас считается индикатором благосостояния бедного населения с учетом роста цен для этой социальной группы, продолжает буквально проваливаться. Да? То есть из-за ускоренного роста цен на продовольствие уровень жизни малообеспеченного населения существенно снижается. При том, что на данных по средней инфляции соответствующая просадка минимальная.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
23: Зачем Лукашенко построил Украину? Все очень просто. Господину Лукашенко необходимы хотя бы какие-то неформально-нейтральные отношения с Украиной. Господин Лукашенко, он же прекрасно понимает, что если война длится, сколько там, больше 12 лет, то Россия точно ее не выигрывает. Ну, так получилось, что не выигрываются такие долгоиграющие войны. Все, застают стороны на своих позициях, и нужно о чем-то пройти договариваться. Также, естественно, господин Лукашенко понимает, что Россия и он вместе с ней окажутся в полной изоляции после того, как эта война окончится. И также господин Лукашенко, я думаю, он прекрасно на самом деле понимает, что никто из украинцев, вот этот вот заход со стороны Беларуси, да, когда она открыла свои границы для того, чтобы российская армия пошла на Киев. Вот я думаю, что Александр Григорьевич прекрасно осознает, украинцы этого не простят. Также господин Лукашенко осознает, какая свистопляска начнется после выборов. После выборов, как мы уже раньше это все обсуждали, большая вероятность того, что вот вся эта вот ситуация, она, выражаясь спортивным языком, перейдет во второй тайм. И так как это финальная игра для обеих команд, то, соответственно, жалеть не будет никаких сил. И, соответственно, у Александра Григорьевича все шансы попасть под раздачу. Да, потому что Россия будет требовать, чтобы он немедленно вступил в войну, придется в нее вступать. Вступать не хочется, поэтому надежда только на то, что Россия каким-то образом передумает или произойдет какое-то чудо. Понимаете? Потому что в политике очень часто происходят чудеса, это все уже было в новейшей истории. Например, распад Советского Союза на американское Рождество. Как вам? И, кстати, ЦРУ в свое время даже не предупредило об этом господина Буша, что главный геополитический противник перестал существовать аккурат в Рождество. Представляете, уровень разведки какой был? Ужас, там столько голов полетело, но не суть. Соответственно, Александру Григорьевичу необходимо искать какие-то точки соприкосновения. Он там как-то сейчас поучаствовал, помог поменять 10 человек пленных, не обывись сколько, немного, но какой-то знак внимания оказывает. Посмотрите, как Александр Григорьевич стелится перед американцами, делает практически все, о чем они его попросят. Просто все, да, он немножко как бы выкаблучивается, он это все делает, но после того, как прочитает им двух- или трехчасовую лекцию на тему того, какой он умный и красивый, ну все делает. Все делает, всех выпускает из тюрьмы, предоставляет все услуги и все, что просят американцы. А с Украиной, опять же, такая же ситуация, что нужно как-то начинать стелиться. Потому что Украина, в отличие от России, может нанести Беларуси мгновенное фактически поражение. Россия уничтожает Беларусь в длинную вот своей позицией. Россия, она вот катится в эту черную воронку, из которой нет выхода на самом деле. Все повторяется. Это следующий виток истории для России. Вот приблизительно, как был Афганистан в свое время. Вот все повторяется абсолютно. Ну и вот Россия сейчас хочет, чтобы все ее союзники, да, и разделили с ней эту судьбу. Так получается, потому что, а как же, ребятки, вы, когда вам нужно было, газ брали, все брали, мы всегда вам помогали, теперь, когда нам трудно, вы не хотите помогать? Нет, нет, так не получится. Ну, и если Казахстан, например, уже отскочил, потому что его старший брат теперь не русский, а китаец, то у господина Лукашенко такого маневра нет. И нужно предпринимать хотя бы какие-то шаги, плюс, естественно, осознается вина, коллективная вина Белоруссии как страны перед Украиной как страной. Потому что, опять же, повторюсь, предоставляла свою территорию для атаки, и, естественно, это так просто с рук не сойдет. Вообще, незавидная судьба, конечно, Беларусь тоже ожидает. Там Александр Григорьевич наговорил о том, что это братские народы с одной судьбой, еще с чем-то. Вот просто как в воду смотрит. Будет такая же война на территории Беларуси, просто она пройдет намного быстрее, потому что Украина уже все там заточено. Ну и условно Александр Григорьевич грозит каким-то образом Украине, что мы ответим так, что мало не покажется, ничем подобным, да, для такого ответа Беларусь как страна не располагает. Ничем. Ядерное оружие, которое завезла на ее территорию России, просто поставили Беларусь теперь перед странами НАТО как мишень, да, и просто она стала очередной целью на карте для стран НАТО, а раньше такого не было. Беларусь не входила в список целей, которые страны НАТО будут уничтожать в случае Третьей мировой войны. Теперь входит. И, соответственно, сейчас втянется в войну после этих выборов по полной программе, потому что нужно продолжать и нужно что-то делать. Ходов нет никаких. Вот Александр Григорьевич пытается опять же судорожно хоть где-то, хоть как-то дать какие-то маячки, что я же не совсем такой. самый. Ну, судьба будет такая же, да, да, как в Украине, без вариантов. Единственное, что Украина, конечно, больше, обеспечена сильнее, прежде всего за счет западных партнеров своих. У Беларуси такого длинного плеча нет, нет такой скамейки запасных. Есть Россия, которая самой, мягко говоря, не сладко. И есть господин Путин, который считает, например, что господин Лукашенко, вот лично ему, господину Путину, обязан как земля колхозу. И, соответственно, этот должок он взыщет. Была надежда, конечно, у Александра Григорьевича, что как-то эта риторика перед выборами спадет, что как-то захотят выбираться сейчас в Кремле на все-таки мирной повестке. Вот на это Александр Григорьевич рассчитывал, что все равно вот разговаривать будут больше про мир, может быть, где-то остановятся или что-то зафиксируют, потому что так легче избраться, люди не хотят уже больше населения России, да, не хотят они уже больше этих войнушек. Слишком дорого, слишком кроваво, вообще все не нравится, непонятно зачем. Но эта надежда, естественно, растаяла. Господин Путин, вы же слышали, что он заявил несколько дней назад на съезде «Единой России», это абсолютно воинственная риторика, что победа будет за нами, что мы ничего не проиграем. Александр Григорьевич слышит это по-своему. Что господину Путину все равно, какое будет количество жертв, он продолжит добиваться своих личных целей в этой войне. Соответственно, цели Беларуси и цели господина Лукашенко вообще никакого значения не имеют. И как бы не хотели белорусы остаться немножко в стороне от этого конфликта, как бы отвернуться и сказать, ну там один раз что-то нас не спрашивали, не зашли, мы же никаким образом, больше ни нюхом, ни рылом, чего вы, успокойтесь, мы же нет, никогда, мы мирные, вот картошка, проходите, дороги. Но вот не получится так. Слишком сильный был этот удар по Украине. Вот Украина, скорее всего, его даже не ожидала. Понимаете, что белорусы возьмут и откроют на свою территорию вот так вот в наглую, просто не ожидала. Ну и, конечно, не прощаются геополитически такие шаги. Беларусь в том или ином виде будет за это платить. Но тут важно понимать один очень простой момент, что Украине мега выгодно, чтобы Беларусь обрушилась в один момент. Вот просто мега выгодно, потому что Александр Григорьевич не настолько там любим, потому что там начнет все гореть на гражданском уровне, и как пожар гасить вообще никто не знает, ни в Кремле, ни в Минске, просто никто. Соответственно, Украина как бы из последних сил сдерживается, чтобы не насыпать там по полной и закончить с экономикой. Вот просто с экономикой Беларуси закончить там буквально за 48 часов, разрушив основные стратегические бюджетообразующие предприятия. 48 часов это я взял с большим запасом. Поэтому Украина сидит и просто потирает руки. Ну когда? Ну сейчас мы можем это все быстренько закончить. И Александру Григорьевичу, понимая, что других соседей у него нет, и они не появятся ни в какое ближайшее время, необходимо вот так вот как-то пытаться ушиком опять между капельками, ну как-то пытаться что-то там сгладить. Потому что иначе это будет последний день независимости Украины для Беларуси в том виде, в котором Беларусь сейчас существует. А Александр Григорьевич, ой, как этого не хочет.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
6: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Солдатская почта.
7: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу. Под видом мирной работы сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
5: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
4: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
8: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
4: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
10: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация будет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение общества о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
4: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или по всей России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
9: Короче, вот там, в той стороне, в стороне Джанкоя сейчас, летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
12: Бутомолния.
9: Да-да-да, вот бутомолния просто летит.
24: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений, бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
14: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
24: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
15: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран», уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата — уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
24: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Говорят военкоры.
25: НАТО на стороне Украины. Военкор канал «Архангел» спецназа о работе разведывательной авиации у российских границ.
26: Налет вооруженных сил Украины на Архангельскую область показал, что в ближайшие недели противник будет атаковать и удаленные северные регионы России. Такие попытки предпринимались и раньше, но сейчас работа, вероятно, станет более активной. И на этом фоне интересно, что в преддверии атаки у северных границ России активно работали самолеты НАТО, которые формально отрабатывали учебно-боевые маневры, а по оценке канала одновременно вели разведку в интересах Украины. 20 августа над Финляндией, а также акваторией Баренцева моря отмечались полеты разведывательной и тактической авиации Великобритании, Норвегии и Швеции. Над Баренцевым морем действовал британский RC-135 и два норвежских P-8A. Причем британский самолет взлетал с норвежской базы «Эрлан». Над Финляндией летал шведский «Гальфстрим-4» и четыре норвежских F-35A. Заправку обеспечивал самолет-заправщик НАТО. Дальность бортовых радиолокационных систем этих самолетов позволяет закрыть практически весь Кольский полуостров и Архангельскую область, на которую и был совершен основной удар. В этих условиях такие полеты требуется отслеживать регулярно, ведь авиация НАТО подобным образом действует на севере России сравнительно редко.
25: Украину вооружат до зубов. Военкор подобный о новом проекте итальянского концерна «Леонардо».
26: Итальянский оборонно-промышленный концерн «Леонардо», один из крупнейших военных подрядчиков Евросоюза, открыл на Украине дочернюю компанию «Леонардо Юкрейн». Заявленные направления деятельности охватывают научные и инженерные исследования, разработку программного обеспечения, информационные технологии, производство коммуникационного оборудования, навигационных и измерительных приборов, специальной техники, а также монтаж и обслуживание электронных и оптических систем. Главный практический интерес «Леонардо» — испытания в боевых условиях компонентов перспективной системы противовоздушной обороны купол Микеланджело, предназначенный для защиты от воздушных угроз, включая массированные атаки дронов. Помимо этого, гендиректор холдинга Лоренцо Мариани назвал приоритетной сферой сотрудничества с украинским оборонным сектором беспилотные технологии. По задумке итальянских конструкторов, купол Микеланджело должен противодействовать широкому спектру угроз — баллистическим и гиперзвуковым ракетам, беспилотникам и даже роям дронов, а также кораблям и наземным силам противника. В разработке Леонардо хочет использовать искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен автоматически координировать ответные действия с машинной скоростью, сохраняя при этом контроль со стороны человека. Очень неприятно, что такие технологии, по сути, будут использовать против нас.
25: После Wildberries взялись за Озон. Военкор канал Архангел спецназа о новой серии ударов по российской логистике.
26: После атак на логистические центры Озон в Поволжье украинцы начали атаки против маркетплейса на юге России. Минувшей ночью российскими войсками зафиксировано не менее 351 беспилотника над разными регионами, преимущественно над Краснодарским и Ставропольским краями. Целями стали сразу 4 склада. В Краснодаре удары пришлись по складам в самом городе. Под удар попал в том числе склад сети магазинов товаров для дома Kuchenland Home. В Адыгее пострадал НМ, где находится один из логистических терминалов Озон. Также объект Озон попал под удар в Невинномысске, Ставропольского края. Еще один логистический терминал маркетплейса атакован в поселке в Дагестане. Они атакуют склады, рассчитывая, что это вызовет проблемы в российской экономике. Они продолжат это делать.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
25: Поздравления с неприятным послевкусием. Военкор Живов о словах Лукашенко в адрес Украины.
12: Поздравляя украинцев с 35-й годовщиной независимости, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь открыта для украинцев с добрыми намерениями. Он подчеркнул историческую близость двух народов и выразил уверенность, что будущие поколения белорусов и украинцев смогут сохранить дружеские отношения. Более того, Лукашенко допустил, что Минск и Киев в будущем способны вернуться к сотрудничеству, основанному на доверии, уважении и равноправии. В завершение он пожелал Украине мира, процветания и счастья. Классический маневр – сохранить лицо, оставить себе пространство для маневра и не брать на себя никаких обязательств. Очень уважаем Лукашенко, но в этот день он мог бы воздержаться от поздравлений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил Зеленского и украинский народ с годовщиной независимости и сразу перешел к конкретике. Он отметил укрепление стратегического партнерства между странами, сотрудничество в энергетике и важность взаимной поддержки, территориальной целостности и суверенитета. По словам его, Азербайджан продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку. Более страшного преступления, чем совершенное Ельцином в Беловежской пуще, русская история, наверное, не знала.
25: Starlink могут пустить вглубь России. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом опасном сценарии для украинских ударных дронов.
26: В зарубежном издании Financial Times пишут, что в Киеве добиваются от Илона Маска разрешения на применение Starlink для ударов вглубь России. Украина рассчитывает получить возможность использовать дроны со Starlink для атак по пусковым установкам баллистических ракет на глубину до 200 километров от границы. Для этого требуется личное одобрение Илона Маска. Дополнительной проблемой стало увольнение Федорова с поста главы Минобороны Украины. Именно у него была прямая связь с бизнесменом. Правда, Федоров вроде бы как в Штаты планирует. Издание также отмечает, что у Киева заканчиваются противоракеты для противовоздушной обороны, тогда как Россия наращивает производство ракет и беспилотников. При этом желание бить по пусковым установкам — это альтернатива, которую российскому командованию следует учитывать. Украинцы уже начали это делать. И очень сомнительно, что вооруженные силы Украины станут использовать такие возможности исключительно для ударов по баллистике. Под удар начнет попадать все, что окажется в зоне досягаемости.
25: Обломки снова прилетают точно в цель. Военкор канал «Зергулио» о самообмане после ударов по складам «Озон».
26: Читаю в СМИ про падение обломков на склады теперь уже «Озон». Параллельно смотрю видео, где обломки, неотличимо схожие с совершенно целым беспилотником, подлетают, переходят в пикирование и точно бьют по складам. Вот этот самообман со 100% сбитием и обломками опасен и деструктивен по своей сути. Ведь если это обломки и все сбито, значит противовоздушная оборона на высоте и делать ничего не надо. А если признать, что медленные беспилотники точечно выносят несколько крупнейших складов за сутки, практически на любом расстоянии, Тут уже логика подсказывает, что необходимо принимать меры. Самое плохое, что только может быть, это вранье самому себе. Убеждение, что нога не гниет, и это не гангрена, а просто простуда. Запах можно дезодорантом отбить. А чтобы вид не портить, подорожник приложить. С виду зеленое и хорошо пахнет. Значит, можно заявить, что все в порядке. И так до заражения крови. 5-й год войны. Когда мы уже дойдем до очевидных вещей, непонятно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Военный блогер Максим Калашников о бессмысленности ударов по гражданским объектам на Украине.
18: По Одессе полетели тегеране, соответственно, вот по центру, по жилым домам, 70 шахедов и 20 ракет разных типов. Я вот думаю, а в чем смысл ударов по Одессе, да? Вот сейчас по электростанции, по теплоэлектростанции в Одессе врубили, да? Зачем? Вот в чем смысл этих ударов? А еще есть удары по Павлограду, по торговому центру. Ну, видимо, в Павлограде, в торговом центре, там были центры принятия решений, тайно Зеленский заседал с натовскими генералами. Получается, что вы сейчас Одессу наказываете. Вы пробуждаете в ней ненависть. И у меня такое впечатление, что вот так вот поступает с моей до боли родной Одессы, потому что в Москве Бомонд не считает ее русским городом, понимаете? А вот так вы Одессу, вот я вот встретил сейчас своего земляка, и говорит, в Одессе ну, жуткие антирусские настроения от этих налетов дронов и прочих ударов. Но, в принципе, и в Харькове то же самое. Харьков в итоге что получил? Вот такое избиение, да? И как вы понимаете, как вы думаете, какие там настроения, какое там сейчас отношение к Российской Федерации? Ну да, да, то же самое. И когда по Павлограду вот так же вы бьете, Павлоград – это поступ к Днепропетровску, по торговому центру, да? Это же не центр принятия решения, да не нефтебаза, между прочим, не склад боеприпасов. Вот это и есть путь, понимаете, к тому, что путь к фиаско, так называемый СВО.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как в России из школьников сначала воспитывают маленьких воинов, а потом отправляют их на настоящую войну. 18-летний Никита Василейко еще недавно учился в гимназии, плел маскировочные сети, помогал грузить посылки для фронта, а вскоре после совершеннолетия подписал контракт и погиб от удара беспилотника. Его историю теперь рассказывают как пример мужества, хотя главный вопрос совсем другой. Почему вчерашнего ребенка никто из взрослых не попытался уберечь? Сегодня разберем, как военные кружки, школьная агитация, обещание больших денег и культ героической смерти превращают подростков в удобное пополнение для армии.
20: Знаешь, ну вот самое страшное во всей этой истории, это даже не то, что он погиб, хотя это, безусловно, трагедия. Самое страшное – это то, насколько буднично все произошло.
19: Ну да, как будто так и надо.
20: Вот именно. Мы же обычно думаем о вербовке как, о каких-то людях в камуфляже, которые сидят в мрачном военкомате. А тут, по сути, вербовщиком выступила сама школьная система.
19: Гимназия, учителя, да?
20: Да, учителя, которые просто дали ребенку ножницы резать маскировочную сеть на уроке. И вот как вообще общество пропустило этот момент, когда обычная школа трансформировалась в призывной пункт?
19: Слушай, подожди, я вот тут пытаюсь понять механику, потому что одно дело это сплести сеть на уроке труда, ну или после уроков.
20: Угу.
19: А совершенно другое – пойти подписать юридический документ, контракт и поехать под реальную артиллерию. Это же, ну, это же не происходит за один день, правильно?
20: Нет, конечно, это долгий процесс.
19: Вот как выглядит этот мост? Как от школьной парты человек доходит до окопа?
20: Ну, это классическая воронка продаж, если использовать терминологию маркетологов.
19: Воронка продаж. Звучит как-то очень цинично.
20: Это очень цинично, да. Потому что система выстроена так, чтобы подросток не замечал переходов между этапами. Ну, то есть бесплатный, совершенно безобидный первый уровень – это написать письмо неизвестному солдату.
19: Ну да, вроде доброе дело.
20: Угу. Второй уровень – это вступить в отряд типа вот этого Добрыни, где был Никита. Там надеть красивую форму, берет. Третий уровень – это уже какие-нибудь соревнования по сборке автомата. И вот финальный этап, когда воронка сужается, это уже реальный военный контракт.
19: Звучит логично в теории, но есть же такое движение, как юнармия. И там к весне 2025 года числилось больше 1 800 000 детей.
20: Да, огромная цифра.
19: И принимают туда, ну, насколько я знаю,

0: Для того, чтобы к дню своего совершеннолетия парень подошел с уже готовой психологической установкой.
1: И знаешь, вот тут возникает парадокс. В 18 лет российская власть, ну, система, не доверяет молодому человеку купить бутылку крепкого алкоголя.
0: Да, или взять большой кредит.
1: Вот. Считается, что он еще не созрел, не способен оценить риски для своего здоровья. Но при этом подписать документ, по которому его буквально на следующий день могут отправить на штурм, это пожалуйста.
0: Это можно назвать, знаешь, синдромом одноразового взрослого.
1: Одноразового взрослого.
0: Да. Система признает человека взрослым ровно для одной цели – чтобы он мог легально умереть. Для управления бизнесом, для серьезных должностей он еще ребенок. Но для фронта это идеальный расходный материал.
1: Ну а слушай, если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, ну, критики могут сказать, ему 18, он дееспособный гражданин, он сам сделал свой выбор. Юридически это все чисто, никто его за руку не тянул.
0: А о каком свободном выборе вообще можно говорить, если проанализировать альтернатива? Вот представь, на одной чаше весов жизнь в каком-нибудь депрессивном регионе, закрытый техникум, мизерная зарплата на старте, годы тяжелого труда просто чтобы, ну, снять комнату на окраине.
1: Мрак, в общем.
0: Да. А на другой чаше государственная машина, которая предлагает мгновенный статус героя и гигантские по меркам этого региона деньги, причем авансом.
1: То есть это просто такой финансовый капкан? Обычная зарплата выпускника и вот эти выплаты по контракту, они просто несопоставимы?
0: Абсолютно несопоставимы. Подростку буквально показывают сумму с 6 нулями, крупным шрифтом. Но финансы – это же только половина ловушки.
1: А вторая?
0: Вторая половина – это жесточайшая психологическая манипуляция. Вербовка давит на самое уязвимое место любого юноша. Это страх показаться трусом. Ему внушают мысль «сомневаешься, значит, ты не настоящий мужчина».
1: Хочешь сказать, что отказ от контракта, он приравнивается к социальному самоубийству в этой конкретной среде?
0: Да, в его тусовке. Подростковая психика, она так устроена, что одобрение группы критически важно. Вот представь, вчерашний троечник, которого ну никто не замечал, Он подписывает бумагу, надевает форму и мгновенно становится центром внимания. Знакомые взрослые называют его мужчиной, еще до того, как он вообще понял, куда он попал. Это такое социальное опьянение.
1: Но ведь сказать «нет» такой огромной машине... Сказать, я хочу выучиться работать, помогать семье, это же требует колоссального внутреннего стержня.
0: Очень большого.
1: Почему вот такой версии мужества не учат в школах?
0: Да потому что системе не нужны независимые люди с внутренним стержнем. Системе нужен послушный ресурс. И чтобы получить подпись этого ресурса, в ход идут прямые и ложные обещания.
1: Давай вот этот момент разберем подробнее. Как вообще выглядит разговор в кабинете вербовщика, вот как они снимают последние сомнения у самого парня и, главное, у его родителей?
0: Ну, там работает классический прием успокоения. Вербовщик таким доверительным тоном сообщает, мол, не волнуйся, ты же молодой и без опыта. Никто тебя в пекло не бросит.
1: Будешь сидеть в тылу.
0: Да, будешь связистом во второй линии, водителем грузовика или вообще на охране складов.
1: И человек рисует себе картину такой, ну, технической работы где-то далеко от передовой. Идеально, родители выдыхают.
0: Вот только есть колоссальная разница между словами человека в уютном кабинете и письменным приказом командира на месте. Устное обещание тыла, оно не стоит ровным счетом ничего.
1: Юридической силы у этих слов нет.
0: Вообще нет.
1: Получается, что как только подпись поставлена, подросток перестает себе принадлежать. И если в штурмовой группе нехватка людей, то командир просто берет и переводит туда этого связиста или водителя.
0: Именно так. Это же армия. Отказаться, как от какой-нибудь неудачной подработки на гражданке, уже невозможно. Контракт связывает по рукам и ногам. И самое главное понятие тыла в современных реалиях, оно вообще размыто.
1: Да, если вернуться к истории Никиты Василейко, он же погиб от удара беспилотника.
0: Да.
1: И вот здесь ломается вся эта навязанная школьная пропаганда про личную храбрость, физическую силу.
0: Война дронов, она просто обнуляет юношескую смелость. Ты можешь быть самым быстрым, самым сильным, искренне верить в какие-то идеалы. Это никак не остановит осколки от дрона.
1: Которым управляет оператор за 10 километров от тебя.
0: Да, технологиям абсолютно плевать на подростковый патриотизм.
1: Слушай, ну если беспилотники так легко уничтожают технику людей, то масштаб

0: потерь, он должен быть колоссальным? Как система справляется с тем фактом, что вчерашние школьники возвращаются в закрытых гробах? Речь ведь идет о сотнях жизней. К лету 26-го года подтверждена гибель не менее 218-летних парней. Тот же Алишер Свирин из Подмосковья, которому в начале конфликта было всего 14 лет. Или вот эти множественные случаи в Татарстане.
1: 200 подтвержденных – это только те, чьи имена удалось найти в открытых источниках. Реальная цифра наверняка выше. И система не просто справляется с этим, она цинично перерабатывает эти смерти. Начинается следующий этап вот этой воронки.
0: То есть биографию погибшего парня тут же очищают от всего человеческого.
1: Да.
0: Вырезают вот эти страхи, сомнения, боль, слезы матери и оставляют только такой бронзовый памятник.
1: Да, приезжают какие-то чиновники, произносят заученные речи о мужестве долге. А подростки, которые стоят вокруг на линейке, они считывают очень четкий, хотя и негласный сигнал. Самый быстрый способ получить вечное уважение взрослых и государства – это умереть в военной форме.
0: И кульминация всего этого процесса – это проект «Парта героя».
1: Да. Это просто нечто.
0: В школах устанавливают специальную парту с фотографией убитого выпускника и его биографией. И право сидеть за этой партой выдают отличникам, ну, как награду за успехи в учебе.
1: Это чистой воды оперантное обуславливание, если обратиться к психологии. Школа берет главный критерий успеха для ребенка, ну, то есть хорошие оценки.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Потери на фронте растут. За последнюю неделю увеличилось число калининградцев, погибших на СВО. Подготовка идет полным ходом. В Калининградской области состоялись учения на случай мобилизации жителей региона. Тарифы рванут вверх после выборов. С 1 октября коммуналка в регионе подорожает как минимум на 15%. Газ еще больше. По состоянию на сейчас подтверждена гибель на СВО 1667 жителей Калининградской области. Это на 15 человек больше, чем было известно ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградцев может быть намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось на 254 человека. До 17600 жителей округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
4: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Через некрологи, посты друзей, знакомых в социальных сетях, фотографии из кладбищ и памятных досок.
3: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, спецоперация превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Военная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы или, что хуже, насильно отправляют на войну.
4: За последние полтора месяца правозащитные организации получили жалобы жителей как минимум 17 регионов России на насильственные задержания и принуждение к подписанию контрактов с Минобороны. Такие случаи зафиксированы в Удмуртии, Приморье, Иркутской, Рязанской, Архангельской областях и Бурятии. По словам юриста Тимофея Васькина, в обращениях люди рассказывали об угрозах подбросить наркотики, похищениях с улицы и доставлении в воинские части, а также о принуждении подписывать контракт в состоянии опьянения. Только за неполный август военные адвокаты получили более 15 таких обращений. Среди них – случаи в Благовещенске, Архангельске, Новороссийске, Грабиджане, Улан-Удэ, Ижевске, Омске и других городах.
3: По словам военных экспертов, в последние месяцы Минобороны становится все сложнее набирать достаточное количество контрактников для компенсации потерь на фронте. А массовое применение ВСУ беспилотников сократило продолжительность жизни солдат на передовой до минут, дней или недель. Поэтому из-за нехватки личного состава военные начали проверять готовность регионов к мобилизации. Одни из таких учений прошли в июле в Калининградской области, пишет американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, отрабатывали размещение мобилизованных жителей региона, обеспечение их продовольствием и оружием. Подобные мероприятия проходят и в других регионах страны. Так, еще в июне чиновники из мобилизационных структур Южного федерального округа съехались на учения по проведению массовой мобилизации в городе Волжский, Волгоградской области. По этому поводу был снят целый телевизионный сюжет. Правда, позже администрация Волжского удалила всю информацию. Но интернет помнит, как глава управления мобилизационной работы Волгоградской области Сергей Карпов заявил о создании в Волжском хорошей базы для организации и проведения мобилизации.
5: В Волжском собрались представители мобилизационных структур из различных организаций субъектов Южного федерального округа для участия в сборе по вопросам проведения мобилизации. Мероприятие проводилось под эгидой Главного управления специальных программ президента Российской Федерации с целью обмена информацией и опытом по данной теме.
6: Цель – это рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом.
7: В городе Волжском создана хорошая база организации проведения мобилизации.
5: Для проведения мобилизационного сбора в Волжском были подготовлены 4 площадки. Первая из них находилась в Центре культуры и искусства «Октябрь». Здесь был развернут учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации. Второй пункт – в Волжском институте экономики, педагогики и права, где организовали участок оповещения для работы посыльных, разносящих повестки. А на площадке завода «Волжский оргсинтез» разместился учебный штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий, призванные продемонстрировать работу на базе крупного предприятия.
3: Кстати, сами рекрутеры вербовщиков на спецоперацию с Украиной анонимно рассказывают о запросе от государства на минимум 500 тысяч добровольцев. При этом военкоры отмечают, что объявить новую мобилизацию для пополнения разбитой кровопролитными боями российской армии могут сразу после выборов в Госдуму. Отметим, что Калининградская область последнее время отдельно привлекает внимание из-за своего положения между странами НАТО. По данным западных разведок, если Москва решится на эскалацию конфликта с Западом, одним из сценариев может стать захват Сувалкского коридора – полосы земли между Белоруссией и Калининградом, которая проходит по границе Литвы и Польши. Именно этот участок соединяет страны Балтии с остальной территорией НАТО. Впрочем, в Москве это опровергают, уверяя, что Запад намеренно разгоняет истерию о нападении России. Тем временем в Калининградской области родственники воюющих бойцов не в состоянии решить бытовые проблемы и, по сути, брошенные на произвол судьбы обращаются за помощью к губернатору.
8: Жительница Полесска Татьяна написала на странице в соцсети Алексея Беспрозванных 24 августа, что уже трое суток живет без света после штормового ветра в выходные. Пришлось выбросить все продукты из холодильника. На устранение аварии, упавшее дерево задело провода у ее дома, до сих пор никто не приехал. «Если бы мой муж в зоне СВО выполнял так свои обязанности, как тут относится к нам», – написала женщина.
3: Судя по комментарию Россети «Янтарь», мощный циклон нарушил электроснабжение на нескольких улицах в Полесске. Утверждается, что работы по возврату света людям ведутся круглосуточно, мобилизованы все силы и средства. Всего же стихия оставила без света 35 населенных пунктов Калининградской области. В большинстве случаев электроснабжение восстановили. А сейчас о грядущем коммунальном шторме. С 1 октября калининградцев ждет новое подорожание коммуналки. Газ для плит вырастет сразу почти на 16%.
4: Сильнее всего подорожает газ для бытовых нужд. Кубометр голубого топлива для приготовления пищи вырастет до 15 рублей 64 копеек. Для квартир с газовой плитой и водонагревателем цена увеличится с 12,42 до 14 рублей 37 копеек. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%, с 9,58 до 10 рублей 55 копеек за кубический метр. С 1 октября меняются и другие коммунальные тарифы. В частности, новые цены установлены на электроэнергию, а у ряда поставщиков – на тепло и горячую воду. При этом холодная вода и водоотведение непосредственно в Калининграде, по утвержденным тарифам, останутся на прежнем уровне.
3: Причем это уже второе повышение коммунальной платы за год. С 1 января предельный индекс для региона составлял без малого 2%, а с октября текущего года он увеличивается до 15%. И это по минимальным оценкам. Словом, жизнь дорожает, цены растут. Только зарплатам за всем этим никак не угнаться. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Россия перебросила в Балтийское море сразу два крупных боевых корабля Северного флота. Сначала здесь появился большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Затем через датские проливы прошел один из самых современных российских фрегатов – «Адмирал Касатонов». Москва официально не объяснила, зачем корабли направили именно в Балтику. Возможно, речь идет об учениях, плановой ротации или демонстрации присутствия. Но есть и еще одна версия. Корабли могут использовать для сопровождения российских танкеров и грузовых судов. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вокруг обычных, на первый взгляд, торговых перевозок разворачивается уже вполне военная история. Давайте спокойно разберемся, что именно происходит в Балтийском море, зачем торговому танкеру может понадобиться ракетный фрегат и что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций. Начнем с кораблей. «Адмирал Касатонов» — фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на калибры, ониксы и гиперзвуковые цирконы. Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно цирконы? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – «Адмирал Левченко». Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересует не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия со своей стороны не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. И добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже пахнет жареным. Что будет дальше, можно будет понять не по громким заявлениям, а по маршрутам. Если адмирал Касатонов и адмирал Левченко примут участие в учениях и затем уйдут, это один сценарий. Если они начнут регулярно встречать танкеры в Финском заливе и сопровождать их до датских проливов, другой. Если рядом с российскими коммерческими судами одновременно появятся военные корабли нескольких стран, возникнет уже новая практика морского контроля, которой раньше в таком масштабе не было. Пока же известны три факта. Россия перебросила в Балтийское море два крупных корабля Северного флота. Российские военные корабли уже использовались для сопровождения коммерческих судов. И Москва публично заявила о возможности ответных действий против европейского судоходства. Все остальное покажут ближайшие маршруты, учения и переговоры по корабельной радиосвязи. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Предприниматель из Екатеринбурга, работавшая с маркетплейсами, не выразила сожаления от ударов украинскими дронами по Озону.
12: Сметное количество роликов, Озон сгорел. Как быть? Мы не ожидали. Сейчас вот хоть захейтите меня, хоть закидайте меня негативными комментариями. Я рада. Пусть сгорит этот Озон нафиг. Абсолютно осознанно говорю это. Я сама продавец на маркетплейсах. У меня у самой сегодня в Самаре сгорели товары. У меня вообще не было никакого желания там работать, но маркетплейсы единолично сделали такую политику, что если ты не работаешь на маркетплейсах, то значит ты не сможешь продать свой товар вообще в принципе нигде. Буквально лет 5 еще назад
13: Прекрасно. Просто чудесно работал Инстаграм. Просто чудесно работал сайт. Было очень много заказов. Я шью руками детский текстиль, детские бортики в кроватку. Я даже открывала магазин. Я была вынуждена закрыть и свой сайт, я была вынуждена закрыть и магазин, и страница в Инстаграме у меня тоже сдохла. Почему? Потому что к нам пришли маркетплейсы. Я столько времени я боролась для того, чтобы не выходить со своей ручной работы на маркетплейсе, но у меня просто не было выхода. Первые полгода я поотправляла туда хорошие, дорогие вещи. И за эти первые полгода я схватила только одно, конкретно Озон. Клиенты хотят хорошие, дорогие вещи, но они платить за это не хотят. Я отправляла дорогую вещь, мне делали возвраты, клали туда дешевые китайские за 500 рублей бортики и делали возвраты, а Озон все одобрял. Я вот поэтому радуюсь, что с Озоном так произошло. Озон абсолютно бессовестно, абсолютно похабно относится к своим продавцам. Я хочу, чтобы эта эра маркетплейсов, вот этот вот бум, ажиотаж, который был создан, чтобы это все просто кончилось. Должно быть в мире, должно быть равновесие. Маркетплейсы убили очень много бизнеса. У нас в городе половина торговых центров, торговые площади, торговые помещения, они пустые, потому что люди не выдержали, люди закрылись.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин объяснил, почему нефтегазовые компании не вкладываются в обновление и модернизацию нефтеперерабатывающих предприятий.
14: Но поскольку это центр убытков и центр проблем, и к этим НПЗ относятся по принципу «да горим синим пламенем», потому что центр убытков и проблем, ну да, хотя бы с долгами разобраться. Потому что это же не постоянно, это же временно. Модернизация играет в долгосрок. Но у нас же колониальная модель экономического развития. У нас налоги, таможенные сборы, вся система экономического регулирования направлена на то, чтобы страна продавала сырье, а потом покупала продукцию переработки этого сырья, если ей позволят, даря всю прибыль и все технологии своим конкурентам или своим врагам. В этом же суть налоговой политики и таможенной, кстати говоря, политики. В этой ситуации модернизировать НПЗ для коммерческой структуры – это убыточно. Потому что НПЗ – это центр убытков. И это бессмысленно. И мы видели бензиновый кризис 23-го года. В 25-м году все списали на дроны. Бензиновый кризис. Но, простите, в 23-м году дронов не было точно, а бензиновый кризис был. Все очень просто.
2: Криминальные новости.
15: Герои шоу «Мужское и женское» устроили расправу над жительницей Красноярского края. Мужчина вместе с любовницей убил жену, которая издевалась над собственными детьми. Супружеская жизнь 36-летнего Ивана и 41-летней Елены настолько не ладилась и была полна скандалов, что их семья стала героями одного из выпусков шоу на Первом канале. Участники передачи старались наставить мужа и жену на правильный путь, подумать о будущем трех общих детей, но семейный разлад в итоге привел к трагедии. По данным базы, мужчина завел любовницу и ушел к ней, но разводиться с женой не стал. Вечером 14 августа Иван приехал в общежитие к супруге вместе с новой избранницей. Между мужем и женой сразу разгорелся скандал. Во время ссоры Иван набросился на супругу и стал бить ее головой о ванну. После этого любовница мужчины держала Елену за ноги, не давая вырваться и позвать на помощь. В итоге женщину задушил муж. После убийства Иван и его спутница завернули тело в одеяло, вынесли во двор и спрятали под листвой. Почти неделю спустя останки обнаружил прохожий. Полиция быстро вышла на след пары, их задержали. Красноярский СК возбудил уголовное дело. Судьбой троих детей сейчас занимаются органы опеки. В 2023 году, когда вышла передача с участием Ивана и Елены, именно вопрос воспитания детей стал краеугольным. Тогда подруга убитой пыталась лишить ее родительских прав, обвиняя в пьянстве, избиении детей и антисанитарии в доме. Елена все отрицала. Свекровь обещала оформить опеку над всеми детьми, если женщину лишат родительских прав. Подросток ранил ножом водителя такси в Дагестане. По версии следствия, 16-летний парень ехал в такси по Каспийску. В какой-то момент у него начался конфликт с водителем, в ходе которого юноша вытащил нож и пырнул мужчину в шею. Мужчина начал сопротивляться, выхватил нож у нападавшего и в ответ ранил его ножом в живот. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения для несовершеннолетнего. Ступинский пироман спалил чужого добра на 35 миллионов рублей. Личную неприязнь мужчина решил выразить максимально горячо. Сначала сгорел дом за 14 миллионов рублей, следом второй за 19 миллионов, а заодно и хозпостройка с вещами. Общий ущерб превысил 35 миллионов рублей. Полицейские нашли предполагаемого поджигателя. Им оказался 59-летний мужчина. Он пробирался на участке потерпевшего и поджигал постройки. Ранее мужчина судим не был. Любителя решать личные вопросы с огоньком задержали и отправили в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук о том, что российские войска увязли, а Украина бьет не только по фронту, а по экономике, воюя на истощение РФ.
16: Есть тут две стороны проблемы. Одна организационная, бюрократическая. Я не так давно встречался с офицером с одного из наших проблемных направлений, скажем так. Я спрашиваю, вот почему ложные доклады? То есть от кого это идет?
17: По-прежнему?
16: Да. И мне интересно было просто послушать точку зрения отдельного офицера. Он говорит, проблема в том, что люди от уровня комбата и выше боятся брать ответственность. То есть у него есть проблема, он говорит, я доложу об этой проблеме, меня начнут сношать. Я не буду о ней докладывать.
17: Конечно.
16: И вот такая вот ситуация приводит к тому, что командиры выше не владеет обстановкой на местах. И от этого формируются ложные доклады. А противник-то бьет туда, где у нас слабые места. Вторая проблема по изменению реалий боевых действий – это то, что сейчас полноценная война дронов. И сейчас получается так, что у нас удары начали наноситься по самой важной составляющей нашей военной машины – по экономике. По экономике страны. Если даже обратиться к ударам по Ленинградской области, по Таганрогу, где по судам ударили, где били по Краснодарскому краю, выносят целенаправленно экономические объекты для того, чтобы снизить наш экономический потенциал.
17: Угу.
16: А это приводит еще к тому, что мы, взрослые люди, понимаем, что НДС поднялся не просто так.
17: Конечно.
16: Что утиль, сбор и прочее тоже не просто так.
17: Да.
16: А это приводит к росту социального напряжения в том числе. Я думаю, что подобного рода война на истощение, если ничего не будет улучшаться, 1,5-2 года – это предел именно войны на истощение, без проведения мобилизации.
2: Главные новости дня.
18: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
19: В июле высокопоставленные военные из Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
18: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
20: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас писали еще в тот день, когда мобилизовали.
17: Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. И я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем приданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
18: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
20: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией, за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
18: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочную аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Доктор медицинских наук об инициативе властей создать отдельный реестр всех россиян, которые не вакцинировались.
21: Поставить нас всех на учет, заставить нас приходить отчитываться, оправдываться, извиняться, больше не буду и так далее. То есть это социальный рейтинг. С их точки зрения все нормально, все здорово. И 1984 год, Джордж Оруэлл, пожалуйте к нам. То есть мы под контролем большого брата. Вот. А с нашей точки зрения категорически этого допускать нельзя. Кстати, сторонники вот этого регистра в Минздраве помогают некие организации биологические. То есть вот биологи считают, что все здорово, все классно и нормально. Вот. Но, слава богу, так скажем, я не видел медицинских таких организаций в поддержку этого движения. Но с 1 сентября 2028 года нам обещают, что такой регистр будет, и все мы пойдем отчитываться туда. Не пойдем. У нас по этому поводу есть асимметричное решение. Но так а вы посмотрите, что у нас происходит. Вот та история Новосибирской области и в целом ряде других регионов с пожиганием живых коровушек, буренушек, она же тоже чем закончилась? Выступлением. Запись такая в интернете, 5 или 6 людей говорят, это все очень здорово, очень вкусно, мы за, нам все компенсировали, мы хотим. Правда, этих людей никто, как фермеров, не опознал. Кто бухгалтер, кто еще какой-то разнорабочий. Вот. Но, тем не менее, вот такие выступления в поддержку тех или иных решений, они у нас происходят постоянно. И сверху то же самое. Нам говорят, здорово, все классно, мы за. Но, не знаю, мы не одобряем, а если нас спрашивать о том, что мы планируем делать, а точно так же мы будем планировать выступать против этого регистра, как мы выступали против QR-кода. Почему? Да потому что существует 323 закон, там есть 91 статья, пункт 1, рассматриваем все внесения наших данных, в том числе и в общероссийские информационные системы, возможно, после нашего согласия. Если это согласие отсутствует, значит, мы имеем право сопротивляться и доказывать это на всех уровнях. Дело в том, что вписываться в те или иные программы со своим здоровьем, а тем паче со здоровьем наших детей, внуков, ну, извините, это уже суицидальное поведение, это социопатия, которую нужно лечить.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Топливный кризис в Москве набирает обороты, гигантские очереди на автозаправочные станции стали нормой и участились в случае кражи бензина из автомобилей.
0: Ну что, ребятки, с почином меня. Вот и добрались мы до воровства. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. А нет, позавчера. Поставил автомобиль. Сегодня утром сел за руль, включая зажигание, а у меня одно деление. Хорошо, хоть одно деление оставили, но там и невозможно было слить. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
18: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
1: Короче, вот там, в той стороне, в стороне Джанкоя сейчас летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
22: Бутомолния.
1: Да, вот бутомолния просто летит.
18: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
23: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
18: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
19: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран», уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата – уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
18: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
5: Один склад, десятки миллиардов ущерба. Олег Царев о цене ударов по «Озон» и провале защиты бизнеса.
6: Дроны ударили по логистическому хабу «Озон» в Чапаевске Самарской области. Склад занимал площадь 135 тысяч квадратных метров. Вмещал около 40 миллионов товаров. А строительство было вложено 7,5 миллиардов рублей. Сразу после атаки подвергся склад «Озон» в Оренбурге площадью около 79 тысяч квадратных метров и вместимостью свыше 31 миллиона товаров. Инвестиции составляли порядка 4,5 миллиардов рублей. Это уже 25-й и 26-й склады, пораженные с 18 июля. «Озон» оценивает ущерб. Восстановление склада стоит в среднем около 70 тысяч рублей за квадратный метр. А стоимость товаров может составлять от 190 до 310 тысяч рублей на тот же метр. Таким образом, ущерб одному крупному объекту может исчисляться десятками миллиардов рублей. При этом стоимость самого ударного беспилотника несопоставимо меньше. Отсюда главный вопрос: почему защита объектов до сих пор обходится бизнесу и государству сложнее, чем противнику, их уничтожение? Государственная противовоздушная оборона физически не может закрыть каждый склад, элеватор, нефтебазу и подстанцию. Таких объектов тысячи. Пока документы о защите разрабатывают и согласовывают, противник продолжает наращивать производство новых беспилотников и наносить удары.
5: Целый дрон превратился в обломки. Военкор Живов о странном языке чиновников после удара по «Озон».
7: В Оренбурге атакован склад. Видео доступно в сети. Губернатор заявил, что он поврежден обломками беспилотника. Отдельные горячие головы, глядя на видео, заявляют, что склад атакован целым беспилотником. Но мы с вами отчетливо понимаем, что этого не может быть. Все беспилотники сбиты или подавлены. В том числе и тот, что попал на видео. Как же объяснить разницу между официальной версией и тем, что мы видим своими глазами? Мы видим обломки беспилотника. Просто до момента их сепарации из целого в частное. Впрочем, на месте попадания однозначно будут обнаружены только обломки беспилотника, а не беспилотник целиком. Значит, слова руководителя региона верны на 100%. Обломки беспилотника в составе группы обломков по предварительному сговору атаковали склад «Озон». Впрочем, законопослушные граждане даже не должны смотреть подобные видео, дабы не впадать в сомнения и искушения. Скоро останется только верить губернаторам на слово. Эти парни же никогда не обманывают нас. Ведь правда?
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
18: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
22: Бля, сит, ты чё? Я на***, а?
3: Машка, Он пролетел просто рядом с домом.
18: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
3: Над нами где-то.
18: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
3: Беспилотник.
18: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
3: Завод. Смотри, честно. Там проснулся, блядь.
18: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Вайлдберри».
3: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут». И что скажете?
18: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Представьте обычное объявление. Охранник склада, высокая зарплата, бесплатное проживание и никакого фронта. Человек нажимает кнопку «Откликнуться», рассчитывая получить работу, а во время оформления узнает, что должен подписать контракт с Министерством обороны. Его уверяют, служить придется в тылу, должность уже согласована, через год можно будет вернуться домой, только эти обещания остаются в телефонном разговоре, а после подписи место службы определяет командование. В эфире «Разбор дня», и сегодня речь пойдет о том, как военный контракт прячут внутри обычной вакансии охранника, водителя или строителя.
10: Слушай, ну масштаб тут, конечно, просто поражает. Речь вообще не о единичных случаях обмана.
8: Да, это настоящая конвейерная система. Я анализировала данные за август 2026 года.
10: Угу.
8: Произошел настоящий информационный взрыв. Буквально за пару дней появляются тысячи объявлений.
10: Около 2000?
8: Да. И ищут охранников на склады известных маркетплейсов. Везде фигурируют знакомые бренды Wildberries, Ozon.
10: Причем формулировка там весьма специфическая.
8: Вот именно. Везде написано «охрана складов в составе мобильной огневой группы».
10: Стой, какая мобильная огневая группа на гражданском складе? Ну неужели кто-то читает эту фразу и думает, что будет просто сканировать штрих-коды у шлагбаума?
8: Ну вот представь себе.
10: Это же прямым текстом звучит как боевая задача. Я не верю, что нормальный человек не заметит подвоха.
8: Для тебя это очевидно, потому что ты умеешь анализировать текст. А для обывателя это звучит как, некая элитная служба безопасности.
10: Элитная охрана склада.
8: Да. Человек видит бренд, известный крупный логотип. Он моментально усыпляет бдительность.
10: Ага.
8: Соискатель представляет себе гигантский распределительный центр фуры. Думает, времена сейчас неспокойные. Может, там усиленная охрана от беспилотников.
10: То есть ты хочешь сказать, что корпоративный логотип условного маркетплейса просто наглухо блокирует инстинкт самосохранения?
8: Именно. Бренд здесь работает как идеальная ширма. Психологическая подмена происходит еще до первого звонка.
10: Звучит как-то слишком просто, если честно.
8: Не просто блокирует, а создает иллюзию абсолютной прозрачности. Человек уже оценил это предложение как вакансию большого легального бизнеса.
10: И известное имя на фасаде скрывает, совершенно другой набор рисков.
8: Вот. И когда соискатель звонит по номеру, уверенный голос рекрутера подтверждает легенду. Да, нужно защищать склады, но на фронт никто не отправит.
10: Требуется закрыть тыловые части?
8: Да.
10: Если посмотреть на механику этого процесса, поражает, как грамотно выстроена воронка продаж.
8: Абсолютно.
10: Процесс затягивания соискателя выстроен филигранно, шаг за шагом.
8: Да никто не предлагает сразу ехать в окоп. Сначала просто звонок, уточните условия.
10: Именно.
8: Потом просят короткую анкету. Ничего серьезного. Имя и возраст.
10: За ней следует просьба прислать фото паспорта.
8: И на каждом этапе человек уверен, что проходит, стандартную бюрократию. Потом внезапно выясняется, что нужно пройти медкомиссию и подписать контракт с Министерством обороны.
10: И человеку объясняют это как банальную формальность.
8: Точно. Говорят, объект государственный, работа связана с оружием. Без военного документа никак не обойтись.
10: Это просто бумага для доступа на объект.
8: Вот.
10: И вот на этом этапе срабатывает ловушка, известная в психологии как эффект потраченных усилий.
8: Угу.
10: Человек уже передал паспортные данные, прошел медкомиссию, он, скорее всего, уже сообщил семье о новой перспективной работе.
8: Мысленно распределил доходы.
10: Да. И отказаться на этой стадии, невероятно сложно. Психика воспринимает это не как спасение от авантюры, а так потерю уникального шанса.
8: Но слушай, ты упускаешь самую главную деталь. Деньги.
10: Это понятно.
8: Огромные суммы в объявлениях, которые в десятки раз превышают среднюю зарплату в регионах. Плюс щедрые обещания списать долги.
10: Согласен, суммы там фигурируют просто космические для обычного охранника.
8: Вот именно. Деньги в этой ситуации наглухо выключают критическое мышление.
10: Угу.
8: Когда у человека просроченные кредиты, когда каждый день звонят коллекторы из банков, он видит в этом объявлении не риски, он видит долгожданное освобождение.
10: Мозг просто отказывается анализировать опасность.
8: Да, человек думает о том, как закроет микрозаймы, а не о том, что с ним произойдет через пару месяцев.
10: Но разве разница в зарплате в 10 раз не должна задать базовый вопрос, за какой именно риск мне столько платят?
8: В идеальном мире – да.
10: Ни один маркетплейс в мире не платит охраннику миллионы просто за патрулирование забора. Давление кредитов, конечно, сильно, но неужели люди готовы прощать странные формулировки?
8: И отсутствие названия реального работодателя.
10: Да? И требование ехать в другой регион?
8: Допустим, соискатель оказался более внимательным.
10: Так.
8: Он не слепо верит, а начинает задавать прямые вопросы по телефону. Точно не фронт, точно буду работать по специальности.
10: И что ему отвечают?
8: И тут рекрутеры начинают виртуозно создавать миф о безопасном тылу. Человеку гарантируют службу в Белоруссии, в Китае, на нефтяных терминалах.
10: В Китае? Серьезно?
8: Абсолютно. Или в госпиталях. Обещают все, что угодно.
10: Лишь бы согласился.
8: Да, говорят, ты же водитель с 20-летним стажем, будешь возить грузы в глубоком тылу.
10: Или повар.
8: Или ты повар, будешь работать на кухне при штабе. Логика подается железная. Зачем армии отправлять хорошего экскаваторщика в пехоту?
10: Звучит невероятно убедительно.
8: Очень.
10: Убедительно, но это абсолютно ложная логика. Порты, колонны снабжения – это приоритетные военные цели. Мобильная огневая группа создается не хулиганов гонять.
8: А чтобы дроны сбивать?
10: Да поражать воздушные цели – это само по себе связано с огромным риском для жизни.
8: 100%.
10: А во-вторых, устный телефонный разговор с рекрутером, ну, его к делу не пришьешь.
8: Подожди, то есть все эти обещания про работу на складе в безопасном регионе вообще не имеют никакой силы?
10: Юридически – ноль. Пустой звук.
8: Обалдеть.
10: Как только контракт подписан, вступает в силу армейская логика и уставы.
8: Угу.
10: Подразделению может элементарно не хватать людей на совершенно другой должности.
8: То есть потребность...

0: Угу.
1: Если ты устроился охранником, начальник не может устным приказом отправить тебе выполнять работу сварщика.
0: Без согласия, да.
1: И самое главное, ты можешь встать, написать заявление и уволиться по собственному желанию. А военный контракт – это переход в совершенно другой правовой мир. Это отношение службы и беспрекословного подчинения.
0: И сроки там работают иначе, верно?
1: Совершенно иначе. Согласно указу о частичной мобилизации от сентября 2022 года, указ номер 647, контракты не заканчиваются просто по истечению срока.
0: То есть год прошел, а ты не можешь уйти.
1: Уволиться по собственному желанию, потому что тебе надоело, просто нельзя.
0: Слушай, пока ты это объяснял, мне в голову пришла такая аналогия. Это ведь, ну, как купить билет на обычный городской автобус.
1: Так.
0: Ты садишься, закрываешь глаза, чтобы вздремнуть. А когда открываешь, понимаешь, что находишься в летящем самолете.
1: Ха, ну да.
0: И выйти на следующей остановке уже не выйдет. Попытка уйти самовольно грозит уголовным делом, а не увольнением.
1: Отличная аналогия. Разница действительно катастрофическая. Попытка выйти из самолета на ходу – это риск.
0: Тюрьмы.
1: Да. В трудовых отношениях человек продает труд и время. А в военных он обязан подчиняться приказам.
0: Анализируя подобные схемы, нельзя не вспомнить историю пермского студента, которая недавно мелькала в новостях.
1: Да, я помню эту историю.
0: Парень откликнулся на вакансию охранника, поехал оформляться, думал подработать, а в итоге оказался на фронте. Если эта схема настолько опасна и массова, возникает резонный вопрос.
1: Какой?
0: Почему платформы ее не блокируют? У них же есть нейросети, модераторы. Система вообще пропускает тысячи одинаковых текстов.
1: Ответ кроется в алгоритмах.
0: Так.
1: Вербовщики намеренно используют исключительно гражданские слова. Алгоритмы видят слово «курьер», «сварщик», «охрана».
0: То есть они обходят фильтры?
1: Да. Никто не пишет слово «фронт». Вместо него используется фраза «новые территории».
0: Ага.
1: Вместо слов «контракт» с Минобороны пишут «специальное соглашение».
0: Или «защита объектов».
1: Точно.
0: То есть автоматическая модерация видит просто компанию, которая, ну, массово нанимает людей на склад.
1: Робот видит обычный найм. К тому же сам текст объявления законов не нарушает. Вся магия обмана начинается потом.
0: В мессенджере?
1: Да. Разговор переносится в телефонный звонок или в Telegram. А там площадка уже ничего не контролирует.
0: Но ведь площадки несут ответственность. Они продают доверие.
1: В этом и заключается главная этическая проблема.
0: Человек заходит на известный сервис и верит, что там проверенные работодатели. Более того, эти сервисы берут деньги за продвижение таких вакансий.
1: Интернет-сервис не может вечно прятаться за аргументом, что он лишь доска объявлений. Если суть – это военная служба, это должно быть в заголовке.
0: А не скрыто до момента перехода в WhatsApp.
1: Без явной маркировки человек покупает тот самый билет на автобус, который оказывается билетом на самолет.
0: Возникает вопрос, как защитить себя? Если платформы не справляются, линия обороны остается только у соискателя.
1: Нужно задавать правильные вопросы.
0: Да. Как за 10 минут понять, куда на самом деле зовут работать. Анализ алгоритмов вербовщиков позволяет выделить 4 простых вопросов.
1: Давай по порядку. Первый и самый важный вопрос. Нужен ли для оформления контракт с Министерством обороны?
0: Точно. Если в ответ начинают звучать витиеватые фразы про особое оформление или статус добровольца, нужно требовать точное название документа. Второй вопрос.
1: Кто указан работодателем в бумагах и кто конкретно будет перечислять зарплату?
0: Упоминание крупного маркетплейса в тексте совершенно не означает, что эта корпорация будет стороной договора.
1: Если деньги платят государство, а не ООО «Ромашка», это не гражданская работа.
0: Третье. Где письменно зафиксировано место службы?
1: Если рекрутер говорит, что место службы определяется по заявке...
0: Или это приоритетное назначение...
1: Эти слова не стоят ничего. Нет документа с четким адресом, нет никакой гарантии.
0: Что это будет склад в центре страны.
1: И четвертое, самое критичное. Как расторгается этот контракт?
0: Да.
1: Если рекрутер бодро обещает, что через год просто вернетесь домой, необходимо немедленно сверить эти слова с указом номер 647.
0: Лучше всего проконсультироваться с независимым юристом.
1: Один только этот пункт полностью разрушает иллюзию обычной вахты.
0: Получается, что самая фатальная ошибка соискателя – это сравнивать подобные предложения с обычными вакансиями исключительно по размеру зарплаты.
1: Вот именно.
0: Человек сидит с калькулятором, считает, что выбирает между двумя складами, а на самом деле выбирает...

0: Это между двумя совершенно разными правовыми мирами.
1: И это подводит к очень жесткой финальной мысли.
0: Давай, послушаем.
1: В обычной гражданской вакансии человек продает свои навыки и свое время. У него остается свобода.
0: Угу.
1: В этой же схеме, под видом работы, у человека забирают контроль над собственным правовым статусом.
0: Над его жизнью?
1: Забирают контроль над местом пребывания и свободой выбора. Эта заоблачная финансовая выплата компенсирует несложность работы охранником. Она компенсирует переход в режим, из которого нельзя просто так выйти.
0: В итоге схема держится на простой подмене. Человеку предлагают профессию, а оформляют военнослужащим. Названия известных складов, обещания тыла и слова о годовой службе нужны до подписи. После нее они не обязывают командование ни к чему. Уволиться, как с обычной работы, уже нельзя, указанная специальность может измениться, а безопасный объект способен оказаться совсем не там, где его рисовал собеседник по телефону. Поэтому правило здесь одно. Если для работы охранником, водителем или строителем требуют контракт с Министерством обороны, речь идет не о вакансии, а о военной службе со всеми ее последствиями. Это был разбор дня. Спасибо, что дослушали. Проверяйте документы до подписи и берегите себя.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
4: В июле высокопоставленные военные из Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
3: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
5: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас списали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, один месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем переданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, раз 10. Все полегли.
3: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет пятый год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
6: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
3: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочную аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин о том, что партия «Единая Россия» никогда не давала пустых обещаний.
8: В ходе избирательной кампании, конечно же, порой звучат и красивые, броские лозунги, обещания снять все проблемы, причем немедленно, сейчас, в одночасье. Но далеко не всегда за этими словами стоят четкие приоритеты, механизмы решения конкретных задач, управленческий опыт, расчет ресурсов и план дальнейших действий, да и свой кадровый потенциал. У «Единой России» все это есть. Пустых декларативных обещаний партия никогда не давала. Поэтому и стала ведущей политической силой, которая консолидирует общество, вносит значимый вклад в национальную повестку.
2: Главные новости дня.
3: Обратный эффект СВО. Россия теряет союзников. Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Охлаждение отношений между Россией и Арменией принесли свои первые политические плоды. В ближайшее время Ереван начнет процесс подачи заявки на вступление в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
9: Мы проведем референдум после того, как официально подадим заявку на членство в ЕС, получим соответствующий ответ и разработаем план действий. Это процесс, требующий объемной работы. И в предстоящем времени мы начнем этот процесс, особенно внимая призывам наших коллег по ЕАС.
3: Последняя фраза Пашиняна адресована лидерам России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, которые в мае этого года поставили Армении ультиматум – определиться либо дружить с ЕС, либо с ЕАЭС. Тогда Армению призвали в кратчайшие сроки провести общенациональный референдум, на котором должны были свое мнение высказать граждане. Однако Пашинян тогда ответил – референдум проведут тогда, когда станет реальной перспектива вступления в ЕС. И вот теперь, по его словам, после получения ответа от ЕС и дорожной карты, в стране таки пройдет референдум. Пашинян также выразил готовность к исключению Армении из ОДКБ, отметив, что это освободит Ереван от дилеммы – выходить или не выходить. Армяне очень скептически относятся к этой организации после того, как ОДКБ не защитила страну от нападения Азербайджана на Нагорный Карабах в 2023 году. Тогда Армения рассчитывала на военную помощь союзников, но в итоге потеряла Карабах. По сути, своей дипломатией Россия сама толкнула Армению в объятия Евросоюза, считает политолог Геннадий Якимов.
10: Армения стоит вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит еще целый, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум, и обсуждение, и, может быть, изменение законодательства и все остальное. Но опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, российской какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
3: Также, по мнению эксперта, сыграла свою роль и торговая война, которую Россия начала против Армении 30 мая, запретив ввоз многих товаров. Лишившись большой доли российского рынка, Армения пришла за помощью к ЕС и ее получила. Евросоюз выделил армянским фермерам 50 миллионов евро безвозмездной помощи и открыл свои рынки. В итоге Армения только выиграла от ограничений, введенных Россией, считает экономист Игорь Липсиц.
11: Надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции. Как вы знаете, Армения сказала, ну какие проблемы, мы в Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда первая такая модель санкционная, это были польские яблоки, не знаю, помните эту историю или нет. Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ЕВ. Ну и что, значит, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, там образовался больше спрос, чем предъявляла Россия, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения.
12: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции больно ударили по самой России. Ведь дешевые армянские товары пришлось замещать более дорогим импортом. И цены на овощи и фрукты пошли вверх. Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Россия теряет очередного союзника в очень непростые времена, когда все меньше стран ее поддерживают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной Думе Гарри Минх о том, что регулирование СМИ, мессенджеров и интернета остается одним из приоритетов властей.
13: Все, что касается медийного пространства, все, что касается мессенджеров, интернета, информтехнологий, это тоже один из наших приоритетов. Все, что касается контента, не технологического, а уже содержательного аспекта, это тоже наш приоритет. И, например, все, что касается информации, которая связана с сопровождением СВО. Безусловно, там мы будем стараться, чтобы минимизировать утечки информации по глупости, по недомыслию, когда люди там чуть ли не селфи делают на фоне каких-то объектов или пораженных, или еще не пораженных, ну и так далее, и так далее.
2: Радиолента. Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Один склад – десятки миллиардов ущерба. Олег Царев о цене ударов по «Озон» и провале защиты бизнеса.
16: Дроны ударили по логистическому хабу «Озон» в Чапаевске Самарской области. Склад занимал площадь 135 тысяч квадратных метров. Вмещал около 40 миллионов товаров. А строительство было вложено 7,5 миллиардов рублей. Сразу после атаки подвергся склад «Озон» в Оренбурге площадью около 79 тысяч квадратных метров и вместимостью свыше 31 миллиона товаров. Инвестиции составляли порядка 4,5 миллиардов рублей. Это уже 25-й и 26-й склады, пораженные с 18 июля. «Озон» оценивает ущерб. Восстановление склада стоит в среднем около 70 тысяч рублей за квадратный метр. А стоимость товаров может составлять от 190 до 310 тысяч рублей на тот же метр. Таким образом, ущерб одному крупному объекту может исчисляться десятками миллиардов рублей. При этом стоимость самого ударного беспилотника несопоставимо меньше. Отсюда главный вопрос: почему защита объектов до сих пор обходится бизнесу и государству сложнее, чем противнику, их уничтожение? Государственная противовоздушная оборона физически не может закрыть каждый склад, элеватор нефтебазу и подстанцию. Таких объектов тысячи. Пока документы о защите разрабатывают и согласовывают, противник продолжает наращивать производство новых беспилотников и наносить удары.
15: Целый дрон превратился в обломки. Военкор Живов о странном языке чиновников после удара по Озон.
17: В Оренбурге атакован склад. Видео доступно в сети. Губернатор заявил, что он поврежден обломками беспилотника. Отдельные горячие головы, глядя на видео, заявляют, что склад атакован целым беспилотником. Но мы с вами отчетливо понимаем, что этого не может быть. Все беспилотники сбиты или подавлены, в том числе и тот, что попал на видео. Как же объяснить разницу между официальной версией и тем, что мы видим своими глазами? Мы видим обломки беспилотника, просто до момента их сепарации из целого в частное. Впрочем, на месте попадания однозначно будут обнаружены только обломки беспилотника, а не беспилотник целиком. Значит, слова руководителя региона верны на 100%. Обломки беспилотника в составе группы обломков по предварительному сговору атаковали склад «Озон». Впрочем, законопослушные граждане даже не должны смотреть подобные видео, дабы не впадать в сомнения и искушения. Скоро останется только верить губернаторам на слово. Эти парни же никогда не обманывают нас. Ведь правда?
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
12: Маленький воин без будущего. В Волгодонске похоронили 18-летнего Никиту Василейко, лидера местного патриотического клуба, который пошел на СВО после школьного выпускного. В одной из газет Ростовской области появился некролог бойца СВО из Волгодонска Никиты Василейко. Парню было всего 17 лет. На службу он пошел сразу после выпускного из гимназии. При каких условиях он подписал контракт, неизвестно. Некоторые его знакомые говорят, что это результат работы местного клуба патриотического воспитания. Другие уверены, парню обещали золотые горы и службу в тылу.
2: «Маленький воин». Так называют его те, кто знал Никиту лично. Он отправился защищать родину, не дожидаясь повестки, по зову сердца. По словам близких, трагедия произошла на передовой. Дрон влетел в сгруппировавшегося парня. Никита погиб мгновенно.
12: Родители молодых парней не на шутку встревожены. По их словам, почти во все школы стали приходить военные вместе с работниками военкомата. Они рассказывают детям историю о героях, уважении, о достойном денежном обеспечении на всю жизнь. Однако в реальности ветераны, вернувшиеся со СВО, мало кому нужны. Они вынуждены выбивать себе каждую копейку, годами ждать протезов и самостоятельно справляться с ПТСР. На прошлой неделе в Волгодонске у ветерана случился приступ из-за громкой музыки во время концерта в местном клубе. Еще один ветеран, Евгений Маковис из Калининграда, вернулся домой после боевых действий без ног. На СВО солдат потерял своего друга.
18: Поехал, короче, подписал контракт. Молодой, 20 лет чувак был. Первые два месяца, типа, смотрите, я там стреляю, у меня такие, ну, снаряды, мы там кайфуем, там территорию захватили, там шашлычки тут жарим. И все, выясняется то, что ихнюю взяли, ну, ее, ну, бригаду эту всю, их расстреляли.
12: Еще один знакомый Евгения, который ушел служить вместе с ним за компанию, пропал без вести 3 года назад. Его тело так не нашли.
18: Трупа, каждый день трупы, каждый день смерти. А все от чего? От развязки войны.
12: В последнее время большая часть погибших на СВО – молодые парни до 25 лет, рассказывают военные медики. Военкоры также об этом пишут и отмечают, что главной причиной такой ситуации стало отсутствие боевого опыта и необходимой подготовки студентов, подписавших контракт на СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, которые возникают в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем очень важную судебную практику. Южный окружной военный суд в апелляции 29 августа 2025 года подтвердил законность отказа госпиталя оформить справку о ранении для получения единовременной выплаты в 3 миллиона рублей по указу номер 98. Ситуация здесь такая. Военнослужащий заявил, что получил осколочное ранение 3 апреля 2022 года. Были проведены служебные проверки. Два свидетеля подтвердили факт ранения. Командование выдало справку о травме и направило бойца на ВВК для оформления справки о ранении. Но госпиталь отказал. Так почему же? Да потому что не было первичных медицинских документов, формы 100, карты оказания медпомощи, записей медроты, документов, оформленных в момент получения ранения. В медицинской же документации за этот период сведений о ранении не оказалось, плюс значительный временной разрыв между событием и обращением, то есть 22-й год, 25-й. И суд здесь поддержал госпиталь. Вывод, друзья, простой и жесткий. Свидетельские показания сами по себе право на выплату не дают. Да, ВВК в отдельных случаях может учитывать показания двух свидетелей, если они подтверждают совместную службу и есть объективные последствия травмы, но это не автоматическая гарантия оформления этой справки. А что же нужно делать, чтобы не потерять выплату? Запомните, при любом ранении, контузии или травме действовать нужно сразу. Обращение за медицинской помощью должно быть зафиксировано документально. Нужно получить первичные документы. Это форма 100, это запись медроты, это выписка, эпикриз и результаты обследований. В документах обязательно должно быть указано происхождение травмы. Например, получено при выполнении задач или в период участия. Именно эти формулировки потом анализируют ВВК и госпиталь. Если же вы лечились в гражданской больнице, тогда собирайте все документы и передавайте их в военную медорганизацию по месту прикрепления. И самое важное, друзья, не откладывайте. Суд прямо указал, когда о ранении заявляют спустя годы без медицинских документов за этот период, конечно же, шансы резко снижаются. Если документы потеряны, обязательно делайте письменные запросы в медроту, в госпиталь, в часть. Фиксируйте все. Запомните, в вопросе выплат решают только бумаги, а не воспоминания. Свидетелей мало, значит, для выплаты нужны документы. Поэтому берегите себя и оформляйте все вовремя. Ну, а я вам напомню, если ваш близкий человек находится на СВО, права его нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите.
2: Говорят военкоры.
15: Поздравления с неприятным послевкусием. Военкор Живов о словах Лукашенко в адрес Украины.
17: Поздравляя украинцев с 35-й годовщиной независимости, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь открыта для украинцев с добрыми намерениями. Он подчеркнул историческую близость двух народов и выразил уверенность, что будущие поколения белорусов и украинцев смогут сохранить дружеские отношения. Более того, Лукашенко допустил, что Минск и Киев в будущем способны вернуться к сотрудничеству, основанному на доверии, уважении и равноправии. В завершение он пожелал Украине мира, процветания и счастья. Классический маневр – сохранить лицо, оставить себе пространство для маневра и не брать на себя никаких обязательств. очень уважаем Лукашенко, но в этот день он мог бы воздержаться от поздравлений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил Зеленского и украинский народ с годовщиной независимости и сразу перешел к конкретике. Он отметил укрепление стратегического партнерства между странами, сотрудничество в энергетике и важность взаимной поддержки, территориальной целостности и суверенитета. По словам его, Азербайджан продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку. Более страшного преступления, чем совершенное Ельцином в Беловежской пуще, русская история, наверное, не знала.
15: Starlink могут пустить вглубь России. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом опасном сценарии для украинских ударных дронов.
20: В зарубежном издании Financial Times пишут, что в Киеве добиваются от Илона Маска разрешения на применение Starlink для ударов вглубь России. Украина рассчитывает получить возможность использовать дроны со Starlink для атак по пусковым установкам баллистических ракет на глубину до 200 километров от границы. Для этого требуется личное одобрение Илона Маска. Дополнительной проблемой стало увольнение Федорова с поста главы Минобороны Украины. Именно у него была прямая связь с бизнесменом. Правда, Федоров вроде бы как в Штаты планирует. Издание также отмечает, что у Киева заканчиваются противоракеты для противовоздушной обороны, тогда как Россия наращивает производство ракет и беспилотников. При этом желание бить по пусковым установкам — это альтернатива, которую российскому командованию следует учитывать. Украинцы уже начали это делать. И очень сомнительно, что вооруженные силы Украины станут использовать такие возможности исключительно для ударов по баллистике. Под удар начнет попадать все, что окажется в зоне досягаемости.
15: Обломки снова прилетают точно в цель. Военкор канал «Зергулио» о самообмане после ударов по складам «Озон».
20: Читаю в СМИ про падение обломков на склады теперь уже «Озон». Параллельно смотрю видео, где обломки, неотличимо схожие с совершенно целым беспилотником, подлетают, переходят в пикирование и точно бьют по складам. Вот этот самообман со 100% сбитием и обломками опасен и деструктивен по своей сути. Ведь если это обломки и все сбито, значит противовоздушная оборона на высоте и делать ничего не надо. А если признать, что медленные беспилотники точечно выносят несколько крупнейших складов за сутки, практически на любом расстоянии, тут уже логика подсказывает, что необходимо принимать меры. Самое плохое, что только может быть, это вранье самому себе. Убеждение, что нога не гниет, и это не гангрена, а просто простуда. Запах можно дезодорантом отбить, а чтобы вид не портить, подорожник приложить. С виду зеленое и хорошо пахнет, значит, можно заявить, что все в порядке. И так до заражения крови. Пятый год войны. Когда мы уже дойдем до очевидных вещей, непонятно.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
23: Короче, вот там, в той стороне, в стороне Джанкой сейчас летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
24: Бутамония.
23: Бутамония просто летит.
22: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
0: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
22: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
1: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран», уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата – уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
22: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Директор Свердловского областного педагогического колледжа Татьяна Симонова рассказала, как кураторы учебного заведения контролируют социальные сети будущих учителей.
4: У нас тоже попадаются такие ситуации, когда куратор подписывается на сети студентов, и иногда действительно какие-то публикации вызывают порицание, но в принципе нужно сделать так, чтобы до каждого дошло, прав он или не прав, чтобы это не просто удали, потому что я это увидел, а удали, потому что ты понял. Это можно делать или как-то это некорректно?
5: Ну, то есть штрафовать, взыскание
4: денежные. Надо добиваться все-таки такого осознанности и ответственности, а не дисциплинарными или материальными стимулами как-то это гасить.
21: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
24: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте, что все, что вы видите, не настоящее. Ваши руки, чашка на столе, небо над головой, вой сирены за окном. Все это лишь код, пиксель, иллюзия, созданная неведомыми программистами. Мысли, воспоминания, даже страх перед смертью – просто параметры, заданные внутри гигантской симуляции. Матрица. Я впервые наткнулся на эту идею в блоге физика и космолога Макса Тегмарка. Он однажды сказал: «Если реальность устроена математически, то почему бы ей не быть вычисляемой?» Тогда это прозвучало как философская шутка, а теперь все больше ученых склоняются к тому, что это может быть правдой, и становится не по себе. Теория симуляции стала известна еще в 2003 году после статьи философа из Оксфорда Ника Бострома. Он выдвинул предположение, если когда-либо существует высокоразвитая цивилизация, обладающая огромной вычислительной мощностью, и если она способна моделировать целые вселенные с разумными существами внутри, то вероятность того, что мы живем в реальной, а не симулированной вселенной, ничтожно мала. Бостром вывел целую формулу вероятности и сказал, один из трех пунктов должен быть верен, либо человечество никогда не достигнет стадии, на которой сможет создавать симуляции, либо оно просто не будет этого делать, либо мы уже живем в симуляции. На первый взгляд, это звучит как сюжет из той-таки «Матрицы». Но дело не в кино, дело в странностях, которые мы наблюдаем вокруг и не можем объяснить. В 2017 году группа ученых из университета Бонна во главе с Зохре Давуди пыталась смоделировать поведение кварков внутри виртуальной решетки и обнаружила, что если бы мы действительно жили в симуляции, то в распределении космических лучей должен был бы быть определенный предел энергии. И этот предел совпадает с тем, что мы реально наблюдаем. Физик Сильвестр Джеймс Гейт из Университета Мэриленда вообще заявил, что в уравнениях суперсимметрии он обнаружил код, очень похожий на исправляющий код, который применяют в компьютерных программах. И его цитата до сих пор звучит пугающе. «Мы нашли в уравнениях, описывающих фундаментальные частицы, строки кода». Как будто кто-то встроил защиту от сбоев, как в компьютере. Я начал искать дальше. Если мы живем в симуляции, должны быть глюки, повторяющиеся паттерны. И вот тут началась настоящая чертовщина. Джо Роган, известный ведущий подкаста, рассказывал в одном из выпусков, как его друг, пилот, однажды летел над Невадой и внезапно увидел, как все вокруг исчезло. Пропал горизонт, пропали цвета, только серый купол и гул в наушниках. Это длилось 10 секунд, потом все вернулось. Проверки не выявили отказов приборов. Его отстранили, но он до сих пор говорит, это была не иллюзия, это была перезагрузка. Или вот еще случай в Южной Корее. В 2019 году камеры наблюдения в супермаркете зафиксировали, как женщина внезапно остановилась и зависла на 2 минуты. Она не моргала, не шевелилась, просто замерла. Потом, как ни в чем не бывало, пошла дальше. Уфологи и исследователи паранормального начали называть такие места точками разрыва, где код сбоит, где виртуальный мир чуть-чуть на мгновение наголяется. Разумеется, есть и рациональное объяснение. Физик Сет Ллойд объясняет, даже если бы Вселенная была симуляцией, ее вычислительные ресурсы должны были быть колоссальными, а следовательно, симуляция должна была бы быть экономной. А это означает, что в некоторых местах и в некоторые моменты детализация мира может снижаться. Похожую логику используют разработчики игр. Зачем рендерить целый лес, если игрок туда не пойдет? Но есть и скептики. Нил деграсс Тайсон, астрофизик, заявил, что вероятность симуляции высока, но он не верит, что мы когда-либо найдем доказательства. А физик Сабина Хоссенфельдер пишет, мы не сможем проверить гипотезу симуляции, потому что любое обнаруженное подтверждение может быть частью той же симуляции. А что если именно поэтому мы никогда и не найдем правды? Кто-то просто не даст нам выйти за рамки. Как муравей, ползущий по экрану телевизора, он никогда не узнает, что живет на пикселях. Я помню, как однажды ночью смотрел на Луну и вдруг поймал себя на мысли. А если она тоже просто декорация? Может, мы здесь для чего-то эксперимента? Звучит как конспирология, но может, кто-то наблюдает за нами сквозь черный экран? Как мы следим за персонажами в видеоиграх. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
21: Радио Лента. 15:57 АМ.
3: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
6: Руны дня на 25 августа.
8: Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день? Какой совет они нам дадут? Итак, выпала руна Гибо. Люблю эту руну. Эта руна символизирует партнерство, дар, обмен энергией. Это день, когда важно помнить, что все в мире держится на балансе. Вот что отдаем, то и получаем. И Гибо всегда несет гармонию, взаимопомощь, союз. Она говорит о том, что любая встреча в этот день может оказаться судьбоносной, а союз плодотворным. И, конечно же, в таком случае в работе Гибо сулит удачные переговоры, новые партнерства, это какие-то честные сделки. И если вы работаете в команде, например, то день особенно продуктивен, потому что энергия руны помогает находить общий язык и договариваться. И здесь возможны даже подарки судьбы, то есть какие-то предложения от людей, о которых давно мечтали. Но еще Гибо напоминает, если вы получили помощь, важно отвечать тем же. Да, опять же, возвращаемся, что отдаем, то и получаем. И финансово день удачен для каких-то взаимовыгодных проектов, где точно будет в выгоде, в плюсе и один партнер, и другой. В отношениях Гибо проявляется как руна любви, союза, равенства. Она всегда подсказывает, что отношения строятся на взаимном уважении, на доверии, на умении слышать друг друга. И для пар это возможность почувствовать глубже связь, проявить заботу, благодарность, обязательно поговорите по душам, узнайте, чего хочет ваш партнер, каких обновлений, что ему больше всего нравится в отношении с вами. Вы тоже поделитесь своим наболевшим или какими-то желаниями в партнерстве. И такой диалог, такой разговор по душам выведет ваши отношения на новый уровень. А вот для тех, кто одинок, Гибо обещает встречу, которая может перерасти в серьезные отношения. И главное здесь быть открытым и искренним. По здоровью руна указывает на гармонизацию состояния. Это день, когда полезно заниматься любыми практиками, восстанавливать дыхание, какие-то легкие упражнения, медитация, может, плавание. Хорошо работают методы, связанные с обменом энергии, то есть где есть взаимоотношения или контакт с другим человеком. Это может быть массаж, любая работа с телом, любые телесные практики, даже какие-то, может быть, совместные занятия спортом или, может, совместные растяжка, да, попросите супруга или супругу вместе позаниматься какими-то легкими интересными упражнениями дома. И если раньше были, например, у вас в организме недомогания, в этот день можно почувствовать улучшение. Так что подытожим, да, что 24 августа под классной руной Гибо обещает очень гармоничный день, когда дар, благодарность, союз, открытость ведут к новым возможностям. Это время для искренних встреч и плодотворных союзов. Принимайте, благодарите, взаимодействуйте и, конечно же, берегите себя.
3: На радио «Лента» цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
10: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой – Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. И, может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
21: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Потери на фронте растут. За последнюю неделю увеличилось число калининградцев, погибших на СВО. Подготовка идет полным ходом. В Калининградской области состоялись учения на случай мобилизации жителей региона. Тарифы рванут вверх после выборов. С 1 октября коммуналка в регионе подорожает как минимум на 15%. Газ еще больше. По состоянию на сейчас подтверждена гибель на СВО 1667 жителей Калининградской области. Это на 15 человек больше, чем было известно ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградцев может быть намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось на 254 человека. До 17600 жителей округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным Z-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут. От прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
13: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек – убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Через некрологи, посты друзей, знакомых в социальных сетях, фотографии из кладбищ и памятных досок.
11: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, спецоперация превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списке попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Военная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы или, что хуже, насильно отправляют на войну.
13: За последние 1,5 месяца правозащитные организации получили жалобы жителей как минимум 17 регионов России на насильственные задержания и принуждение к подписанию контрактов с Минобороны. Такие случаи зафиксированы в Удмуртии, Приморье, Иркутской, Рязанской, Архангельской областях и Бурятии. По словам юриста Тимофея Васькина, в обращениях люди рассказывали об угрозах подбросить наркотики, похищениях с улицы и доставлении в воинские части, а также о принуждении подписывать контракт в состоянии опьянения. Только за неполный август военные адвокаты получили более 15 таких обращений. Среди них – случаи в Благовещенске, Архангельске, Новороссийске, Грабиджане, Улан-Удэ, Ижевске, Омске и других городах.
11: По словам военных экспертов, в последние месяцы Минобороны становится все сложнее набирать достаточное количество контрактников для компенсации потерь на фронте, а массовое применение ВСУ беспилотников сократило продолжительность жизни солдат на передовой до минут, дней или недель. Поэтому из-за нехватки личного состава военные начали проверять готовность регионов к мобилизации. Одни из таких учений прошли в июле в Калининградской области, пишет американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, отрабатывали размещение мобилизованных жителей региона, обеспечение их продовольствием и оружием. Подобные мероприятия проходят и в других регионах страны. Так, еще в июне чиновники из мобилизационных структур Южного федерального округа съехались на учения по проведению массовой мобилизации в городе Волжский, Волгоградской области. По этому поводу был снят целый телевизионный сюжет. Правда, позже администрация Волжского удалила всю информацию. Но интернет помнит, как глава управления мобилизационной работы Волгоградской области Сергей Карпов заявил о создании в Волжском хорошей базы для организации и проведения мобилизации.
12: В Волжском собрались представители мобилизационных структур из различных организаций субъектов Южного федерального округа для участия в сборе по вопросам проведения мобилизации. Мероприятие проводилось под эгидой Главного управления специальных программ президента Российской Федерации с целью обмена информацией и опытом по данной теме.
14: Цель – это рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом.
16: В городе Волжском создана хорошая база организации проведения мобилизации.
12: Для проведения мобилизационного сбора в Волжске были подготовлены 4 площадки. Первая из них находилась в Центре культуры и искусства «Октябрь». Здесь был развернут учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации. Второй пункт – в Волжском институте экономики, педагогики и права, где организовали участок оповещения для работы посыльных, разносящих повестки. А на площадке завода «Волжский оргсинтез» разместился учебный штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий, призванный продемонстрировать работу на базе крупного предприятия.
11: Кстати, сами рекрутеры вербовщиков на спецоперацию с Украиной анонимно рассказывают о запросе от государства на минимум 500 тысяч добровольцев. При этом военкоры отмечают, что объявить новую мобилизацию для пополнения разбитой кровопролитными боями российской армии могут сразу после выборов в Госдуму. Отметим, что Калининградская область в последнее время отдельно привлекает внимание из-за своего положения между странами НАТО. По данным западных разведок, если Москва решится на эскалацию конфликта с Западом, одним из сценариев может стать захват Сувалкского коридора – полосы земли между Белоруссией и Калининградом, которая проходит по границе Литвы и Польши. Именно этот участок соединяет страны Балтии с остальной территорией НАТО. Впрочем, в Москве это опровергают, уверяя, что Запад намеренно разгоняет истерию о нападении России. Тем временем в Калининградской области родственники воюющих бойцов не в состоянии решить бытовые проблемы и, по сути, брошенные на произвол судьбы обращаются за помощью к губернатору.
18: Жительница Полесска Татьяна написала на странице в соцсети Алексея Беспрозванных 24 августа, что уже трое суток живет без света после штормового ветра в выходные. Пришлось выбросить все продукты из холодильника. На устранение аварии, упавшее дерево задело провода у ее дома, до сих пор никто не приехал. «Если бы мой муж в зоне СВО выполнял так свои обязанности, как тут относится к нам», – написала женщина.
11: Судя по комментарию Россети «Янтарь», мощный циклон нарушил электроснабжение на нескольких улицах в Полесске. Утверждается, что работы по возврату света людям ведутся круглосуточно, мобилизованы все силы и средства. Всего же стихия оставила без света 35 населенных пунктов Калининградской области. В большинстве случаев электроснабжение восстановили. А сейчас о грядущем коммунальном шторме. С 1 октября калининградцев ждет новое подорожание коммуналки. Газ для плит – вырастет сразу почти на 16%.
13: Сильнее всего подорожает газ для бытовых нужд. Кубометр голубого топлива для приготовления пищи вырастет до 15 рублей 64 копеек. Для квартир с газовой плитой и водонагревателем цена увеличится с 12,42 до 14 рублей 37 копеек. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за кубический метр. С 1 октября меняются и другие коммунальные тарифы. В частности, новые цены установлены на электроэнергию, а у ряда поставщиков – на тепло и горячую воду. При этом холодная вода и водоотведение непосредственно в Калининграде, по утвержденным тарифам, останутся на прежнем уровне.
11: Причем это уже второе повышение коммунальной платы за год. С 1 января предельный индекс для региона составлял без малого 2%, а с октября текущего года он увеличивается до 15%. И это по минимальным оценкам. Словом, жизнь дорожает, цены растут. Только зарплатам за всем этим никак не угнаться. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
21: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Россия перебросила

И что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций? Начнем с кораблей. Адмирал Касатонов – фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на калибры, ониксы и гиперзвуковые цирконы. Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно цирконы? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – адмирал Левченко. Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересует не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия со своей стороны не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. И добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже пахнет жареным. Что будет дальше, можно будет понять не по громким заявлениям, а по маршрутам. Если адмирал Касатонов и адмирал Левченко примут участие в учениях и затем уйдут, это один сценарий. Если они начнут регулярно встречать танкеры

0: Финском заливе и сопровождать их до датских проливов – другой. Если рядом с российскими коммерческими судами одновременно появятся военные корабли нескольких стран, возникнет уже новая практика морского контроля, которой раньше в таком масштабе не было. Пока же известны три факта. Россия перебросила в Балтийское море два крупных корабля Северного флота. Российские военные корабли уже использовались для сопровождения коммерческих судов. И Москва публично заявила о возможности ответных действий против европейского судоходства. Все остальное покажут ближайшие маршруты, учения и переговоры по корабельной радиосвязи. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Третью ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН. После Чапаевска, Самарской области и Оренбурга в ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
3: Взорвется. Еще летит. Еще. Вон. У. Еще летит.
4: Вот еще один залетает на наш склад.
5: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
2: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр ОЗОН на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея, и Невинномысске, Ставропольского края, эвакуированы. По данным ОЗОН, работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
6: Что это такое? Что это?
5: Тихо, тихо, тихо.
6: Что это? Рассказывайте. Это страшно.
3: Капец.
2: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
7: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
2: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели ОЗОНа. Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
8: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на ОЗОНе. Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
2: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры «Озона» вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
9: В общем, всем уже становится ясно, что «Озон» не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, «Озон» очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
2: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Лэнд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли двое детей, еще семеро детей и двое взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радиолента. Прямая речь.
10: Депутат Курской областной думы от КПРФ Николай Карцев обвинил губернатора Александра Хинштейна в присвоении чужих заслуг.
11: При отчете нашего губернатора была допущена неточность, умышленно или нет, я не знаю. Но те 623 миллиона 400 тысяч, он не сказал, были выделены до приезда губернатора в нашу область, по моему обращению. Я вот передаю, вот здесь ясно сказано, я вам немножечко зачитаю. Департамент бюджетной политики в отрасли социальной сферы науки, департамент, в соответствии с письмом управления президента Российской Федерации 21.11.24, рассмотрел ваше обращение от 15.11.24 по вопросу выделения бюджета Курского средств для федерального бюджета на лекарственное обеспечение льготной категории граждан, сообщает, что распоряжением правительства 28.11.24 были деньги выделены. То есть до приезда сюда это Хинштейна. А он нам рассказывал, что это самое. Прошу передать ему, чтобы больше не нарушал такие вот.
1: Главные новости дня.
2: Бензино-апокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается кабинет министров во главе с премьером Михаилом Мишустиным.
12: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле, комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
2: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне сложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
13: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду, там по нулям.
14: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно.
15: Так, вот дальше, мои дорогие. «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
2: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
16: Сейчас до заправки подъезжаем. 95, 117, 100, 160, 95 обычного нет, дизель 97 и очередь.
2: топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсец и предупреждает о последствиях.
17: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились, чтобы хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить. А бедняки с машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают. Это все будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
2: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручают топливо, которое они успели залить впрок в канистры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
18: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемы для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но тем не менее формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что в принципе, если даже, так скажем, там западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но тем не менее он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизируют, так скажем, обстановку.
1: На радио «Лента» потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
19: Телеграм-канал «Кремлевский инсайдер» о том, что президент Путин обеспокоен состоянием экономики.
20: Владимир Путин нервничает, и это заметно. Российский президент все больше обеспокоен состоянием экономики. Во-первых, стоимость заимствований выросла до болезненных уровней. Напряжение уже такое, что, как сообщают инсайдеры, Путин ругает чиновников из-за застоя в частных инвестициях. Во-вторых, фонд национального благосостояния России истощается.
19: Социолог Николай Митрохин о том, как попытка ответа на санкции ударила по еще одной отрасли России.
21: Прямо сейчас на наших глазах Россия теряет еще одно советское наследие. Ее роль коммерческого железнодорожного транспортного коридора с Дальнего Востока в Европу. Уже пару месяцев российская таможня задерживает поток грузов, выборочно проверяя контейнеры с задекларированной электроникой и оптикой, а также товарами так называемого двойного назначения. Это, мол, российский ответ на усиление западных санкций. Но в результате все просто остановилось, потому что контейнеры грузят на поезда, а таможня весь поезд отправляет в тупик и очень долго проверяет. То есть потребители ждут товар уже по 2-3 месяца, а главное, транспортные агенты даже не могут сказать, где он в данный момент находится. Как следствие, китайцы уже массово стали отправлять грузы морем, потому что так они быстрее попадут на конечный пункт. И самое печальное, что репутация таких транспортных коридоров нарабатывается годами, а потерять ее можно за пару месяцев. В начале 90-х, когда грузы в находке грабили, потребовалось лет 15, чтобы отмыть репутацию порта. Но там были частные лица, а тут государство.
19: Аналитик Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов о том, что больше всех рост цен ощущают пенсионеры.
22: Инфляция сегодня сфокусирована на товарах, потребляемых малообеспеченными слоями населения. И это ведет к ее крайне асоциальному характеру. То есть рост цен по корзине для бедных существенно выше общего уровня роста цен по всем социальным категориям и, соответственно, реальный размер пенсий, который у нас считается индикатором благосостояния бедного населения с учетом роста цен для этой социальной группы, продолжает буквально проваливаться. Да, то есть из-за ускоренного роста цен на продовольствие уровень жизни малообеспеченного населения существенно снижается. При том, что на данных по средней инфляции соответствующая просадка минимальная.
1: TikTok-канал «Тайный советник» представляет.
23: Зачем Лукашенко поставил Украину? Все очень просто. Господину Лукашенко необходимы хотя бы какие-то неформально-нейтральные отношения с Украиной. Господин Лукашенко, он же прекрасно понимает, что если война длится, сколько там, больше 12 лет, то Россия точно ее не выигрывает. Ну, так получилось, что не выигрываются такие долгоиграющие войны. Все, застают стороны на своих позициях, и нужно о чем-то брать и договариваться. Также, естественно, господин Лукашенко понимает, что Россия и он вместе с ней окажутся в полной изоляции после того, как эта война окончится. И также господин Лукашенко, я думаю, он прекрасно на самом деле понимает, что никто из украинцев, вот этот вот заход со стороны Беларуси, да, когда она открыла свои границы для того, чтобы российская армия пошла на Киев. Вот я думаю, что Александр Григорьевич прекрасно осознает, украинцы этого не простят. Также господин Лукашенко осознает, какая свистопляска начнется после выборов. После выборов, как мы уже раньше это все обсуждали, большая вероятность того, что вот вся эта вот ситуация, она, выражаясь спортивным языком, перейдет во второй тайм. И так как это финальная игра для обеих команд, то, соответственно, жалеть не будет никаких сил. И, соответственно, у Александра Григорьевича все шансы попасть под раздачу. Да, потому что Россия будет требовать, чтобы он немедленно вступил в войну, придется в нее вступать. Вступать не хочется, поэтому надежда только на то, что Россия каким-то образом передумает или произойдет какое-то чудо. Понимаете? Потому что в политике очень часто происходят чудеса. Это все уже было в новейшей истории. Например, распад Советского Союза на американское Рождество. Как вам? И, кстати, ЦРУ в свое время даже не предупредило об этом господина Буша, что главный геополитический противник перестал существовать аккурат в Рождество. Представляете, уровень разведки какой был? Ужас, там столько голов полетело. Ну, не суть. Соответственно, Александру Григорьевичу необходимо искать какие-то точки соприкосновения. соприкосновения. Он там как-то сейчас поучаствовал, помог поменять 10 человек пленных, не обывись сколько, немного. Ну, какой-то знак внимания оказывает. Посмотрите, как Александр Григорьевич стелится перед американцами. Делает практически все, о чем они его попросят. Просто все, да, он немножко как бы выкаблучивается, он это все делает, но после того, как прочитает им двух- или трехчасовую лекцию на тему того, какой он умный и красивый. Ну, что делает? Все делает, всех выпускает из тюрьмы, предоставляет все услуги и все, что просят американцы. А с Украиной, опять же, такая же ситуация, что нужно как-то начинать стелиться. Потому что Украина, в отличие от России, может нанести Беларуси мгновенное фактически поражение. Россия уничтожает Беларусь в длинную вот своей позицией. Россия, она вот катится в эту черную воронку, из которой нет выхода на самом деле. Все повторяется. Это следующий виток истории для России. Вот приблизительно, как был Афганистан в свое время. Вот все повторяется абсолютно. Ну и вот Россия сейчас хочет, чтобы все ее союзники, да, и разделили с ней эту судьбу. Так получается, потому что, а как же, ребятки, вы, когда вам нужно было, газ брали, все брали, мы всегда вам помогали, теперь, когда нам трудно, вы не хотите помогать? Нет, нет, так не получится. Ну, и если Казахстан, например, уже отскочил, потому что его старший брат теперь не русский, а китаец, то у господина Лукашенко такого маневра нет. И нужно предпринимать хотя бы какие-то шаги. Плюс, естественно, осознается вина, коллективная вина Белоруссии как страны перед Украиной как страной. Потому что, опять же, повторюсь, предоставляла свою территорию для атаки. И, естественно, это так просто с рук не сойдет. Вообще, незавидная судьба, конечно, Беларусь тоже ожидает. Там Александр Григорьевич наговорил о том, что это братские народы с одной судьбой, еще с чем-то. Вот просто как в воду смотрит. Будет такая же война на территории Беларуси, просто она пройдет намного быстрее, ну, потому что Украина уже все там заточено. Ну, и условно Александр Григорьевич грозит каким-то образом Украине, что мы ответим так, что мало не покажется, ничем подобным, да, для такого ответа Беларусь как страна не располагает. Ничем. Ядерное оружие, которое завезла на ее территорию Россию, просто поставили Беларусь теперь перед странами НАТО как мишень, да, и просто она стала очередной целью на карте для стран НАТО, а раньше такого не было. Беларусь не входила в список целей, которые страны НАТО будут уничтожать в случае Третьей мировой войны. Теперь входит. И, соответственно, сейчас втянется в войну после этих выборов по полной программе, потому что нужно продолжать и нужно что-то делать. Ходов нет никаких. Вот Александр Григорьевич пытается опять же судорожно хоть где-то, хоть как-то дать какие-то маячки, что я ж вот, ну, не совсем такой. Ну, судьба будет такая же, да, да, как в Украине, без вариантов. Единственное, что Украина, конечно, больше, обеспечена сильнее, прежде всего за счет западных партнеров своих. У Беларуси такого длинного плеча нет, нет такой скамейки запасных. Есть Россия, которая самой, мягко говоря, не сладко. И есть господин Путин, который считает, например, что господин Лукашенко, вот лично ему, господину Путину, обязан как земля колхозу. И, соответственно, этот должок он взыщет. Была надежда, конечно, у Александра Григорьевича, что как-то эта риторика перед выборами спадет, что как-то захотят выбираться сейчас в Кремле на все-таки мирной повестке. Вот на это Александр Григорьевич рассчитывал, что все равно вот разговаривать будет больше про мир, может быть, где-то остановятся или что-то зафиксируют, потому что так легче избраться, люди не хотят уже больше населения России, да, не хотят они уже больше этих войнушек, слишком дорого, слишком кроваво, вообще все не нравится, непонятно зачем. Но эта надежда, естественно, растаяла. Господин Путин, вы же слышали, что он заявил несколько дней назад на съезде Единой России, это абсолютно воинственная риторика, что победа будет за нами, что мы ничего не проиграем. Александр Григорьевич слышит это по-своему. Что господину Путину все равно, какое будет количество жертв, он продолжит добиваться своих личных целей в этой войне. С Соответственно, цели Беларуси и цели господина Лукашенко вообще никакого значения не имеют. И как бы не хотели белорусы остаться немножко в стороне от этого конфликта, как бы отвернуться и сказать, ну там один раз что-то нас не спрашивали, не зашли, мы же никаким образом больше ни нюхом, ни рылом, чего вы, успокойтесь, мы же нет, никогда, мы мирные, вот картошка, проходите дороги. Но вот не получится так. Слишком сильный был этот удар по Украине. Вот Украина, скорее всего, его даже не ожидала. Понимаете, что белорусы возьмут и откроют свою территорию вот так вот в наглую. Просто не ожидала. Ну и, конечно, не прощаются геополитически такие шаги. Беларусь в том или ином виде будет за это платить. Но тут важно понимать один очень простой момент, что Украине мега выгодно, чтобы Беларусь обрушилась в один момент. Вот просто мега выгодно. Потому что Александр Григорьевич не настолько там любим, потому что там начнет все гореть на гражданском уровне, и как пожар гасить, вообще никто не знает. Ни в Кремле, ни в Минске, просто никто. Соответственно, Украина как бы из последних сил сдерживается, чтобы не насыпать там по полной и закончить с экономикой. Вот просто с экономикой Беларуси закончить там буквально за 48 часов, разрушив основные стратегические бюджетообразующие предприятия. 48 часов это я взял с большим запасом. Поэтому Украина сидит и просто потирает руки. Ну когда? Ну сейчас мы можем это все быстренько закончить. И Александру Григорьевичу, понимая, что других соседей у него нет, и они не появятся ни в какое ближайшее время, необходимо вот так вот как-то пытаться ужиком опять между капельками, ну как-то пытаться что-то там сгладить. Потому что иначе это будет последний день независимости Украины для Беларуси в том виде, в котором Беларусь сейчас существует. А Александр Григорьевич, ой, как этого не хочет.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу. Под видом мирной работы сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
5: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
2: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
6: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, Та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
2: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
7: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация будет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение общества о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
2: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или по всей России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
9: Короче, вот там, в той стороне, в стороне Джанкоя сейчас летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
24: Бутамония.
9: Да, вот бутамония просто летит.
8: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
25: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
8: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
11: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран», уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата – уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
8: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
12: НАТО на стороне Украины. Военкор канал «Архангел» спецназа о работе разведывательной авиации у российских границ.
13: Налет вооруженных сил Украины на Архангельскую область показал, что в ближайшие недели противник будет атаковать и удаленные северные регионы России. Такие попытки предпринимались и раньше, но сейчас работа, вероятно, станет более активной. И на этом фоне интересно, что в преддверии атаки у северных границ России активно работали самолеты НАТО, которые формально отрабатывали учебно-боевые маневры, а по оценке канала одновременно вели разведку в интересах Украины. 20 августа над Финляндией, а также акваторией Баренцева моря отмечались полеты разведывательной и тактической авиации Великобритании, Норвегии и Швеции. Над Баренцевым морем действовал британский RC-135 и два норвежских P-8A. Причем британский самолет взлетал с норвежской базы «Эрлан». Над Финляндией летал шведский «Гальфстрим-4» и четыре норвежских F-35A. Заправку обеспечивал самолет-заправщик НАТО. Дальность бортовых радиолокационных систем этих самолетов позволяет закрыть практически весь Кольский полуостров и Архангельскую область, на которую и был совершен основной удар. В этих условиях такие полеты требуется отслеживать регулярно, ведь авиация НАТО подобным образом действует на севере России сравнительно редко.
12: Украину вооружат до зубов. Военкор подобный о новом проекте итальянского концерна «Леонардо».
13: Итальянский оборонно-промышленный концерн «Леонардо», один из крупнейших военных подрядчиков Евросоюза, открыл на Украине дочернюю компанию «Леонардо Юкрейн». Заявленные направления деятельности охватывают научные и инженерные исследования, разработку программного обеспечения, информационные технологии, производство коммуникационного оборудования, навигационных и измерительных приборов, специальной техники, а также монтаж и обслуживание электронных и оптических систем. Главный практический интерес «Леонардо» — испытания в боевых условиях компонентов перспективной системы противовоздушной обороны «Купол Микеланджело», предназначенный для защиты от воздушных угроз, включая массированные атаки дронов. Помимо этого, гендиректор холдинга Лоренцо Мариани назвал приоритетной сферой сотрудничества с украинским оборонным сектором беспилотные технологии. По задумке итальянских конструкторов, «Купол Микеланджело» должен противодействовать широкому спектру угроз — баллистическим и гиперзвуковым ракетам, беспилотникам и даже роям дронов, а также кораблям и наземным силам противника. В разработке «Леонардо» хочет использовать искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен автоматически координировать ответные действия с машинной скоростью, сохраняя при этом контроль со стороны человека. Очень неприятно, что такие технологии, по сути, будут использовать против нас.
12: После «Вайлдберрис» взялись за «Озон». Военкор канал «Архангел» спецназа о новой серии ударов по российской логистике.
13: После атак на логистические центры «Озон» в Поволжье украинцы начали атаки против маркетплейса на юге России. Минувшей ночью российскими войсками зафиксировано не менее 351 беспилотника над разными регионами. преимущественно над Краснодарским и Ставропольским краями. Целями стали сразу 4 склада. В Краснодаре удары пришлись по складам в самом городе. Под удар попал в том числе склад сети магазинов товаров для дома Kuchenland Home. В Адыгее пострадал НМ, где находится один из логистических терминалов «Озон». Также объект «Озон» попал под удар в Невинномысске, Ставропольского края. Еще один логистический терминал маркетплейса атакован в поселке в Дагестане. Они атакуют склады, рассчитывая, что это вызовет проблемы в российской экономике. Они продолжат это делать.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
12: Поздравления с неприятным послевкусием. Военкор Живов о словах Лукашенко в адрес Украины.
10: Поздравляя украинцев с 35-й годовщиной независимости, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь открыта для украинцев с добрыми намерениями. Он подчеркнул историческую близость двух народов и выразил уверенность, что будущие поколения белорусов и украинцев смогут сохранить дружеские отношения. Более того, Лукашенко допустил, что Минск и Киев в будущем способны вернуться к сотрудничеству, основанному на доверии, уважении и равноправии. В завершение он пожелал Украине мира, процветания и счастья. Классический маневр – сохранить лицо, оставить себе пространство для маневра и не брать на себя никаких обязательств. Очень уважаем Лукашенко, но в этот день он мог бы воздержаться от поздравлений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил Зеленского и украинский народ с годовщиной независимости и сразу перешел к конкретике. Он отметил укрепление стратегического партнерства между странами, сотрудничество в энергетике и важность взаимной поддержки, территориальной целостности и суверенитета. По словам его, Азербайджан продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку. Более страшного преступления, чем совершенное Ельцином в Беловежской пуще, русская история, наверное, не знала.
12: Starlink могут пустить вглубь России. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом опасном сценарии для украинских ударных дронов.
13: В зарубежном издании Financial Times пишут, что в Киеве добиваются от Илона Маска разрешения на применение Starlink для ударов вглубь России. Украина рассчитывает получить возможность использовать дроны со Starlink для атак по пусковым установкам баллистических ракет на глубину до 200 километров от границы. Для этого требуется личное одобрение Илона Маска. Дополнительной проблемой стало увольнение Федорова с поста главы Минобороны Украины. Именно у него была прямая связь с бизнесменом. Правда, Федоров вроде бы как в Штаты планирует. Издание также отмечает, что у Киева заканчиваются противоракеты для противовоздушной обороны, тогда как Россия наращивает производство ракет и беспилотников. При этом желание бить по пусковым установкам – это альтернатива, которую российскому командованию следует учитывать. Украинцы уже начали это делать. И очень сомнительно, что вооруженные силы Украины станут использовать такие возможности исключительно для ударов по баллистике. Под удар начнет попадать все, что окажется в зоне досягаемости.
12: Обломки снова прилетают точно в цель. Военкор канал «Зергулио» о самообмане после ударов по складам «Озон».
13: Читаю в СМИ про падение обломков на склады теперь уже «Озон». Параллельно смотрю видео, где обломки, неотличимо схожие с совершенно целым беспилотником, подлетают, переходят в пикирование и точно бьют по складам. Вот этот самообман со 100% сбитием и обломками опасен и деструктивен по своей сути. Ведь если это обломки и все сбито, значит противовоздушная оборона на высоте и делать ничего не надо. А если признать, что медленные беспилотники точечно выносят несколько крупнейших складов за сутки, практически на любом расстоянии, тут уже логика подсказывает, что необходимо принимать меры. Самое плохое, что только может быть, это вранье самому себе. Убеждение, что нога не гниет, и это не гангрена, а просто простуда. Запах можно дезодорантом отбить, а чтобы вид не портить, подорожник приложить. С виду зеленое и хорошо пахнет, значит, можно заявить, что все в порядке. И так до заражения крови. 5-й год войны. Когда мы уже дойдем до очевидных вещей, непонятно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
14: Радиолента. Прямая речь.
15: Военный блогер Максим Калашников о бессмысленности ударов по гражданским объектам на Украине.
16: По Одессе полетели Тегеране, соответственно, и вот по центру, по жилым домам, 70 шахедов и 20 ракет разных типов. Я вот думаю, а в чем смысл ударов по Одессе, да? Вот сейчас по электростанции, по теплоэлектростанции в Одессе врубили, да? Зачем? Вот в чем смысл этих ударов? А еще есть удары по Павлограду, по торговому центру. Ну, видимо, в Павлограде, в торговом центре, там были центры принятия решений, тайно Зеленский заседал с натовскими генералами. Получается, что вы сейчас Одессу наказываете. И вы пробуждаете в ней ненависть. И у меня такое впечатление, что вот так вот поступает с моей до боли родной Одессы, потому что в Москве Бомонд не считает ее русским городом, понимаете? А вот так вы Одессу, вот я вот встретил сейчас своего земляка, и говорит, в Одессе ну, жуткие антирусские настроения от этих налетов дронов и прочих ударов. Но, в принципе, и в Харькове то же самое. Харьков в итоге что получил? Вот такое избиение. Да? И как вы понимаете, как вы думаете, какие там настроения, какие там сейчас отношения к Российской Федерации? Ну да, да, то же самое. И когда по Павлограду вот так же вы бьете, Павлоград это поступок к Днепропетровску, по торговому центру, да? Это же не центр принятия решения, да не нефтебаза, между прочим, не склад боеприпасов. Вот это и есть путь, понимаете, к тому, что путь к фиаско, так называемый СВО.
14: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как в России из школьников сначала воспитывают маленьких воинов, а потом отправляют их на настоящую войну. 18-летний Никита Василейко еще недавно учился в гимназии, плел маскировочные сети, помогал грузить посылки для фронта, а вскоре после совершеннолетия подписал контракт и погиб от удара беспилотника. Его историю теперь рассказывают как пример мужества, хотя главный вопрос совсем другой. Почему вчерашнего ребенка никто из взрослых не попытался уберечь? Сегодня разберем, как военные кружки, школьная агитация, обещание больших денег и культ героической смерти превращают подростков в удобное пополнение для армии.
18: Знаешь, ну вот самое страшное во всей этой истории, это даже ну, не то, что он погиб, хотя это, безусловно, трагедия. Самое страшное – это то, насколько буднично все произошло.
17: Ну да, как будто так и надо.
18: Вот именно. Мы же обычно думаем о вербовке как ну, о каких-то людях в камуфляже, которые сидят в мрачном военкомате. А тут, по сути, вербовщиком выступила сама школьная система.
17: Гимназия, учителя, да?
18: Да, учителя, которые ну, просто дали ребенку ножницы резать маскировочную сеть на уроке. И вот как вообще общество пропустило этот момент, когда обычная школа трансформировалась в призывной пункт?
17: Слушай, подожди, я вот тут пытаюсь понять механику, потому что одно дело это сплести сеть на уроке труда, ну или после уроков,
18: угу.
17: А совершенно другое пойти подписать юридический документ, контракт и поехать под реальную артиллерию. Это же не происходит за один день, правильно?
18: Нет, конечно, это долгий процесс.
17: Вот как выглядит этот мост? Как от школьной парты человек доходит до окопа?
18: Ну, это классическая воронка продаж. Если использовать терминологию маркетологов.
17: Воронка продаж. Звучит как-то очень цинично.
18: Это очень цинично, да. Потому что система выстроена так, чтобы подросток не замечал переходов между этапами. Ну, то есть бесплатный, совершенно безобидный первый уровень – это написать письмо неизвестному солдату.
17: Ну да, вроде доброе дело.
18: Угу. Второй уровень – это вступить в отряд типа вот этого Добрыни, где был Никита. Там надеть красивую форму, берет. Третий уровень – это уже какие-нибудь соревнования по сборке автомата. И вот финальный этап, когда воронка сужается, это уже реальный военный контракт.
17: Звучит логично в теории, но есть же такое движение, как юнармия. И там к весне 2025 года числилось больше 1 800 000 детей.
18: Да, огромная цифра.
17: И принимают туда, ну, насколько я знаю, с 8 лет. Просто невозможно поверить, что почти 2 миллиона детей заставили маршировать из-под палки. В чем секрет такой массовости?
18: Грамоты, опять же, адреналин от стрельбы в тире. Для психики там 8-летнего или 12-летнего парня это невероятно привлекательно.
17: Это дает статус среди сверстников.
18: Окей, статус это понятно. Но у этих детей есть смартфоны, и они же не в вакууме живут.
17: Ну да.
18: Открываешь любую соцсеть, мессенджер, и там реальные кадры. Разрушения, пленные, госпиталя. Как вот эта государственная машина умудряется перебить цифровой шум и сохранить эту иллюзию красивой игры?
17: Слушай, ну тут алгоритмы соцсетей просто работают на государство. Смотри, если подросток попадает в военный кружок, он начинает гуглить оружие, технику, экипировку.
18: Ну, логично, да, интересуется темой. И алгоритм мгновенно формирует вокруг него информационный пузырь. Вместо реальной крови он видит в ленте такие динамичные ролики под модную музыку, где спецназ выбивает двери, дроны красиво взлетают в закат.
17: То есть такая глянцевая реклама.
18: Абсолютно. Это отредактированная реклама подвига, из которой просто аккуратно вырезали оторванные конечности и посттравматический синдром.
17: Хорошо, промывка мозгов, вот это воронка вовлечения в школе, это понятно. Но ведь в 14 или в 16 лет контракт никто не подпишет, это незаконно.
18: Угу.
17: Получается, вся эта система просто маринует их до определенной даты на календаре?
18: Именно так. 18-летие – это такая юридическая кнопка старта. Весь вот этот школьный патриотизм, он нужен ровно для того, чтобы к дню своего совершеннолетия парень подошел с уже готовой психологической установкой.
17: И знаешь, вот тут возникает парадокс. В 18 лет российская власть, ну, система, не доверяет молодому человеку купить бутылку крепкого алкоголя.
18: Да, или взять большой кредит.
17: Вот. Считается, что он еще не созрел, не способен оценить риски для своего здоровья. Но при этом подписать документ, по которому его буквально на следующий день могут отправить на штурм, это пожалуйста.
18: Это можно назвать, знаешь, синдромом одноразового взрослого.
17: Одноразового взрослого.
18: Да. Система признает человека взрослым ровно для одной цели – чтобы он мог легально умереть. Для управления бизнесом, для серьезных должностей он еще ребенок. Но для фронта это идеальный расходный материал.
17: Ну а слушай, если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, ну, критики могут сказать, ему 18, он дееспособный гражданин, он сам сделал свой выбор. Юридически это все чисто, никто его за руку не тянул.
18: А о каком свободном выборе вообще можно говорить, если проанализировать альтернатива? Вот представь, на одной чаше весов жизнь в каком-нибудь депрессивном регионе, закрытый техникум, мизерная зарплата на старте, годы тяжелого труда, просто чтобы, ну, снять комнату на окраине.
17: Мрак, в общем.
18: Да. А на другой чаше государственная машина, которая предлагает мгновенный статус героя и гигантские по меркам этого региона деньги, причем авансом.
17: То есть это просто такой финансовый капкан? Обычная зарплата выпускника и вот эти выплаты по контракту, они просто несопоставимы?
18: Абсолютно несопоставимы. Подростку буквально показывают сумму с 6 нулями, крупным шрифтом. Но финансы – это же только половина ловушки.
17: А вторая?
18: Вторая половина – это жесточайшая психологическая манипуляция. Вербовка давит на самое уязвимое место любого юноша. Это страх показаться трусом. Ему внушают мысль «сомневаешься, значит, ты не настоящий мужчина».
17: Хочешь сказать, что отказ от контракта, он приравнивается к социальному самоубийству в этой конкретной среде?
18: Да, в его тусовке. Подростковая психика, она так устроена, что одобрение группы критически важно. Вот представь, вчерашний троечник, которого ну никто не замечал.
17: Угу.
18: Он подписывает бумагу, надевает форму и мгновенно становится центром внимания. Знакомые взрослые называют его мужчиной, еще до того, как он вообще понял, куда он попал. Это такое социальное опьянение.
17: Но ведь сказать «нет» такой огромной машине, сказать «я хочу выучиться работать, помогать семье», это же требует колоссального внутреннего стержня.
18: Очень большого.
17: Почему вот такой версии мужества не учат в школах?
18: Да потому что системе не нужны независимые люди с внутренним стержнем. Системе нужен послушный ресурс. И чтобы получить подпись этого ресурса, в ход идут прямые и ложные обещания.
17: Давай вот этот момент разберем подробнее. Как вообще выглядит разговор в кабинете вербовщика? Вот как они снимают последние сомнения у самого парня и, главное, у его родителей.
18: Но там работает классический прием успокоения. Вербовщик таким доверительным тоном сообщает, мол, не волнуйся, ты же молодой и без опыта. Никто тебя в пекло не бросит.
17: Будешь сидеть в тылу?
18: Да, будешь связистом во второй линии, водителем грузовика или вообще на охране складов.
17: И человек рисует себе картину такой, ну, технической работы где-то далеко от передовой. Идеально, родители выдыхают.
18: Вот только есть колоссальная разница между словами человека в уютном кабинете и письменным приказом командира на месте. Устное обещание тыла, оно не стоит ровным счетом ничего.
17: Юридической силы у этих слов нет.
18: Вообще нет.
17: Получается, что как только подпись поставлена, подросток перестает себе принадлежать. И если в штурмовой группе нехватка людей, то командир просто берет и переводит туда этого связиста или водителя.
18: Именно так. Это же армия. Отказаться, как от какой-нибудь неудачной подработки, на гражданке уже невозможно. Контракт связывает по рукам и ногам. И самое главное понятие тыла в современных реалиях, оно вообще размыто.
17: Да, если вернуться к истории Никиты Василейко, он же погиб от удара беспилотника.
18: Да.
17: И вот здесь ломается вся эта навязанная школьная пропаганда про личную храбрость, физическую силу.
18: Война дронов, она просто обнуляет юношескую смелость. Ты можешь быть самым быстрым, самым сильным, искренне верить в какие-то идеалы. Это никак не остановит осколки от дрона.
17: Которым управляет оператор за 10 километров от тебя.
18: Да, технологиям абсолютно плевать на подростковый патриотизм.
17: Слушай, ну если беспилотники так легко уничтожают технику людей, то масштаб потерь, он должен быть колоссальным? Как система справляется с тем фактом, что вчерашние школьники возвращаются в закрытых гробах? Речь ведь идет о сотнях жизней. К лету 26-го года подтверждена гибель не менее 218-летних парней. Тот же Алишер Свирин из Подмосковья.

0: Это просто нечто.
1: В школах устанавливают специальную парту с фотографией убитого выпускника и его биографией. И право сидеть за этой партой выдают отличникам, ну, как награду за успехи в учебе.
0: Это чистой воды оперантное обуславливание, если обратиться к психологии. Школа берет главный критерий успеха для ребенка, ну, то есть хорошие оценки, и связывает его с мемориалом погибшего солдата.
1: Это же дикость. В центре детского пространства, там, где должны обсуждаться планы на будущее, поступление в вузы, первая любовь, устанавливается культ смерти.
0: Ребенку буквально перепрошивают мозг. Его заставляют ассоциировать смерть в 18 лет с высшим социальным одобрением. То есть война становится не трагедией, а, ну, почетной школьной традицией.
1: Получается замкнутый конвейер.
0: Абсолютно замкнутый. Сначала человек нужен системе как живая боевая единица, а когда он погибает, его мгновенно превращают в мертвый символ. Зачем? Чтобы привлечь следующих призывников. Вот если в одной школе открывают сразу 3 или 4 такие парты, это же кричит о масштабах катастрофы.
1: Но на торжественных линейках никто не задает этот вопрос. А как вообще вчерашний ученик оказался в зоне боевых действий?
0: Никто не задает.
1: И кто во всем этом виноват? Ну, очень удобно спихнуть вину на самого погибшего подростка. Мол, он же сам подписал документ, он был добровольцем, его никто не заставлял.
0: Это самое лицемерное оправдание из всех возможных. Ответственность, она всегда размазана по длинной цепочке взрослых.
1: Начиная со школы.
0: Да учитель, который принес на урок ножницы для этих маскировочных сетей. Директор школы, который превратил класс в пункт агитации. Вербовщик, который сидел и лгал про безопасную службу в тылу. Чиновник, который утвердил эти правила призыва. И само государство, которое создало условия, при которых у молодежи в регионах, ну, просто нет социальных лифтов, кроме армии.
1: Да, никто конкретно вроде бы не виноват. Каждый просто делал свою работу, а на выходе оборванная 18 лет жизнь. Ну знаешь, если кто-то слушает это и думает, мой ребенок умный, он на это не поведется, это ведь опасная иллюзия. Давление среды просто огромное.
0: Очень опасное.
1: Неужели семья совсем бессильна перед этой махиной? Что конкретно могут сделать родители, вот на практике?
0: Простые занудные действия. Потребовать копию контракта для изучения. Сказать вербовщику в лицо, мы покажем этот документ независимому юристу.
1: Угу.
0: Задать прямой вопрос, где конкретно будет проходить служба. И почему ваши устные гарантии безопасности не прописаны в документе черным по белому? Как только включается юридическая грамотность, давление вербовщиков часто дает сбой. Им проще найти кого-то более сговорчивого.
1: Хорошо, это юридическая сторона. А что касается психологического давления? Вот как защитить подростка от этих манипуляций про «ты же настоящий мужчина» и так далее?
0: Нужно нормализовать страх. Взрослые должны прямым текстом дома говорить своим детям, бояться смерти – это нормально. Сомневаться – это проявление зрелости ума, а не слабости. Настоящая смелость – это способность сказать «нет» толпе, которая толкает тебя в пропасть.
1: То есть взрослый, который просит подростка не торопиться, он, по сути, возвращает ему реальную, а не иллюзорную свободу выбора.
0: Именно так.
1: Звучит как единственный адекватный способ, ну, противостоять этому конвейеру. Но ведь государство в таком подходе совершенно не заинтересовано. Ему же нужно постоянное пополнение личного состава любой ценой.
0: И из-за этого страна своими же руками загоняет себя в демографическую и экономическую катастрофу. Это макроэкономический уровень проблемы, о котором, ну, не принято говорить на патриотических уроках.
1: Объясни механизм. То есть государство меняет будущих специалистов на медали?
0: Да. 18-летние парни – это же будущие инженеры, врачи, программисты, строители, учителя. Это те, кто должен создавать экономику через 5-10 лет. Государство перемалывает этот потенциал, выплачивает родственникам эти разовые компенсации, а потом чиновники из экономических ведомств разводят руками и жалуются на острый кадровый голод на заводах.
1: И пытаются заткнуть эти дыры на производстве мигрантами или пенсионерами. Потому что молодежь, ну, она просто исчезла из демографической пирамиды.
0: Государство буквально пожирает собственное будущее. В статистике военных ведомств подписанный контракт – это просто галочка, это выполнение плана. Погибший – это сухая строчка в отчете. В этих таблицах нет

0: графы «непрожитая жизнь». Там не учитываются дети, которые теперь никогда не родятся. Там нет технологий, которые эти ребята могли бы изобрести или внедрить.
1: В общем, вывод здесь тяжелый, но предельно простой. Никита Василейко начали готовить к фронту задолго до того, как ему исполнилось 18. Сначала войну сделали привычной частью его школьной жизни, потом предложили контракт, а после гибели превратили его самого в пример для следующих подростков. Пока гибель вчерашних школьников называют поводом для гордости, а не причиной остановить этот конвейер, новые выпускники будут повторять тот же путь до контракта, а затем до портрета на стене. На этом сегодняшний разбор дня закончен. Спасибо, что слушали. Берегите себя и своих близких.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Потери на фронте растут. За последнюю неделю увеличилось число калининградцев, погибших на СВО. Подготовка идет полным ходом. В Калининградской области состоялись учения на случай мобилизации жителей региона. Тарифы рванут вверх после выборов. С 1 октября коммуналка в регионе подорожает как минимум на 15%. Газ еще больше. По состоянию на сейчас подтверждена гибель на СВО 1667 жителей Калининградской области. Это на 15 человек больше, чем было известно ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградцев может быть намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось на 254 человека. До 17600 жителей округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным Z-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
4: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек – убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Через некрологи, посты друзей, знакомых в социальных сетях, фотографии из кладбищ и памятных досок.
3: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, спецоперация превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списке попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Военная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы или, что хуже, насильно отправляют на войну.
4: За последние 1,5 месяца правозащитные организации получили жалобы жителей как минимум 17 регионов России на насильственные задержания и принуждение к подписанию контрактов с Минобороны. Такие случаи зафиксированы в Удмуртии, Приморье, Иркутской, Рязанской, Архангельской областях и Бурятии. По словам юриста Тимофея Васькина, в обращениях люди рассказывали об угрозах подбросить наркотики, похищениях с улицы и доставлении в воинские части, а также о принуждении подписывать контракт в состоянии опьянения. Только за неполный август военные адвокаты получили более 15 таких обращений. Среди них – случаи в Благовещенске, Архангельске, Новороссийске, Грабиджане, Улан-Удэ, Ижевске, Омске и других городах.
3: По словам военных экспертов, в последние месяцы Минобороны становится все сложнее набирать достаточное количество контрактников для компенсации потерь на фронте, а массовое применение ВСУ беспилотников сократило продолжительность жизни солдат на передовой до минут, дней или недель. Поэтому из-за нехватки личного состава военные начали проверять готовность регионов к мобилизации. Одни из таких учений прошли в июле в Калининградской области, пишет американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, отрабатывали размещение мобилизованных жителей региона, обеспечение их продовольствием и оружием. Подобные мероприятия проходят и в других регионах страны. Так, еще в июне чиновники из мобилизационных структур Южного федерального округа съехались на учения по проведению массовой мобилизации в городе Волжский, Волгоградской области. По этому поводу был снят целый телевизионный сюжет. Правда, позже администрация Волжского удалила всю информацию. Но интернет помнит, как глава управления мобилизационной работы Волгоградской области Сергей Карпов заявил о создании в Волжском хорошей базы для организации и проведения мобилизации.
5: В Волжском собрались представители мобилизационных структур из различных организаций субъектов Южного федерального округа для участия в сборе по вопросам проведения мобилизации. Мероприятие проводилось под эгидой Главного управления специальных программ президента Российской Федерации с целью обмена информацией и опытом по данной теме.
6: Цель – это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом.
7: В городе Волжском создана хорошая база организации проведения мобилизации.
5: Для проведения мобилизационного сбора в Волжском были подготовлены 4 площадки. Первая из них находилась в Центре культуры и искусства «Октябрь». Здесь был развернут учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации. Второй пункт – в Волжском институте экономики, педагогики и права, где организовали участок оповещения для работы посыльных, разносящих повестки. А на площадке завода «Волжский оргсинтез» разместился учебный штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий, призванный продемонстрировать работу на базе крупного предприятия.
3: Кстати, сами рекрутеры вербовщиков на спецоперацию с Украиной анонимно рассказывают о запросе от государства на минимум 500 тысяч добровольцев. При этом военкоры отмечают, что объявить новую мобилизацию для пополнения разбитой кровопролитными боями российской армии могут сразу после выборов в Госдуму. Отметим, что Калининградская область в последнее время отдельно привлекает внимание из-за своего положения между странами НАТО. По данным западных разведок, если Москва решится на эскалацию конфликта с Западом, одним из сценариев может стать захват Сувалкского коридора – полосы земли между Белоруссией и Калининградом, которая проходит по границе Литвы и Польши. Именно этот участок соединяет страны Балтии с остальной территорией НАТО. Впрочем, в Москве это опровергают, уверяя, что Запад намеренно разгоняет истерию о нападении России. Тем временем в Калининградской области родственники воюющих бойцов не в состоянии решить бытовые проблемы и, по сути, брошенные на произвол судьбы обращаются за помощью к губернатору.
8: Жительница Полесска Татьяна написала на странице в соцсети Алексея без прозванных 24 августа, что уже трое суток живет без света после штормового ветра в выходные. Пришлось выбросить все продукты из холодильника. На устранение аварии, упавшее дерево задело провода у ее дома, до сих пор никто не приехал. Если бы мой муж в зоне СВО выполнял так свои обязанности, как тут относится к нам, написала женщина.
3: Судя по комментарию Россети «Янтарь», мощный циклон нарушил электроснабжение на нескольких улицах в Полесске. Утверждается, что работы по возврату света людям ведутся круглосуточно. Мобилизованы все силы и средства. Всего же стихия оставила без света 35 населенных пунктов Калининградской области. В большинстве случаев электроснабжение восстановили. А сейчас о грядущем коммунальном шторме. С 1 октября калининградцев ждет новое подорожание коммуналки. Газ для плит – вырастет сразу почти на 16%.
4: Сильнее всего подорожает газ для бытовых нужд. Кубометр голубого топлива для приготовления пищи вырастет до 15 рублей 64 копеек. Для квартир с газовой плитой и водонагревателем цена увеличится с 12,42 до 14 рублей 37 копеек. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%, с 9,58 до 10 рублей 55 копеек за кубический метр. С 1 октября меняются и другие коммунальные тарифы. В частности, новые цены установлены на электроэнергию, а у ряда поставщиков – на тепло и горячую воду. При этом холодная вода и водоотведение непосредственно в Калининграде, по утвержденным тарифам, останутся на прежнем уровне.
3: Причем это уже второе повышение коммунальной платы за год. С 1 января предельный индекс для региона составлял без малого 2%, а с октября текущего года он увеличивается до 15%. И это по минимальным оценкам. Словом, жизнь дорожает, цены растут. Только зарплатам за всем этим никак не угнаться. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Россия перебросила в Балтийское море сразу два крупных боевых корабля Северного флота. Сначала здесь появился большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Затем через датские проливы прошел один из самых современных российских фрегатов – «Адмирал Касатонов». Москва официально не объяснила, зачем корабли направили именно в Балтику. Возможно, речь идет об учениях, плановой ротации или демонстрации присутствия. Но есть и еще одна версия. Корабли могут использовать для сопровождения российских танкеров и грузовых судов. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вокруг обычных, на первый взгляд, торговых перевозок разворачивается уже вполне военная история. Давайте спокойно разберемся, что именно происходит в Балтийском море, зачем торговому танкеру может понадобиться ракетный фрегат и что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций. Начнем с кораблей. «Адмирал Касатонов» – фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на калибры, ониксы и гиперзвуковые цирконы. Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно цирконы? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – «Адмирал Левченко». Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересует не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия со своей стороны не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. И добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже пахнет жареным. Что будет дальше, можно будет понять не по громким заявлениям, а по маршрутам. Если адмирал Касатонов и адмирал Левченко примут участие в учениях и затем уйдут, это один сценарий. Если они начнут регулярно встречать танкеры в Финском заливе и сопровождать их до датских проливов, другой. Если рядом с российскими коммерческими судами одновременно появятся военные корабли нескольких стран, возникнет уже новая практика морского контроля, которой раньше в таком масштабе не было. Пока же известны три факта. Россия перебросила в Балтийское море два крупных корабля Северного флота. Российские военные корабли уже использовались для сопровождения коммерческих судов. И Москва публично заявила о возможности ответных действий против европейского судоходства. Все остальное покажут ближайшие маршруты, учения и переговоры по корабельной радиосвязи. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Предприниматель из Екатеринбурга, работавшая с маркетплейсами, не выразила сожаления от ударов украинскими дронами по Озону.
12: Сметное количество роликов, Озон сгорел. Как быть? Мы не ожидали. Сейчас вот хоть захейтите меня, хоть закидайте меня негативными комментариями. Я рада. Пусть сгорит этот Озон нафиг. Абсолютно осознанно говорю это. Я сама продавец на маркетплейсах. У меня у самой сегодня в Самаре сгорели товары. У меня вообще не было никакого желания там работать, но маркетплейсы единолично сделали такую политику, что если ты не работаешь на маркетплейсах, то значит ты не сможешь продать свой товар вообще в принципе нигде. Буквально лет 5 еще назад прекрасно, просто чудесно работал Инстаграм, просто чудесно работал сайт, было очень много заказов. Я шью руками детский текстиль, детские бортики в кроватку. Я даже открывала магазин. Я была вынуждена закрыть и свой сайт, я была вынуждена закрыть и магазин, и страница в Инстаграме у меня тоже сдохла. Почему? Потому что к нам пришли маркетплейсы. Я столько времени я боролась для того, чтобы не выходить со своей ручной работы на маркетплейсе, но у меня просто не было выхода. Первые полгода я поотправляла туда хорошие, дорогие вещи. И за эти первые полгода я схватила только одно, конкретно Озон. Клиенты хотят хорошие, дорогие вещи, но они платить за это не хотят. Я отправляла дорогую вещь, мне
13: делали возвраты, клали туда дешевые китайские за 500 рублей бортики и делали возвраты, а Озон все одобрял. Я вот поэтому радуюсь, что с Озоном так произошло. Озон абсолютно бессовестно, абсолютно похабно относится к своим продавцам. Я хочу, чтобы эта эра маркетплейсов, вот этот вот бум, ажиотаж, который был создан, чтобы это все просто кончилось. Должно быть, в мире должно быть равновесие. Маркетплейсы убили очень много бизнеса. У нас в городе половина торговых центров, торговые площади, торговые помещения, они пустые, потому что люди не выдержали, люди закрылись.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин объяснил, почему нефтегазовые компании не вкладываются в обновление и модернизацию нефтеперерабатывающих предприятий.
15: Но поскольку это центр убытков и центр проблем, и к этим НПЗ относятся по принципу «да горяем синим пламенем», потому что центр убытков и проблем, ну да, хотя бы с долгами разобраться. Потому что это же не постоянно, это же временно. Модернизация играет в долгосрок. Но у нас же колониальная модель экономического развития. У нас налоги, таможенные сборы, вся система экономического регулирования направлена на то, чтобы страна продавала сырье, а потом покупала продукцию переработки этого сырья, если ей позволят, даря всю прибыль и все технологии своим конкурентам или своим врагам. В этом же суть налоговой политики и таможенной, кстати говоря, политики. В этой ситуации модернизировать НПЗ для коммерческой структуры – это убыточно. Потому что НПЗ – это центр убытков. И это бессмысленно. И мы видели бензиновый кризис 23-го года. В 25-м году все списали на дроны, бензиновый кризис. Но, простите, в 23-м году дронов не было точно, а бензиновый кризис был. Все очень просто.
2: Криминальные новости.
16: Герои шоу «Мужское и женское» устроили расправу над жительницей Красноярского края. Мужчина вместе с любовницей убил жену, которая издевалась над собственными детьми. Супружеская жизнь 36-летнего Ивана и 41-летней Елены настолько не ладилась и была полна скандалов, что их семья стала героями одного из выпусков шоу на Первом канале. Участники передачи старались наставить мужа и жену на правильный путь, подумать о будущем трех общих детей, но семейный разлад в итоге привел к трагедии. По данным базы, мужчина завел любовницу и ушел к ней, но разводиться с женой не стал. Вечером 14 августа Иван приехал в общежитие к супруге вместе с новой избранницей. Между мужем и женой сразу разгорелся скандал. Во время ссоры Иван набросился на супругу и стал бить ее головой о ванну. После этого любовница мужчины держала Елену за ноги, не давая вырваться и позвать на помощь. В итоге женщину задушил муж. После убийства Иван и его спутница завернули тело в одеяло, вынесли во двор и спрятали под листвой. Почти неделю спустя останки обнаружил прохожий. Полиция быстро вышла на след пары, их задержали. Красноярский СК возбудил уголовное дело. Судьбой троих детей сейчас занимаются органы опеки. В 2023 году, когда вышла передача с участием Ивана и Елены, именно вопрос воспитания детей стал краеугольным. Тогда подруга убитой пыталась лишить ее родительских прав, обвиняя в пьянстве, избиении детей и антисанитарии в доме. Елена все отрицала. Свекровь обещала оформить опеку над всеми детьми, если женщину лишат родительских прав. Подросток ранил ножом водителя такси в Дагестане. По версии следствия, 16-летний парень ехал в такси по Каспийску. В какой-то момент у него начался конфликт с водителем, в ходе которого юноша вытащил нож и пырнул мужчину в шею. Мужчина начал сопротивляться, выхватил нож у нападавшего и в ответ ранил его ножом в живот. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения для несовершеннолетнего. Ступинский пироман спалил чужого добра на 35 миллионов рублей. Личную неприязнь мужчина решил выразить максимально горячо. Сначала сгорел дом за 14 миллионов рублей, следом второй за 19 миллионов, а заодно и хозпостройка с вещами. Общий ущерб превысил 35 миллионов рублей. Полицейские нашли предполагаемого поджигателя. Им оказался 59-летний мужчина. Он пробирался на участке потерпевшего и поджигал постройки. Ранее мужчина судим не был. Любителя решать личные вопросы с огоньком задержали и отправили в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
14: Автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук о том, что российские войска увязли, а Украина бьет не только по фронту, а по экономике, воюя на истощение РФ.
17: Есть тут две стороны проблемы. Одна организационная, бюрократическая. Не так давно встречался с офицером с одного из наших проблемных направлений, скажем так. Я спрашиваю, вот почему ложные доклады? То есть от кого это идет?
18: По-прежнему?
17: Да. И мне интересно было просто послушать точку зрения отдельного офицера. Он говорит, проблема в том, что люди от уровня комбата и выше боятся брать ответственность. То есть у него есть проблема, он говорит, я доложу об этой проблеме, меня начнут сношать. Я не буду о ней докладывать.
18: Конечно.
17: И вот такая вот ситуация приводит к тому, что командиры выше не владеет обстановкой на местах. И от этого формируются ложные доклады. А противник-то бьет туда, где у нас слабые места. Вторая проблема по изменению реалий боевых действий – это то, что сейчас полноценная война дронов. И сейчас получается так, что у нас удары начали наноситься по самой важной составляющей нашей военной машины – по экономике. По экономике страны. Если даже обратиться к ударам по Ленинградской области, по Таганрогу, где по судам ударили, где били по Краснодарскому краю, выносят целенаправленно экономические объекты для того, чтобы снизить наш экономический потенциал.
18: Угу.
17: А это приводит еще к тому, что мы, взрослые люди, понимаем, что НДС поднялся не просто так.
18: Конечно.
17: Что утиль, сбор и прочее тоже не просто так.
18: Да?
17: А это приводит к росту социального напряжения в том числе. Я думаю, что подобного рода война на истощение, если ничего не будет улучшаться, 1,5-2 года – это предел именно войны на истощение, без проведения мобилизации.
2: Главные новости дня.
19: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
20: В июле высокопоставленные военные из Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
19: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. В ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
21: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас писали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем переданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10. Все полегли.
19: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
0: когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
19: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочные срочную аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
18: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
18: Доктор медицинских наук об инициативе властей создать отдельный реестр всех россиян, которые не вакцинировались.
22: Поставить нас всех на учет, заставить нас приходить отчитываться, оправдываться, извиняться, больше не буду и так далее. То есть это социальный рейтинг. С их точки зрения все нормально, все здорово. И 1984 год, Джордж Оруэлл, пожалуйте к нам. То есть мы под контролем большого брата. Вот. А с нашей точки зрения категорически этого допускать нельзя. Кстати, сторонники вот этого регистра в Минздраве помогают некие организации биологические. То есть вот биологи считают, что все здорово, все классно и нормально. Вот. Но, слава богу, так скажем, я не видел медицинских таких организаций в поддержку этого движения. Но с 1 сентября 2028 года нам обещают, что такой регистр будет, и все мы пойдем отчитываться туда. Не пойдем. У нас по этому поводу есть асимметричное решение. Но так а вы посмотрите, что у нас происходит. Вот та история Новосибирской области и в целом ряде других регионов с пожиганием живых коровушек, буренушек, она же тоже чем закончилась? Выступлением. Запись такая в интернете, 5 или 6 людей говорят, а все очень здорово, очень вкусно, мы за, нам все компенсировали, мы хотим. Правда, этих людей никто, как фермеров, не опознал. Кто бухгалтер, кто еще какой-то разнорабочий. Вот. Но, тем не менее, вот такие выступления в поддержку тех или иных решений, они у нас происходят постоянно. И сверху то же самое. Нам говорят, здорово, все классно, мы за. Но, не знаю, мы не одобряем, а если нас спрашивать о том, что мы планируем делать, а точно так же мы будем планировать выступать против этого регистра, как мы выступали против QR-кода. Почему? Да потому что существует 323 закон, там есть 91 статья, пункт 1, рассматриваем все внесения наших данных, в том числе и в общероссийские информационные системы, возможно, после нашего согласия. Если это согласие отсутствует, значит, мы имеем право сопротивляться и доказывать это на всех уровнях. Дело в том, что вписываться в те или иные программы со своим здоровьем, а тем паче со здоровьем наших детей и внуков, ну, извините, это уже суицидальное поведение, это социопатия, которую нужно лечить.
2: Радио Лента. Прямая речь.
14: Топливный кризис в Москве набирает обороты, гигантские очереди на автозаправочные станции стали нормой и участились в случае кражи бензина из автомобилей.
1: Ну что, ребятки, с почином меня. Вот и добрались мы до воровства. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. А нет, позавчера. Поставил автомобиль. Сегодня утром сел за руль, включая зажигание, а у меня одно деление. Хорошо, хоть одно деление оставили, но там и невозможно было слить. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
19: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBD передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
6: Короче, вот там, в той стороне Джанкой сейчас летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
7: Бутамония.
6: Да, вот бутамония просто летит.
19: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
23: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
19: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
24: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран». Уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата — уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
19: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Один склад – десятки миллиардов ущерба. Олег Царев о цене ударов по «Озон» и провале защиты бизнеса.
4: Дроны ударили по логистическому хабу «Озон» в Чапаевске Самарской области. Склад занимал площадь 135 тысяч квадратных метров. Вмещал около 40 миллионов товаров. А строительство было вложено 7,5 миллиардов рублей. Сразу после атаки подвергся склад «Озон» в Оренбурге площадью около 79 тысяч квадратных метров и вместимостью свыше 31 миллиона товаров. Инвестиции составляли порядка 4,5 миллиардов рублей. Это уже 25-й и 26-й склады, пораженные с 18 июля. «Озон» оценивает ущерб. Восстановление склада стоит в среднем около 70 тысяч рублей за квадратный метр. А стоимость товаров может составлять от 190 до 310 тысяч рублей на тот же метр. Таким образом, ущерб одному крупному объекту может исчисляться десятками миллиардов рублей. При этом стоимость самого ударного беспилотника несопоставимо меньше. Отсюда главный вопрос: почему защита объектов до сих пор обходится бизнесу и государству сложнее, чем противнику, их уничтожение? Государственная противовоздушная оборона физически не может закрыть каждый склад, элеватор, нефтебазу и подстанцию. Таких объектов тысячи. Пока документы о защите разрабатывают и согласовывают, противник продолжает наращивать производство новых беспилотников и наносить удары.
3: Целый дрон превратился в обломки. Военкор Живов о странном языке чиновников после удара по «Озон».
5: В Оренбурге атакован склад. Видео доступно в сети. Губернатор заявил, что он поврежден обломками беспилотника. Отдельные горячие головы, глядя на видео, заявляют, что склад атакован целым беспилотником. Но мы с вами отчетливо понимаем, что этого не может быть. Все беспилотники сбиты или подавлены. В том числе и тот, что попал на видео. Как же объяснить разницу между официальной версией и тем, что мы видим своими глазами? Мы видим обломки беспилотника. Просто до момента их сепарации из целого в частное. Впрочем, на месте попадания однозначно будут обнаружены только обломки беспилотника, а не беспилотник целиком. Значит, слова руководителя региона верны на 100%. Обломки беспилотника в составе группы обломков по предварительному сговору атаковали склад «Озон». Впрочем, законопослушные граждане даже не должны смотреть подобные видео, дабы не впадать в сомнения и искушения. Скоро останется только верить губернаторам на слово. Эти парни же никогда не обманывают нас, ведь правда?
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
7: Он пролетел просто рядом с домом.
19: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
8: Над нами где-то.
19: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитральной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
8: Да ну нахуй, сюда что ли летишь? Беспилотник, беспилотник.
19: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие – одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
9: Завод. Все, честно. Там проснулся, блядь.
19: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Wildberries».
10: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут, Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут, не тронут». И что скажете?
19: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Представьте обычное объявление. Охранник склада, высокая зарплата, бесплатное проживание и никакого фронта. Человек нажимает кнопку «Откликнуться», рассчитывая получить работу, а во время оформления узнает, что должен подписать контракт с Министерством обороны. Его уверяют, служить придется в тылу, должность уже согласована, через год можно будет вернуться домой, только эти обещания остаются в телефонном разговоре, а после подписи место службы определяет командование. В эфире «Разбор дня», и сегодня речь пойдет о том, как военный контракт прячут внутри обычной вакансии охранника, водителя или строителя.
12: Слушай, ну масштаб тут, конечно, просто поражает. Речь вообще не о единичных случаях обмана.
11: Да, это настоящая конвейерная система. Я анализировала данные за август 2026 года.
12: Угу.
11: Произошел, ну, настоящий информационный взрыв. Буквально за пару дней появляются тысячи объявлений.
12: Около 2000?
11: Да. и ищут охранников на склады известных маркетплейсов. Везде фигурируют знакомые бренды Wildberries, Ozon.
12: Причем формулировка там весьма специфическая.
11: Вот именно. Везде написано «охрана складов в составе мобильной огневой группы».
12: Стой, какая мобильная огневая группа на гражданском складе? Ну неужели кто-то читает эту фразу и думает, что будет просто сканировать штрих-коды у шлагбаума?
11: Ну вот представь себе.
12: Это же прямым текстом звучит как боевая задача. Я не верю, что нормальный человек не заметит подвоха.
11: Для тебя это очевидно, потому что ты умеешь анализировать текст. А для обывателя это звучит как, ну, некая элитная служба безопасности.
12: Элитная охрана склада.
11: Да. Человек видит бренд, известный крупный логотип. Он моментально усыпляет бдительность.
12: Ага.
11: Соискатель представляет себе гигантский распределительный центр фуры. Думает, ну да, времена сейчас неспокойные, может, там усиленная охрана от беспилотников.
12: То есть ты хочешь сказать, что корпоративный логотип условного маркетплейса просто наглухо блокирует инстинкт самосохранения?
11: Именно. Бренд здесь работает как идеальная ширма. Психологическая подмена происходит еще до первого звонка.
12: Звучит как-то слишком просто, если честно.
11: Не просто блокирует, а создает иллюзию абсолютной прозрачности. Человек уже оценил это предложение как вакансию большого легального бизнеса.
12: И известное имя на фасаде скрывает, ну, совершенно другой набор рисков.
11: Вот. И когда соискатель звонит по номеру, уверенный голос рекрутера подтверждает легенду. Да, нужно защищать склады, но на фронт никто не отправит.
12: Требуется закрыть тыловые части?
11: Да.
12: Если посмотреть на механику этого процесса, поражает, как грамотно выстроена воронка продаж.
11: Абсолютно.
12: Процесс затягивания соискателя выстроен филигранно, шаг за шагом.
11: Да никто не предлагает сразу ехать в окоп. Сначала просто звонок, типа «уточните условия».
12: Именно.
11: Потом просят короткую анкету. Ничего серьезного. Имя и возраст.
12: За ней следует просьба прислать фото паспорта.
11: И на каждом этапе человек уверен, что проходит, ну, стандартную бюрократию. Потом внезапно выясняется, что нужно пройти медкомиссию и подписать контракт с Министерством обороны.
12: И человеку объясняют это как банальную формальность.
11: Точно. Говорят, ну, объект государственный, работа связана с оружием. Без военного документа никак не обойтись.
12: Это просто бумага для доступа на объект.
11: Вот.
12: И вот на этом этапе срабатывает ловушка, известная в психологии как эффект потраченных усилий.
11: Угу.
12: Человек уже передал паспортные данные, прошел медкомиссию, он, скорее всего, уже сообщил семье о новой перспективной работе.
11: Мысленно распределил доходы.
12: Да. И отказаться на этой стадии, ну, невероятно сложно. Психика воспринимает это не как спасение от авантюры, а так потерю уникального шанса.
11: Но слушай, ты упускаешь самую главную деталь. Деньги.
12: А, ну это понятно.
11: Огромные суммы в объявлениях, которые в десятки раз превышают среднюю зарплату в регионах. Плюс щедрые обещания списать долги.
12: Согласен, суммы там фигурируют просто космические для обычного охранника.
11: Вот именно. Деньги в этой ситуации наглухо выключают критическое мышление.
12: Угу.
11: Когда у человека просроченные кредиты, когда каждый день звонят коллекторы из банков, он видит в этом объявлении не риски, он видит долгожданное освобождение.
12: Мозг просто отказывается анализировать опасность.
11: Да, человек думает о том, как закроет микрозаймы, а не о том, что с ним произойдет через пару месяцев.
12: Но разве разница в зарплате в 10 раз не должна задать базовый вопрос, за какой именно риск мне столько платят?
11: В идеальном мире, да.
12: Ни один маркетплейс в мире не платит охраннику миллионы просто за патрулирование забора. Давление кредитов, конечно, сильно, но неужели люди готовы прощать странные формулировки?
11: И отсутствие названия реального работодателя.
12: Да? И требование ехать в другой регион?
11: Допустим, соискатель оказался более внимательным.
12: Так.
11: Он не слепо верит, а начинает задавать прямые вопросы по телефону. Точно не фронт, точно буду работать по специальности.
12: И что ему отвечают?
11: И тут рекрутеры начинают виртуозно создавать миф о безопасном тылу. Человеку гарантируют службу в Белоруссии, в Китае, на нефтяных терминалах.
12: В Китае? Серьезно?
11: Абсолютно. Или в госпиталях. Обещают все, что угодно.
12: Лишь бы согласился.
11: Да, говорят, ты же водитель с 20-летним стажем, будешь возить грузы в глубоком тылу.
12: Или повар.
11: Или ты повар, будешь работать на кухне при штабе. Логика подается железная. Зачем армии отправлять хорошего экскаваторщика в пехоту?
12: Звучит невероятно убедительно.
11: Очень.
12: Убедительно, но это абсолютно ложная логика. Порты, колонны снабжения – это приоритетные военные цели. Мобильная огневая группа создается не хулиганов гонять.
11: А чтобы дроны сбивать?
12: Да поражать воздушные цели – это само по себе связано с огромным риском для жизни.
11: 100%.
12: А во-вторых, устный телефонный разговор с рекрутером, ну, его к делу не пришьешь.
11: Подожди, то есть все эти обещания про работу на складе в безопасном регионе вообще не имеют никакой силы?
12: Юридически – ноль. Пустой звук.
11: Обалдеть.
12: Как только контракт подписан, вступает в силу армейская логика и уставы.
11: Угу.
12: Подразделению может элементарно не хватать людей на совершенно другой должности.
11: То есть потребности командования всегда оказываются важнее милой беседы в WhatsApp?
12: Абсолютно. И вот тот самый охранник склада из-за банальной штатной необходимости за один день легко становится обычным стрелком.
11: И никто не будет слушать его возмущений?
12: Командование не обязано учитывать рекламные обещания человека, который там где-то разместил вакансию в интернете.
11: И вот здесь кроется главная юридическая ловушка всей схеме.
12: Подмена понятий.
11: Да. Людям обещают работу на год, им это представляют как понятную, привычную вахту. Поехал на север, отработал 12 месяцев, вернулся домой.
12: Происходит колоссальная подмена.
11: Гражданский трудовой кодекс маскирует под военный контракт.
12: Нужно четко понимать разницу в

0: Так.
1: Ты садишься, закрываешь глаза, чтобы вздремнуть. А когда открываешь, понимаешь, что находишься в летящем самолете.
0: Ха, ну да.
1: И выйти на следующей остановке уже не выйдет. Попытка уйти самовольно грозит уголовным делом, а не увольнением.
0: Отличная аналогия. Разница действительно катастрофическая. Попытка выйти из самолета на ходу – это риск.
1: Тюрьмы.
0: Да. В трудовых отношениях человек продает труд и время. А в военных он обязан подчиняться приказам.
1: Анализируя подобные схемы, нельзя не вспомнить историю пермского студента, которая недавно мелькала в новостях.
0: Да, я помню эту историю.
1: Парень откликнулся на вакансию охранника, поехал оформляться, думал подработать, а в итоге оказался на фронте. Если эта схема настолько опасна и массова, возникает резонный вопрос.
0: Какой?
1: Почему платформы ее не блокируют? У них же есть нейросети, модераторы. Система вообще пропускает тысячи одинаковых текстов.
0: Ответ кроется в алгоритмах.
1: Так.
0: Вербовщики намеренно используют исключительно гражданские слова. Алгоритмы видят слово «курьер», «сварщик», «охрана».
1: То есть они обходят фильтры?
0: Да. Никто не пишет слово «фронт». Вместо него используется фраза «новые территории».
1: Ага.
0: Вместо слов «контракт» с Минобороны пишут «специальное соглашение».
1: Или «защита объектов».
0: Точно.
1: То есть автоматическая модерация видит просто компанию, которая, ну, массово нанимает людей на склад.
0: Робот видит обычный найм. К тому же сам текст объявления законов не нарушает. Вся магия обмана начинается потом.
1: В мессенджере?
0: Да. Разговор переносится в телефонный звонок или в Телеграм. А там площадка уже ничего не контролирует.
1: Но ведь площадки несут ответственность. Они продают доверие.
0: В этом и заключается главная этическая проблема.
1: Человек заходит на известный сервис и верит, что там проверенные работодатели. Более того, эти сервисы берут деньги за продвижение таких вакансий.
0: Интернет-сервис не может вечно прятаться за аргументом, что он лишь доска объявлений. Если суть — это военная служба, это должно быть в заголовке.
1: А не скрыто до момента перехода в WhatsApp.
0: Без явной маркировки человек покупает тот самый билет на автобус, который оказывается билетом на самолет.
1: Возникает вопрос, как защитить себя? Если платформы не справляются, линия обороны остается только у соискателя.
0: Нужно задавать правильные вопросы.
1: Да. Как за 10 минут понять, куда на самом деле зовут работать? Анализ алгоритмов вербовщиков позволяет выделить 4 простых вопросов.
0: Давай по порядку. Первый и самый важный вопрос. Нужен ли для оформления контракт с Министерством обороны?
1: Точно. Если в ответ начинают звучать витиеватые фразы про особое оформление или статус добровольца, нужно требовать точное название документа. Второй вопрос.
0: Кто указан работодателем в бумагах и кто конкретно будет перечислять зарплату?
1: Упоминание крупного маркетплейса в тексте совершенно не означает, что эта корпорация будет стороной договора.
0: Если деньги платят государство, а не ООО «Ромашка», это не гражданская работа.
1: Третье. Где письменно зафиксировано место службы?
0: Если рекрутер говорит, что место службы определяется по заявке...
1: Или это приоритетное назначение...
0: Эти слова не стоят ничего. Нет документа с четким адресом, нет никакой гарантии.
1: Что это будет склад в центре страны.
0: И четвертое, самое критичное. Как расторгается этот контракт?
1: Да.
0: Если рекрутер бодро обещает, что через год просто вернетесь домой, необходимо немедленно сверить эти слова с указом номер 647.
1: Лучше всего проконсультироваться с независимым юристом.
0: Один только этот пункт полностью разрушает иллюзию обычной вахты.
1: Получается, что самая фатальная ошибка соискателя – это сравнивать подобные предложения с обычными вакансиями исключительно по размеру зарплаты.
0: Вот именно.
1: Человек сидит с калькулятором, считает, что выбирает между двумя складами, а на самом деле выбирает между двумя совершенно разными правовыми мирами.
0: И это подводит к очень жесткой финальной мысли.
1: Давай, послушаем.
0: В обычной гражданской вакансии человек продает свои навыки и свое время. У него остается свобода.
1: Угу.
0: В этой же схеме, под видом работы, у человека забирают контроль над собственным правовым статусом.
1: Над его жизнью?
0: Забирают контроль над местом пребывания и свободой выбора. Эта заоблачная финансовая выплата компенсирует несложность работы охранником. Она компенсирует переход в режим, из которого нельзя просто так выйти.
1: В итоге схема держится на простой подмене. Человеку предлагают профессию, а оформляют военнослужащим. Названия известных складов, обещания тыла и слова о годовой службе нужны до подписи. После нее они не обязывают командование ни к чему. Уволиться

0: как с обычной работы уже нельзя, указанная специальность может измениться, а безопасный объект способен оказаться совсем не там, где его рисовал собеседник по телефону. Поэтому правило здесь одно. Если для работы охранником, водителем или строителем требуют контракт с Министерством обороны, речь идет не о вакансии, а о военной службе со всеми ее последствиями. Это был разбор дня. Спасибо, что дослушали. Проверяйте документы до подписи и берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой. Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
3: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья сторона.
2: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось. Продвигаться не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: В Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском-Узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за которые идут уже 2 года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
2: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
5: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать. Ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплекс. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на Вайлдберриз. Меня компания просто швырнула, а государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажор и как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и Я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовая локация будет Ничанг. Там мы уже жили 1.5 года. И каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
2: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации. Отмечают военные аналитики, на фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал подписание главой государства указа о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры.
7: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы с вами вот только что говорили о заявлениях Стуба, о заявлениях британских премьеров один за другим. Собственно, это заявление, которое говорит о том, что вот такая воинственная линия, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
1: Главные новости дня.
2: Курс на войну. Во всех транспортных вузах России с нового учебного года введут обязательный предмет по беспилотным системам. Начиная с 1 сентября сразу 19 вузов страны будут готовить операторов дронов. Как сообщили в Минтрансе, единый курс по беспилотным системам будет обязательным для всех учащихся транспортных учебных заведений. А значит, в дроноводы будут готовить как парней, так и девушек. В последнее время во многих учебных заведениях появились специальные аудитории, в которых желающие могут ознакомиться с особенностями работы беспилотников. Однако обязательного предмета до сих пор не было, а вот теперь будет. Это подтверждает тезис, что страна готовится воевать в долгую, о чем свидетельствует и последнее заявление первых лиц государства, говорит политолог Александр Морозов.
8: Хорошо видно, что в риторике и самого Путина, и Лаврова, что важно, Лавров тут является важным таким маркером, четко фиксируется сейчас, что да, все, значит, переговорам вообще конец, и что война и только война. Сейчас прям я вижу такой отчетливый поворот, потому что за спиной 25-й год, впереди эскалация войны, она в гору идет. Путин ставит цели добиться захвата Донбасса. С этим связана перестановка в военном руководстве, которая была только что у него, там группа армии «Восток». И, собственно говоря, и сами законы, усиливающие ответственность за выражение неуверенности в победе, так сказать. Вот все это в совокупности говорит мне о том, что никакого продвижения в направлении мира, во всяком случае.
2: О том, что страна готовится воевать в долгую, говорят и активизировавшиеся в последнее время предмобилизационные мероприятия, говорит юрист Анастасия Буракова.
9: Какие-то признаки того, что власть может набирать новое пополнение армии, есть. Видим, что есть некоторое оживление внутри России по поводу там рассылки повесток для уточнения данных, по поводу специальных позиций на предприятиях, которые связаны с учетом и мобилизационными возможными мероприятиями. Поэтому я понимаю людей, которые на этот счет переживают. И мы действительно видим очень большой спрос на информацию, в первую очередь, об отъезде в другие страны, в первую очередь, конечно, безвизовые. Понятно, что жизнь одна. В общем, для людей это понятная модель поведения, которая работает вместе с инстинктом самосохранения.
2: Однако долгой войны хотят не все. Мать погибшего на СВО солдата записала пронзительное обращение к президенту. Женщина в отчаянии говорит, что не отдаст своего второго сына, если начнется мобилизация.
10: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я год и 8 ждала сына. Привезли без головы. Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели. Народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матеря? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь!
2: На пятый год спецоперации многие люди, по словам матери погибшего ветерана СВО, хотят одного, чтобы поскорей настал мир. Об этом свидетельствует и социология. По последним опросам, 64% граждан хотят, чтобы СВО закончилось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Депутат Госдумы Сергей Леонов о том, что Россия за 5 лет существенно нарастила производство важнейших лекарств.
11: У нас были вызовы, новые вызовы в качестве санкций, которые в нашей стране очень много, и было опасение, что мы не сможем обеспечивать рядом лекарственных средств наших людей, потому что сами компании просто перестали поставлять свои лекарственные средства или не хотят их регистрировать на территории Российской Федерации. Был принят целый пакет законов, который позволяет нам этого не допустить. Это самое главное, что было сделано за 5 лет. Потому что понимание обывателей, что мы как бы можем все лекарства производить на территории Российской Федерации. Но это не так. Это просто невозможно. Вообще невозможно. Ни одна страна мира не производит все лекарства. Все по отдельности что-то производят. Мы постоянно импортируем что-то, и другие страны тоже это делают. Есть крупные лидеры по производству фармацевтических субстанций. Это Китай и Индия. Они исторические лидеры. Они поставляют эти субстанции на весь мир, и весь мир делает из этих субстанций лекарственные средства. Мы не исключение, мы тоже завозим эти субстанции из-за рубежа. Но, тем не менее, удалось наладить производство важнейших лекарственных средств, которые постоянно используются на территории Российской Федерации в лечении наших пациентов, и фактически мы достигли 100% уровня по важнейшим лекарственным средствам.
1: На радио «Лента» шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Штаты испытывают собственные дроны-перехватчики. Военкор канала «Архангел» спецназа о дешевой замене «Патриота».
14: Опыт специальной военной операции постепенно доходит до других стран по всему миру. И вот на территории «Форт Брэк» в Америке где базируются подразделения специального назначения, прошли учения Project Sand Hills 2.0. В ходе этих мероприятий были продемонстрированы беспилотники-перехватчики Bumblebee V2, которые запускаются из контейнера Beehive Payload, оборудованного на прицепе. По замыслу производителя, платформа Beehive служит мобильной платформой для размещения и запуска перехватчиков. Это обеспечит более быстрое развертывание и противодействие. Понятно, что зенитный голод привел к тому, что все страны ищут более дешевые средства противодействия беспилотникам. При этом не исключаем, что эти дроны-перехватчики в конечном итоге окажутся на Украине, как раз для проверки их эффективности в бою. А американцы на этом опыте и доделают их с учетом всей информации.
13: Вагнер все. Военкор Котенок о трех годах без Пригожина и Уткина.
15: 3 года без директора и 9-го. И чем дальше мы отходим от августа 2023-го, тем интереснее становится смотреть на эту историю не через эмоции, а через результат. Пригожин и Уткин сделали то, что в современной России умеют делать немногие. Создали работающий механизм и добились реального результата. Уткин создал военную основу Вагнера. Пригожин сумел превратить ее в мощную структуру, способную действовать там, где государственная машина часто была неповоротливой, медленной или просто отсутствовала. Можно сколько угодно спорить о методах, ошибках и цене этих решений, но невозможно спорить с результатом. И поэтому история Пригожина так важна, потому что речь была уже не просто о частном человеке или даже о частной военной компании. Появилась самостоятельная сила, которая обладала собственными кадрами, опытом, репутацией, информационным ресурсом и, главное, способностью действовать. А потом этой силы не стало. Не стало той конструкции, которую они создавали годами. И вот это, пожалуй, самое печальное. Даже это мы умудрились уничтожить.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Башмаково организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
16: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него 2 детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
2: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть 2 полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть 2 сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
17: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
2: Мужчина в селе Башмаково почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
18: Никаких документов нет, никакого предписания. Сел, поехали. Сначала там отвоюй, потом на
19: людей забирай. Люди с работы уходят, их забирают.
2: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, Это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
1: Говорят военкоры.
13: Военкор Романов о спутниковых снимках Афипского нефтеперерабатывающего завода.
4: Противник показывает результаты ударов, пока российская Минобороны предлагает верить на слово. Ресурсы украинцев публикуют спутниковые снимки до и после подвергшегося прошедшей ночью ударам обломков камикадзе вооруженных сил Украины Афипского нефтеперерабатывающего завода. Снимки сопровождаются комментарием о поражении комплекса по переработке газа и газоконденсата. Установка СПГК предназначена для получения товарного топлива, например, дизельного топлива и бензина, и подготовки сырья для дальнейшей переработки. Сами по себе спутниковые снимки – ресурс не только разведки, но и информационного противоборства, который сложно переоценить. Если бы наша Минобороны сопровождала свои заявления о пораженных целях аналогичными снимками, доверие к этим сообщениям было бы в разы больше. Хотя о каком доверии вообще может идти речь? Вон Песков сказал, что мобилизации никакой не будет.
13: Олег Царев о новой мобилизации. Старый указ действует, но тихо запустить новую волну не получится.
20: Почитал комментарии к словам Пескова. Многие пишут, мол, новый указ для новой мобилизации не нужен, старый-то не закрыт. Формально да, указ номер 647 действует, его не отменяли, и Верховный суд это подтвердил. Но из этого не следует, что новый указ не нужен, потому что указ мобилизацию не проводит. Он только дает основания и фиксирует статус мобилизованных, а реализуют ее другие бумаги. Осенью 2022-го под указ легла целая лавина открытых документов. Отсрочки, реестр военнообязанных, кредитные каникулы, закупки экипировки регионами. Плюс численность. Публично звучало до 300 тысяч. Эта цифра выбрана. Чтобы призвать больше, надо править пункт 7. Но указ не договор. Его нельзя подправить письмом или секретным приложением. Только новым указом. Так, в 2022-м указ об отсрочках правили отдельным указом спустя 11 дней. Другими словами, тихой мобилизации не будет. Но это не значит, что не будет громкой. Я больше о юридических нюансах. Также хочу напомнить, что за последние месяцы о том, что мобилизации не будет, заявили Кремль, Совбез, Госдума и МИД. До сегодняшнего Пескова мобилизацию отрицали зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, постоянный представитель России при ООН Василий Небензи, первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и члены того же комитета Андрей Колесник, Андрей Гурулев и генерал-лейтенант Виктор Соболев. Эти же люди отрицали все и 4 года назад.
13: Усидеть на двух стульях не выйдет. Военкор канала «Лейб-Гусар» о поздравлении Лукашенко Зеленскому.
14: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рогорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократеров всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громкие, как на самой Украине, а своеобразные, заторможенно тихозлобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте. Но и извините, если кого обидел и передавил розовых пони.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу 2 завода попали под новую атаку.
22: Этой ночью не спал весь Краснодар.
0: Була масірна атака БПЛА України на Краснодар, Ростов, і там ще були станиці, теж не скажу, які. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
21: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске под Ростовом. По словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
3: Там даже не вспышки, там огонь
22: пылает. Да, реально огонь просто.
23: Трэш какой-то.
21: По состоянию на сегодняшний день после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» «Лукойла». Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
24: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
21: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти «Саратовский НПЗ Роснефти» и «Волгоградский НПЗ». Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
25: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
21: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
26: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
5: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В глухой сибирской тайге неподалеку от границ Богучанского района находится жуткое место, которое местные таежные старожилы обходят за много километров. Так называемое «чертово кладбище». На этой совершенно голой выжженной поляне мгновенно погибают птицы, дикие звери и даже домашние животные, случайно зашедшие в эту природную ловушку, а земля под ними чернеет, словно после мощнейшего лесного пожара. Давайте разберем эту зловещую сибирскую аномалию чертова кладбища, шаг за шагом, опираясь на исторические свидетельства и научные гипотезы. История этого феномена уходит корнями в начало 20 века, когда местные охотники и лесорубы начали массово замечать странную круглую прогалину диаметром около 200 метров, на которой абсолютно не росла трава, а животные валились замертво через считанные минуты после попадания внутрь. Мрачные легенды сибирских деревень утверждают, что эта проклятая поляна появилась после падения загадочного небесного тела во время грандиозного взрыва Тунгусского метеорита или даже из-за локального прорыва подземных демонических сил, прожигающих земную кору. Известный исследователь аномальных явлений Николай Федоров в 90-х годах прошлого века собирал детальные свидетельства, показания очевидцев, которые рассказывали о бесследно исчезнувших в этой черной воронке коровах и лошадях. Люди, которые осмелились подойти к границе этого чертового кладбища, этой поляны, описывали странное чувство тяжести в груди, головные боли и металлический привкус во рту, что часто связывают с сильным энергетическим воздействием. Профессиональные ученые-геологи, геофизики и экологи подошли к этому вопросу с холодной прагматикой, предположив мощный глубинный выход углекислого газа или токсичного сероводорода из тектонических трещин земной коры. Подобные опасные природные ловушки, известные в научном мире как «долины смерти», периодически встречаются в сейсмически активных регионах планеты, где смертоносные подземные газы скапливаются прямо у поверхности почвы и вызывают мгновенную асфиксию всего живого. Поскольку углекислый газ значительно тяжелее обычного воздуха, он стелется плотным слоем по земле, создавая невидимую смертельную подушку, которая выжигает растительность и убивает всех дышащих существ. В зимнее время эти газы могут замерзать, образуя опасные линзы под снегом. Сибирская природа умеет быть смертельно опасной и без всякой мистики, хотя суровые таежные пейзажи добавляют этому месту неповторимый ореол ужаса, заставляя людей верить в проклятие чертового кладбища. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
26: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
6: Руна дня на 26 августа. Сейчас узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Руна – один из самых мощных инструментов познания будущего. Итак, у нас выпала руна Хагалас в перевернутом положении. В принципе, это нелегкая руна, которая в нормальном положении символизирует разрушение старого и очищение через кризис. А вот в перевернутом значении она предупреждает, что возможны скрытые трудности, внутренние конфликты и какое-то медленное накопленное напряжение, которое вот пока не проявилось открыто. Это словно, знаете, грозовая туча на горизонте. Еще нет разряда молнии, но уже мы чувствуем давление, да? Значит, в работе Хагалас перевернутая подсказывает, что возможны задержки, какие-то недопонимания, скрытые ошибки. Может быть, кто-то будет действовать из-под тишка, вставлять вам палки в колеса. Здесь проекты могут двигаться медленнее, чем ожидалось. И руна советует быть особенно внимательными к мелочам и не откладывать решение вопросов на потом. В этот день еще важно обратить внимание и собраться, навести порядок, чтобы не допустить впоследствии кризиса. И финансово, конечно же, стоит воздержаться от рискованных вложений, каких-то необдуманных покупок. Вот держите денежки при себе в этот день. А в отношениях перевернутая Хагалас указывает на недосказанность и какие-то скрытые обиды. Может быть, ваш партнер что-то таит. И внешне может казаться, что все спокойно, но в глубине накапливается напряжение между вами. И вы однозначно это чувствуете, даже если пытаетесь убедить себя в другом. Если вовремя не обсудить какие-то важные моменты, позже это может прорваться в виде не то что ссоры, а какого-то огромного скандала. Вот не доводите до этого. Для пар день советует честность, внимательность к чувствам партнера. А для одиноких людей осторожность, потому что новые знакомства могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Будьте осторожны, смотрите в оба не только сердцем, но и холодной головой. По здоровью руна предупреждает о возможности скрытых проблем, которые пока не проявляются явно. То есть может казаться, что все в порядке, и на самом деле это не так. Хороший день для профилактики, для обследования, сдать анализы, внимательно отнеситесь к своему организму. Возможно, стоит снизить какую-то нагрузку и дать себе больше отдыха, потому что перевернутый Хагалас всегда намекает. Эмоциональное напряжение напрямую отражается на физическом состоянии. Очень важно беречь нервы. Вы же знаете, да, что все болезни от головы. Так что можем подытожить, что 26 августа под перевернутый Хагалас – это день скрытых напряжений и тихих предвестников перемен. И такой день требует внимательности, осторожности и честности как в делах, так и в чувствах. Так что принимайте, благодарите, включайте свою интуицию, шестое чувствование, третий глаз, и тогда ваш день пройдет более-менее спокойно. И, конечно же, берегите себя.
26: Радиолента. Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
26: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
7: Предприниматель, торгующий косметикой на маркетплейсе «Озон», анонсировал распродажу своего товара с большими скидками, чтобы вернуть хотя бы вложенные деньги.
8: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. Почему уже с 4 часов не сплю. А тема такая понятная. Уже даже успели попереписываться с командой. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на Озоне, ну, чтобы практически, наверное, там, тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Так что, если кому-то еще интересно, покупать косметику Леврана на Озоне. Ждите сегодня анонса. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
26: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Без благ цивилизации. В поселке Майск Камславского района четвертый день нет света и воды. В администрации просят подождать еще 3 дня. Балтийский матрас-фонд. Деньги калининградцев из банков перекочевали в домашние заначки. Как с этим связано строительство нового склада «Вайлдберрис» под Калининградом? Балтийский шпионаж. Зачем самолет-разведчик НАТО регулярно нарезает круги над Калининградом? Итак, поселок Майский Славского района четвертый день живет без благ цивилизации. Люди, в том числе маленькие дети и пожилые, сидят без электричества и воды. На звонки в 112 отвечают «ждите». В администрации также говорят «ждите еще 3 дня». Вопрос у граждан один. Чего ждать, когда проблема повторяется годами? Во время сильного ветра деревья падают на линии электропередачи, после чего люди остаются без электричества. Вместе со светом пропадает и вода.
10: «Много лет мы страдаем и уже не знаем, куда обращаться», – сетует местная жительница.
9: По словам людей, раньше проблемную линию обслуживала воинская часть, а сейчас она на балансе администрации Славского района. В Россети «Янтарь-Энерго» пояснили, что эта линия относится к зоне ответственности местных властей. В результате жители Майского уже 4 сутки ждут возвращения света и воды. И когда дождутся – неизвестно. Тем временем в Добровольске тоже заявили о 4-м дне без воды в кранах. 25 августа по-прежнему, по утверждению жителей Краснознаменского района, часть Добровольска находится в режиме чрезвычайной ситуации. Нет воды. Люди в отчаянии даже обратились к губернатору Алексею Беспрозванных в соцсети.
11: Администрация округа централизованный подвоз питьевой воды не организовала, хотя была обязана по закону это сделать еще в первые сутки. Спасибо неравнодушным жителям тех улиц, где вода есть, которые бесплатно выручают других. Никакого информирования о ходе работ со стороны администрации также нет. Восточная и центральная часть Добровольска, включая школу и детсад, а также магазины, терпят бедствия после шторма в минувшие выходные. А все потому, что вода в скважине есть, но нет электричества, от которого работает насос. При этом Россети «Янтарь» еще 24 августа утверждали, что все потребители вновь запитаны, аварии устранены.
9: И к другим новостям. В районе Калининградской области снова замечен самолет-разведчик НАТО «Бомбардье Артемис-2». Разведывательный борт наматывал круги вокруг региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также небо над нейтральными водами Балтийского моря. Напомним, что этот же разведчик кружил рядом с Калининградской областью и мониторил границы региона на прошлой неделе, после чего курсировал над странами Балтии и нейтральными водами Черного моря. Стоит отметить, что борт «Бомбардье Артемис-2» появляется в регионе регулярно. Аналогичные облеты границ фиксировались 4 и 10 августа, когда разведчик патрулировал небо Прибалтики, не приближаясь к российской территории ближе, чем на 50 километров. В связи с активностью Альянса зампред Комитета Законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин ранее призывал жителей Калининградской области не поддаваться панике, мол, границы региона под надежной защитой. Но как здесь не тревожиться, если, ко всему прочему, еще и Польша перебросила дополнительные танки для усиления своих дивизий под Калининградом.
11: Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Кмыш сообщил о новой дислокации танков, поставленных из Южной Кореи. Они усилят войска у границы к Склавам. В частности, 28 танков К-2 поступают в 16-ю механизированную янтарную дивизию. Штаб дивизии расположен в Эльбонге, а ближе всего к России размещены 9-я бронекавалерийская бригада в Бранево, 15-я механизированная бригада в Гижицка, 20-я механизированная бригада в Барташице и 11-й артиллерийский полк в Вингожево. Сейчас Польша активно укрепляет приграничные рубежи с Калининградской областью. В создании инженерных сооружений полякам помогает немецкий Бундесвер. Стоит напомнить, что до 2016 года Бранево и Барташице были одними из самых излюбленных мест для посещения калининградцами, поскольку на них распространялся режим малого приграничного передвижения, позволявший ездить без виз.
9: Теперь же все круто поменялось, границы наглухо закрыты, и остается только вспоминать, как было раньше, и наблюдать за тем, что происходит сейчас. Калининградская флотилия снова отразила атаку морских дронов. Пока по легенде. На Балтийской военно-морской базе прошли учения по обезвреживанию вражеских безэкипажных катеров.
11: По замыслу, к пункту базирования приближались несколько морских дронов условного противника. Экипажи ракетных катеров, малых противолодочных кораблей, тральщиков, патрульных и противодиверсионных катеров Балтфлота получили задачу – не допустить прорыва. Поэтому расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение быстроходных малоразмерных морских целей. Стрельба велась по имитированным мишеням, как из артиллерийских установок, так и с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в морских полигонах флота. В учении приняли участие до 10 кораблей и катеров, задействовали и около 1500 военнослужащих.
9: И надо сказать, Балтфлот наращивает военную мощь довольно предусмотрительно, особенно на фоне новостей о том, что в Калининградской области появится новый распределительный центр «Вайлдберрис». Инвестиционный совет признал проект масштабным, что позволяет инвестору получить землю в аренду без торгов. Участок площадью около 16 гектаров сформируют в Гурьевском районе, между железнодорожной веткой и трассой Калининград-Мамоново-2, недалеко от поселка Дорожное и Южного обхода. «Вайлдберрис» получит землю в аренду до 11 декабря. Все это уже вызывает опасения у местного населения, особенно после того, как атакам подверглись минимум 25 складов «Вайлдберрис». Теперь украинские дроны сконцентрировались на уничтожении логистических центров маркетплейса «Озон».
11: За последние 3 дня беспилотники атаковали 5 складов «Озон» в разных регионах России. В итоге повреждено около 233 тысяч квадратных метров складских площадей. Это примерно 6% складской сети компании. На этом фоне акции «Озон» упали на 28%. Ответ властей оказался своеобразным. Владимир Путин подписал указ, который позволяет передавать Росимуществу объекты критической инфраструктуры, если власти сочтут, что собственник недостаточно защитил их от БПЛА или слишком медленно восстановил после повреждений. Под действие указа могут попасть предприятия промышленности, логистики, транспорта, связи и ЖКХ.
9: То есть вместо того, чтобы просто защитить инфраструктуру, государство получило еще один рычаг контроля над бизнесом, который уже и так пострадал от атак. Понятное дело, что происходящее, особенно удары ВСУ в глубоком тылу России, не может не волновать калининградцев. И как результат, в Калининградской области в панике гребут наличку. За второй квартал местные жители и бизнес вывели из банков на 4 миллиарда больше, чем успели занести. Пока банкиры и региональные власти уверяют в стабильности, люди голосуют рублем, предпочитая держать живые деньги под матрасом, а не на виртуальных счетах. Статистика Центробанка также намекает и весьма однозначно. Доверие к цифре тает быстрее, чем надежда на стабильный интернет и прекращение ударов ВСУ. Словом, народ понял фишку. Когда приложения глючат, взрывы гремят чаще, а контроль крепчает, старая добрая бумага в кармане надежнее любого пин-кода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
26: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим о том, что прямо сейчас строят возле Калининградской области польские и немецкие военные. На свежих кадрах видны экскаваторы, глубокий ров и несколько рядов тяжелых бетонных заграждений. Издалека все это можно принять за очередное усиление границы, но обычный пограничный забор выглядит совсем иначе. Новая конструкция рассчитана не на человека, который пытается пройти через лес, а на танки, бронемашины и другую тяжелую технику. Поэтому давайте без громких лозунгов разберемся, как устроена эта система, способна ли она действительно кого-то остановить и почему ее устанавливают именно здесь. Начнем с противотанкового рва. Это не просто длинная канава, которую выкопали поперек дороги. Военные рассчитывают глубину, ширину и угол стенок так, чтобы тяжелая машина не смогла нормально спуститься, пересечь дно и выбраться на другую сторону. Если передняя часть танка резко уходит вниз, корпус может упереться в противоположный склон, а гусеницы потеряют сцепление с землей. Машина останавливается и перекрывает путь колонне, которая идет следом. Попытка объехать ров тоже не всегда помогает, потому что его проводят через участки, удобные для движения техники, а свободные направления закрывают другими препятствиями. За рвом польские и немецкие саперы установили несколько рядов бетонных ежей. Название звучит почти безобидно, но каждый такой блок весит несколько тонн. Обычный грузовик его не сдвинет, а танку недостаточно просто наехать сверху. Блок может попасть под днище, приподнять корпус, повредить гусеницу или лишить машины возможности двигаться дальше. Особенно неприятной становится ситуация, когда техника идет плотной колонной. Один застрявший танк превращается в пробку, а объехать его мешают соседние заграждения. Поэтому бетонные элементы ставят не хаотично, а рядами, оставляя только те проходы, которые заранее известны обороняющейся стороне. Между рвом и бетонными препятствиями подготовлена отдельная полоса. Польские военные говорят, что при необходимости ее можно быстро заминировать. Здесь важно не сочинять лишнего. Это не означает, что вся граница уже покрыта боевыми минами, и любой случайный человек рискует подорваться. Речь идет о подготовленной территории. Если обстановка изменится, военным не придется в последний момент искать подходящее место, расчищать кусты и размечать позиции. Они смогут закрыть

0: и другие подразделения. Работы проходят примерно в 200 метрах от российской границы. Около 40 военнослужащих немецкого бундесвера находятся на северо-востоке Польши с июля. Вместе с польскими саперами они роют противотанковый ров, устанавливают заграждения и готовят местность. Этот этап должен продолжаться до конца октября. Участие Германии здесь важно не только из-за дополнительных рабочих рук. Немецкие военные изучают местность, польские правила и порядок совместной работы. Если подразделения разных стран когда-нибудь придется быстро перебрасывать к этой границе, их первая встреча произойдет уже не возле карты в штабе. Часть практических вопросов они решают сейчас. Строительство входит в польскую программу «Восточный щит». На нее планируют потратить около 10 миллиардов евро. И бетонные ежи являются только самой заметной частью. Программа включает укрепленные позиции, склады инженерных материалов, улучшение дорог для переброски войск, системы наблюдения и подготовку участков, которые можно быстро перекрыть. Идея простая – не превращать всю границу в одну сплошную бетонную стену, а заранее определить вероятные направления движения. Где-то помешает рельеф, где-то лес или вода, а наиболее удобные дороги и поля перекроют искусственными препятствиями. В результате техника должна двигаться туда, где за ней проще наблюдать и где ее легче остановить. Польша действует не одна. Литва уже размещала бетонные препятствия возле границ с Калининградской областью и Белоруссией. Латвия и Эстония создают свои участки так называемой Балтийской оборонительной линии. В разных странах проекты отличаются по срокам, стоимости и конструкции, но принцип у них общий. Границу заранее насыщают препятствиями, складами и подготовленными позициями. Отдельный ров можно обойти, один ряд блоков можно разобрать. Но когда подобные сооружения появляются на множестве возможных маршрутов, быстрое движение тяжелой техники становится гораздо сложнее. Фактически, несколько государств строят рядом друг с другом части одной большой системы замедления. Почему все это особенно заметно вокруг Калининградской области? Достаточно посмотреть на карту. Регион граничит с Польшей и Литвой, а дальше между Калининградом и Белоруссией остается сравнительно узкая полоса польской и литовской территории. Ее называют Сувалкским коридором. Через него проходят дороги и железнодорожные пути, связывающие Литву, Латвию и Эстонию с остальными странами НАТО. Поэтому военные рассматривают местность не как обычную провинциальную границу, а как участок, где любое перекрытие дорог сразу меняет положение всего Балтийского региона. Здесь особенно важно заранее понимать, по каким полям и трассам способна пройти тяжелая техника. При этом бетонные блоки сами по себе не доказывают, что кто-то уже принял решение воевать. Государства строят укрепления именно для того, чтобы возможное нападение выглядело слишком медленным, дорогим и рискованным. Это называется сдерживанием. Потенциальный противник должен заранее увидеть ров, препятствия, подготовленные позиции и понять, что быстро пересечь границу не получится. Но есть и обратная сторона. Когда соседи тратят миллиарды, роют землю и приглашают иностранных военных, это показывает уровень их недоверия. Политические заявления можно отменить за один день. Противотанковый ров строят надолго. Получается наглядная картина. Еще несколько лет назад безопасность вокруг Калининграда обсуждали главным образом на встречах политиков и военных учениях. Теперь разговор буквально ушел в землю. Польские и немецкие саперы роют рвы. Заводы производят бетонные препятствия. На складах накапливают материалы. Литва, Латвия и Эстония готовят собственные линии. Это не начало боевых действий и не доказательство неизбежного конфликта. Но это подготовка к сценарию, который раньше считался слишком невероятным, чтобы тратить на него такие деньги. И здесь остается главный вопрос. Если сразу несколько стран годами строят укрепления, рассчитанные именно на тяжелую военную технику, то какую ситуацию вокруг Калининградской области они теперь считают достаточно реальной, чтобы заранее перекапывать границы? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Присылайте нам наблюдения и проверяйте информацию, прежде чем делать выводы. Берегите себя и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.

0: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
2: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
3: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
4: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
5: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
1: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
6: Заправился и думаю, ну, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ну ладно, че, окей.
7: 4250 рублей за треть бака.
1: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают средние по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
8: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Вот. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координации из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
1: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
9: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром включаю зажигание, а у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
1: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
10: Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к жителям региона с просьбой рационально использовать поездки на личном транспорте и предупредил, что начало следующего месяца будет очень напряженным.
11: Ну, как бы это ни звучало, может быть, сейчас не очень с моей стороны призывом имиджевым, там, да, что нужно все-таки сейчас очень рационально относиться к поездкам на личном транспорте. Это поможет стабилизации ситуации, поможет вам меньше стресса испытывать в этих очередях. Есть общественный транспорт, и возможностями его нужно пользоваться. Ограничения сохранятся, и надеяться на то, что в течение там, дней или недели они уйдут, все-таки нет. Нельзя, мне кажется, ограничения эти сохранятся. Ситуация будет понемножечку стабилизироваться, может быть, во второй половине сентября. Понемножку. Но мы понимаем, что первая половина сентября будет очень напряженной, особенно в городских агломерациях, потому что сейчас люди вернутся из отпусков в города, из дач, там, из сельских населенных пунктов, детей в школу повезут, и количество автомобилей, и количество поездок будет возрастать, соответственно, это будет приводить к еще большему дефициту топлива. Поэтому мы к этому готовимся, мы вместе с нашими коллегами из топливных компаний крупных, ну, это вот вертикально интегрированные, прежде всего, Роснефть, Лукойл, Газпром, Татнефть и Газпромнефть, вот основные коллеги по контактам.
0: Главные новости дня.
1: Денег всем не хватит. Озон пообещал выплатить за ущерб от ударов дронов только продавцам со страховкой от атак и отключил постоплату за товар в половине регионов. Чтобы снизить количество возвратов на свои склады после атак, Озон отменил постоплату в 38 регионах России. Также Marketplace убрал до 22 сентября штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки. Вот и вся поддержка продавцов после пожаров на складах. Озон, конечно, пообещал выплаты за ущерб, но только тем, у кого была страховка от атак дронов. И тут не все так просто.
12: Мы селлеры начали докупать дополнительную страховку. Мы выбрали Ингустрах. И вот нам тоже интересно, заплатят ли нам эти деньги, потому что у них там в договоре была странная формулировка. Они пишут о том, что выплаты будут в случае признания террористического акта. Но все мы знаем, что в России у нас сейчас нет войны, никакого военного положения. Это всего лишь специальная военная операция. И вот интересно, выплатят нам деньги или нет?
13: Будут ли какие-нибудь компенсации или не будут? Напомню, ПВБ у нас вообще никакой компенсации не было, ничего мы не получили, несмотря на десятки миллионов убытков. Сейчас посмотрим, что сделает Озон. Селлеры, которые страховали, что они получат? Мы, если честно, уже не особо чего-то ждем.
1: Размер выплаты будет определен после проведения инвентаризации на пораженных складах, заявили в пресс-службе Озон. В компании сообщили, что на данный момент известно о повреждении складов в Краснодаре и Махачкале, которые продолжают гореть, а также в Чапаевске и Оренбурге. Пожары там уже потушены. Логистические центры в Адыгейске и Невинномысске пострадали незначительно и должны возобновить работу.
14: Даже не могла подумать, что мы можем быть в такой ситуации. Я когда смотрела эти видео, рилсы с Валбрис, ну, типа, слава богу, это не с тобой. Вот. А сейчас это с нами.
12: От нашего бизнеса также зависят другие люди. В случае, если нам все-таки не будут выплачивать все эти наши страховки, в конце концов мы разоримся, и мы не сможем делать заказы, размещать свои заказы на фабриках и на заводах изготовителей. И многим придется закрыться, и многие предприятия распустят своих сотрудников, и они просто будут уволены и пойдут на улицу.
1: В власти решили своеобразным образом поддержать предпринимателей. Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство будет изымать в свою пользу собственность крупных маркетплейсов, которые не могут заботиться о своей безопасности. То есть, если тебя разбомбили, сам виноват, отдавай собственность, объясняет логику экономический аналитик Кирилл Лапин.
15: Вообще, с точки зрения бизнеса частного, да, то, что вот бомбят эти самые беспилотники, это, в общем, ответственность государства. И, ну, и нас бомбят. Но теперь это ваша ответственность, что вас бомбят. Это вы виноваты, что вас бомбят, потому что надо было себя защитить. То, что защитить от себя совершенно невозможно, и как бы это никого не интересует. Как бы вот принудительный механизм создан, да, что ты должен защищать это, инвестировать в это деньги, иначе ты сам виноват, и у тебя отнимут это все.
1: Выходит так, что для предпринимателей создаются такие условия, при которых проще закрыться, чем работать. Этот закон будет применяться не только к маркетплейсам, но и к объектам критической инфраструктуры, таким, например, как НПЗ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Зет-блогер Алексей Чедаев о том, что в Дагестане постепенно набирает популярность турецкий контент, а российские медиа теряют популярность.
16: Раньше все-таки, несмотря на то, что в Дагестане 80 народов, базовым языком местной медийки был русский. Единственный язык, на котором они все эти 80 народов могли худо-бедно общаться. Сейчас ситуация меняется, потому что, значит, у всех спутниковые тарелки, у всех, значит, по 100 каналов турецкого, внимания, телевидения, по которому непрерывно крутятся турецкие сериалы и турецкий контент. Конечно, при активной поддержке и спонсировании, соответственно, разумеется, Азербайджан. Вот, да. Но тут как бы и сами турки участвуют, потому что они продвигают проект Турана, но и Алиев активно тоже в этом участвует. И доля российской медийки в Дагестане, доля в плане там, аудитории, просмотров и так далее, даже не Россия, русскоязычные медийки, вот, она уверенно падает. И наоборот, уверенно, устойчиво растет доля медийки турецкой.
0: На радио «Лента». Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
17: Военный эксперт Валерий Ширяев предупреждает о следующем этапе войны, который многие недооценивают.
18: Здесь как-то новый этап вроде наступает. Потому что Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это будет получать 750 миллионов долларов. Это нижняя планка. А если чуть дороже, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну, и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулемет. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А операторы сидят за 50 километров от этого дрона, то есть в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, гнал, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3500 человек, ну, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. 1000 на одну бригаду – это много. Это реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны. Как вот, помнишь, воздушные дроны неожиданно раз и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом? Ну,
17: начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин отрицает принуждение студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
19: И обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на 1 год. И только при его желании может быть иной контракт, не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
0: Радиолента. Прямая речь.
10: Жена участника СВО Михаила Рожки рассказала о проблемах с предоставлением льгот ветеранам боевых действий, обеспечением жильем и выплатой положенных компенсаций.
20: С каких пор военных перестали уважать? Извините, но у меня подкипает. Это наш уже 4-й переезд, и каждый раз одно и то же. Если мы вспомним, как к военным относились раньше, как им оплачивали билеты в отпуск, как давали хорошее жилье, как детей устраивали в сады, в школы, как жену обеспечивали работой, то что происходит сейчас? Каждый раз одна и та же песня. Сейчас мы переехали в Калининград из Питера. 2 года назад мы переезжали из Калининграда в Питер, постоянно мотаемся, и история повторяется. В Питере мы ждали садик 1 год. У меня муж участник СВО, ветеран боевых действий. У него там куча медалей, заслуг. Он действующий военнослужащий, служба по контракту. Мы переезжаем не по своей прихоти и воле, но нам не дают детский сад. Я должна сидеть без работы, с ребенком, потому что, извините, вас, льготников, таких 300 человек, сидите и ждите. В итоге я с ребенком хожу, обиваю пороги администрации города Калининграда, комитет образования, обзваниваю все телефоны, госуслуги, МФЦ, сижу целыми днями. И результата никакого, абсолютно. Под наем вам не смогут начислить за жилье, которое вы снимаете, потому что не пришло ваше личное дело из Петербурга. Вот когда оно придет, вы съездите в ДЖО, получите справку о том, что вы не обеспечиваетесь жильем, только потом мы начнем оформлять. То есть сейчас все месяцы, которые мы оплачиваем за квартиру, нам никто не компенсирует. Ну и, конечно же, компенсация не в ту сумму, за которую ты снимаешь квартиру. Например, мы снимаем за 50, компенсируют тебе только 25 на 3 членов семьи. Я не понимаю, почему так перестали ценить военных. Неужели они и их семьи достойны такого отношения?
0: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Срочники гибнут первыми. Парня из «Орла» завербовали на СВО за 3 месяца до дембеля. Теперь его и других раненых бросили заживо гнить на позиции Донецкого направления. Военнослужащий 85-й отдельной мотострелковой бригады Алан Тлупов получил ранение около месяца тому назад, но командование по сей день отказывает его группе в эвакуации. По словам супруги Алана, командир сначала обещал дождаться плохой погоды, чтобы снизить риск от атаки дронов. А когда 19 августа пошел дождь, заявил раненым, что их оставляют на позиции, потому что нет замены.
2: И не дают им эвакуации. Говорят, небо черное. Командир нам говорил, ждем плохую погоду. Вчера буквально был там дождь, и командир по рации сказал, что не будет вам никакой эвакуации. Кто вместо вас останется?
1: Брат бойца подал жалобу в прокуратуру с требованием найти раненого, немедленно эвакуировать, оказать медпомощь и проверить действия командования. После этого Алан получил только угрозы в свой адрес.
2: Но какие же они бойцы, если они не могут даже ходить? Муж, можно сказать, заживо гниет, и командир также сказал по рации, что вы здесь заживо сгниете, никто вас не будет вытаскивать.
1: Угрозы от командования получает и брат Марии из Санкт-Петербурга. Девушка говорит, ее брат попал на СВО обманным путем. Парень ушел на срочную службу, и когда до дембеля оставалось всего 3 месяца, командиры воинской части 52-558, расположенной в городе Ростов-Великий Ярославской области, поставили его и сослуживцев перед следующим выбором.
21: Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. На них было оказано сильнейшее психологическое давление.
1: По словам девушки, под таким давлением контракты подписали все, кто служил с ее братом. Говорит, не зря у части дурная слава. Оттуда все насильно уезжают на Украину. Сейчас семья пытается спасти срочника оглаской и обращается во всевозможные инстанции.
21: Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится.
1: Тем временем командование пытается скрыть следы незаконного принуждения срочника, рассказывает его сестра.
21: Особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать. Этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
1: По последней информации, бывшего срочника отправили в штурм, и его семья до сих пор не может с ним связаться. Командование звонки родных игнорирует. Жив ли парень на сегодня, неизвестно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: С бензином беда. 5-й с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу 2 завода попали под новую атаку.
23: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов, и там еще были Станицы, я точно не скажу, какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, если не знаешь, куда они упадут.
3: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
4: Там даже не вспышки, там огонь пылает.
5: Да, реально огонь просто.
6: Трэш какой-то.
3: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
6: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
3: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти» и Волгоградский НПЗ. Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
24: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
3: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
25: Военкор Живов о новой мишени для украинских дронов. После Wildberries под удар попал логистический центр «Озон».
26: Пожар, эвакуация 500 человек, пострадавшие, склад стал на неопределенный срок. Как я и предупреждал еще в июле после первых ударов ПВБ, никакой конспирологии в них нет, никогда не было, ни конкурентных разборок. Советник Зеленского еще в июле признался на весь мир. Цель, дословно, разрушить иллюзию мирной жизни внутри России. Нанести моментальный психологический и экономический нокаут миллионам жителей. По тем, кто заказывает через приложение памперсы и школьные тетради, и по тем, кто их продает. И план работает. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут, даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог». Металлический каркас, как на нефтеперерабатывающем заводе в Арабских Эмиратах, на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушной обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои мобильные огневые группы гражданским завтра не разрешат. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры? Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но хоть какой-то выход. Ну и главное, делать это надо было на позавчера.
25: И не друг, и не враг военкор Котенок о странном союзничестве Лукашенко.
5: Александр Григорьевич Лукашенко, который, между прочим, председатель Высшего государственного совета Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, простите за зашкаливающую титульность, он поздравил украинцев с Днем независимости Украины и выразил глубокую уверенность в том, что Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. В данном случае парады, понятно же, проводятся по случаю обособленности отканувшего в лету Советского Союза и его преемницы России. С тем и поздравляют друг дружку. И трудно понять в этом калейдоскопе, что на самом деле на уме у лидеров постсоветских образований на поле исторической России. Почти у всех без исключения, хотя с врагами определенности больше, они страстно желают нас уничтожить и в худшем случае убьют нас. А вот главный затык с союзниками, они-то как бы за все хорошее и против всего плохого, желают мира и любви для всех, но так почему-то не бывает. Если за союзничеством кроется равнодушие, это печально. С таким багажом союзники согласятся на все и снесут даже большие несправедливости, особенно если самим их удастся обойти стороной.
25: Столичные аэропорты могут быть парализованы. Военкор канал свидетелей Байрактара о тысяче автономных дронов на Москву.
7: Очень характерная публикация в The Atlantic. Согласно неназванным источникам, в начале года украинские чиновники представили Зеленскому план операции про запуск до 1000 автономных дронов в сутки для длительного закрытия московских аэропортов. Дроны должны были самостоятельно ориентироваться по картам и изображениям целей с помощью искусственного интеллекта, без участия оператора. Задача — нарушить международное авиасообщение с Москвой и усилить давление на российскую элиту, рассчитывая подтолкнуть Кремль к переговорам. По данным источников, Зеленский опасался возможных жертв среди гражданских, особенно в случае поражения пассажирского самолета. Поэтому реализация плана была приостановлена. При этом один из источников заявил, что технически проект можно возобновить в любой момент. И возобновят, не сомневайтесь. Украина становится первым государством, которая применяет технологии искусственного интеллекта в таких целях. С помощью Штатов и Европы, разумеется. Саму же публикацию можно трактовать по-разному. Хотели продемонстрировать эффективность украинских систем беспилотников. Хотели показать уязвимость России. Поживем и увидим.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
8: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизуют 300 тысяч солдат для захвата Краматорской и Константиновки.
9: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
8: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
11: Вот это вот... Даже на полигон брать не хотят, усынки. Каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебе обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
13: Я.
11: А кто, я, что ли?
12: Меня обманули.
11: Обманули.
12: Я не хотел бы платить.
11: Что не хотел?
12: Вообще, я что не хотел.
11: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
12: Я под датой был.
11: Ты под датой был. Герой, да, был?
12: Они взяли. Ты чуть-чуть канал. А вот чуть-чуть, вот чуть-чуть канал.
11: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
12: Пьяный был.
11: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт? А зачем подписывал?
12: Думал, бросил пить.
11: А, думал, бросишь пить, бросил пить? А что ты себя ведешь так?
12: Нет,
11: как черт.
22: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
13: Там, с октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников войсковой части, это как раз будет вот тот момент, ну, вот середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе в том числе вступил в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
22: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться с вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
25: Военкор Романов о спутниковых снимках Афипского нефтеперерабатывающего завода.
14: Противник показывает результаты ударов, пока российская Минобороны предлагает верить на слово. Ресурсы украинцев публикуют спутниковые снимки до и после подвергшегося прошедшей ночью ударам обломков камикадзе вооруженных сил Украины Афипского нефтеперерабатывающего завода. Снимки сопровождаются комментарием о поражении комплекса по переработке газа и газоконденсата. Установка СПГК предназначена для получения товарного топлива, например, дизельного топлива и бензина, и подготовки сырья для дальнейшей переработки. Сами по себе спутниковые снимки – ресурс не только разведки, но и информационного противоборства, который сложно переоценить. Если бы наша Минобороны сопровождала свои заявления о пораженных целях аналогичными снимками, доверие к этим сообщениям было бы в разы больше. Хотя о каком доверии вообще может идти речь? Вон Песков сказал, что мобилизации никакой не будет.
25: Олег Царев о новой мобилизации. Старый указ действует, но тихо запустить новую волну не получится.
15: Почитал комментарии к словам Пескова. Многие пишут, мол, новый указ для новой мобилизации не нужен, старый-то не закрыт. Формально да, указ номер 647 действует, его не отменяли, и Верховный суд это подтвердил. Но из этого не следует, что новый указ не нужен, потому что указ мобилизацию не проводит. Он только дает основания и фиксирует статус мобилизованных, а реализуют ее другие бумаги. Осенью 2022-го под указ легла целая лавина открытых документов. Отсрочки, реестр военнообязанных, кредитные каникулы, закупки экипировки регионами. плюс численность, публично звучало до 300 тысяч. Эта цифра выбрана. Чтобы призвать больше, надо править пункт 7. Но указ не договор. Его нельзя подправить письмом или секретным приложением. Только новым указом. Так, в 2022-м указ об отсрочках правили отдельным указом спустя 11 дней. Другими словами, тихой мобилизации не будет. Но это не значит, что не будет громкой. Я больше о юридических нюансах. Также хочу напомнить, что за последние месяцы о том, что мобилизации не будет, заявили Кремль, Совбез, Госдума и МИД. До сегодняшнего Пескова мобилизацию отрицали зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, постоянный представитель России при ООН Василий Небензи, первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и члены того же комитета Андрей Колесник, Андрей Гурулев и генерал-лейтенант Виктор Соболев. Эти же люди отрицали все и 4 года назад.
25: Усидеть на двух стульях не выйдет. Военкор канал «Лейб-Гусар» о поздравлении Лукашенко Зеленскому.
7: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рогорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократеров всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громкие, как на самой Украине, а своеобразные, заторможенно-тихозлобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте. Но и извините, если кого обидел и передавил розовых пони.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Сестра Владислава Тумашова рассказала о принуждении ее брата и других военнослужащих срочной службы к подписанию контрактов с Министерством обороны.
16: После допроса моего брата отправили обратно на учение для исполнения контракта. Напомню, недавно он служил по срочной службе в части 5.2.5.5.8. И его угрозами заставили подписать контракт не только его, еще других ребят, которые были с ним. Так вот, их заставили подписать контракт с Министерством обороны и отправили на СВО для исполнения контракта. Мы написали десятки жалоб в военную прокуратуру, в Следственный комитет. И только после этого брата вызвали на допрос и сказали: ну что ж, пиши объяснительную. Не заявление, не жалобу, объяснительную. Пиши объяснительную, при каких обстоятельствах ты подписывал контракт. В этой объяснительной брат написал, что его принуждали. Он написал, как было. По-моему, он даже написал фамилии, кто именно его принуждал. У меня есть копия этой объяснительной. Он написал, что он был категорически против заключения контракта, что он просит вернуть его обратно на срочную службу. И, в общем-то, он все это описал. 2 дня его держали в штабе, и никакого решения не было. И вот сегодня они приняли решение, что они отправляют его снова на учение для исполнения контракта, снова на СВО. Представляете, недостаточно, недостаточно, чтобы человек пришел и сказал: я не хотел, на меня надавили, я написал заявление. Вот мои родители написали 100 заявлений, другие родители написали 100 заявлений. А, нет, нет, они снова отправили его обратно. Ничего, мы на этом не остановимся. Внимание, вопрос. Почему в специальной военной операции принимают участие не специально обученные и подготовленные офицеры, а пацаны, часть из которых еще даже не дала присяги?
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
2: Сегодня речь пойдет о предпринимателях, которые отдали свой товар на склад крупного маркетплейса, но после атаки беспилотника могут остаться и без коробок, и без компенсации. Озон контролирует склады и решает, где хранить продукцию, однако продавцу предлагают самому покупать страховку, причем ее стоимость уже выросла в 3,3 раза. Разберемся, как убытки от уничтоженных складов приходят в долги малого бизнеса, повышение цен и новые ограничения для обычных покупателей.
1: Слушай, ну это же просто какой-то кошмарный сон любого коммерсанта.
2: И чтобы понять, как вообще система дошла до этой точки, нужно разобрать саму механику торговли на маркетплейсах. Человек закупает партию товара, маркирует каждую единицу, упаковывает в воздушно-пузырчатую пленку, складывает на палеты и привозит на распределительный центр платформы.
1: И вот тут происходит ключевой момент, да. В ту секунду, когда сканер кладовщика пикает на штрих-коде палеты, предприниматель полностью лишается физического контроля над своим имуществом.
2: Совершенно верно. Селлер становится юридически слеп и бессилен. Он больше не принимает решений. Он не может выбрать, в каком именно корпусе логистического хаба будут лежать его коробки. Он не проводит аудит системы пожаротушения, не проверяет, есть ли физическая охрана периметра, какие дежурят чоповцы.
1: Ага.
2: Эти функции площадка монопольно забирает себе. Но проблема в том, что платформа забирает контроль не только над зданием, но и над географией. Алгоритм может решить, что привезенные в Екатеринбург зимние куртки выгоднее прямо сейчас перевести на склад, скажем, в Ростовскую область.
1: Или в Краснодарский край.
2: Да, куда угодно. Продавец просто видит в кабинете, как его товар перемещается по карте и, кстати, оплачивает логистику этих перемещений.
1: Подожди, то есть он платит за то, что Marketplace сам решил увезти товар на другой конец страны?
2: Именно. А потом в июле 2026 года происходит тихое, но фундаментальное событие. Площадки просто меняют текст оферты.
1: Угу, добавляют новые исключения из правил ответственности.
2: Да, в длинном перечне обстоятельств, за которые платформа не несет ответственности, появляются падение беспилотников, военные действия, обстрелы и режимы чрезвычайных ситуаций.
1: Но ведь есть альтернативная модель логистики. Как она называется?
2: ФБС.
1: Да, ФБС. Это когда селлер хранит товары на собственном складе, сам их упаковывает и просто передает курьеру под конкретный заказ. Никакой зависимости от чужих ангаров. Не нравится оферта – забирай товар и храни в своем гараже.
2: В теории это звучит как идеальный выход. На практике это разрушает саму суть конкуренции на платформе.
1: Почему?
2: Алгоритм маркетплейса всегда отдает предпочтение товарам, которые лежат на их собственных складах, ближе к конечному потребителю. Если куртка лежит на центральном складе маркетплейса, она приедет к покупателю завтра. Если она лежит в гараже у продавца по модели ФБС-доставка, займет 3 или 4 дня.
1: И система автоматически пессимизирует такую карточку.
2: Моментально. Товар падает на 10-ю страницу поиска, продажи останавливаются. Плюс появляются огромные затраты на аренду своего склада, найм сотрудников для упаковки. Мелкий бизнес просто лишается того единственного преимущества масштаба, ради которого вообще пришел в электронную коммерцию.
1: Хорошо. Селлер находится в ловушке. Он вынужден согласиться на страховку. Но давай посмотрим на реальные цифры.
2: Давай.
1: Откуда столько шума? Я видела эти тарифы. Ставка выросла с 0,35% до 0,115% в день.
2: Угу.
1: Это же микроскопические доли процента. Если у человека товара на 1 000 000 рублей, он платит 115 рублей в день. Чашка дешевого кофе стоит дороже. Неужели действующий коммерческий проект не способен переварить такие смешные расходы?
2: Вот на эту психологическую ловушку микроплатежей и делают ставку составителей тарифов. Финансовые сервисы обожают дневные ставки, потому что мозг человека не воспринимает число с кучей нулей после запятой как угрозу.
1: Ну да, выглядит как копейки.
2: 0,011% выглядит в отчете практически как ноль. Но надо считать дистанцию. Бизнес живет не один день.
1: Согласна. Оборачиваемость у всех разная.
2: Возьмем типичного продавца со средним оборотом. У него на складах постоянно находится замороженный запас товаров на 5 миллионов рублей.
1: Так.
2: По новой ставке система будет списывать с его счета 575 рублей ежедневно. Умножаем это на 365 дней непрерывного хранения, потому что склад никогда не пустует, запасы постоянно пополняются.
1: Ага.
2: Получается около 210 тысяч рублей в год.
1: 210 тысяч. Ничего себе. Для малого бизнеса это уже зарплата хорошего менеджера за несколько месяцев или аренда небольшого офиса.
4: Но самое главное скрывается в другом. Этот своеобразный налог на безопасность берется не с чистой прибыли предпринимателя. Он берется со стоимости всех его запасов.
1: Подожди, то есть с оборотного капитала?
4: Да, копнем в экономику селлера. Предположим, его чистая маржа после вычета всех логистических сборов, комиссии маркетплейса, налогов и расходов на рекламу составляет скромные 10%.
1: То есть с 5 миллионов запасов он рассчитывает заработать 500 тысяч чистыми.
4: Верно. А теперь вычитаем из этих 500 тысяч наши 210 тысяч на новую страховку.
1: Обалдеть. Выходит, страховка съедает больше 40% реального чистого заработка человека.
4: Абсолютно точная математика. И проблема усугубляется тем, что многие мелкие продавцы не обладают навыками глубокого финансового моделирования.
1: Ну да, они просто торгуют.
4: Именно. Они видят в приложении эти ежедневные списания по 500 рублей, машут рукой, а через полгода сводят годовой баланс и понимают, что работают ради работы. Вся маржа испарилась.
1: Но первая реакция любого нормального коммерсанта в такой ситуации – переложить издержки на покупателя. Выросли расходы на логистику и хранение, переписываем ценник. Накинул 100 рублей сверху, и проблема решена, прибыль сохранена.
4: Если моментально поднять цену, чтобы отбить страховку, конверсия в покупку падает. Конкурент, который еще не понял математику и торгует в ноль, оказывается дешевле. Алгоритм видит, что этот товар стали покупать реже, и сразу же опускает его в выдаче.
1: Получается замкнутый круг. Повышаешь цену, теряешь продажи из-за алгоритма. Держишь цену, теряешь половину прибыли из-за страховки.
4: Именно. Любые новые издержки, спущенные сверху, продавец сначала всегда оплачивает из своего собственного кармана.
1: Ладно, представим идеальный сценарий. Ответственный продавец. Он смирился, пожертвовал частью маржи, купил этот полис и спит спокойно.
4: Угу.
1: И вот происходит атака на склад. Здание сгорает дотла. Человек просыпается, выдыхает, зная, что застрахован. Деньги же должны прийти на счет и спасти проект от банкротства.
4: А вот здесь начинается то, что можно назвать административным лабиринтом. И это самая жестокая иллюзия. Выплаты не происходят только потому, что в телеграм-каналах появились фотографии дымящегося ангара, а Marketplace выпустил сочувствующий пресс-релиз.
1: То есть нужны бумажки. Договор страхования работает исключительно в рамках юридических терминов, лимитов и жестких формулировок.
4: Точно. Важен не факт пожара, а его строгая юридическая квалификация. В официальных разъяснениях площадки прямо указывалось, полис покрывает ущерб от атаки БПЛА, если событие квалифицировано соответствующим образом, например, как террористический акт или диверсия.
1: А журналисты могут называть это как угодно, но чтобы в официальных бумагах следствия появилась статья «теракт» или «диверсия», правоохранительные органы должны провести экспертизы, собрать доказательства, выпустить постановление. И этот статус появляется далеко не сразу.
4: Месяцы могут уйти только на бумажную работу. Но и это не все.
1: А что еще?
4: Склад уничтожен или сильно поврежден. На огромном логистическом хабе лежали миллионы единиц товара тысяч разных продавцов. Возникает необходимость масштабной инвентаризации.
1: Слушай, как вообще можно провести инвентаризацию того, что сгорело? Это же просто пепел.
4: В этом и парадокс. Страховой компании нужны железобетонные документы. Ей нужно подтверждение, что конкретно эти 500 термосов физически находились внутри здания в момент удара, они были украдены днем ранее или не ехали в транзитной фуре.
1: С ума сойти.
4: Пока инвентаризация не завершена, в личном кабинете продавца товары числятся в наличии, но фактически их нет.
1: Подожди, но ведь в публичном поле площадки обычно реагируют очень быстро. Отменяют плату за хранение на поврежденном складе, организуют бесплатный вывоз того, что уцелело, временно снижают комиссии. В релизах это выглядит как мощная поддержка бизнеса.
4: Если вдуматься в эти меры, звучит довольно иронично.
1: Ну почему?
4: Отмена платы за хранение коробки, которая уже превратилась в пепел, это не поддержка, это просто отсутствие абсурда. За что брать деньги? За аренду места под сгоревший пластик?
1: Ну, логично, да.
4: Бесплатный вывоз уцелевшего – это капля в море, если уничтожена основная партия на миллионы рублей. А скидки на комиссии полезны только тем, у кого есть товар, чтобы продавать. А товара-то нет.
1: И пока идут все эти следственные действия, квалификация статьи, попытки подсчитать остатки в сгоревшем здании, бизнесмена накрывает жесткий кассовый разрыв.
4: Именно это ломает бизнес. Подавляющее большинство селлеров работают на заемные деньги. Предприниматель берет кредит в банке на закупку партии перед сезоном. Кредиты не исчезают вместе со сгоревшим товаром.
1: Да уж, Банк не ставит начисление процентов на паузу только потому, что следователи ищут обломки дрона. Налоговая инспекция требует платежи точно по календарю. Сотрудникам нужно платить зарплату два раза в месяц. Им нельзя сказать: подождите полгода, пока страховая подпишет акты.
4: А поставщики сырья или китайские фабрики требуют оплаты по контрактам. Человеку приходится экстренно искать новые деньги, залезать в новые кредиты просто чтобы выжить, пока его основные замороженные активы лежат в виде золы на чужом недоступном объекте. По оферте Marketplace ему ничего не должен. Ему предлагают идти в суд и самостоятельно доказывать, что логистическая компания обязана нести ответственность.
1: Судебный процесс против корпорации с собственным штатом юристов. Это звучит как приговор?
4: Это месяцы, а иногда и годы судов, апелляций и экспертиз. Юристам нужно платить авансом здесь и сейчас. Если у продавца сгорело товара на 150 тысяч рублей, стоимость судебных издержек просто превысит потенциальную компенсацию.
1: То есть право на суд формально существует, но фактическая доступность правосудия делает борьбу абсолютно бессмысленной.
4: Именно.
1: Слушая этот детальный разбор механики, появляются ощущения, что это чисто внутрикорпоративная

0: пункте выдачи и платишь только за то, что забрал.
1: Да, именно эта функция, которая и сделала маркетплейсы такими популярными в России. Платформе стало необходимо срочно сократить нагрузку на поврежденную логистическую сеть. Чем меньше товаров катается со склада в пункт выдачи и обратно, тем дешевле и безопаснее логистика. Решение для платформы максимально рациональное.
0: Но для покупателя это меняет правила игры кардинально. Если раньше можно было заказать 3 пары зимней обуви разных размеров, чтобы примерить, и ничего не платить авансом,
1: теперь система требует заморозить деньги на карте в момент оформления заказа. Нужно перевести 15 или 20 тысяч рублей еще до того, как товар вообще увиден вживую. А если ничего не подошло, оформляй возврат и жди, пока деньги вернутся на счет.
0: Для семьи с ограниченным бюджетом это фактически запрет на примерку. Далеко не каждый может позволить себе выдернуть из оборота половину зарплаты просто для того, чтобы выбрать куртку.
1: Это первое следствие. А второе следствие – трансформация самого продукта. Бизнес не способен бесконечно генерировать деньги на страховку из воздуха. Если маржа падает, сейлер начинает резать косты, то есть издержки. И это напрямую бьет по качеству.
0: Логично. Предприниматель начнет использовать более тонкую пленку, заказывать дешевую упаковку, отказываться от подарочных вложений.
1: Точно. А еще он кардинально пересмотрит ассортимент. Страховка начисляется каждый день на стоимость остатков. Значит, держать на складе товары, которые продаются долго, становится катастрофически невыгодно.
0: Ты имеешь в виду нишевые товары? Всякие специфические инструменты, редкие книги, необычная одежда?
1: Да. Все те редкие вещи, которые составляют так называемый «длинный хвост электронной коммерции», просто исчезнут из выдачи. Продавцам будет выгодно завозить только масс-маркет, только то, что улетает со склада за неделю. Рынок станет беднее, однообразнее, а упаковка хуже.
0: Знаешь, можно возразить, что в таких критических для целых отраслей ситуациях должна вмешиваться российская власть. Если горит огромный хаб, логично ожидать каких-то государственных программ поддержки, субсидий на восстановление для бизнеса.
1: Отдельные программы поддержки или временные налоговые отсрочки в регионах действительно периодически появляются. Но проблема в том, что не существует никакого универсального механизма, который автоматически бы компенсировал каждому селлеру полную закупочную стоимость его сгоревшей партии.
0: Угу.
1: Субсидия может помочь владельцу здания залить новый бетон и поставить стены. Но миллионы сгоревших мелких коробок, каждая со своим владельцем, брендом и себестоимостью, остаются личной проблемой того самого предпринимателя.
0: Получается классическая пирамида перераспределения рисков. Крупная платформа на самом верху имеет ресурсы, юристов и право в один клик менять оферту, исключая свою ответственность.
1: Чуть ниже находится страховая компания, которая анализирует риски, понимает, что опасность возросла, и поднимает тарифы в 3,3 раза, защищая свой капитал.
0: Еще ниже продавец, который зажат между условиями алгоритма и необходимостью платить кредиты. Он вынужден ухудшать качество, сокращать ассортимент и пытаться незаметно повысить цену.
1: А в самом низу этой пищевой цепочки находится обычный покупатель, который просто хочет купить товар. Но парадокс ситуации в том, что управлять реальной безопасностью логистического центра может только верхушка этой пирамиды.
0: Обычный человек не выбирает, как охранять склад.
1: Ни селлер, ни покупатель не создавали эту угрозу и не выбирали правила компенсации. Но именно к ним неумолимо спускается вся финансовая тяжесть. Двойная оплата безопасности постепенно становится нормой. Сначала комиссия маркетплейсу, которая должна обеспечивать работу объекта, а затем отдельный страховой взнос, и в конечном счете этот счет всегда оплачивает потребитель. Итак, проблема не в самой страховке. Выплата действительно может спасти продавца от разорения. Несправедливость в другом. Предприниматель отдает товар профессиональному хранителю, платит за склад и логистику, но должен отдельно страховать коробки от уничтожения на объекте, который вообще не контролирует. Если полиса нет, он рискует потерять партию. Если полис есть, его подорожание приходится включать в цены, и окончательный счет получает покупатель. Так ущерб спускается сверху вниз. Маркетплейс защищает себя офертой, страховщик тарифом, а малый бизнес и обычный человек защищаться практически не могут. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и не забывайте, мелкие проценты в договоре иногда превращаются в очень большие деньги.
2: Радио Лента. 1557 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из

0: ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Без благ цивилизации. В поселке Майском Славского района четвертый день нет света и воды. В администрации просят подождать еще 3 дня. Балтийский матрас фонд. Деньги калининградцев из банков перекочевали в домашние заначки. Как с этим связано строительство нового склада «Вайлдберрис» под Калининградом? Балтийский шпионаж. Зачем самолет-разведчик НАТО регулярно нарезает круги над Калининградом? Итак, поселок Майский Славского района четвертый день живет без благ цивилизации. Люди, в том числе маленькие дети и пожилые, сидят без электричества и воды. На звонки в 112 отвечают «ждите». В администрации также говорят «ждите еще 3 дня». Вопрос у граждан один. Чего ждать, когда проблема повторяется годами? Во время сильного ветра деревья падают на линии электропередачи, после чего люди остаются без электричества. Вместе со светом пропадает и вода.
2: «Много лет мы страдаем и уже не знаем, куда обращаться», – сетует местная жительница.
1: По словам людей, раньше проблемную линию обслуживала воинская часть, а сейчас она на балансе администрации Славского района. В Россети «Янтарь-Энерго» пояснили, что эта линия относится к зоне ответственности местных властей. В результате жители Майского уже 4 сутки ждут возвращения света и воды. И когда дождутся – неизвестно. Тем временем в Добровольске тоже заявили о 4-м дне без воды в кранах. 25 августа по-прежнему, по утверждению жителей Краснознаменского района, часть Добровольска находится в режиме чрезвычайной ситуации. Нет воды. Люди в отчаянии даже обратились к губернатору Алексею Беспрозванных в соцсети.
3: Администрация округа централизованный подвоз питьевой воды не организовала, хотя была обязана по закону это сделать еще в первые сутки. Спасибо неравнодушным жителям тех улиц, где вода есть, которые бесплатно выручают других. Никакого информирования о ходе работ со стороны администрации также нет. Восточная и центральная часть Добровольска, включая школу и детсад, а также магазины, терпят бедствия после шторма в минувшие выходные. А все потому, что вода в скважине есть, но нет электричества, от которого работает насос. При этом Россети «Янтарь» еще 24 августа утверждали, что все потребители вновь запитаны, аварии устранены.
1: И к другим новостям. В районе Калининградской области снова замечен самолет-разведчик НАТО «Бомбардье Артемис-2». Разведывательный борт наматывал круги вокруг региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также небо над нейтральными водами Балтийского моря. Напомним, что этот же разведчик кружил рядом с Калининградской областью и мониторил границы региона на прошлой неделе, после чего курсировал над странами Балтии и нейтральными водами Черного моря. Стоит отметить, что борт «Бомбардье Артемис-2» появляется в регионе регулярно. Аналогичные облеты границ фиксировались 4 и 10 августа, когда разведчик патрулировал небо Прибалтики, не приближаясь к российской территории ближе, чем на 50 километров. В связи с активностью Альянса зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин ранее призывал жителей Калининградской области не поддаваться панике, мол, границы региона под надежной защитой. Но как здесь не тревожиться, если, ко всему прочему, еще и Польша перебросила дополнительные танки для усиления своих дивизий под Калининградом.
3: Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Кмыш сообщил о новой дислокации танков, поставленных из Южной Кореи. Они усилят войска у границы к Склавам. В частности, 28 танков К-2 поступают в 16-ю механизированную янтарную дивизию. Штаб дивизии расположен в Эльбунге, а ближе всего к России размещены 9-я бронекавалерийская бригада в Бранево, 15-я механизированная бригада в Гижицка, 20-я механизированная бригада в Барташице и 11-й артиллерийский полк в Вингожево. Сейчас Польша активно укрепляет приграничные рубежи с Калининградской областью. В создании инженерных сооружений полякам помогает немецкий Бундесвер. Стоит напомнить, что до 2016 года Бранево и Барташице были одними из самых излюбленных мест для посещения калининградцами, поскольку на них распространялся режим малого приграничного передвижения, позволявший ездить без виз.
1: Теперь же все круто поменялось, границы наглухо закрыты, и остается только вспоминать, как было раньше, и наблюдать за тем, что происходит сейчас. Калининградская флотилия снова отразила атаку морских дронов. Пока по легенде. На Балтийской военно-морской базе прошли учения по обезвреживанию вражеских безэкипажных катеров.
4: По замыслу, к пункту базирования приближались несколько морских дронов условного противника. Экипажи ракетных катеров, малых противолодочных кораблей, тральщиков, патрульных и противодиверсионных катеров Балтфлота получили задачу – не допустить прорыва.
3: Поэтому расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение быстроходных малоразмерных морских целей. Стрельба велась по имитированным мишеням, как из артиллерийских установок, так и с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в морских полигонах флота. В учении приняли участие до 10 кораблей и катеров, задействовали и около 1500 военнослужащих.
1: И надо сказать, Балтфлот наращивает военную мощь довольно предусмотрительно, особенно на фоне новостей о том, что в Калининградской области появится новый распределительный центр «Вайлдберрис». Инвестиционный совет признал проект масштабным, что позволяет инвестору получить землю в аренду без торгов. Участок площадью около 16 гектаров сформируют в Гурьевском районе, между железнодорожной веткой и трассой Калининград-Мамоново-2, недалеко от поселка Дорожное и Южного обхода. «Вайлдберрис» получит землю в аренду до 11 декабря. Все это уже вызывает опасения у местного населения, особенно после того, как атакам подверглись минимум 25 складов «Вайлдберрис». Теперь украинские дроны сконцентрировались на уничтожении логистических центров маркетплейса «Озон».
3: За последние три дня беспилотники атаковали 5 складов «Озон» в разных регионах России. В итоге повреждено около 233 тысяч квадратных метров складских площадей. Это примерно 6% складской сети компании. На этом фоне акции «Озон» упали на 28%. Ответ властей оказался своеобразным. Владимир Путин подписал указ, который позволяет передавать Росимуществу объекты критической инфраструктуры, если власти сочтут, что собственник недостаточно защитил их от БПЛА или слишком медленно восстановил после повреждений. Под действие указа могут попасть предприятия промышленности, логистики, транспорта, связи и ЖКХ.
1: То есть вместо того, чтобы просто защитить инфраструктуру, государство получило еще один рычаг контроля над бизнесом, который уже и так пострадал от атак. Понятное дело, что происходящее, особенно удары ВСУ в глубоком тылу России, не может не волновать калининградцев. И как результат, в Калининградской области в панике гребут наличку. За второй квартал местные жители и бизнес вывели из банков на 4 миллиарда больше, чем успели занести. Пока банкиры и региональные власти уверяют в стабильности, люди голосуют рублем, предпочитая держать живые деньги под матрасом, а не на виртуальных счетах. Статистика Центробанка также намекает и весьма однозначно. Доверие к цифре тает быстрее, чем надежда на стабильный интернет и прекращение ударов ВСУ. Словом, народ понял фишку. Когда приложения глючат, взрывы гремят чаще, а контроль крепчает, старая добрая бумага в кармане надежнее любого пин-кода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим о том, что прямо сейчас строят возле Калининградской области польские и немецкие военные. На свежих кадрах видны экскаваторы, глубокий ров и несколько рядов тяжелых бетонных заграждений. Издалека все это можно принять за очередное усиление границы, но обычный пограничный забор выглядит совсем иначе. Новая конструкция рассчитана не на человека, который пытается пройти через лес, а на танки, бронемашины и другую тяжелую технику. Поэтому давайте без громких лозунгов разберемся, как устроена эта система, способна ли она действительно кого-то остановить и почему ее устанавливают именно здесь. Начнем с противотанкового рва. Это не просто длинная канава, которую выкопали поперек дороги. Военные рассчитывают глубину, ширину и угол стенок так, чтобы тяжелая машина не смогла нормально спуститься, пересечь дно и выбраться на другую сторону. Если передняя часть танка резко уходит вниз, корпус может упереться в противоположный склон, а гусеницы потеряют сцепление с землей. Машина останавливается и перекрывает путь колонне, которая идет следом. Попытка объехать ров тоже не всегда помогает, потому что его проводят через участки, удобные для движения техники, а свободные направления закрывают другими препятствиями. За рвом польские и немецкие саперы установили несколько рядов бетонных ежей. Название звучит почти безобидно, но каждый такой блок весит несколько тонн. Обычный грузовик его не сдвинет, а танку недостаточно просто наехать сверху. Блок может попасть под днище, приподнять корпус, повредить гусеницу или лишить машину возможности двигаться дальше. Особенно неприятной становится ситуация, когда техника идет плотной колонной. Один застрявший танк превращается в пробку, а объехать его мешают соседние заграждения. Поэтому бетонные элементы ставят не хаотично, а рядами, оставляя только те проходы, которые заранее известны обороняющейся стороне. Между рвом и бетонными препятствиями подготовлена отдельная полоса. Польские военные говорят, что при необходимости ее можно быстро заминировать. Здесь важно не сочинять лишнего. Это не означает, что вся граница уже покрыта боевыми минами, и любой случайный человек рискует подорваться. Речь идет о подготовленной территории. Если обстановка изменится, военным не придется в последний момент искать подходящее место, расчищать кусты и размечать позиции. Они смогут закрыть заранее рассчитанные проходы. Тогда техника упрется в ров, начнет искать объезд, попадет к бетонным заграждениям и окажется направлена туда, где ее уже ожидают. Можно ли разрушить такую линию? Конечно, никакой бетонный блок не обладает волшебной силой. Инженерные машины способны засыпать часть рва, расчистить проход, сдвинуть препятствия или подорвать их. Но сначала этим машинам необходимо добраться до нужного участка. Затем саперы должны выйти вперед, оценить местность и начать работу. Все это занимает время и делает людей и технику заметными. Именно время, а не непробиваемость, является главным смыслом подобных сооружений. Они замедляют движение, ломают первоначальный маршрут и заставляют большую колонну собираться в нескольких узких местах. А дальше эту задержку используют уже другие подразделения. Работы проходят примерно в 200 метрах от российской границы. Около 40 военнослужащих немецкого Бундесвера находятся на северо-востоке Польши с июля. Вместе с польскими саперами они роют противотанковый ров, устанавливают заграждения и готовят местность. Этот этап должен продолжаться до конца октября. Участие Германии здесь важно не только из-за дополнительных рабочих рук. Немецкие военные изучают местность, польские правила и порядок совместной работы. Если подразделения разных стран когда-нибудь придется быстро перебрасывать к этой границе, их первая встреча произойдет уже не возле карты в штабе. Часть практических вопросов они решают сейчас. Строительство входит в польскую программу «Восточный щит». На нее планируют потратить около 10 миллиардов евро. И бетонные ежи являются только самой заметной частью. Программа включает укрепленные позиции, склады инженерных материалов, улучшение дорог для переброски войск, системы наблюдения и подготовку участков, которые можно быстро перекрыть. Идея простая – не превращать всю границу в одну сплошную бетонную стену, а заранее определить вероятные направления движения. Где-то помешает рельеф, где-то лес или вода, а наиболее удобные дороги и поля перекроют искусственными препятствиями. В результате техника должна двигаться туда, где за ней проще наблюдать и где ее легче остановить. Польша действует не одна. Литва уже размещала бетонные препятствия возле границ с Калининградской областью и Белоруссией. Латвия и Эстония создают свои участки так называемой «Балтийской оборонительной линии». В разных странах проекты отличаются по срокам, стоимости и конструкции, но принцип у них общий. Границу заранее насыщают препятствиями, складами и подготовленными позициями. Отдельный ров можно обойти, один ряд блоков можно разобрать. Но когда подобные сооружения появляются на множестве возможных маршрутов, быстрое движение тяжелой техники становится гораздо сложнее. Фактически, несколько государств строят рядом друг с другом части одной большой системы замедления. Почему все это особенно заметно вокруг Калининградской области? Достаточно посмотреть на карту. Регион граничит с Польшей и Литвой, а дальше между Калининградом и Белоруссией остается сравнительно узкая полоса польской и литовской территории. Ее называют Сувалкским коридором. Через него проходят дороги и железнодорожные пути, связывающие Литву, Латвию и Эстонию с остальными странами НАТО. Поэтому военные рассматривают местность не как обычную провинциальную границу, а как участок, где любое перекрытие дорог сразу меняет положение всего Балтийского региона. Здесь особенно важно заранее понимать, по каким полям и трассам способна пройти тяжелая техника. При этом бетонные блоки сами по себе не доказывают, что кто-то уже принял решение воевать. Государства строят укрепления именно для того, чтобы возможное нападение выглядело слишком медленным, дорогим и рискованным. Это называется сдерживанием. Потенциальный противник должен заранее увидеть ров, препятствия, подготовленные позиции и понять, что быстро пересечь границу не получится. Но есть и обратная сторона. Когда соседи тратят миллиарды, роют землю и приглашают иностранных военных, это показывает уровень их недоверия. Политические заявления можно отменить за один день. Противотанковый ров строят надолго. Получается наглядная картина. Еще несколько лет назад безопасность вокруг Калининграда обсуждали главным образом на встречах политиков и военных учениях. Теперь разговор буквально ушел в землю. Польские и немецкие саперы роют рвы. Заводы производят бетонные препятствия. На складах накапливают материалы. Литва, Латвия и Эстония готовят собственные линии. Это не начало боевых действий и не доказательство неизбежного конфликта. Но это подготовка к сценарию, который раньше считался слишком невероятным, чтобы тратить на него такие деньги. И здесь остается главный вопрос. Если сразу несколько стран годами строят укрепления, рассчитанные именно на тяжелую военную технику, то какую ситуацию вокруг Калининградской области они теперь считают достаточно реальной, чтобы заранее перекапывать границы? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Присылайте нам наблюдения и проверяйте информацию, прежде чем делать выводы. Берегите себя и думайте головой.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жители Екатеринбурга спросили, что бы они сказали при встрече своему президенту Владимиру Путину, который собирается посетить город в сентябре.
8: Если вопрос, который интересует, когда кончится СВО?
9: У меня не будет возможности встретиться с Путиным, но я бы спросила, как вы себя чувствуете при всем при этом?
10: Я считаю, что вообще Путин очень много сделал для России, вот, и он старается искренне, поэтому я ему просто хочу сказать спасибо. У меня все.
11: Похвалить хотелось бы, но если бы мы были где-нибудь в начале 2000-х или когда там только вот только какие-то перемены пошли, а сейчас больше поругать, потому что проблем все больше и больше, и все это дело гнетет. Ты думаешь, вот мне только 20, а дальше что?
12: А какие-то вот претензии бы высказали, или, может быть, ну, пожелали бы удачи,
11: а
12: или
11: смысл?
12: Поблагодарили бы за что-то?
9: А смысл?
13: Мне кажется, как гражданину у меня очень мало шансов с ним пересечься. Но если задать вопрос, то мне кажется, мне либо полетит крупный штраф, либо меня посадят.
0: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Курс на войну. Во всех транспортных вузах России с нового учебного года введут обязательный предмет по беспилотным системам. Начиная с 1 сентября сразу 19 вузов страны будут готовить операторов дронов. Как сообщили в Минтрансе, единый курс по беспилотным системам будет обязательным для всех учащихся транспортных учебных заведений, а значит, в дроноводы будут готовить как парней, так и девушек. В последнее время во многих учебных заведениях появились специальные аудитории, в которых желающие могут ознакомиться с особенностями работы беспилотных беспилотников. Однако обязательного предмета до сих пор не было, а вот теперь будет. Это подтверждает тезис, что страна готовится воевать в долгую, о чем свидетельствует и последнее заявление первых лиц государства, говорит политолог Александр Морозов.
15: Хорошо видно, что в риторике и самого Путина, и Лаврова, что важно, Лавров тут является важным таким маркером, четко фиксируется сейчас, что да, все, значит, переговорам вообще конец, и что война, война и только война. Сейчас прям я вижу такой отчетливый поворот, потому что за спиной 25-й год, впереди эскалация войны, она в гору идет. Путин ставит цели добиться захвата Донбасса. С этим связана перестановка в военном руководстве, которая была только что у него, там группа армии «Восток». И, собственно говоря, и сами законы, усиливающие ответственность за выражение неуверенности в победе, так сказать. Вот все это в совокупности говорит мне о том, что никакого продвижения в направлении мира, во всяком случае.
14: О том, что страна готовится воевать в долгую, говорят и активизировавшиеся в последнее время предмобилизационные мероприятия, говорит юрист Анастасия Буракова.
16: Какие-то признаки того, что власть может набирать новое пополнение армии, есть. Видим, что есть некоторое оживление внутри России по поводу там, рассылки повесток для уточнения данных, по поводу специальных позиций на предприятиях, которые связаны с учетом и мобилизационными возможными мероприятиями. Поэтому я понимаю людей, которые на этот счет переживают. И мы действительно видим очень большой спрос на информацию, в первую очередь, об отъезде в другие страны, в первую очередь, конечно, безвизовые. Понятно, что жизнь одна. В общем, для людей это понятная модель поведения, которая работает вместе с инстинктом самосохранения.
14: Однако долгой войны хотят не все. Мать погибшего на СВО солдата записала пронзительное обращение к президенту. Женщина в отчаянии говорит, что не отдаст своего второго сына, если начнется мобилизация.
17: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я год и 8 ждала сына. Привезли без головы. Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь!
14: На пятый год спецоперации многие люди, по словам матери погибшего ветерана СВО, хотят одного, чтобы поскорей настал мир. Об этом свидетельствует и социология. По последним опросам, 64% граждан хотят, чтобы СВО закончилось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Криминальные новости.
18: Главу компании «Туладрон» отправили за решетку. В Туле задержали генерального директора научно-производственного центра беспилотных систем «Туладрон» Евгения Григорьева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным издания «Тульские новости», суд еще 14 августа отправил бизнесмена в СИЗО. В июле прошлого года губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказывал, что на создание центра «Туладрон» направили более миллиарда рублей. Около 700 миллионов из них поступили из федерального бюджета. Это не первое за последнее время уголовное дело против руководителей компании, связанных с производством БПЛА. В начале августа в Москве задержали действующего и бывшего гендиректоров Drone Solutions Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию. Их тоже обвинили в особо крупном мошенничестве. В конце июля по другому делу о мошенничестве с беспилотниками в СИЗО отправили руководителей и топ-менеджеров группы компаний «ЭФКО». Бизнесмен из Тольятти заподозрил друга в связи с бывшей женой и убил его в центре Петербурга. 32-летний руководитель логистической компании Владислав до смерти забил руками и ногами своего земляка, 31-летнего Артура, из-за подозрений в связи с экс-супругой, которые появились у него, когда он сидел в тюрьме. После освобождения Владислав развелся с женой, начал бизнес и встретился с другом-земляком, чтобы поговорить о своих подозрениях. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого бизнесмен избил приятеля. Тот получил множественные травмы головы и туловища и умер на месте. Петербургский СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В Самаре дочь обвинила мать в сатанизме и растлении. Теперь девушка судится с ней, чтобы защитить младшего брата от извращений. 21-летняя Лея рассказала Базе, что с детства подвергалась сексуальному насилию и другим издевательствам. По словам девушки, мать принуждала ее участвовать в интимной близости с незнакомцами и странных ритуалах. Все происходящее снимала на телефон, а иногда привязывала, как собаку. В 15 лет девочка сбежала от матери и стала жить с отцом, который давно ушел от супруги. Повзрослев, Лея поняла, что мать стала адептом сатанинского культа. Сейчас девушка пытается засудить женщину за издевательство над собой и хочет лишить ее родительских прав на 10-летнего брата. Она убеждена, что мальчик также подвергается насилию со стороны матери. По заявлению девушки возбуждено уголовное дело. Среди улик фигурируют фото и видео, на которых запечатлены оккультные ритуалы, а также сатанин пентаграммы и испорченные иконы. В свою очередь, мать девушки теперь пытается доказать, что дочь психически больна и хочет отправить ее на лечение. По словам Леи, она прошла все необходимые экспертизы и доказала свою вменяемость. А вот женщина, со слов дочери, проходить полиграф и некоторые экспертизы в рамках уголовного дела отказывается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
7: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о желании Еревана покинуть организацию договора о коллективной безопасности.
19: Честно говоря, я затрудняюсь в понимании того, что значит был бы доволен, если бы его исключили, если Ереван больше не нуждается в силу своих национальных интересов в членстве в столь важной организации по обеспечению региональной безопасности, то он волен принять соответствующее решение и покинуть эту организацию. До сих пор мы слышали заявления на разных уровнях представителей армянской стороны, которые говорили о том, что да, членство заморожено, но выходить пока Армения не планирует. По крайней мере, до сих пор такие заявления мы слышали.
0: Главные новости дня.
20: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой. Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
21: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья страна.
20: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось. Продвигаться не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
2: Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-Сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском-Узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за которые идут уже 2 года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
20: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
4: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать. Ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплекс. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на Вайлдберриз. Меня компания просто швырнула об... А государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажоры. Как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовая локация будет Ничанг. Там мы уже жили 1.5 года, и каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
20: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации. Отмечают военные аналитики, на фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
22: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Telegram в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому... подключаясь через VPN, к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
0: Радиолента. Прямая речь.
7: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил россиянам, как правильно относиться к начальству.
1: Папа и мама мои первые начальники. Еще я на работу не хожу и в школу не хожу, еще я даже учительницу не боюсь и отметок не получаю. Папа командует мною и мама командует мною. Если я чту отца и матерь, то я потом вырастаю и привыкаю слушаться начальников. Тот, кто чтит заповедь «Чти отца и матерь», тот, кто исполнил ее, у кого она в сердце, в крови, тот уважает начальство и не открывает свой гнилозубый рот на всякого начальника. Потому что люди привыкли, сатана их научил, ругать всякое начальство. Государственное, церковное, такое, сякое, нет ничего святого для людей. Злословят власти, так написано у апостола Якова, Иуды. Злословят власти, не боятся, как бесы живут. Считают, что я умный, все кругом дураки. А наверху то самые главные дураки. И в церкви, и в государствах постоянно. Это значит, что этих людей не научил ни папа, ни мама эту заповедь исполнять. Потому что если бы ты чтил отца и матерь, ты бы боялся злословить высших. Потому что отец и мать – это твои первые высшие. Через них ты научаешься вообще чтить иерархию человеческих отношений. Как есть такое слово в Писании. Старшего не злословь. Старшего в народе твоем не злословь. Или говорится, перед седым человеком вставай. Это откуда берется? Это берется из заповеди почтения отца и матери. Если бы люди чтили отца и мать, ни одной революции не было бы в нашей стране. А их вон сколько было за всю историю. Ни одного бунта бы не было, потому что люди боялись бы поднимать свою руку на тех, кто, кого Бог поставил выше тебя. Это рождается из заповеди почтения отца и матери.
0: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
5: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, я точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально, до 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
20: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске под Ростовом. По словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
8: Там даже не вспышки, там огонь был.
10: Там да, реально огонь просто.
11: Трэш какой-то.
20: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
11: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
20: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти» и Волгоградский НПЗ. Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
23: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
20: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
24: Штаты испытывают собственные дроны-перехватчики. Военкор канала «Архангел» спецназа о дешевой замене «Патриота».
25: Опыт специальной военной операции постепенно доходит до других стран по всему миру. И вот на территории «Форт Брэк» в Америке, где базируются подразделения специального назначения, прошли учения Project Sand Hills 2.0. В ходе этих мероприятий были продемонстрированы беспилотники-перехватчики Bumblebee V2, которые запускаются из контейнера Beehive Payload, оборудованного на прицепе. По замыслу производителя, платформа Beehive служит мобильной платформой для размещения и запуска перехватчиков. Это обеспечит более быстрое развертывание и противодействие. Понятно, что зенитный голод привел к тому, что все страны ищут более дешевые средства противодействия беспилотникам. При этом не исключаем, что эти дроны-перехватчики в конечном итоге окажутся на Украине, как раз для проверки их эффективности в бою. А американцы на этом опыте и доделают их с учетом всей информации.
24: Вагнер все. Военкор «Котенок» о трех годах без Пригожина и Уткина.
9: 3 года без директора и 9-го. И чем дальше мы отходим от августа 2023-го, тем интереснее становится смотреть на эту историю не через эмоции, а через результат. Пригожин и Уткин сделали то, что в современной России умеют делать немногие. Создали работающий механизм и добились реального результата. Уткин создал военную основу Вагнера. Пригожин сумел превратить ее в мощную структуру, способную действовать там, где государственная машина часто была неповоротливой, медленной или просто отсутствовала. Можно сколько угодно спорить о методах, ошибках и цене этих решений, но невозможно спорить с результатом. И поэтому история Пригожина так важна, потому что речь была уже не просто о частном человеке или даже о частной военной компании. Появилась самостоятельная сила, которая обладала собственными кадрами, опытом, репутацией, информационным ресурсом и, главное, способностью действовать. А потом этой силы не стало. Не стало той конструкции, которую они создавали годами. И вот это, пожалуй, самое печальное. Даже это мы умудрились уничтожить.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Это «Разбор дня». С нового учебного года каждый студент транспортного вуза от будущего железнодорожника до логиста и экономиста обязан изучать беспилотные системы. Происходит это в момент, когда обычному транспорту уже катастрофически не хватает водителей, механиков и инженеров. Автобусы не выходят на маршруты, опытные работники стареют, а молодежи становится все меньше. Сегодня разберемся, почему вместо спасения гражданских профессий студентов массово готовят по технологии, которая стала одним из главных инструментов современной войны.
12: Да, это, слушай, это действительно выглядит как какой-то, ну, масштабный сдвиг вообще всей системы.
10: Абсолютно.
12: То есть, если вдуматься, вот студент 3 года учился на бухгалтера грузовой компании.
10: Угу.
12: Или там на проектировщика мостов. И тут деканат сообщает, что без модуля по калибровке квадрокоптеров диплом он просто не получит.
10: Да, не получит. С 1 сентября 2026 года.
12: Да-да.
10: И это во всех 19 транспортных вузах России. То есть это становится, ну, обязательным требованием.
12: Буквально для каждого студента.
10: Буквально для каждого, да.
12: Зачем будущему логисту дроны на первом курсе, казалось бы?
10: Вот. Но теперь государство делает этот выбор за него. Никаких альтернатив просто не предусмотрено.
12: То есть отказаться нельзя?
10: Нет, отказаться нельзя. Новую дисциплину интегрируют в расписание всех специальностей. Без исключения.
12: Ну, слушай, а разве базовая технологическая грамотность – это, ну, это так плохо? То есть дроны ведь, объективно говоря, выполняют массу полезных гражданских задач.
10: Безусловно. Технологии полезны. Никто с этим не спорит.
12: Ага.
10: Но вопрос кроется в приоритетах образовательной политики.
12: В смысле?
10: Ну смотри, одно дело создать факультатив для увлеченных студентов.
12: Или открыть профильную специальность для тех, кто реально хочет этим заниматься.
10: Ну да, по выбору.
12: Да. И совсем другое – сделать курс строго обязательным для всех. Для каждого бухгалтера и путейца.
10: Когда запускается такой механизм, речь идет уже о формировании массового государственного кадрового резерва. И возникает закономерный вопрос. Почему обязательным модулем для спасения отрасли стали именно беспилотники?
12: Они что-то другое.
10: Да, они, скажем, экономика пассажирских перевозок. Или современные методы ремонта изношенной инфраструктуры. То, что реально горит прямо сейчас.
12: Да, слушай, и если посмотреть на озвученные цифры, то они... Ну, они вызывают еще больше вопросов.
10: Вот цифры там интересные.
12: Официально заявляется, что к 2030 году экономике потребуется около 355 тысяч специалистов.
10: 355 тысяч.
12: Да, по беспилотным авиационным системам. Откуда вообще берется такая потребность именно в гражданском секторе?
10: Ниоткуда.
12: Это же сопоставимо с населением целого областного центра. Чтобы такое количество людей ежедневно работало, ну, воздушное пространство должно быть буквально заполнено дронами.
10: В этом и заключается главное противоречие. Рынок труда, он не формируется исключительно указами.
12: Ну да.
10: Откуда возьмутся реальные рабочие места, скажем, в сельском хозяйстве или в коммерческой доставке?
12: И кто будет за это платить?
10: Именно. Кто будет оплачивать эту технику? ее регулярное обслуживание, страховку.
12: Угу.
10: Если гражданских вакансий окажется на порядок меньше,
12: а их окажется меньше,
10: то значит образовательная система готовит кадры с колоссальным запасом для каких-то, ну, иных целей.
12: Тем более, что на Земле прямо сейчас разворачивается реальный кадровый кризис. То есть заявляется потребность в сотнях тысяч операторов дронов в будущем. А транспортной отрасли катастрофически не хватает людей для выполнения базовой ежедневной работы. Дефицит водителей, механиков, диспетчеров.
10: Складских рабочих.
12: Он уже исчисляется двузначными процентами.
10: Ситуация в логистике выглядит, ну, просто критической. В регионах нехватка водителей общественного транспорта сейчас оценивается на уровне 25%.
12: Ага.
10: А местами доходит и до
12: 35%. 35% штата пустуют.
10: Да. В сегменте грузовых перевозок конкуренция за водителей категории С и Е, она просто колоссальная.
12: Ну, фуры водить некому.
10: Да. Некому водить фуры. Транспортные компании вынуждены постоянно, ну, постоянно поднимать зарплаты.
12: Чтобы переманить сотрудников у конкурентов?
10: Именно. Но людей физически не прибавляется. Они просто переходят из одной компании в другую.
12: Перетекают туда-сюда. Часто звучит такой аргумент, что после завершения боевых действий специалисты вернутся и просто продолжат работу на своих прежних местах.
10: Звучит логично. Но этот аргумент разбивается о жесткие ведомственные инструкции и медицинские требования.
12: Медкомиссия.
10: Да. Управление сложной техникой, будь то локомотив или пассажирский автобус, требует идеального состояния здоровья. Требуется 100% зрение, идеальный слух, безупречная скорость реакции и стабильная психика. Тяжелое ранение, контузия, микротравмы, потеря слуха – все это навсегда закрывает дорогу к прохождению ежегодной медкомиссии.
12: То есть человек может формально числиться в штате депо?
10: Да.
12: Но к реальной работе на линии его уже не допустят?
10: Не допустят. Никогда.
12: Понятно. И кроме того, есть же еще сугубо экономический аспект.
10: Какой?
12: Ну, оборонные предприятия и прямые военные выплаты сильно разгоняют рынок труда.
10: А, да-да-да.
12: Они создают искусственную конкуренцию за технических специалистов, предлагая суммы, с которыми обычный гражданский сектор, он просто не способен тягаться.
10: Вообще не способен. Муниципальный автобусный парк с фиксированными тарифами на проезд просто не может конкурировать с бюджетами оборонного заказа.
12: У них просто нет таких денег.
10: Работник уходит туда, где платят больше прямо сейчас.
12: Ну, логично.
10: И транспорт вынужден бороться за каждого человека со строительством, торговлей и сферой услуг. В условиях демографического спада любой выпускник технического вуза становится, ну, невероятно редким ресурсом. И именно в этот момент максимального напряжения вместо решения базовых проблем отрасли, вводится обязательный курс по беспилотникам.
12: Возвращаясь к механике самого образования, вот да. Если посмотреть на расписание любого университета, учебные часы строго лимитированы государственными стандартами.
10: Да, часы не резиновые.
12: Нельзя просто добавить новый предмет, не нарушив всю структуру.
10: Высшее образование работает по принципу игры с нулевой суммой.
12: То есть кто-то должен потерять.
10: Обязательно. Если профильное министерство спускает директиву внедрить модуль по беспилотным системам на условные 72 часа,
12: угу,
10: то заведующий кафедры вынужден открыть учебный план и буквально удалить 72 часа другой дисциплины.
12: Вариантов немного.
10: Да. Либо сокращают часы на профильные предметы, либо искусственно уплотняют программу, превращая учебу в поверхностную гонку по верхам.
12: То есть будущему инженеру путей сообщения могут урезать часы по сопротивлению материалов или релейной защите.
10: Запросто.
12: Ради того, чтобы он научился калибровать компас на квадрокоптере.
10: В результате диплом выпускника становится визуально шире, но профессионально значительно мельче. Базовые фундаментальные знания приносятся в жертву новому тренду.
12: Ужас.
10: Проблема в том, что сломавшийся локомотив невозможно отремонтировать красивой презентацией о будущем авиационных систем.
12: Это точно.
10: Транспорт держится на рутинном, тяжелом труде незаметных специалистов. Без компетентного путейца или электромеханика движение просто останавливается. И цена ошибки здесь – безопасность реальных людей.
12: Слушай, а кто вообще будет преподавать этот новый модуль? 19 транспортных университетов по всей стране. Это означает потребность в сотнях квалифицированных инструкторов одновременно. Откуда им взяться?
10: Из ниоткуда.
12: Ведь опытный инженер по беспилотникам сейчас невероятно востребован в коммерческих компаниях или на предприятиях с госзаказами.
10: Риск формальной имитации здесь просто огромен. Университет на стандартную ставку преподавателя такого специалиста, ну, не переманит никогда.
12: За копейки-то, конечно.
10: В реальности предмет, скорее всего, поручат вести сотрудникам смежных кафедр после прохождения коротких курсов повышения квалификации.
12: То есть преподаватель сам вчера узнал, как это включается.
10: Да. Изучение беспилотников может свестись к чтению устаревших методичек с экрана проектора. Просто ради галочки в министерском отчете.
12: Но если копнуть в экономику самих вузов, откуда финансирование на материальную базу? Речь ведь идет про сложную технику. Это же не мел и доска.
10: Конечно.
12: Для реального обучения нужны сами дроны, запасные аккумуляторы, симуляторы с мощными видеокартами, защищенные каналы связи, специализированное программное обеспечение.
10: Да, и полигоны.
12: И, конечно, полигоны для полетов.
10: А дроны регулярно разбиваются во время обучения. Батареи быстро теряют емкость и требуют замены. Софт нуждается в платных лицензиях.
12: Угу.

0: Смены, строгая дисциплина, устаревшее оборудование и весьма скромная стартовая зарплата.
1: Звучит не очень.
0: А вторая вакансия – предприятие, выполняющее государственный оборонный заказ. Где производят или собирают беспилотники. Там предлагают зарплату в разы выше, современную технику, бронь и быстрый карьерный старт.
1: Ну, выбор 19-летнего специалиста в такой ситуации абсолютно предсказуем.
0: 100%.
1: Он пойдет туда, где условия лучше. Но социальный эффект от такого перехода распределяется крайне неравномерно.
0: Согласен.
1: То есть один талантливый механик ушел в приоритетный проект, а его рабочее место в депо так и осталось пустым.
0: И сильнее всего эта экономическая реальность ударит по малым городам и региональным центрам.
1: Да.
0: В мегаполисе нехватку трех водителей или двух механиков, ну, могут как-то компенсировать за счет привлечения вахтовиков из соседних областей.
1: Угу.
0: А в районном центре отсутствие трех водителей означает полный логистический коллапс.
1: То есть отмена единственного маршрута в областную больницу, срыв рабочих смен на местном заводе.
0: Да.
1: Невозможность для студентов добраться в колледж.
0: Абсолютно верно.
1: При этом профильные ведомства регулярно заявляют, что проблема кадрового голода будет решена за счет автоматизации.
0: О, да.
1: Беспилотные грузовики уже тестируются на федеральных трассах.
0: Звучит красиво, но тестирование на идеальной трассе и повседневная эксплуатация – это кардинально разные вещи.
1: Угу.
0: Роботизированный поезд не восстановит оборванную контактную сеть и не починит просевший мост в тайге.
1: Угу.
0: Автоматизация не отменяет тяжелый физический труд на инфраструктуре, она лишь меняет его характер.
1: К тому же для внедрения автономного транспорта нужна идеальная инфраструктура, которой в регионах просто нет.
0: Вообще нет.
1: Разметка, четко видимая под снегом и грязью, стабильное покрытие высокоскоростной связью на каждом километре, сеть специализированных сервисных центров.
0: Да.
1: А для обслуживания всего этого потребуются инженеры связи.
0: Кадры которых тоже крайне мало.
1: Да, и их подготовка стоит еще дороже.
0: Экономические аналитики указывают на важный аспект. Обещание скорой автоматизации становится очень удобным поводом для транспортных компаний откладывать непопулярные финансовые решения уже сегодня.
1: То есть отговорка.
0: Да. Зачем радикально повышать зарплаты линейному персоналу? Зачем ремонтировать ветхие общежития и улучшать графики работы?
1: Если можно просто сказать, что скоро придут роботы.
0: Если можно заявить, что через несколько лет всю работу будут выполнять алгоритмы, да?
1: Но пока система ждет этого технологического чуда, отрасль безвозвратно теряет опытные кадры.
0: Теряет, да.
1: А вместе с уходящим работником исчезает и его уникальный опыт. Молодому специалисту, только пришедшему из училища, необходим наставник.
0: Обязательно.
1: Кто-то должен показать ему неформальные слабые места конкретного маршрута, звуки неисправного двигателя, нюансы работы со старым оборудованием. Если старшее поколение массово покидает депо, эту институциональную память передавать становится некому.
0: Нагрузка на оставшихся мастеров возрастает кратно.
1: Да.
0: Они вынуждены закрывать свои смены и параллельно обучать новичков. Хроническая усталость копится, вероятность критической ошибки на транспорте возрастает. Образовательные решения, которые закладываются в учебные планы сегодня, они создают зияющую кадровую дыру на десятилетия вперед. В итоге противоречие получается слишком заметным. В стране уже сегодня некому водить автобусы, ремонтировать поезда и обслуживать транспортную инфраструктуру, но редкое молодое поколение разворачивают к новому государственному приоритету беспилотникам. Сами технологии могут приносить пользу, однако обязательный курс для всех создает огромный резерв специалистов, чьи навыки одинаково пригодны и для гражданских, и для военных задач. Пока университеты готовятся отчитываться о современном образовании, пассажиры продолжат ждать не пришедший автобус, а предприятия искать очередного водителя или механика. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.

0: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой. Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
1: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья сторона.
0: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось. Продвигаться не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
2: В Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-Сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском-Узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за которые идут уже 2 года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
0: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
3: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать. Ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплекса. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на адрес. У меня компания просто швырнула об***, а государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажор и как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовая локация будет Ничанг. Там мы уже жили 1.5 года, и каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
0: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации. Отмечают военные аналитики, на фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал подписание главой государства указа о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры.
6: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы с вами вот только что говорили о заявлениях Стуба, о заявлениях британских премьеров один за другим. Собственно, это заявление, которое говорит о том, что вот такая воинственная линия, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
4: Главные новости дня.
0: Курс на войну. Во всех транспортных вузах России с нового учебного года введут обязательный предмет по беспилотным системам. Начиная с 1 сентября сразу 19 вузов страны будут готовить операторов дронов. Как сообщили в Минтрансе, единый курс по беспилотным системам будет обязательным для всех учащихся транспортных учебных заведений, а значит, в дроноводы будут готовить как парней, так и девушек. В последнее время во многих учебных заведениях появились специальные аудитории, в которых желающие могут ознакомиться с особенностями работы беспилотных. Однако обязательного предмета до сих пор не было, а вот теперь будет. Это подтверждает тезис, что страна готовится воевать в долгую, о чем свидетельствует и последнее заявление первых лиц государства, говорит политолог Александр Морозов.
7: Хорошо видно, что в риторике и самого Путина, и Лаврова, что важно, Лавров тут является важным таким маркером, четко фиксируется сейчас, что да, все, значит, переговорам вообще конец, и что война и только война. Сейчас прям я вижу такой отчетливый поворот, потому что за спиной 25-й год, впереди эскалация войны, она в гору идет, Путин ставит цели добиться захвата Донбасса. С этим связана перестановка в военном руководстве, которая была только что у него, там группа армии «Восток». И, собственно говоря, и сами законы, усиливающие ответственность за выражение неуверенности в победе, так сказать. Вот все это в совокупности говорит мне о том, что никакого продвижения в направлении мира, во всяком случае.
0: О том, что страна готовится воевать в долгую, говорят и активизировавшиеся в последнее время предмобилизационные мероприятия, говорит юрист Анастасия Буракова.
8: Какие-то признаки того, что власть может набирать новое пополнение армии, есть. Видим, что есть некоторое оживление внутри России по поводу там, рассылки повесток для уточнения данных, по поводу специальных позиций на предприятиях, которые связаны с учетом и мобилизационными возможными мероприятиями. Поэтому я понимаю людей, которые на этот счет переживают. И мы действительно видим очень большой спрос на информацию, в первую очередь, об отъезде в другие страны, в первую очередь, конечно, безвизовые. Понятно, что жизнь одна. В общем, для людей это понятная модель поведения, которая работает вместе с инстинктом самосохранения.
0: Однако долгой войны хотят не все. Мать погибшего на СВО солдата записала пронзительное обращение к президенту. Женщина в отчаянии говорит, что не отдаст своего второго сына, если начнется мобилизация.
9: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я год и 8 ждала сына. Привезли без головы. Вы что хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели. Народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матеря? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь!
0: На 5-й год спецоперации многие люди, по словам матери погибшего ветерана СВО, хотят одного, чтобы поскорей настал мир. Об этом свидетельствует и социология. По последним опросам, 64% граждан хотят, чтобы СВО закончилось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Депутат Госдумы Сергей Леонов о том, что Россия за 5 лет существенно нарастила производство важнейших лекарств.
10: У нас были вызовы, новые вызовы в качестве санкций, которые в нашей стране очень много. И было опасение, что мы не сможем обеспечивать рядом лекарственных средств наших людей. Потому что сами компании просто перестали поставлять свои лекарственные средства или не хотят их регистрировать на территории Российской Федерации. Был принят целый пакет законов, который позволяет нам этого не допустить. Это самое главное, что было сделано за 5 лет. Потому что понимание обывателей, что мы как бы можем все лекарства производить на территории Российской Федерации. Но это не так. Это просто невозможно. Вообще невозможно. Ни одна страна мира не производит все лекарства. Все по отдельности что-то производят. Мы постоянно импортируем что-то, и другие страны тоже это делают. У нас есть крупные лидеры по производству фармацевтических субстанций. Это Китай и Индия. Они исторические лидеры. Они поставляют эти субстанции на весь мир делает из этих субстанций лекарственные средства. Мы не исключение, мы тоже завозим эти субстанции из-за рубежа. Но тем не менее удалось наладить производство важнейших лекарственных средств, которые постоянно используются на территории Российской Федерации в лечении наших пациентов, и фактически мы достигли так 100% уровня по важнейшим лекарственным средствам.
4: На радио Лента. Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
12: Штаты испытывают собственные дроны-перехватчики. Военкор канала «Архангел» спецназа о дешевой замене «Патриота».
13: Опыт специальной военной операции постепенно доходит до других стран по всему миру. И вот на территории Форт Брэк в Америке, где базируются подразделения специального назначения, прошли учения Project Sand Hills 2.0. В ходе этих мероприятий были продемонстрированы беспилотники-перехватчики Bumblebee V2, которые запускаются из контейнера Beehive Payload, оборудованного на прицепе. По замыслу производителя, платформа Beehive служит мобильной платформой для размещения и запуска перехватчиков. Это обеспечит более быстрое развертывание и противодействие. Понятно, что зенитный голод привел к тому, что все страны ищут более дешевые средства противодействия беспилотникам. При этом не исключаем, что эти дроны-перехватчики в конечном итоге окажутся на Украине, как раз для проверки их эффективности в бою. А американцы на этом опыте и доделают их с учетом всей информации.
12: Вагнер все. Военкор Котенок о 3 годах без Пригожина и Уткина.
14: 3 года без директора и 9-го. И чем дальше мы отходим от августа 2023-го, тем интереснее становится смотреть на эту историю не через эмоции, а через результат. Пригожин и Уткин сделали то, что в современной России умеют делать немногие. Создали работающий механизм и добились реального результата. Уткин создал военную основу Вагнера. Пригожин сумел превратить ее в мощную структуру, способную действовать там, где государственная машина часто была неповоротливой, медленной или просто отсутствовала. Можно сколько угодно спорить о методах, ошибках и цене этих решений, но невозможно спорить с результатом. И поэтому история Пригожина так важна, потому что речь была уже не просто о частном человеке или даже о частной военной компании. Появилась самостоятельная сила, которая обладала собственными кадрами, опытом, репутацией, информационным ресурсом и, главное, способностью действовать. А потом этой силы не стало. Не стало той конструкции, которую они создавали годами. И вот это, пожалуй, самое печальное. Даже это мы умудрились уничтожить.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Башмаково организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
15: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
0: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
16: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
0: Мужчина в селе Башмаково почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
17: Никаких документов нет, никакого предписания. Сел, поехали. Сам сначала там отвою, потом на
18: забирайте. Люди с работы уходят, их забирают.
0: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах. От Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина. Другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
4: Говорят военкоры.
12: Военкор Романов о спутниковых снимках Афипского нефтеперерабатывающего завода.
20: Противник показывает результаты ударов, пока российская Минобороны предлагает верить на слово. Ресурсы украинцев публикуют спутниковые снимки до и после подвергшегося прошедшей ночью ударам обломков камикадзе вооруженных сил Украины Афипского нефтеперерабатывающего завода. Снимки сопровождаются комментарием о поражении комплекса по переработке газа и газоконденсата. Установка СПГК предназначена для получения товарного топлива, например, дизельного топлива и бензина, и подготовки сырья для дальнейшей переработки. Сами по себе спутниковые снимки – ресурс не только разведки, но и информационного противоборства, который сложно переоценить. Если бы наша Минобороны сопровождала свои заявления о пораженных целях аналогичными снимками, доверие к этим сообщениям было бы в разы больше. Хотя о каком доверии вообще может идти речь? Вон Песков сказал, что мобилизации никакой не будет.
12: Олег Царев о новой мобилизации. Старый указ действует, но тихо запустить новую волну не получится.
21: Почитал комментарии к словам Пескова.
1: многие пишут, мол, новый указ для новой мобилизации не нужен, старый-то не закрыт. Формально да, указ номер 647 действует, его не отменяли, и Верховный суд это подтвердил. Но из этого не следует, что новый указ не нужен, потому что указ мобилизацию не проводит. Он только дает основания и фиксирует статус мобилизованных, а реализуют ее другие бумаги. Осенью 2022-го под указ легла целая лавина открытых документов. Отсрочки, реестр военнообязанных, кредитные каникулы, закупки экипировки регионами. Плюс численность. Публично звучало до 300 тысяч. Эта цифра выбрана. Чтобы призвать больше, надо править пункт 7. Но указ не договор. Его нельзя подправить письмом или секретным приложением. Только новым указом. Так, в 2022-м указ об отсрочках правили отдельным указом спустя 11 дней. Другими словами, тихой мобилизации не будет. Но это не значит, что не будет громкой. Я больше о юридических нюансах. Также хочу напомнить, что за последние месяцы о том, что мобилизации не будет, заявили Кремль, Совбез, Госдума и МИД. До сегодняшнего Пескова мобилизацию отрицали зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, постоянный представитель России при ООН Василий Небензи, первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и члены того же комитета Андрей Колесник, Андрей Гурулев и генерал-лейтенант Виктор Соболев. Эти же люди отрицали все и 4 года назад.
12: Усидеть на двух стульях не выйдет. Военкор канал «Лейб-Гусар» о поздравлении Лукашенко Зеленскому.
13: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рогорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократеров всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Беларуси совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громкие, как на самой Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте. Но и извините, если кого обидел и передавил розовых пони.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: С бензином беда. 5-й с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу 2 завода попали под новую атаку.
21: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов, и там еще были станицы, я точно не скажу, какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
0: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске под Ростовом. По словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
22: Там даже не вспышки, там огонь был.
23: Да, реально огонь просто.
24: Трэш какой-то.
0: По состоянию на сегодняшний день после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
25: С
2: кайфом встаю на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
0: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орск-нефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим Сибура» в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти «Саратовский НПЗ Роснефти» и «Волгоградский НПЗ». Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
3: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
0: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В глухой сибирской тайге неподалеку от границ Богучанского района находится жуткое место, которое местные таежные старожилы обходят за много километров. Так называемое «чертово кладбище». На этой совершенно голой, выжженной поляне мгновенно погибают птицы, дикие звери и даже домашние животные, случайно зашедшие в эту природную ловушку, а земля под ними чернеет, словно после мощнейшего лесного пожара. Давайте разберем эту зловещую сибирскую аномалию чертова кладбища шаг за шагом, опираясь на исторические свидетельства и научные гипотезы. История этого феномена уходит корнями в начало 20 века, когда местные охотники и лесорубы начали массово замечать странную круглую прогалину диаметром около 200 метров, на которой абсолютно не росла трава, а животные валились замертво через считанные минуты после попадания внутрь. Мрачные легенды сибирских деревень утверждают, что эта проклятая поляна появилась после падения загадочного небесного тела во время грандиозного взрыва Тунгусского метеорита или даже из-за локального прорыва подземных демонических сил, прожигающих земную кору. Известный исследователь аномальных явлений Николай Федоров в 90-х годах прошлого века собирал детальные свидетельства, показания очевидцев, которые рассказывали о бесследно исчезнувших в этой черной воронке коровах и лошадях. Люди, которые осмелились подойти к границе этого чертового кладбища, этой поляны, описывали странное чувство тяжести в груди, головные боли и металлический привкус во рту, что часто связывают с сильным энергетическим воздействием. Профессиональные ученые-геологи, геофизики и экологи подошли к этому вопросу с холодной прагматикой, предположив мощный глубинный выход углекислого газа или токсичного сероводорода из тектонических трещин земной коры. Подобные опасные природные ловушки, известные в научном мире как «долины смерти», периодически встречаются в сейсмически активных регионах планеты, где смертоносные подземные газы скапливаются прямо у поверхности почвы и вызывают мгновенную асфиксию всего живого. Поскольку углекислый газ значительно тяжелее обычного воздуха, он стелется плотным слоем по земле, создавая невидимую смертельную подушку, которая выжигает растительность и убивает всех дышащих существ. В зимнее время эти газы могут замерзать, образуя опасные линзы под снегом. Сибирская природа умеет быть смертельно опасной и без всякой мистики, хотя суровые таежные пейзажи добавляют этому месту неповторимый ореол ужаса, заставляя людей верить в проклятие чертового кладбища. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
7: Руна дня на 26 августа. Сейчас узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Руны – один из самых мощных инструментов познания будущего. Итак, у нас выпала руна Хагалас в перевернутом положении. В принципе, это нелегкая руна, которая в нормальном положении символизирует разрушение старого и очищение через кризис. А вот в перевернутом значении она предупреждает, что возможны скрытые трудности, внутренние конфликты и какое-то медленное накопленное напряжение, которое вот пока не проявилось открыто. Это словно, знаете, грозовая туча на горизонте. Еще нет разряда молнии, но уже мы чувствуем давление. Да? Значит, в работе Хагалас перевернутая подсказывает, что возможны задержки, какие-то недопонимания, скрытые ошибки. Может быть, кто-то будет действовать из-под тишка, вставлять вам палки в колеса. Здесь проекты могут двигаться медленнее, чем ожидалось. И руна советует быть особенно внимательными к мелочам и не откладывать решение вопросов на потом. В этот день еще важно обратить внимание и собраться, навести порядок, чтобы не допустить впоследствии кризиса. И финансово, конечно же, стоит воздержаться от рискованных вложений, каких-то необдуманных покупок. Вот держите денежки при себе в этот день. А в отношениях перевернутых и глаз указывает на недосказанность и какие-то скрытые обиды. Может быть, ваш партнер что-то таит. И внешне может казаться, что все спокойно, но в глубине накапливается напряжение между вами. И вы однозначно это чувствуете, даже если пытаетесь убедить себя в другом. Если вовремя не обсудить какие-то важные моменты, позже это может прорваться в виде не то что ссоры, а какого-то огромного скандала. Вот не доводите до этого. Для пар день советует честность, внимательность к чувствам партнера. А для одиноких людей осторожность, потому что новые знакомства могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Будьте осторожны, смотрите в оба не только сердцем, но и холодной головой. По здоровью руна предупреждает о возможности скрытых проблем, которые пока не проявляются явно. То есть может казаться, что все в порядке, и на самом деле это не так. Хороший день для профилактики, для обследования, сдать анализы, внимательно отнеситесь к своему организму. Возможно, стоит снизить какую-то нагрузку и дать себе больше отдыха, потому что перевернутый эхоглаз всегда намекает. Эмоциональное напряжение напрямую отражается на физическом состоянии. Очень важно беречь нервы. Вы же знаете, да, что все болезни от головы. Так что можем подытожить, что 26 августа под перевернутый эхоглаз – это день скрытых напряжений и тихих предвестников перемен. И такой день требует внимательности, осторожности и честности как в делах, так и в чувствах. Так что принимайте, благодарите, включайте свою интуицию, шестое чувствование, третий глаз, и тогда ваш день пройдет более-менее спокойно. И, конечно же, берегите себя.
4: Радиолента. Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Предприниматель, торгующий косметикой на маркетплейсе «Озон», анонсировал распродажу своего товара с большими скидками, чтобы вернуть хотя бы вложенные деньги.
8: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. А тема такая понятная. Уже даже успели попереписываться с командой. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на Озоне, ну, чтобы практически, наверное, там, тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Так что, если кому-то еще интересно покупать косметику Леврана на Озоне, ждите сегодня анонса. Это будет просто тупо слив распродажи, потому что иначе просто уже никак.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Без благ цивилизации. В поселке Майском Славского района четвертый день нет света и воды. В администрации просят подождать еще 3 дня. Балтийский матрас-фонд. Деньги калининградцев из банков перекочевали в домашние заначки. Как с этим связано строительство нового склада «Вайлдберрис» под Калининградом? Балтийский шпионаж. Зачем самолет-разведчик НАТО регулярно нарезает круги над Калининградом? Итак, поселок Майский Славского района четвертый день живет без благ цивилизации. Люди, в том числе маленькие дети и пожилые, сидят без электричества и воды. На звонки в 112 отвечают «ждите». В администрации также говорят «ждите еще 3 дня». Вопрос у граждан один. Чего ждать, когда проблема повторяется годами? Во время сильного ветра деревья падают на линии электропередачи, после чего люди остаются без электричества. Вместе со светом пропадает и вода.
10: Много лет мы страдаем и уже не знаем, куда обращаться, сетует местная жительница.
14: По словам людей, раньше проблемную линию обслуживала воинская часть, а сейчас она на балансе администрации Славского района. В Россети «Янтарь-Энерго» пояснили, что эта линия относится к зоне ответственности местных властей. В результате жители Майского уже четвертые сутки ждут возвращения света и воды. И когда дождутся, неизвестно. Тем временем в Добровольске тоже заявили о четвертом дне без воды в кранах. 25 августа по-прежнему, по утверждению жителей Краснознаменского района, часть Добровольска находится в режиме чрезвычайной ситуации. Нет воды. Люди в отчаянии даже обратились к губернатору Алексею Беспрозванных в соцсети.
15: Администрация округа централизованный подвоз питьевой воды не организовала, хотя была обязана по закону это сделать еще в первые сутки. Спасибо неравнодушным жителям тех улиц, где вода есть, которые бесплатно выручают других. Никакого информирования о ходе работ со стороны администрации также нет. Восточная и центральная часть Добровольска, включая школу и детсад, а также магазины, терпят бедствия после шторма в минувшие выходные. А все потому, что вода в скважине есть, но нет электричества, от которого работает насос. При этом Россети «Янтарь» еще 24 августа утверждали, что все потребители вновь запитаны, аварии устранены.
14: И к другим новостям. В районе Калининградской области снова замечен самолет-разведчик НАТО «Бомбардье Артемис-2». Разведывательный борт наматывал круги вокруг региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также небо над нейтральными водами Балтийского моря. Напомним, что этот же разведчик кружил рядом с Калининградской областью и мониторил границы региона на прошлой неделе, после чего курсировал над странами Балтии и нейтральными водами Черного моря. Стоит отметить, что борт «Бомбардье Артемис-2» появляется в регионе регулярно. Аналогичные облеты границ фиксировались 4 и 10 августа, когда разведчик патрулировал небо Прибалтики, не приближаясь к российской территории ближе, чем на 50 километров. В связи с активностью Альянса зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин ранее призывал жителей Калининградской области не поддаваться панике, мол, границы региона под надежной защитой. Но как здесь не тревожиться, если, ко всему прочему, еще и Польша перебросила дополнительные танки для усиления своих дивизий под Калининградом.
15: Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Кмыш сообщил о новой дислокации танков, поставленных из Южной Кореи. Они усилят войска у границы к Склавам. В частности, 28 танков К-2 поступают в 16-ю механизированную янтарную дивизию. Штаб дивизии расположен в Эльбонге, а ближе всего к России размещены 9-я бронекавалерийская бригада в Бранево, 15-я механизированная бригада в Гижицке, 20-я механизированная бригада в Барташице и 11-й артиллерийский полк в Вингожево. Сейчас Польша активно укрепляет приграничные рубежи с Калининградской областью. В создании инженерных сооружений полякам помогает немецкий Бундесвер. Стоит напомнить, что до 2016 года Бранево и Барташице были одними из самых излюбленных мест для посещения калининградцами, поскольку на них распространялся режим малого приграничного передвижения, позволявший ездить без виз.
14: Теперь же все круто поменялось, границы наглухо закрыты, и остается только вспоминать, как было раньше, и наблюдать за тем, что происходит сейчас. Калининградская флотилия снова отразила атаку морских дронов. Пока по легенде. На Балтийской военно-морской базе прошли учения по обезвреживанию вражеских безэкипажных катеров.
15: По замыслу, к пункту базирования приближались несколько морских дронов условного противника. Экипажи ракетных катеров, малых противолодочных кораблей, тральщиков, патрульных и противодиверсионных катеров Балтфлота получили задачу – не допустить прорыва. Поэтому расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение быстроходных малоразмерных морских целей. Стрельба велась по имитированным мишеням, как из артиллерийских установок, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в морских полигонах флота. В учении приняли участие до 10 кораблей и катеров, задействовали и около 1500 военнослужащих.
14: И надо сказать, Балтфлот наращивает военную мощь довольно предусмотрительно, особенно на фоне новостей о том, что в Калининградской области появится новый распределительный центр «Вайлдберрис». Инвестиционный совет признал проект масштабным, что позволяет инвестору получить землю в аренду без торгов. Участок площадью около 16 гектаров сформируют в Гурьевском районе, между железнодорожной веткой и трассой «Калининград-Мамоново-2», недалеко от поселка Дорожное и Южного обхода. «Вайлдберрис» получит землю в аренду до 11 декабря. Все это уже вызывает опасения у местного населения, особенно после того, как атакам подверглись минимум 25 складов Wildberries. Теперь украинские дроны сконцентрировались на уничтожении логистических центров маркетплейса «Озон».
15: За последние три дня беспилотники атаковали 5 складов «Озон» в разных регионах России. В итоге повреждено около 233 тысяч квадратных метров складских площадей. Это примерно 6% складской сети компании. На этом фоне акции «Озон» упали на 28%. Ответ властей оказался своеобразным. Владимир Путин подписал указ, который позволяет передавать Росимуществу объекты критической инфраструктуры, если власти сочтут, что собственник недостаточно защитил их от БПЛА или слишком медленно восстановил после повреждений. Под действие указа могут попасть предприятия промышленности, логистики, транспорта, связи и ЖКХ.
14: То есть вместо того, чтобы просто защитить инфраструктуру, государство получило еще один рычаг контроля над бизнесом, который уже и так пострадал от атак. Понятное дело, что происходящее, особенно удары ВСУ в глубоком тылу России, не может не волновать калининградцев. И как результат, в Калининградской области в панике гребут наличку. За второй квартал местные жители и бизнес вывели из банков на 4 миллиарда больше, чем успели занести. Пока банкиры и региональные власти уверяют в стабильности, люди голосуют рублем, предпочитая держать живые деньги под матрасом, а не на виртуальных счетах. Статистика Центробанка также намекает и весьма однозначно. Доверие к цифре тает быстрее, чем надежда на стабильный интернет и прекращение ударов ВСУ. Словом, народ понял фишку. Когда приложения глючат, взрывы гремят чаще, а контроль крепчает, старая добрая бумага в кармане надежнее любого пин-кода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
16: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим о том, что прямо сейчас строят возле Калининградской области польские и немецкие военные. На свежих кадрах видны экскаваторы, глубокий ров и несколько рядов тяжелых бетонных заграждений. Издалека все это можно принять за очередное усиление границы, но обычный пограничный забор выглядит совсем иначе. Новая конструкция рассчитана не на человека, который пытается пройти через лес, а на танки, бронемашины и другую тяжелую технику. Поэтому давайте без громких лозунгов разберемся, как устроена эта система, способна ли она действительно кого-то остановить и почему ее устанавливают именно здесь. Начнем с противотанкового рва. Это не просто длинная канава, которую выкопали поперек дороги. Военные рассчитывают глубину, ширину и угол стенок так, чтобы тяжелая машина не смогла нормально спуститься, пересечь дно и выбраться на другую сторону. Если передняя часть танка резко уходит вниз, корпус может упереться в противоположный склон, а гусеницы потеряют сцепление с землей. Машина останавливается и перекрывает путь колонне, которая идет следом. Попытка объехать ров тоже не всегда помогает, потому что его проводят через участки, удобные для движения техники, а свободные направления закрывают другими препятствиями. За рвом польские и немецкие саперы установили несколько рядов бетонных ежей. Название звучит почти безобидно, но каждый такой блок весит несколько тонн. Обычный грузовик его не сдвинет, а танку недостаточно просто наехать сверху. Блок может попасть под днище, приподнять корпус, повредить гусеницу или лишить машину возможности двигаться дальше. Особенно неприятной становится ситуация, когда техника идет плотной колонной. Один застрявший танк превращается в пробку, а объехать его мешают соседние заграждения. Поэтому бетонные элементы ставят не хаотично, а рядами, оставляя только те проходы, которые заранее известны обороняющейся стороне. Между рвом и бетонными препятствиями подготовлена отдельная полоса. Польские военные говорят, что при необходимости ее можно быстро заминировать. Здесь важно не сочинять лишнего. Это не означает, что вся граница уже покрыта боевыми минами и любой случайный человек рискует подорваться. Речь идет о подготовленной территории. Если обстановка изменится, военным не придется в последний момент искать подходящее место, расчищать кусты и размечать позиции. Они смогут закрыть заранее рассчитанные проходы. Тогда техника упрется в ров, начнет искать объезд, попадет к бетонным заграждениям и окажется направлена туда, где ее уже ожидают. Можно ли разрушить такую линию? Конечно, никакой бетонный блок не обладает волшебной силой. Инженерные машины способны засыпать часть рва, расчистить проход, сдвинуть препятствия или подорвать их. Но сначала этим машинам необходимо добраться до нужного участка. Затем саперы должны выйти вперед, оценить местность и начать работу. Все это занимает время и делает людей и технику заметными. Именно время, а не непробиваемость, является главным смыслом подобных сооружений. Они замедляют движение, ломают первоначальный маршрут и заставляют большую колонну собираться в нескольких узких местах. А дальше эту задержку используют уже другие подразделения. Работы проходят примерно в 200 метрах от российской границы. Около 40 военнослужащих немецкого Бундесвера находятся на северо-востоке Польши с июля. Вместе с польскими саперами они роют противотанковый ров, устанавливают заграждения

0: Где-то помешает рельеф, где-то лес или вода, а наиболее удобные дороги и поля перекроют искусственными препятствиями. В результате техника должна двигаться туда, где за ней проще наблюдать и где ее легче остановить. Польша действует не одна. Литва уже размещала бетонные препятствия возле границ с Калининградской областью и Белоруссией. Латвия и Эстония создают свои участки так называемой Балтийской оборонительной линии. В разных странах проекты отличаются по срокам, стоимости и конструкции, но принцип у них общий. Границу заранее насыщают препятствиями, складами и подготовленными позициями. Отдельный ров можно обойти, один ряд блоков можно разобрать. Но когда подобные сооружения появляются на множестве возможных маршрутов, быстрое движение тяжелой техники становится гораздо сложнее. Фактически, несколько государств строят рядом друг с другом части одной большой системы замедления. Почему все это особенно заметно вокруг Калининградской области? Достаточно посмотреть на карту. Регион граничит с Польшей и Литвой, а дальше между Калининградом и Белоруссией остается сравнительно узкая полоса польской и литовской территории. Ее называют Сувалкским коридором. Через него проходят дороги и железнодорожные пути, связывающие Литву, Латвию и Эстонию с остальными странами НАТО. Поэтому военные рассматривают местность не как обычную провинциальную границу, а как участок, где любое перекрытие дорог сразу меняет положение всего Балтийского региона. Здесь особенно важно заранее понимать, по каким полям и трассам способна пройти тяжелая техника. При этом бетонные блоки сами по себе не доказывают, что кто-то уже принял решение воевать. Государства строят укрепления именно для того, чтобы возможное нападение выглядело слишком медленным, дорогим и рискованным. Это называется сдерживанием. Потенциальный противник должен заранее увидеть ров, препятствия, подготовленные позиции и понять, что быстро пересечь границу не получится. Но есть и обратная сторона. Когда соседи тратят миллиарды, роют землю и приглашают иностранных военных, это показывает уровень их недоверия. Политические заявления можно отменить за один день. Противотанковый ров строят надолго. Получается наглядная картина. Еще несколько лет назад безопасность вокруг Калининграда обсуждали главным образом на встречах политиков и военных учениях. Теперь разговор буквально ушел в землю. Польские и немецкие саперы роют рвы. Заводы производят бетонные препятствия. На складах накапливают материалы. Литва, Латвия и Эстония готовят собственные линии. Это не начало боевых действий и не доказательство неизбежного конфликта. Но это подготовка к сценарию, который раньше считался слишком невероятным, чтобы тратить на него такие деньги. И здесь остается главный вопрос. Если сразу несколько стран годами строят укрепления, рассчитанные именно на тяжелую военную технику, то какую ситуацию вокруг Калининградской области они теперь считают достаточно реальной, чтобы заранее перекапывать границы? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, присылайте нам наблюдения и проверяйте информацию, прежде чем делать выводы. Берегите себя и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму только 2%

0: заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
1: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
2: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы. Вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
3: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
4: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
0: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
5: Заправился и думаю, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, окей.
6: 4250 рублей за треть бака.
0: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают средние по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
7: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как справиться с нехваткой моторного топлива? Как координации из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, так не справляются они, эти ребята, и сейчас.
0: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
8: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром включаю зажигание, а у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? У вас-то все в порядке. Я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
0: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Радио Лента. Прямая речь.
10: Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к жителям региона с просьбой рационально использовать поездки на личном транспорте и предупредил, что начало следующего месяца будет очень напряженным.
11: Как бы это ни звучало, может быть, сейчас не очень с моей стороны призывом имиджевым, что нужно все-таки сейчас очень рационально относиться к поездкам на личном транспорте. Это поможет стабилизации ситуации, поможет вам меньше стресса испытывать в этих очередях. Есть общественный транспорт, и возможностям его нужно пользоваться. Ограничения сохранятся, и надеяться на то, что в течение дней или недели они уйдут, все-таки нет. Нельзя, мне кажется, ограничения эти сохранятся. Ситуация будет понемножечку стабилизироваться, может быть, во второй половине сентября понемножку. Но мы понимаем, что первая половина сентября будет очень напряженной, особенно в городских агломерациях, потому что сейчас люди вернутся из отпусков в города, из дач, там, из сельских населенных пунктов, детей в школу повезут, и количество автомобилей, и количество поездок будет возрастать, соответственно, это будет приводить к еще большему дефициту топлива. Поэтому мы к этому готовимся. Мы вместе с нашими коллегами из топливных компаний крупных, ну, это вот вертикально интегрированные, прежде всего, Роснефть, Лукойл, Газпром, Татнефть и Газпромнефть. Вот основные коллеги по контактам.
9: Главные новости дня.
0: Денег всем не хватит. Озон пообещал выплатить за ущерб от ударов дронов только продавцам со страховкой от атак и отключил постоплату за товар в половине регионов. Чтобы снизить количество возвратов на свои склады после атак, Озон отменил постоплату в 38 регионах России. Также Marketplace убрал до 22 сентября штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки. Вот и вся поддержка продавцов после пожаров на складах. Озон, конечно, пообещал выплаты за ущерб, но только тем, у кого была страховка от атак дронов. И тут не все так просто.
12: Мы, селлеры, начали докупать дополнительную страховку. Мы выбрали Ингустрах. И вот нам тоже интересно, заплатят ли нам эти деньги, потому что у них там в договоре была странная формулировка. Они пишут о том, что выплаты будут в случае признания террористического акта. Но все мы знаем, что в России у нас сейчас нет войны, никакого военного положения. Это всего лишь специальная военная операция. И вот интересно, выплатят нам деньги или нет?
13: Будут ли какие-нибудь компенсации или не будут? Напомню, ПВБ у нас вообще никакой компенсации не было, ничего мы не получили, несмотря на десятки миллионов убытков. Сейчас посмотрим, что сделает Озон. Селлеры, которые страховали, что они получат? Мы, если честно, уже не особо чего-то ждем.
0: Размер выплаты будет определен после проведения инвентаризации на пораженных складах, заявили в пресс-службе Озон. В компании сообщили, что на данный момент известно о повреждении складов в Краснодаре и Махачкале, которые продолжают гореть, а также в Чапаевске и Оренбурге. Пожары там уже потушены. Логистические центры в Адыгейске и Невинномысске пострадали незначительно и должны возобновить работу.
14: Даже не могла подумать, что мы можем быть в такой ситуации. Я когда смотрела эти видео, рилсы с Валбрис, ну, типа, слава богу, это не с тобой. Вот. А сейчас это с нами.
12: От нашего бизнеса также зависят другие люди. В случае, если нам все-таки не будут выплачивать все эти наши страховки, в конце концов мы разоримся, и мы не сможем делать заказы, размещать свои заказы на фабриках и на заводах изготовителей. И многим придется закрыться, и многие предприятия распустят своих сотрудников, и они просто будут уволены и пойдут на улицу.
0: Власти решили своеобразным образом поддержать предпринимателей. Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство будет изымать в свою пользу собственность крупных маркетплейсов, которые не могут заботиться о своей безопасности. То есть, если тебя разбомбили, сам виноват. Отдавай собственность, объясняет логику экономический аналитик Кирилл Лапин.
15: Вообще, с точки зрения бизнеса частного, да, то, что вот бомбят эти самые беспилотники, это, в общем, ответственность государства. И, ну, и нас бомбят. Но теперь это ваша ответственность, что вас бомбят. Это вы виноваты, что вас бомбят, потому что надо было себя защитить. То, что защитить от себя совершенно невозможно, и как бы это никого не интересует. Как бы вот принудительный механизм создан, да, что ты должен защищать это, инвестировать в это деньги, иначе ты сам виноват, и у тебя отнимут это все.
0: Выходит так, что для предпринимателей создаются такие условия, при которых проще закрыться, чем работать. Этот закон будет применяться не только к маркетплейсам, но и к объектам критической инфраструктуры, таким, например, как НПЗ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Z-блогер Алексей Чедаев о том, что в Дагестане постепенно набирает популярность турецкий контент, а российские медиа теряют популярность.
16: Раньше все-таки, несмотря на то, что в Дагестане 80 народов, базовым языком местной медийки был русский. Единственный язык, на котором они все эти 80 народов могли худо-бедно общаться. Сейчас ситуация меняется, потому что, значит, у всех спутниковые тарелки, у всех, значит, по 100 каналов турецкого, внимания, телевидения, по которому непрерывно крутятся турецкие сериалы и турецкий контент. Конечно, при активной поддержке и спонсировании, соответственно, разумеется, Азербайджан. Вот, да. Но тут как бы и сами турки участвуют, потому что они продвигают проект Турана, но и Алиев активно тоже в этом участвует. И доля российской медийки в Дагестане, доля в плане там, аудитории, просмотров и так далее, даже не Россия, русскоязычной медийки, вот, она уверенно падает. И наоборот, уверенно, устойчиво растет доля медийки турецкой.
9: На радио «Лента». Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
17: Военный эксперт Валерий Ширяев предупреждает о следующем этапе войны, который многие недооценивают.
18: Здесь как-то новый этап вроде наступает. Потому что Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это получается 750 миллионов долларов. Это нижняя планка. А если чуть дороже, ну, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну, и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулемет. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А операторы сидят за 50 километров от этого дрона, то есть в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3500 человек, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. 1000 на одну бригаду – это много. Реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны. Как вот, помнишь, воздушные дроны, неожиданно, раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом?
17: Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин отрицает принуждение студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
19: И обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на 1 год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
20: Радиолента. Прямая речь.
10: Жена участника СВО Михаила Рожки рассказала о проблемах с предоставлением льгот ветеранам боевых действий, обеспечением жильем и выплатой положенных компенсаций.
21: С каких пор военных перестали уважать? Извините, но у меня подкипает. Это наш уже четвертый переезд, и каждый раз одно и то же. Если мы вспомним, как к военным относились раньше, как им оплачивали билеты в отпуск, как давали хорошее жилье, как детей устраивали в сады, в школы, как жену обеспечивали работой, то что происходит сейчас? Каждый раз одна и та же песня. Сейчас мы переехали в Калининград из Питера. 2 года назад мы переезжали из Калининграда в Питер, постоянно мотаемся, и история повторяется. В Питере мы ждали садик 1 год. У меня муж участник СВО, ветеран боевых действий. У него там куча медалей, заслуг. Он действующий военнослужащий, служба по контракту. Мы переезжаем не по своей прихоти и воле, но нам не дают детский сад. Я должна сидеть без работы, с ребенком, потому что, извините, вас, льготников, таких 300 человек, сидите и ждите. В итоге я с ребенком хожу, обиваю пороги администрации города Калининграда, комитет образования, обзваниваю все телефоны, госуслуги, МФЦ, сижу целыми днями. И результата никакого, абсолютно. Под наем вам не смогут начислить за жилье, которое вы снимаете, потому что не пришло ваше личное дело из Петербурга. Вот когда оно придет, вы съездите в ДЖО, получите справку о том, что вы не обеспечиваетесь жильем, только потом мы начнем оформлять. То есть сейчас все месяцы, которые мы оплачиваем за квартиру, нам никто не компенсирует. Ну и, конечно же, компенсация не в ту сумму, за которую ты снимаешь квартиру. Например, мы снимаем за 50, компенсируют тебе только 25 на 3 членов семьи. Я не понимаю, почему так перестали ценить военных. Неужели они и их семьи достойны такого отношения?
20: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
22: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
23: Срочники гибнут первыми. Парня из «Орла» завербовали на СВО за 3 месяца до дембеля. Теперь его и других раненых бросили заживо гнить на позиции донецкого направления. Военнослужащий 85-й отдельной мотострелковой бригады Алан Тлупов получил ранение около месяца тому назад, но командование по сей день отказывает его группе в эвакуации. По словам супруги Алана, командир сначала обещал дождаться плохой погоды, чтобы снизить риск от атаки дронов. А когда 19 августа пошел дождь, заявил раненым, что их оставляют на позиции, потому что нет замены.
1: и не дают им эвакуации. Говорят, небо черное. Командир нам говорил, ждем плохую погоду. Вчера буквально был там дождь, и командир по рации сказал, что не будет вам никакой эвакуации. Кто вместо вас останется?
23: Брат бойца подал жалобу в прокуратуру с требованием найти раненого, немедленно эвакуировать, оказать медпомощь и проверить действия командования. После этого Алан получил только угрозы в свой адрес.
1: Но какие же они бойцы, если они не могут даже ходить? Муж, можно сказать, заживо гниет. И командир также сказал по рации, что вы здесь заживо сгниете. Никто вас не будет вытаскивать.
23: Угрозы от командования получает и брат Марии из Санкт-Петербурга. Девушка говорит, ее брат попал на СВО обманным путем. Парень ушел на срочную службу. И когда до дембеля оставалось всего 3 месяца, командиры воинской части 52-558, расположенной в городе Ростов-Великий Ярославской области, поставили его и сослуживцев перед следующим выбором.
2: Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. На них было оказано сильнейшее психологическое давление.
23: По словам девушки, под таким давлением контракты подписали все, кто служил с ее братом. Говорит, не зря у части дурная слава. Оттуда все насильно уезжают на Украину. Сейчас семья пытается спасти срочника оглаской и обращается во всевозможные инстанции.
2: Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится.
23: Тем временем командование пытается скрыть следы незаконного принуждения срочника, рассказывает его сестра.
2: Особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать. Этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
23: По последней информации, бывшего срочника отправили в штурм, и его семья до сих пор не может с ним связаться. Командование звонки родных игнорирует. Жив ли парень на сегодня, неизвестно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: С бензином беда. 5-й с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу 2 завода попали под новую атаку.
4: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов, и там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
3: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
24: Там даже не вспышки, там огонь был.
25: Там да, реально огонь просто.
26: Трэш какой-то.
23: Thank you.
3: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
5: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
3: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти «Саратовский НПЗ Роснефти» и «Волгоградский НПЗ». Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
6: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
3: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
8: Военкор Живов о новой мишени для украинских дронов. После Wildberries под удар попал логистический центр «Озон».
11: Пожар, эвакуация 500 человек, пострадавшие, склад стал на неопределенный срок. Как я и предупреждал еще в июле после первых ударов ПВБ, никакой конспирологии в них нет, никогда не было, ни конкурентных разборок. Советник Зеленского еще в июле признался на весь мир. Цель, дословно, разрушить иллюзию мирной жизни внутри России. Нанести моментальный психологический и экономический нокаут миллионам жителей. По тем, кто заказывает через приложение памперсы и школьные тетради, и по тем, кто их продает. И план работает. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут, даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог». Металлический каркас, как на нефтеперерабатывающем заводе в Арабских Эмиратах, на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушной обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои мобильные огневые группы гражданским завтра не разрешат. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры? Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но хоть какой-то выход. Ну и главное, делать это надо было на позавчера.
8: И не друг, и не враг военкор Котенок о странном союзничестве Лукашенко.
25: Александр Григорьевич Лукашенко, который, между прочим, председатель Высшего государственного совета Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, простите за зашкаливающую титульность, он поздравил украинцев с Днем независимости Украины и выразил глубокую уверенность в том, что Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. В данном случае парады, понятно же, проводятся по случаю обособленности отканувшего в лету Советского Союза и его преемницы России. С тем и поздравляют друг дружку. И трудно понять в этом калейдоскопе, что на самом деле на уме у лидеров постсоветских образований на поле исторической России. Почти у всех без исключения, хотя с врагами определенности больше, они страстно желают нас уничтожить и в худшем случае убьют нас. А вот главный затык с союзниками, они-то как бы за все хорошее и против всего плохого, желают мира и любви для всех, но так почему-то не бывает. Если за союзничеством кроется равнодушие, это печально. С таким багажом союзники согласятся на все и снесут даже большие несправедливости, особенно если самим их удастся обойти стороной.
8: Столичные аэропорты могут быть парализованы. Военкор-канал свидетелей Байрактара о тысяче автономных дронов на Москву.
0: Очень характерная публикация в The Atlantic. Согласно неназванным источникам, в начале года украинские чиновники представили Зеленскому план операции про запуск до 1000 автономных дронов в сутки для длительного закрытия московских аэропортов. Дроны должны были самостоятельно ориентироваться по картам и изображениям целей с помощью искусственного интеллекта, без участия оператора. Задача — нарушить международное авиасообщение с Москвой и усилить давление на российскую элиту, рассчитывая подтолкнуть Кремль к переговорам. По данным источников, Зеленский опасался возможных жертв среди гражданских, особенно в случае поражения пассажирского самолета. Поэтому реализация плана была приостановлена. При этом один из источников заявил, что технический проект можно возобновить в любой момент. И возобновят, не сомневайтесь. Украина становится первым государством, которое применяет технологии искусственного интеллекта в таких целях. С помощью Штатов и Европы, разумеется. Саму же публикацию можно трактовать по-разному. Хотели продемонстрировать эффективность украинских систем беспилотников. Хотели показать уязвимость России. Поживем и увидим.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизуют 300 тысяч солдат для захвата Краматорской и Константиновки.
12: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
23: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
13: Вот это вот... Даже на полигон брать не хотят, усынки. Каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой на с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
14: Я?
13: А кто, я, что ли?
14: Меня обманули.
13: Обманули.
14: Я не хотел подписывать.
13: Что не хотел?
14: Вообще, я не хотел.
13: Не хотел. Не хотел подписывать. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били? Ты поддатый был. Герой, да, был?
14: Они взяли, что черканул, а вот чуть-чуть, вот чуть-чуть черканул.
13: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
14: Пьяный был.
13: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт? А зачем подписывал?
14: Я думал, бросил пить.
13: А, думал, бросишь пить, бросил пить? А ты себя ведешь так?
14: Ты мне это сказал.
13: Как черт.
23: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
9: там, с октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников войсковой части, это как раз будет вот тот момент, ну, вот середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе, в том числе, вступила в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
3: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться с вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
8: Военкор Романов о спутниковых снимках Афипского нефтеперерабатывающего завода.
15: Противник показывает результаты ударов, пока российская Минобороны предлагает верить на слово. Ресурсы украинцев публикуют спутниковые снимки. До и после подвергшегося прошедшей ночью ударам обломков камикадзе вооруженных сил Украины Афипского нефтеперерабатывающего завода. Снимки сопровождаются комментарием о поражении комплекса по переработке газа и газоконденсата. Установка СПГК предназначена для получения товарного топлива, например, дизельного топлива и бензина, и подготовки сырья для дальнейшей переработки. Сами по себе спутниковые снимки – ресурс не только разведки, но и информационного противоборства, который сложно переоценить. Если бы наша Минобороны сопровождала свои заявления о пораженных целях аналогичными снимками, доверие к этим сообщениям было бы в разы больше. Хотя о каком доверии вообще может идти речь? Вон Песков сказал, что мобилизации никакой не будет.
8: Олег Царев о новой мобилизации. Старый указ действует, но тихо запустить новую волну не получится.
16: Почитал комментарии к словам Пескова. Многие пишут, мол, новый указ для новой мобилизации не нужен, старый-то не закрыт. Формально да, указ номер 647 действует, его не отменяли, и Верховный суд это подтвердил. Но из этого не следует, что новый указ не нужен, потому что указ мобилизацию не проводит. Он только дает основания и фиксирует статус мобилизованных, а реализуют ее другие бумаги. Осенью 2022-го под указ легла целая лавина открытых документов. Отсрочки, реестр военнообязанных, кредитные каникулы, закупки экипировки регионами. Плюс численность. Публично звучало до 300 тысяч. Эта цифра выбрана. Чтобы призвать больше, надо править пункт 7. Но указ не договор. Его нельзя подправить письмом или секретным приложением. Только новым указом. Так, в 2022-м указ об отсрочках правили отдельным указом спустя 11 дней. Другими словами, тихой мобилизации не будет. Но это не значит, что не будет громкой. Я больше о юридических нюансах. Также хочу напомнить, что за последние месяцы о том, что мобилизации не будет, заявили Кремль, Совбез, Госдума и МИД. До сегодняшнего Пескова мобилизацию отрицали зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, постоянный представитель России при ООН Василий Небензи, первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и члены того же комитета Андрей Колесник, Андрей Гурулев и генерал-лейтенант Виктор Соболев. Эти же люди отрицали все и 4 года назад.
8: Усидеть на двух стульях не выйдет. Военкор канала «Лейб Гусар» о поздравлении Лукашенко Зеленскому.
0: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рогорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократеров всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громкие, как на самой Украине, а своеобразные, заторможенно-тихозлобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте. Но и извините, если кого обидел и передавил розовых пони.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Сестра Владислава Тумашова рассказала о принуждении ее брата и других военнослужащих срочной службы к подписанию контрактов с Министерством обороны.
2: После допроса моего брата отправили обратно на учение для исполнения контракта. Напомню, недавно он служил по срочной службе в части 52558. И его угрозами заставили подписать контракт не только его, еще других ребят, которые были с ним. Так вот, их заставили подписать контракт с Министерством обороны и отправили на СВО для исполнения контракта. Мы написали десятки жалоб в военную прокуратуру, в Следственный комитет. И только после этого брата вызвали на допрос и сказали: ну что ж, пиши объяснительную. Не заявление, не жалобу, объяснительную. Пиши объяснительную, при каких обстоятельствах ты подписывал контракт. В этой объяснительной брат написал, что его принуждали. Он написал, как было. По-моему, он даже написал фамилии, кто именно его принуждал. У меня есть копия этой объяснительной. Он написал, что он был категорически против заключения контракта, что он просит вернуть его обратно на срочную службу. И, в общем-то, он все это описал. Два дня его держали в штабе, и никакого решения не было. И вот сегодня они приняли решение, что они отправляют его снова на учение для исполнения контракта, снова на СВО. Представляете, недостаточно, недостаточно, чтобы человек пришел и сказал: я не хотел, на меня надавили, я написал заявление. Вот мои родители написали сотни заявлений, другие родители написали сотни заявлений. А, нет, нет, они снова отправили его обратно. Ничего, мы на этом не остановимся. Внимание, вопрос. Почему в специальной военной операции принимают участие не специально обученные и подготовленные офицеры, а пацаны, часть из которых еще даже не дала присяги?
20: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о предпринимателях, которые отдали свой товар на склад крупного маркетплейса, но после атаки беспилотника могут остаться и без коробок, и без компенсации. Озон контролирует склады и решает, где хранить продукцию, однако продавцу предлагают самому покупать страховку, причем ее стоимость уже выросла в 3,3 раза. Разберемся, как убытки от уничтоженных складов переходят в долги малого бизнеса, повышение цен и новые ограничения для обычных покупателей.
19: Слушай, ну это же просто какой-то кошмарный сон любого коммерсанта.
18: И чтобы понять, как вообще система дошла до этой точки, нужно разобрать саму механику торговли на маркетплейсах. Человек закупает партию товара, маркирует каждую единицу, ну, упаковывает в воздушно-пузырчатую пленку, складывает на палеты и привозит на распределительный центр платформы.
19: И вот тут происходит ключевой момент, да. В ту секунду, когда сканер кладовщика пикает на штрих-коде палеты, предприниматель полностью лишается физического контроля над своим имуществом.
18: Совершенно верно. Селлер становится юридически слеп и бессилен. Он больше не принимает решений. Он не может выбрать, в каком именно корпусе логистического хаба будут лежать его коробки. Он не проводит аудит системы пожаротушения, не проверяет, есть ли физическая охрана периметра, какие дежурят чоповцы.
1: Ага.
18: Эти функции площадка монопольно забирает себе. Но проблема в том, что платформа забирает контроль не только над зданием, но и над географией. Алгоритм может решить, что привезенные в Екатеринбург зимние куртки выгоднее прямо сейчас перевести на склад, ну, скажем, в Ростовскую область.
1: Или в Краснодарский край.
18: Да, куда угодно. Продавец просто видит в кабинете, как его товар перемещается по карте и, кстати, оплачивает логистику этих перемещений.
1: Подожди, то есть он платит за то, что Marketplace сам решил увезти товар на другой конец страны?
18: Именно. А потом в июле 2026 года происходит тихое, но фундаментальное событие. Площадки просто меняют текст оферты.
1: Угу, добавляют новые исключения из правил ответственности.
18: Да, в длинном перечне обстоятельств, за которые платформа не несет ответственности, появляются падение беспилотников, военные действия, обстрелы и режимы чрезвычайных ситуаций.
1: Но ведь есть альтернативная модель логистики. Как она называется?
18: ФБС.
1: Да, ФБС. Это когда селлер хранит товары на собственном складе, сам их упаковывает и просто передает курьеру под конкретный заказ. Никакой зависимости от чужих ангаров. Не нравится оферта – забирай товар и храни в своем гараже.
18: В теории это звучит как идеальный выход. На практике это разрушает саму суть конкуренции на платформе.
1: Почему?
18: Алгоритм маркетплейса всегда отдает предпочтение товарам, которые лежат на их собственных складах, ближе к конечному потребителю. Если куртка лежит на центральном складе маркетплейса, она приедет к покупателю завтра. Если она лежит в гараже у продавца по модели ФБС-доставка, займет, 3 или 4 дня.
1: И система автоматически пессимизирует такую карточку.
18: Моментально. Товар падает на 10-ю страницу поиска, продажи останавливаются. Плюс появляются огромные затраты на аренду своего склада, найм сотрудников для упаковки. Мелкий бизнес просто лишается того единственного преимущества масштаба, ради которого вообще пришел в электронную коммерцию.
1: Хорошо. Селлер находится в ловушке. Он вынужден согласиться на страховку. Но давай посмотрим на реальные цифры.
18: Давай.
1: Откуда столько шума? Я видела эти тарифы. Ставка выросла с 0,35% до 0,115% в день.
18: Угу.
1: Это же микроскопические доли процента. Если у человека товара на 1 000 000 рублей, он платит 115 рублей в день. Чашка дешевого кофе стоит дороже. Неужели действующий коммерческий проект не способен переварить такие смешные расходы?
18: Вот на эту психологическую ловушку микроплатежей и делают ставку составители тарифов. Финансовые сервисы обожают дневные ставки, потому что мозг человека не воспринимает число с кучей нулей после запятой как угрозу.
1: Ну да, выглядит как копейки.
18: 0,011% выглядит в отчете практически как ноль. Но надо считать дистанцию. Бизнес живет не один день.
1: Согласна. Оборачиваемость у всех разная.
18: Возьмем типичного продавца со средним оборотом. У него на складах постоянно находится замороженный запас товаров на 5 миллионов рублей.
1: Так.
18: По новой ставке система будет списывать с его счета 575 рублей ежедневно. Умножаем это на 365 дней непрерывного хранения, потому что склад никогда не пустует, запасы постоянно пополняются.
1: Ага.
18: Получается около 210 тысяч рублей в год.
1: 210 тысяч. Ничего себе. Для малого бизнеса это уже зарплата хорошего менеджера за несколько месяцев или аренда небольшого офиса.
18: Но самое главное скрывается в другом. Этот своеобразный налог на безопасность берется не с чистой прибыли предпринимателя. Он берется со стоимости всех его запасов.
1: Подожди, то есть с оборотного капитала?
18: Да, копнем в экономику селлера. Предположим, его чистая маржа после вычета всех логистических сборов, комиссии маркетплейса, налогов и расходов на рекламу составляет скромные 10%.
1: То есть с 5 миллионов запасов он рассчитывает заработать 500 тысяч чистыми.
18: Верно. А теперь вычитаем из этих 500 тысяч наши 210 тысяч на новую страховку.
1: Обалдеть. Выходит, страховка съедает больше 40% реального чистого заработка человека.
18: Абсолютно точная математика. И проблема усугубляется тем, что многие мелкие продавцы не обладают навыками глубокого финансового моделирования.
1: Ну да, они просто торгуют.
18: Именно. Они видят в приложении эти ежедневные списания по 500 рублей, машут рукой, а через полгода сводят годовой баланс и понимают, что работают ради работы. Вся маржа испарилась.
19: Но первая реакция любого нормального коммерсанта в такой ситуации – переложить издержки на покупателя. Выросли расходы на логистику и хранение, переписываем ценник. Накинул 100 рублей сверху, и проблема решена, прибыль сохранена.
18: Если моментально поднять цену, чтобы отбить страховку, конверсия в покупку падает. Конкурент, который еще не понял математику и торгует в ноль, оказывается дешевле. Алгоритм видит, что этот товар стали покупать реже, и сразу же опускает его в выдаче.
19: Получается замкнутый круг. Повышаешь цену, теряешь продажи из-за алгоритма. Держишь цену, теряешь половину прибыли из-за страховки.
18: Именно. Любые новые издержки, спущенные сверху, продавец сначала всегда оплачивает из своего собственного кармана.
19: Ладно, представим идеальный сценарий. Ответственный продавец. Он смирился, пожертвовал частью маржи, купил этот полис и спит спокойно.
18: Угу.
19: И вот происходит атака на склад. Здание сгорает дотла. Человек просыпается, выдыхает, зная, что застрахован. Деньги же должны прийти на счет и спасти проект от банкротства.
18: А вот здесь начинается то, что можно назвать административным лабиринтом. И это самая жестокая иллюзия. Выплаты не происходят только потому, что в телеграм-каналах появились фотографии дымящегося ангара, а Marketplace выпустил сочувствующий пресс-релиз.
19: То есть нужны бумажки. Договор страхования работает исключительно в рамках юридических терминов, лимитов и жестких формулировок.
18: Точно. Важен не факт пожара, а его строгая юридическая квалификация. В официальных разъяснениях площадки прямо указывалось, полис покрывает ущерб от атаки БПЛА, если событие квалифицировано соответствующим образом, например, как террористический акт или диверсия.
19: А журналисты могут называть это как угодно, но чтобы в официальных бумагах следствия появилась статья «теракт» или «диверсия», правоохранительные органы должны провести экспертизы, собрать доказательства, выпустить постановление. И этот статус появляется далеко не сразу.
18: Месяцы могут уйти только на бумажную работу. Но и это не все.
19: А что еще?
18: Склад уничтожен или сильно поврежден. На огромном логистическом хабе лежали миллионы единиц товара тысяч разных продавцов. Возникает необходимость масштабной инвентаризации.
19: Слушай, как вообще можно провести инвентаризацию того, что сгорело? Это же просто пепел.
18: В этом и парадокс. Страховой компании нужны железобетонные документы. Ей нужно подтверждение, что конкретно эти 500 термосов физически находились внутри здания в момент удара, они были украдены днем ранее или не ехали в транзитной фуре.
19: С ума сойти.
18: Пока инвентаризация не завершена, в личном кабинете продавца товары числятся в наличии, но фактически их нет.
19: Подожди, но ведь в публичном поле площадки обычно реагируют очень быстро. Отменяют плату за хранение на поврежденном складе, организуют бесплатный вывоз того, что уцелело, временно снижают комиссии. В релизах это выглядит как мощная поддержка бизнеса.
18: Если вдуматься в эти меры, звучит довольно иронично.
19: Ну почему?
18: Отмена платы за хранение коробки, которая уже превратилась в пепел, это не поддержка, это просто отсутствие абсурда. За что брать деньги? За аренду места под сгоревший пластик?
19: Ну, логично, да.
18: Бесплатный вывоз уцелевшего – это капля в море, если уничтожена основная партия на миллионы рублей. А скидки на комиссии полезны только тем, у кого есть товар, чтобы продавать. А товара-то нет.
19: И пока идут все эти следственные действия, квалификация статьи, попытки подсчитать остатки в сгоревшем здании, бизнесмена накрывает жесткий кассовый разрыв.
18: Именно это ломает бизнес. Подавляющее большинство селлеров работают на заемные деньги. Предприниматель берет кредит в банке на закупку партии перед сезоном. Кредиты не исчезают вместе со сгоревшим товаром.
19: Да уж. Банк не ставит начисление процентов на паузу только потому, что следователи ищут обломки дрона. Налоговая инспекция требует платежи точно по календарю. Сотрудникам нужно платить зарплату два раза в месяц. Им нельзя сказать: подождите полгода, пока страховая подпишет акты.
18: А поставщики сырья или китайские фабрики требуют оплаты по контрактам. Человеку приходится экстренно искать новые деньги, залезать в новые кредиты просто, чтобы выжить, пока его основные замороженные активы лежат в виде золы на чужом недоступном объекте. По оферте Marketplace ему ничего не должен. Ему предлагают идти в суд и самостоятельно доказывать, что логистическая компания обязана нести ответственность.
19: Судебный процесс против корпорации с собственным штатом юристов. Это звучит как приговор?
18: Это месяцы, а иногда и годы судов, апелляций и экспертиз. Юристам нужно платить авансом здесь и сейчас. Если у продавца сгорело товара на 150 тысяч рублей, стоимость судебных издержек просто превысит потенциальную компенсацию.
19: То есть право на суд формально существует, но фактическая доступность правосудия делает борьбу абсолютно бессмысленной.
18: Именно.
19: Слушая этот детальный разбор механики, появляются ощущения, что это чисто внутрикорпоративная драма. Крупный бизнес поменял правила, малый бизнес возмущается страховками, страховщики считают тарифы. Возникает резонный вопрос. Какое дело до всего этого обычному человеку?
18: В смысле?
19: Тому, кто никогда не регистрировал ИП, не продавал термосы, а просто раз в месяц заходит в приложение заказать чехол для телефона или кроссовки.
18: Огромное дело, потому что в экономике ничего не исчезает бесследно. Запускается неотвратимая цепная реакция. Весь этот колоссальный риск, все убытки от разрушенных складов неизбежно спускаются по цепочке вниз, прямо в кошелек и комфорт обычного потребителя.
19: Хочешь сказать, что за безопасность складов и выплаты по страховкам в итоге платит человек, покупающий чехол?
18: Абсолютно. И ущерб бьет по потребителю сразу в двух направлениях. Деньгами и лишением базовых удобств. Самый яркий пример. Marketplace отключил функцию постоплаты сразу в 38 регионах.
19: Это когда заказываешь вещи, меряешь в пункте выдачи и платишь только за то, что забрал.
18: Да, именно эта функция, которая и сделала маркетплейсы такими популярными в России. Платформе стало необходимо срочно сократить нагрузку на поврежденную логистическую сеть. Чем меньше товаров катается со склада в пункт выдачи и обратно, тем дешевле и безопаснее логистика.

0: отказывать дешевую упаковку, отказываться от подарочных вложений.
1: Точно. А еще он кардинально пересмотрит ассортимент. Страховка начисляется каждый день на стоимость остатков. Значит, держать на складе товары, которые продаются долго, становится катастрофически невыгодно.
0: Ты имеешь в виду нишевые товары? Всякие специфические инструменты, редкие книги, необычная одежда?
1: Да. Все те редкие вещи, которые составляют так называемый «длинный хвост электронной коммерции», просто исчезнут из выдачи. Продавцам будет выгодно завозить только масс-маркет, только то, что улетает со склада за неделю. Рынок станет беднее, однообразнее, а упаковка хуже.
0: Знаешь, можно возразить, что в таких критических для целых отраслей ситуациях должна вмешиваться российская власть. Если горит огромный хаб, логично ожидать каких-то государственных программ поддержки, субсидий на восстановление для бизнеса.
1: Отдельные программы поддержки или временные налоговые отсрочки в регионах действительно периодически появляются. Но проблема в том, что не существует никакого универсального механизма, который автоматически бы компенсировал каждому селлеру полную закупочную стоимость его сгоревшей партии.
0: Угу.
1: Субсидия может помочь владельцу здания залить новый бетон и поставить стены. Но миллионы сгоревших мелких коробок, каждая со своим владельцем, брендом и себестоимостью, остаются личной проблемой того самого предпринимателя.
0: Получается классическая пирамида перераспределения рисков. Крупная платформа на самом верху имеет ресурсы, юристов и право в один клик менять оферту, исключая свою ответственность.
1: Чуть ниже находится страховая компания, которая анализирует риски, понимает, что опасность возросла, и поднимает тарифы в 3,3 раза, защищая свой капитал.
0: Еще ниже продавец, который зажат между условиями алгоритма и необходимостью платить кредиты. Он вынужден ухудшать качество, сокращать ассортимент и пытаться незаметно повысить цену.
1: А в самом низу этой пищевой цепочки находится обычный покупатель, который просто хочет купить товар. Но парадокс ситуации в том, что управлять реальной безопасностью логистического центра может только верхушка этой пирамиды.
0: Обычный человек не выбирает, как охранять склад.
2: Ни селлер, ни покупатель не создавали эту угрозу и не выбирали правила компенсации. Но именно к ним неумолимо спускается вся финансовая тяжесть. Двойная оплата безопасности постепенно становится нормой. Сначала комиссия маркетплейсу, которая должна обеспечивать работу объекта, а затем отдельный страховой взнос, и в конечном счете этот счет всегда оплачивает потребитель. Итак, проблема не в самой страховке. Выплата действительно может спасти продавца от разорения. Несправедливость в другом. Предприниматель отдает товар профессиональному хранителю, платит за склад и логистику, но должен отдельно страховать коробки от уничтожения на объекте, который вообще не контролирует. Если полиса нет, он рискует потерять партию. Если полис есть, его подорожание приходится включать в цены, и окончательный счет получает покупатель. Так ущерб спускается сверху вниз. Маркетплейс защищает себя офертой, страховщик тарифом, а малый бизнес и обычный человек защищаться практически не могут.
1: Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и не забывайте, мелкие проценты в договоре иногда превращаются в очень большие деньги.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Без благ цивилизации. В поселке Майском Славского района четвертый день нет света и воды. В администрации просят подождать еще 3 дня. Балтийский матрас-фонд. Деньги калининградцев из банков перекочевали в домашние заначки. Как с этим связано строительство нового склада «Вайлдберрис» под Калининградом? Балтийский шпионаж. Зачем самолет-разведчик НАТО регулярно нарезает круги над Калининградом? Итак, поселок Майский Славского района четвертый день живет без благ цивилизации. Люди, в том числе маленькие дети и пожилые, сидят без электричества и воды. На звонки в 112 отвечают «ждите». В администрации также говорят «ждите еще 3 дня». Вопрос у граждан один. Чего ждать, когда проблема повторяется годами? Во время сильного ветра деревья падают на линии электропередачи, после чего люди остаются без электричества. Вместе со светом пропадает и вода.
5: «Много лет мы страдаем и уже не знаем, куда обращаться», – сетует местная жительница.
4: По словам людей, раньше проблемную линию обслуживала воинская часть, а сейчас она на балансе администрации Славского района. В Россети «Янтарь-Энергия»

0: Минэнерго пояснили, что эта линия относится к зоне ответственности местных властей. В результате жители Майского уже четвертые сутки ждут возвращения света и воды. И когда дождутся, неизвестно. Тем временем в Добровольске тоже заявили о четвертом дне без воды в кранах. 25 августа по-прежнему, по утверждению жителей Краснознаменского района, часть Добровольска находится в режиме чрезвычайной ситуации. Нет воды. Люди в отчаянии даже обратились к губернатору Алексею Беспрозванных в соцсети.
1: Администрация округа централизованный подвоз питьевой воды не организовала, хотя была обязана по закону это сделать еще в первые сутки. Спасибо неравнодушным жителям тех улиц, где вода есть, которые бесплатно выручают других. Никакого информирования о ходе работ со стороны администрации также нет. Восточная и центральная часть Добровольска, включая школу и детсад, а также магазины, терпят бедствия после шторма в минувшие выходные. А все потому, что вода в скважине есть, но нет электричества, от которого работает насос. При этом Россети «Янтарь» еще 24 августа утверждали, что все потребители вновь запитаны, аварии устранены.
0: И к другим новостям. В районе Калининградской области снова замечен самолет-разведчик НАТО «Бомбардье Артемис-2». Разведывательный борт наматывал круги вокруг региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также небо над нейтральными водами Балтийского моря. Напомним, что этот же разведчик кружил рядом с Калининградской областью и мониторил границы региона на прошлой неделе, после чего курсировал над странами Балтии и нейтральными водами Черного моря. Стоит отметить, что борт «Бомбардье Артемис-2» появляется в регионе регулярно. Аналогичные облеты границ фиксировались 4 и 10 августа, когда разведчик патрулировал небо Прибалтики, не приближаясь к российской территории ближе, чем на 50 километров. В связи с активностью Альянса зампред комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин ранее призывал жителей Калининградской области не поддаваться панике, мол, границы региона под надежной защитой. Но как здесь не тревожиться, если, ко всему прочему, еще и Польша перебросила дополнительные танки для усиления своих дивизий под Калининградом.
1: Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Кмыш сообщил о новой дислокации танков, поставленных из Южной Кореи. Они усилят войска у границы к Склавам. В частности, 28 танков К-2 поступают в 16-ю механизированную янтарную дивизию. Штаб дивизии расположен в Эльбонге, а ближе всего к России размещены 9-я бронекавалерийская бригада в Бранево, 15-я механизированная бригада в Гижицке, 20-я механизированная бригада в Барташице и 11-й артиллерийский полк в Вингожево. Сейчас Польша активно укрепляет приграничные рубежи с Калининградской областью. В создании инженерных сооружений полякам помогает немецкий Бундесвер. Стоит напомнить, что до 2016 года Бранево и Барташице были одними из самых излюбленных мест для посещения калининградцами, поскольку на них распространялся режим малого приграничного передвижения, позволявший ездить без виз.
0: Теперь же все круто поменялось, границы наглухо закрыты, и остается только вспоминать, как было раньше, и наблюдать за тем, что происходит сейчас. Калининградская флотилия снова отразила атаку морских дронов. Пока по легенде. На Балтийской военно-морской базе прошли учения по обезвреживанию вражеских безэкипажных катеров.
2: По замыслу, к пункту базирования приближались несколько морских дронов условного противника. Экипажи ракетных катеров, малых противолодочных кораблей, тральщиков, патрульных и противодиверсионных катеров Балтфлота получили задачу – не допустить прорыва. Поэтому расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение быстроходных малоразмерных морских целей. Стрельба велась по имитированным мишеням, как из артиллерийских установок, так и с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в морских полигонах флота. В учении приняли участие до 10 кораблей и катеров, задействовали и около 1500 военнослужащих.
0: И надо сказать, Балтфлот наращивает военную мощь довольно предусмотрительно, особенно на фоне новостей о том, что в Калининградской области появится новый распределительный центр «Вайлдберрис». Инвестиционный совет признал проект масштабным, что позволяет инвестору получить землю в аренду без торгов. Участок площадью около 16 гектаров сформируют в Гурьевском районе, между железнодорожной веткой и трассой Калининград-Мамоново-2, недалеко от поселка Дорожное и Южного обхода. «Вайлдберрис» получит землю в аренду до 11 декабря. Все это уже вызывает опасения у местного населения, особенно после того, как атакам подверглись минимум 25 складов «Вайлдберрис». Теперь украинские дроны сконцентрировались на уничтожении логистических центров маркетплейса «Озон».
1: За последние 3 дня беспилотники атаковали 5 складов ОЗОН в разных регионах России. В итоге повреждено около 233 тысяч квадратных метров складских площадей. Это примерно 6% складской сети компании. На этом фоне акции ОЗОН упали на 28%. Ответ властей оказался своеобразным. Владимир Путин подписал указ, который позволяет передавать Росимуществу объекты критической инфраструктуры, если власти сочтут, что собственник недостаточно защитил их от БПЛА или слишком медленно восстановил после повреждений. Под действие указа могут попасть предприятия промышленности, логистики, транспорта, связи и ЖКХ.
0: То есть вместо того, чтобы просто защитить инфраструктуру, государство получило еще один рычаг контроля над бизнесом, который уже и так пострадал от атак. Понятное дело, что происходящее, особенно удары ВСУ в глубоком тылу России, не может не волновать калининградцев. И как результат, в Калининградской области в панике гребут наличку. За второй квартал местные жители и бизнес вывели из банков на 4 миллиарда больше, чем успели занести. Пока банкиры и региональные власти уверяют в стабильности, люди голосуют рублем, предпочитая держать живые деньги под матрасом, а не на виртуальных счетах. Статистика Центробанка также намекает и весьма однозначно. Доверие к цифре тает быстрее, чем надежда на стабильный интернет и прекращение ударов ВСУ. Словом, народ понял фишку. Когда приложения глючат, взрывы гремят чаще, а контроль крепчает, старая добрая бумага в кармане надежнее любого пин-кода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим о том, что прямо сейчас строят возле Калининградской области польские и немецкие военные. На свежих кадрах видны экскаваторы, глубокий ров и несколько рядов тяжелых бетонных заграждений. Издалека все это можно принять за очередное усиление границы, но обычный пограничный забор выглядит совсем иначе. Новая конструкция рассчитана не на человека, который пытается пройти через лес, а на танки, бронемашины и другую тяжелую технику. Поэтому давайте без громких лозунгов разберемся, как устроена эта система, способна ли она действительно кого-то остановить и почему ее устанавливают именно здесь. Начнем с противотанкового рва. Это не просто длинная канава, которую выкопали поперек дороги. Военные рассчитывают глубину, ширину и угол стенок так, чтобы тяжелая машина не смогла нормально спуститься, пересечь дно и выбраться на другую сторону. Если передняя часть танка резко уходит вниз, корпус может упереться в противоположный склон, а гусеницы потеряют сцепление с землей. Машина останавливается и перекрывает путь колонне, которая идет следом. Попытка объехать ров тоже не всегда помогает, потому что его проводят через участки, удобные для движения техники, а свободные направления закрывают другими препятствиями. За рвом польские и немецкие саперы установили несколько рядов бетонных ежей. Название звучит почти безобидно, но каждый такой блок весит несколько тонн. Обычный грузовик его не сдвинет, а танку недостаточно просто наехать сверху. Блок может попасть под днище, приподнять корпус, повредить гусеницу или лишить машину возможности двигаться дальше. Особенно неприятной становится ситуация, когда техника идет плотной колонной. Один застрявший танк превращается в пробку, а объехать его мешают соседние заграждения. Поэтому бетонные элементы ставят не хаотично, а рядами, оставляя только те проходы, которые заранее известны обороняющейся стороне. Между рвом и бетонными препятствиями подготовлена отдельная полоса. Польские военные говорят, что при необходимости ее можно быстро заминировать. Здесь важно не сочинять лишнего. Это не означает, что вся граница уже покрыта боевыми минами и любой случайный человек рискует подорваться. Речь идет о подготовленной территории. Если обстановка изменится, военным не придется в последний момент искать подходящее место, расчищать кусты и размечать позиции. Они смогут закрыть заранее рассчитанные проходы. Тогда техника упрется в ров, начнет искать объезд, попадет к бетонным заграждениям и окажется направлена туда, где ее уже ожидают. Можно ли разрушить такую линию? Конечно, никакой бетонный блок не обладает волшебной силой. Инженерные машины способны засыпать часть рва, расчистить проход, сдвинуть препятствия или подорвать их. Но сначала этим машинам необходимо добраться до нужного участка. Затем саперы должны выйти вперед, оценить местность и начать работу. Все это занимает время и делает людей и технику заметными. Именно время, а не непробиваемость, является главным смыслом подобных сооружений. Они замедляют движение, ломают первоначальный маршрут и заставляют большую колонну собираться в нескольких узких местах. А дальше эту задержку используют уже другие подразделения. Работы проходят примерно в 200 метрах от российской границы. Около 40 военнослужащих немецкого Бундесвера находятся на северо-востоке Польши с июля. Вместе с польскими саперами они роют противотанковый ров, устанавливают заграждения и готовят местность. Этот этап должен продолжаться до конца октября. Участие Германии здесь важно не только из-за дополнительных рабочих рук. Немецкие военные изучают местность, польские правила и порядок совместной работы. Если подразделения разных стран когда-нибудь придется быстро перебрасывать к этой границе, их первая встреча произойдет уже не возле карты в штабе. Часть практических вопросов они решают сейчас. Строительство входит в польскую программу «Восточный щит». На нее планируют потратить около 10 миллиардов евро. И бетонные ежи являются только самой заметной частью. Программа включает укрепленные позиции, склады инженерных материалов, улучшение дорог для переброски войск, системы наблюдения и подготовку участков, которые можно быстро перекрыть. Идея простая – не превращать всю границу в одну сплошную бетонную стену, а заранее определить вероятные направления движения. Где-то помешает рельеф, где-то лес или вода, а наиболее удобные дороги и поля перекроют искусственными препятствиями. В результате техника должна двигаться туда, где за ней проще наблюдать и где ее легче остановить. Польша действует не одна. Литва уже размещала бетонные препятствия возле границ с Калининградской областью и Белоруссией. Латвия и Эстония создают свои участки так называемой Балтийской оборонительной линии. В разных странах проекты отличаются по срокам, стоимости и конструкции, но принцип у них общий. Границу заранее насыщают препятствиями, складами и подготовленными позициями. Отдельный ров можно обойти, один ряд блоков можно разобрать. Но когда подобные сооружения появляются на множестве возможных маршрутов, быстрое движение тяжелой техники становится гораздо сложнее. Фактически, несколько государств строят рядом друг с другом части одной большой системы замедления. Почему все это особенно заметно вокруг Калининградской области? Достаточно посмотреть на карту. Регион граничит с Польшей и Литвой, а дальше между Калининградом и Белоруссией остается сравнительно узкая полоса польской и литовской территории. Ее называют Сувалкским коридором. Через него проходят дороги и железнодорожные пути, связывающие Литву, Латвию и Эстонию с остальными странами НАТО. Поэтому военные рассматривают местность не как обычную провинциальную границу, а как участок, где любое перекрытие дорог сразу меняет положение всего Балтийского региона. Здесь особенно важно заранее понимать, по каким полям и трассам способна пройти тяжелая техника. При этом бетонные блоки сами по себе не доказывают, что кто-то уже принял решение воевать. Государства строят укрепления именно для того, чтобы возможное нападение выглядело слишком медленным, дорогим и рискованным. Это называется сдерживанием. Потенциальный противник должен заранее увидеть ров, препятствия, подготовленные позиции и понять, что быстро пересечь границу не получится. Но есть и обратная сторона. Когда соседи тратят миллиарды, роют землю и приглашают иностранных военных, это показывает уровень их недоверия. Политические заявления можно отменить за один день. Противотанковый ров строят надолго. Получается наглядная картина. Еще несколько лет назад безопасность вокруг Калининграда обсуждали главным образом на встречах политиков и военных учениях. Теперь разговор буквально ушел в землю. Польские и немецкие саперы роют рвы. Заводы производят бетонные препятствия. На складах накапливают материалы. Литва, Латвия и Эстония готовят собственные линии. Это не начало боевых действий и не доказательство неизбежного конфликта. Но это подготовка к сценарию, который раньше считался слишком невероятным, чтобы тратить на него такие деньги. И здесь остается главный вопрос. Если сразу несколько стран годами строят укрепления, рассчитанные именно на тяжелую военную технику, то какую ситуацию вокруг Калининградской области они теперь считают достаточно реальной, чтобы заранее перекапывать границы? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, присылайте нам наблюдения и проверяйте информацию, прежде чем делать выводы. Берегите себя и думайте головой.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Жители Екатеринбурга спросили, что бы они сказали при встрече своему президенту Владимиру Путину, который собирается посетить город в сентябре.
7: Единственный вопрос, который интересует, когда кончится СВО.
8: У меня не будет возможности встретиться с Путиным, но я бы спросила, как вы себя чувствуете при всем при этом?
9: Я считаю, что вообще Путин очень много сделал для России. Вот, и он старается искренне, поэтому я ему просто хочу сказать спасибо. У меня все.
10: Похвалить хотелось бы, но если бы мы были где-нибудь в начале 2000-х или когда там только вот только какие-то перемены пошли, а сейчас больше поругать, потому что проблем все больше и больше, и все это дело гнетет. Ты думаешь, вот мне только 20, а дальше что?
11: А какие-то вот претензии бы высказали, или, может быть, ну, пожелали бы удачи, а или смысл? Поблагодарили бы за что-то?
8: А смысл?
12: Мне кажется, как гражданину у меня очень мало шансов с ним пересечься. Но если задать вопрос, то мне кажется, мне либо полетит крупный штраф, либо меня посадят.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Курс на войну. Во всех транспортных вузах России с нового учебного года введут обязательный предмет по беспилотным системам. Начиная с 1 сентября сразу 19 вузов страны будут готовить операторов дронов. Как сообщили в Минтрансе, единый курс по беспилотным системам будет обязательным для всех учащихся транспортных учебных заведений, а значит, в дроноводы будут готовить как парней, так и девушек. В последнее время во многих учебных заведениях появились специальные аудитории, в которых желающие могут ознакомиться с особенностями работы беспилотников. Однако обязательного предмета до сих пор не было, а вот теперь будет. Это подтверждает тезис, что страна готовится воевать в долгую, о чем свидетельствует и последнее заявление первых лиц государства, говорит политолог Александр Морозов.
14: Хорошо видно, что в риторике и самого Путина, и Лаврова, что важно, Лавров тут является важным таким маркером, четко фиксируется сейчас, что да, все, значит, переговорам вообще конец, и что война, война и только война. Сейчас прям я вижу такой отчетливый поворот, потому что за спиной 25-й год, впереди эскалация войны, она в гору идет. Путин ставит цели добиться захвата Донбасса. С этим связана перестановка в военном руководстве, которая была только что у него, там, группа армии «Восток». И, собственно говоря, и сами законы, усиливающие ответственность за выражение неуверенности в победе, так сказать. Вот все это в совокупности говорит мне о том, что никакого продвижения в направлении мира, во всяком случае.
13: О том, что страна готовится воевать в долгую, говорят и активизировавшиеся в последнее время предмобилизационные мероприятия, говорит юрист Анастасия Буракова.
15: Какие-то признаки того, что власть может набирать новое пополнение армии, есть. Видим, что есть некоторое оживление внутри России по поводу там, рассылки повесток для уточнения данных, по поводу специальных позиций на предприятиях, которые связаны с учетом и мобилизационными возможными мероприятиями. Поэтому я понимаю людей, которые на этот счет переживают. И мы действительно видим очень большой спрос на информацию, в первую очередь, об отъезде в другие страны, в первую очередь, конечно, безвизовые. Понятно, что жизнь одна. В общем, для людей это понятная модель поведения, которая работает вместе с инстинктом самосохранения.
13: Однако долгой войны хотят не все. Мать погибшего на СВО солдата записала пронзительное обращение к президенту. Женщина в отчаянии говорит, что не отдаст своего второго сына, если начнется мобилизация.
16: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я год и 8 ждала сына. Привезли без головы. Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь!
13: На пятый год спецоперации многие люди, по словам матери погибшего ветерана СВО, хотят одного, чтобы поскорей настал мир. Об этом свидетельствует и социология. По последним опросам, 64% граждан хотят, чтобы СВО закончилось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Криминальные новости.
17: Главу компании «Туладрон» отправили за решетку. В Туле задержали генерального директора научно-производственного центра беспилотных систем «Туладрон» Евгения Григорьева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным издания «Тульские новости», суд еще 14 августа отправил бизнесмена в СИЗО. В июле прошлого года губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказывал, что на создание центра «Туладрон» направили более миллиарда рублей. Около 700 миллионов из них поступили из федерального бюджета. Это не первое за последнее время уголовное дело против руководителей компании, связанных с производством БПЛА. В начале августа в Москве задержали действующего и бывшего гендиректоров Drone Solutions Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию. Их тоже обвинили в особо крупном мошенничестве. В конце июля по другому делу о мошенничестве с беспилотниками в СИЗО отправили руководителей и топ-менеджеров группы компаний «ЭФКО». Бизнесмен из Тольятти заподозрил друга в связи с бывшей женой и убил его в центре Петербурга. 32-летний руководитель логистической компании Владислав до смерти забил руками и ногами своего земляка, 31-летнего Артура, из-за подозрений в связи с экс-супругой, которые появились у него, когда он сидел в тюрьме. После освобождения Владислав развелся с женой, начал бизнес и встретился с другом-земляком, чтобы поговорить о своих подозрениях. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого бизнесмен избил приятеля. Тот получил множественные травмы головы и туловища и умер на месте. Петербургский СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В Самаре дочь обвинила мать в сатанизме и растлении. Теперь девушка судится с ней, чтобы защитить младшего брата от извращений. 21-летняя Лея рассказала Базе, что с детства подвергалась сексуальному насилию и другим издевательствам. По словам девушки, мать принуждала ее участвовать в интимной близости с незнакомцами и странных ритуалах. Все происходящее снимала на телефон, а иногда привязывала, как собаку. В 15 лет девочка сбежала от матери, Сергей стала жить с отцом, который давно ушел от супруги. Повзрослев, Лея поняла, что мать стала адептом сатанинского культа. Сейчас девушка пытается засудить женщину за издевательство над собой и хочет лишить ее родительских прав на 10-летнего брата. Она убеждена, что мальчик также подвергается насилию со стороны матери. По заявлению девушки возбуждено уголовное дело. Среди улик фигурируют фото и видео, на которых запечатлены оккультные ритуалы, а также сатанинские пентаграммы и испорченные иконы. В свою очередь, мать девушки теперь пытается доказать, что дочь психически больна и хочет отправить ее на лечение. По словам Леи, она прошла все необходимые экспертизы и доказала свою вменяемость. А вот женщина, со слов дочери, проходить полиграф и некоторые экспертизы в рамках уголовного дела отказывается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
6: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о желании Еревана покинуть организацию договора о коллективной безопасности.
18: Честно говоря, я затрудняюсь в понимании того, что значит был бы доволен, если бы его исключили, если Ереван больше не нуждается в силу своих национальных интересов в членстве в столь важной организации по обеспечению региональной безопасности, то он волен принять соответствующее решение и покинуть эту организацию. До сих пор мы слышали заявления на разных уровнях представителей армянской стороны, которые говорили о том, что да, членство заморожено, но выходить пока Армения не планирует. По крайней мере, до сих пор такие заявления мы слышали.
3: Главные новости дня.
19: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой. Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
20: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья страна.
19: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось. Продвигаться не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
21: В Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-Сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском-Узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за которые идут уже 2 года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
19: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
1: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать. Ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплится. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на Wildberries. Меня компания просто швырнула об***, а государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажоры. Как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. Эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовая локация будет Ничанг. Там мы уже жили 1.5 года, и каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
19: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации. Отмечают военные аналитики, на фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
2: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Telegram в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаясь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
3: Радиолента. Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил россиянам, как правильно относиться к начальству.
0: Папа и мама мои первые начальники. Еще я на работу не хожу и в школу не хожу, еще я даже учительницу не боюсь и отметок не получаю. Папа командует мною и мама командует мною. Если я чту отца и матерь, то я потом вырастаю и привыкаю слушаться начальников. Тот, кто чтит заповедь «Чти отца и матерь», тот, кто исполнил ее, у кого она в сердце, в крови, тот уважает начальство и не открывает свой гнилозубый рот на всякого начальника. Потому что люди привыкли, сатана их научил, ругать всякое начальство. Государственное, церковное, такое, сякое, нет ничего святого для людей. Злословят власти, так написано у апостола Якова, Иуды. Злословят власти, не боятся, как бесы живут. Считают, что я умный, все кругом дураки. А наверху то самые главные дураки. И в церкви, и в государствах постоянно. Это значит, что этих людей не научил ни папа, ни мама эту заповедь исполнять. Потому что если бы ты чтил отца и матерь, ты бы боялся злословить высших. Потому что отец и мать – это твои первые высшие. Через них ты научаешься вообще чтить иерархию человеческих отношений. Как есть такое слово в Писании. Старшего не злословь. Старшего в народе твоем не злословь. Или говорится, перед седым человеком вставай. Это откуда берется? Это берется из заповеди почтения отца и матери. Если бы люди чтили отца и мать, ни одной революции не было бы в нашей стране. А их вон сколько было за всю историю. Ни одного бунта бы не было, потому что люди боялись бы поднимать свою руку на тех, кто, кого Бог поставил выше тебя. Это рождается из заповеди почтения отца и матери.
3: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
22: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось... Нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
4: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
23: Там даже не вспышки, там огонь
24: пылает. Да, реально огонь просто.
25: Трэш какой-то.
4: Yeah.
19: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
7: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
19: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти «Саратовский НПЗ Роснефти» и «Волгоградский НПЗ». Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
9: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
19: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
10: Штаты испытывают собственные дроны-перехватчики. Военкор канала «Архангел спецназа» о дешевой замене «Патриота».
11: Опыт специальной военной операции постепенно доходит до других стран по всему миру. И вот на территории «Форт Брэк» в Америке, где базируются подразделения специального назначения, прошли учения Project Sand Hills 2.0. В ходе этих мероприятий были продемонстрированы беспилотники-перехватчики Bumblebee V2, которые запускаются из контейнера Beehive Payload, оборудованного на прицепе. По замыслу производителя, платформа Beehive служит мобильной платформой для размещения и запуска перехватчиков. Это обеспечит более быстрое развертывание и противодействие. Понятно, что зенитный голод привел к тому, что все страны ищут более дешевые средства противодействия беспилотникам. При этом не исключаем, что эти дроны-перехватчики в конечном итоге окажутся на Украине, как раз для проверки их эффективности в бою. А американцы на этом опыте и доделают их с учетом всей информации.
10: Вагнер все. Военкор Котенок о 3 годах без Пригожина и Уткина.
24: 3 года без директора и 9-го. И чем дальше мы отходим от августа 2023-го, тем интереснее становится смотреть на эту историю не через эмоции, а через результат. Пригожин и Уткин сделали то, что в современной России умеют делать немногие. Создали работающий механизм и добились реального результата. Уткин создал военную основу Вагнера. Пригожин сумел превратить ее в мощную структуру, способную действовать там, где государственная машина часто была неповоротливой, медленной или просто отсутствовала. Можно сколько угодно спорить о методах, о ошибках и цене этих решений. Но невозможно спорить с результатом. И поэтому история Пригожина так важна. Потому что речь была уже не просто о частном человеке или даже о частной военной компании. Появилась самостоятельная сила, которая обладала собственными кадрами, опытом, репутацией, информационным ресурсом и, главное, способностью действовать. А потом этой силы не стало. Не стало той конструкции, которую они создавали годами. И вот это, пожалуй, самое печальное. Даже это мы умудрились уничтожить.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
8: Это «Разбор дня». С нового учебного года каждый студент транспортного вуза от будущего железнодорожника до логиста и экономиста обязан изучать беспилотные системы. Происходит это в момент, когда обычному транспорту уже катастрофически не хватает водителей, механиков и инженеров. Автобусы не выходят на маршруты, опытные работники стареют, а молодежи становится все меньше. Сегодня разберемся, почему вместо спасения гражданских профессий студентов массово готовят по технологии, которая стала одним из главных инструментов современной войны.
12: Да, это действительно выглядит как какой-то масштабный сдвиг вообще всей системы.
8: Абсолютно.
12: То есть, если вдуматься, вот студент 3 года учился на бухгалтера грузовой компании.
8: Угу.
12: Или там на проектировщика мостов. И тут деканат сообщает, что без модуля по калибровке квадрокоптеров диплом он просто не получит.
8: Да, не получит. С 1 сентября 2026 года.
12: Да-да.
8: И это во всех 19 транспортных вузах России. То есть это становится, обязательным требованием.
12: Буквально для каждого студента.
8: Буквально для каждого, да.
12: Зачем будущему логисту дроны на первом курсе, казалось бы?
8: Вот. Но теперь государство делает этот выбор за него. Никаких альтернатив просто не предусмотрено.
12: То есть отказаться нельзя?
8: Нет, отказаться нельзя. Новую дисциплину интегрируют в расписание всех специальностей. Без исключения.
12: Слушай, а разве базовая технологическая грамотность это так плохо? То есть дроны ведь, объективно говоря, выполняют массу полезных гражданских задач.
8: Безусловно. Технологии полезны. Никто с этим не спорит.
12: Ага.
8: Но вопрос кроется в приоритетах образовательной политики.
12: В смысле?
8: Смотри, одно дело создать факультатив для увлеченных студентов.
12: Или открыть профильную специальность для тех, кто реально хочет этим заниматься.
8: По выбору.
12: Да. И совсем другое – сделать курс строго обязательным для всех. Для каждого бухгалтера и путейца.
8: Когда запускается такой механизм, речь идет уже о формировании массового государственного кадрового резерва. И возникает закономерный вопрос. Почему обязательным модулем для спасения отрасли стали именно беспилотники?
12: Они что-то другое.
8: Да, они, скажем, экономика пассажирских перевозок. Или современные методы ремонта изношенной инфраструктуры. То, что реально горит прямо сейчас.
12: Да, слушай, и если посмотреть на озвученные цифры, то они вызывают еще больше вопросов.
8: Вот цифры там интересные.
12: Официально заявляется, что к 2030 году экономике потребуется около 355 тысяч специалистов.
8: 355 тысяч.
12: Да, по беспилотным авиационным системам. Откуда вообще берется такая потребность именно в гражданском секторе?
8: Ниоткуда.
12: Это же сопоставимо с населением целого областного центра. Чтобы такое количество людей ежедневно работало, воздушное пространство должно быть буквально заполнено дронами.
8: В этом и заключается главное противоречие. Рынок труда, он не формируется исключительно указами. Откуда возьмутся реальные рабочие места, скажем, в сельском хозяйстве или в коммерческой доставке?
12: И кто будет за это платить?
8: Именно. Кто будет оплачивать эту технику? Ее регулярное обслуживание, страховку.
12: Угу.
8: Если гражданских вакансий окажется на порядок меньше,
12: а их окажется меньше,
8: то значит образовательная система готовит кадры с колоссальным запасом для каких-то, иных целей.
12: Тем более, что на Земле прямо сейчас разворачивается реальный кадровый кризис. То есть заявляется потребность в сотнях тысяч операторов дронов в будущем. А транспортной отрасли катастрофически не хватает людей для выполнения базовой ежедневной работы. Дефицит водителей, механиков, диспетчеров.
8: Складских рабочих.
12: Он уже исчисляется двузначными процентами.
8: Ситуация в логистике выглядит, ну, просто критической. В регионах нехватка водителей общественного транспорта сейчас оценивается на уровне 25%.
12: Ага.
8: А местами доходит и до
12: 35%. 35% штата пустуют.
8: Да. В сегменте грузовых перевозок конкуренция за водителей категории С и Е, она просто колоссальная.
12: Ну, фуры водить некому.
8: Да, некому водить фуры. Транспортные компании вынуждены постоянно, ну, постоянно поднимать зарплаты.
12: Чтобы переманить сотрудников у конкурентов?
8: Именно. Но людей физически не прибавляется. Они просто переходят из одной компании в другую.
12: Перетекают туда-сюда. Часто звучит такой аргумент, что после завершения боевых действий специалисты вернутся и просто продолжат работу на своих прежних местах.
8: Звучит логично. Но этот аргумент разбивается о жесткие ведомственные инструкции и медицинские требования.
12: Медкомиссия.
8: Да. Управление сложной техникой, будь то локомотив или пассажирский автобус, требует идеального состояния здоровья. Требуется 100% зрение, идеальный слух, безупречная скорость реакции и стабильная психика. Тяжелое ранение, контузия, микротравмы, потеря слуха – все это навсегда закрывает дорогу к прохождению ежегодной медкомиссии.
12: То есть человек может формально числиться в штате депо?
8: Да.
12: Но к реальной работе на линии его уже не допустят?
8: Не допустят. Никогда.
12: Понятно. И кроме того, есть же еще сугубо экономический аспект.
8: Какой?
12: Ну, оборонные предприятия и прямые военные выплаты сильно разгоняют рынок труда.
8: А, да-да-да.
12: Они создают искусственную конкуренцию за технических специалистов, предлагая суммы, с которыми обычный гражданский сектор, он просто не способен тягаться.
8: Вообще не способен. Муниципальный автобусный парк с фиксированными тарифами на проезд просто не может конкурировать с бюджетами оборонного заказа.
12: У них просто нет таких денег.
8: Работник уходит туда, где платят больше прямо сейчас.
12: Ну, логично.
8: И транспорт вынужден бороться за каждого человека со строительством, торговлей и сферой услуг. В условиях демографического спада любой выпускник технического вуза становится, ну, невероятно редким ресурсом. И именно в этот момент максимального напряжения вместо решения базовых проблем отрасли, вводится обязательный курс по беспилотникам.
12: Возвращаясь к механике самого образования, вот да. Если посмотреть на расписание любого университета, учебные часы строго лимитированы государственными стандартами.
8: Да, часы не резиновые.
12: Нельзя просто добавить новый предмет, не нарушив всю структуру.
8: Высшее образование работает по принципу игры с нулевой суммой.
12: То есть кто-то должен потерять.
8: Обязательно. Если профильное министерство спускает директиву внедрить модуль по беспилотным системам на условные 72 часа, то заведующий кафедры вынужден открыть учебный план и буквально удалить 72 часа другой дисциплины.
12: Вариантов немного.
8: Да. Либо сокращают часы на профильные предметы, либо искусственно уплотняют программу, превращая учебу в поверхностную гонку по верхам.
12: То есть будущему инженеру путей сообщения могут урезать часы по сопротивлению материалов или релейной защите.
8: Запросто.
12: Ради того, чтобы он научился калибровать компас на квадрокоптере.
13: В результате диплом выпускника становится визуально шире, но профессионально значительно мельче. Базовые фундаментальные знания приносятся в жертву новому тренду.
12: Ужас.
13: Проблема в том, что сломавшийся локомотив невозможно отремонтировать красивой презентацией о будущем авиационных систем.
12: Это точно.
13: Транспорт держится на рутинном, тяжелом труде незаметных специалистов. Без компетентного путейца или электромеханика движение просто останавливается. И цена ошибки здесь – безопасность реальных людей.
12: Слушай, а кто вообще будет преподавать этот новый модуль? 19 транспортных университетов по всей стране. Это означает потребность в сотнях квалифицированных инструкторов одновременно. Откуда им взяться?
8: Из ниоткуда.
12: Ведь опытный инженер по беспилотникам сейчас невероятно востребован в коммерческих компаниях или на предприятиях с госзаказами.
8: Риск формальной имитации здесь просто огромен. Университет на стандартную ставку преподавателя такого специалиста, ну, не переманит никогда.
12: За копейки-то, конечно.
8: В реальности предмет, скорее всего, поручат вести сотрудникам смежных кафедр после прохождения коротких курсов повышения квалификации.
12: То есть преподаватель сам вчера узнал, как это включается.
8: Да. Изучение беспилотников может свестись к чтению устаревших методичек с экрана проектора. просто ради галочки в министерском отчете.
12: Но если копнуть в экономику самих вузов, откуда финансирование на материальную базу? Речь ведь идет про сложную технику. Это же не мел и доска.
8: Конечно.
12: Для реального обучения нужны сами дроны, запасные аккумуляторы, симуляторы с мощными видеокартами, защищенные каналы связи, специализированное программное обеспечение.
8: Да, и полигоны.
12: И, конечно, полигоны для полетов.
8: А дроны регулярно разбиваются во время обучения. Батареи быстро теряют емкость и требуют замены. Софт нуждается в платных лицензиях.
12: Угу.
8: При этом у гражданских транспортных вузов десятилетиями копятся другие нерешенные проблемы.
12: Угу.
8: Нужно ремонтировать ветхие студенческие общежития, закупать современные тренажеры локомотивов, обновлять станки в мастерских.
12: И если целевого финансирования на обслуживание парка дронов не хватит...
8: А его не хватит?
12: То руководству придется перераспределять бюджет.
8: Да.
12: Забирая деньги у профильных направлений.
8: Именно. А теперь стоит разобрать, как это скажется на жизненном маршруте самого студента.
12: Давай посмотрим.
8: Получается довольно интересная экономика выбора. Выпускник получает диплом.
12: Так.
8: В котором официально подтверждены навыки работы с беспилотными системами и выходит на рынок труда.
12: И что он видит?
8: Перед ним на экране монитора фактически две вакансии. Первая должность в муниципальном ремонтном депо.
12: Ага, классика.
8: Это ночные смены, строгая дисциплина, устаревшее оборудование и весьма скромная стартовая зарплата.
12: Звучит не очень.
8: А вторая вакансия – предприятие, выполняющее государственный оборонный заказ. Где производят или собирают беспилотники. Там предлагают зарплату в разы выше, современную технику, бронь и быстрый карьерный старт.
12: Но выбор 19-летнего специалиста...

0: Грузовики уже тестируются на федеральных трассах.
1: Звучит красиво, но тестирование на идеальной трассе и повседневная эксплуатация – это кардинально разные вещи.
0: Угу.
1: Роботизированный поезд не восстановит оборванную контактную сеть и не починит просевший мост в тайге.
0: Угу.
1: Автоматизация не отменяет тяжелый физический труд на инфраструктуре, она лишь меняет его характер.
0: К тому же для внедрения автономного транспорта нужна идеальная инфраструктура, которой в регионах просто нет.
1: Вообще нет.
0: Разметка, четко видимая под снегом и грязью, стабильное покрытие высокоскоростной связью на каждом километре, сеть специализированных сервисных центров.
1: Да.
0: А для обслуживания всего этого потребуются инженеры связи.
1: Кадры которых тоже крайне мало.
0: Да, и их подготовка стоит еще дороже.
1: Экономические аналитики указывают на важный аспект. Обещание скорой автоматизации становится очень удобным поводом для транспортных компаний откладывать непопулярные финансовые решения уже сегодня.
0: То есть отговорка.
1: Да. Зачем радикально повышать зарплаты линейному персоналу? Зачем ремонтировать ветхие общежития и улучшать графики работы?
0: Если можно просто сказать, что скоро придут роботы.
1: Если можно заявить, что через несколько лет всю работу будут выполнять алгоритмы, да?
0: Но пока система ждет этого технологического чуда, отрасль безвозвратно теряет опытные кадры.
1: Теряет, да.
0: А вместе с уходящим работником исчезает и его уникальный опыт. Молодому специалисту, только пришедшему из училища, необходим наставник.
1: Обязательно.
0: Кто-то должен показать ему неформальные слабые места конкретного маршрута, звуки неисправного двигателя, нюансы работы со старым оборудованием. Если старшее поколение массово покидает депо, эту институциональную память передавать становится некому.
1: Нагрузка на оставшихся мастеров возрастает кратно.
0: Да.
1: Они вынуждены закрывать свои смены и параллельно обучать новичков. Хроническая усталость копится, вероятность критической ошибки на транспорте возрастает. Образовательные решения, которые закладываются в учебные планы сегодня, они создают зияющую кадровую дыру на десятилетия вперед. В итоге противоречие получается слишком заметным. В стране уже сегодня некому водить автобусы, ремонтировать поезда и обслуживать транспортную инфраструктуру, но редкое молодое поколение разворачивают к новому государственному приоритету беспилотникам. Сами технологии могут приносить пользу, однако обязательный курс для всех создает огромный резерв специалистов, чьи навыки одинаково пригодны и для гражданских, и для военных задач. Пока университеты готовятся отчитываться о современном образовании, пассажиры продолжат ждать не пришедший автобус, а предприятие искать очередного водителя или механика. Это был разбор дня, спасибо, что слушали, берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой. Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
4: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья сторона.
3: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось.

0: Операции не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
1: В Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском-Узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за которые идут уже 2 года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
0: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
2: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать, ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплекс. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на адрес. Меня компания просто швырнула об***. А государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажор и как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовая локация будет Ничанг. Там мы уже жили 1.5 года, и каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
0: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации. Отмечают военные аналитики, на фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал подписание главой государства указа о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры.
5: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы с вами вот только что говорили о заявлениях Стуба, о заявлениях британских премьеров один за другим. Собственно, это заявление, которое говорит о том, что вот такая воинственная линия, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
3: Главные новости дня.
6: Курс на войну. Во всех транспортных вузах России с нового учебного года введут обязательный предмет по беспилотным системам. Начиная с 1 сентября сразу 19 вузов страны будут готовить операторов дронов. Как сообщили в Минтрансе, единый курс по беспилотным системам будет обязательным для всех учащихся транспортных учебных заведений, а значит, в дроноводы будут готовить как парней, так и девушек. В последнее время во многих учебных заведениях появились специальные аудитории, в которых желающие могут ознакомиться с особенностями работы беспилотников. сотрудников. Однако обязательного предмета до сих пор не было, а вот теперь будет. Это подтверждает тезис, что страна готовится воевать в долгую, о чем свидетельствуют и последние заявления первых лиц государства, говорит политолог Александр Морозов.
7: Хорошо видно, что в риторике и самого Путина, и Лаврова, что важно, Лавров тут является важным таким маркером, четко фиксируется сейчас, что да, все, значит, переговорам вообще конец, и что война, война и только война. Сейчас прям я вижу такой отчетливый поворот, потому что за спиной 25-й год, впереди эскалация войны, она в гору идет. Путин ставит цели добиться захвата Донбасса. С этим связана перестановка в военном руководстве, которая была только что у него, там группа армии «Восток». И, собственно говоря, и сами законы, усиливающие ответственность за выражение неуверенности в победе, так сказать. Вот все это в совокупности говорит мне о том, что никакого продвижения в направлении мира, во всяком случае.
6: О том, что страна готовится воевать в долгую, говорят и активизировавшиеся в последнее время предмобилизационные мероприятия, говорит юрист Анастасия Буракова.
8: Какие-то признаки того, что власть может набирать новое пополнение армии, есть. Видим, что есть некоторое оживление внутри России по поводу там рассылки повесток для уточнения данных, по поводу специальных позиций на предприятиях, которые связаны с учетом и мобилизационными возможными мероприятиями. Поэтому я понимаю людей, которые на этот счет переживают. И мы действительно видим очень большой спрос на информацию, в первую очередь, об отъезде в другие страны, в первую очередь, конечно, безвизовые. Понятно, что жизнь одна. В общем, для людей это понятная модель поведения, которая работает вместе с инстинктом самосохранения.
6: Однако долгой войны хотят не все. Мать погибшего на СВО солдата записала пронзительное обращение к президенту. Женщина в отчаянии говорит, что не отдаст своего второго сына, если начнется мобилизация.
9: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я год и 8 ждала сына. Привезли без головы. Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь!
6: На 5-й год спецоперации многие люди, по словам матери погибшего ветерана СВО, хотят одного, чтобы поскорей настал мир. Об этом свидетельствует и социология. По последним опросам, 64% граждан хотят, чтобы СВО закончилось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Депутат Госдумы Сергей Леонов о том, что Россия за 5 лет существенно нарастила производство важнейших лекарств.
10: У нас были вызовы, новые вызовы в качестве санкций, которые в нашей стране очень много. И было опасение, что мы не сможем обеспечивать рядом лекарственных средств наших людей. Потому что сами компании просто перестали поставлять свои лекарственные средства или не хотят их регистрировать на территории Российской Федерации. Был принят целый пакет законов, который позволяет нам этого не допустить. Это самое главное, что было сделано за 5 лет. Потому что понимание обывателей, что мы как бы можем все лекарства производить на территории Российской Федерации, но это не так. Это просто невозможно. Вообще невозможно. Ни одна страна мира не производит все лекарства. Все по отдельности что-то производят. Мы постоянно импортируем что-то, другие страны тоже это делают. Есть крупные лидеры по производству фармацевтических субстанций. Это Китай и Индия. Они исторические лидеры. Они поставляют субстанции на весь мир делает из этих субстанций лекарственные средства. Мы не исключение, мы тоже завозим эти субстанции из-за рубежа. Но тем не менее удалось наладить производство важнейших лекарственных средств, которые постоянно используются на территории Российской Федерации в лечении наших пациентов. И фактически мы достигли 100% уровня по важнейшим лекарственным средствам.
3: На радио «Лента» шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Штаты испытывают собственные дроны-перехватчики. Военкор канала «Архангел» спецназа о дешевой замене «Патриота».
13: Опыт специальной военной операции постепенно доходит до других стран по всему миру. И вот на территории Форт Брэк в Америке, где базируются подразделения специального назначения, прошли учения Project Sand Hills 2.0. В ходе этих мероприятий были продемонстрированы беспилотники-перехватчики Bumblebee V2, которые запускаются из контейнера Beehive Payload, оборудованного на прицепе. По замыслу производителя, платформа Beehive служит мобильной платформой для размещения и запуска перехватчиков. Это обеспечит более быстрое развертывание и противодействие. Понятно, что зенитный голод привел к тому, что все страны ищут более дешевые средства противодействия беспилотникам. При этом не исключаем, что эти дроны-перехватчики в конечном итоге окажутся на Украине, как раз для проверки их эффективности в бою. А американцы на этом опыте и доделают их с учетом всей информации.
12: Вагнер все. Военкор Котенок о трех годах без Пригожина и Уткина.
14: 3 года без директора и 9-го. И чем дальше мы отходим от августа 2023-го, тем интереснее становится смотреть на эту историю не через эмоции, а через результат. Пригожин и Уткин сделали то, что в современной России умеют делать немногие. Создали работающий механизм и добились реального результата. Уткин создал военную основу Вагнера. Пригожин сумел превратить ее в мощную структуру, способную действовать там, где государственная машина часто была неповоротливой, медленной или просто отсутствовала. Можно сколько угодно спорить о методах, ошибках и цене этих решений, но невозможно спорить с результатом. И поэтому история Пригожина так важна, потому что речь была уже не просто о частном человеке или даже о частной военной компании. Появилась самостоятельная сила, которая обладала собственными кадрами, опытом, репутацией, информационным ресурсом и, главное, способностью действовать. А потом этой силы не стало. Не стало той конструкции, которую они создавали годами. И вот это, пожалуй, самое печальное. Даже это мы умудрились уничтожить.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Башмаково организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу. Если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина, она тоже записалась в дружину.
15: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него 2 детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
0: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
16: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
0: Мужчина в селе Башмаково почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
17: Никаких документов нет, никакого предписания. Всем поехали. Сами сначала там отвоюй, потом
18: Понял? Люди с работы уходят, их забирают.
0: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно. Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
3: Говорят военкоры.
12: Военкор Романов о спутниковых снимках Афипского нефтеперерабатывающего завода.
20: Противник показывает результаты ударов, пока российская Минобороны предлагает верить на слово. Ресурсы украинцев публикуют спутниковые снимки до и после подвергшегося прошедшей ночью ударам обломков камикадзе вооруженных сил Украины Афипского нефтеперерабатывающего завода. Снимки сопровождаются комментарием о поражении комплекса по переработке газа и газоконденсата. Установка СПГК предназначена для получения товарного топлива, например, дизельного топлива и бензина, и подготовки сырья для дальнейшей переработки. Сами по себе спутниковые снимки – ресурс не только разведки, но и информационного противоборства, который сложно переоценить. Если бы наша Минобороны сопровождала свои заявления о пораженных целях аналогичными снимками, доверие к этим сообщениям было бы в разы больше. Хотя о каком доверии вообще может идти речь? Вон Песков сказал, что мобилизации никакой не будет.
12: Олег Царев о новой мобилизации. Старый указ действует, но тихо запустить новую волну не получится.
21: Почитал комментарии к словам Пескова. Многие пишут, мол, новый указ для новой мобилизации не нужен, старый-то не закрыт. Формально да, указ номер 647 действует, его не отменяли, и Верховный суд это подтвердил. Но из этого не следует, что новый указ не нужен, потому что указ мобилизацию не проводит. Он только дает основания и фиксирует статус мобилизованных, а реализуют ее другие бумаги. Осенью 2022-го под указ легла целая лавина открытых документов. Отсрочки, реестр военнообязанных, кредитные каникулы, закупки экипировки регионами. Плюс численность. Публично звучало до 300 тысяч. Эта цифра выбрана. Чтобы призвать больше, надо править пункт 7. Но указ не договор. Его нельзя подправить письмом или секретным приложением. Только новым указом. Так, в 2022-м указ об отсрочках правили отдельным указом спустя 11 дней. Другими словами, тихой мобилизации не будет. Но это не значит, что не будет громкой. Я больше о юридических нюансах. Также хочу напомнить, что за последние месяцы о том, что мобилизации не будет, заявили Кремль, Совбез, Госдума и МИД. До сегодняшнего Пескова мобилизацию отрицали зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, постоянный представитель России при ООН Василий Небензи, первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и члены того же комитета Андрей Колесник, Андрей Гурулев и генерал-лейтенант Виктор Соболев. Эти же люди отрицали все и 4 года назад.
12: Усидеть на двух стульях не выйдет. Военкор канал «Лейбгусар» о поздравлении Лукашенко Зеленскому.
13: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рогорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократеров всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громкие, как на самой Украине, а своеобразные, заторможенно тихо злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте. Но и извините, если кого обидел и передавил розовых пони.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: С бензином беда. 5-й с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу 2 завода попали под новую атаку.
1: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов, и там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
0: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
2: Там даже не вспышки, там огонь
22: пылает. Да, реально огонь просто.
23: Трэш какой-то.
0: По состоянию на сегодняшний день после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
23: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
0: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти» и Волгоградский НПЗ. Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
24: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
0: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл пятый танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
5: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В глухой сибирской тайге неподалеку от границ Богучанского района находится жуткое место, которое местные таежные старожилы обходят за много километров. Так называемое «чертово кладбище». На этой совершенно голой, выжженной поляне мгновенно погибают птицы, дикие звери и даже домашние животные, случайно зашедшие в эту природную ловушку, а земля под ними чернеет, словно после мощнейшего лесного пожара. Давайте разберем эту зловещую сибирскую аномалию чертова кладбища шаг за шагом, опираясь на исторические свидетельства и научные гипотезы. История этого феномена уходит корнями в начало 20 века, когда местные охотники и лесорубы начали массово замечать странную круглую прогалину диаметром около 200 метров, на которой абсолютно не росла трава, а животные валились замертво через считанные минуты после попадания внутрь. Мрачные легенды сибирских деревень утверждают, что эта проклятая поляна появилась после падения загадочного небесного тела во время грандиозного взрыва Тунгусского метеорита или даже из-за локального прорыва подземных демонических сил, прожигающих земную кору. Известный исследователь аномальных явлений Николай Федоров в 90-х годах прошлого века собирал детальные свидетельства, показания очевидцев, которые рассказывали о бесследно исчезнувших в этой черной воронке коровах и лошадях. Люди, которые осмелились подойти к границе этого чертового кладбища, этой поляны, описывали странное чувство тяжести в груди, головные боли и металлический привкус во рту, что часто связывают с сильным энергетическим воздействием. Профессиональные ученые, геологи, геофизики и экологи подошли к этому вопросу с холодной прагматикой, предположив мощный глубинный выход углекислого газа или токсичного сероводорода из тектонических трещин земной коры. Подобные опасные природные ловушки, известные в научном мире как «долины смерти», периодически встречаются в сейсмически активных регионах планеты, где смертоносные подземные газы скапливаются прямо у поверхности почвы и вызывают мгновенную асфиксию всего живого. Поскольку углекислый газ значительно тяжелее обычного воздуха, он стелется плотным слоем по земле, создавая невидимую смертельную подушку, которая выжигает растительность и убивает всех дышащих существ. В зимнее время эти газы могут замерзать, образуя опасные линзы под снегом. Сибирская природа умеет быть смертельно опасной и без всякой мистики, хотя суровые таежные пейзажи добавляют этому месту неповторимый ореол ужаса, заставляя людей верить в проклятие чертового кладбища. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
6: Руна дня на 26 августа. Сейчас узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Руна – один из самых мощных инструментов познания будущего. Итак, у нас выпала руна Хагалас в перевернутом положении. В принципе, это нелегкая руна, которая в нормальном положении символизирует разрушение старого и очищение через кризис. А вот в перевернутом значении она предупреждает, что возможны скрытые трудности, внутренние конфликты и какое-то медленное накопленное напряжение, которое вот пока не проявилось открыто. Это словно, знаете, грозовая туча на горизонте. Еще нет разряда молнии, но уже мы чувствуем давление, да? Значит, в работе Хагалас перевернутая подсказывает, что возможны задержки, какие-то недопонимания, скрытые ошибки. Может быть, кто-то будет действовать из-под тишка, вставлять вам палки в колеса. Здесь проекты могут двигаться медленнее, чем ожидалось. И руна советует быть особенно внимательными к мелочам и не откладывать решение вопросов на потом. В этот день еще важно обратить внимание и собраться, навести порядок, чтобы не допустить впоследствии кризиса. И финансово, конечно же, стоит воздержаться от рискованных вложений, каких-то необдуманных покупок. Вот держите денежки при себе в этот день. А в отношениях перевернутая Хагалас указывает на недосказанность и какие-то скрытые обиды. Может быть, ваш партнер что-то таит. И внешне может казаться, что все спокойно, но в глубине накапливается напряжение между вами. И вы однозначно это чувствуете, даже если пытаетесь убедить себя в другом. Если вовремя не обсудить какие-то важные моменты, позже это может прорваться в виде не то что ссоры, а какого-то огромного скандала. Вот не доводите до этого. Для пар день советует честность, внимательность к чувствам партнера. А для одиноких людей осторожность, потому что новые знакомства могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Будьте осторожны, смотрите в оба не только сердцем, но и холодной головой. По здоровью руна предупреждает о возможности скрытых проблем, которые пока не проявляются явно. То есть может казаться, что все в порядке, и На самом деле это не так. Хороший день для профилактики, для обследования, сдать анализы, внимательно отнеситесь к своему организму. Возможно, стоит снизить какую-то нагрузку и дать себе больше отдыха, потому что перевернутый хагалас всегда намекает. Эмоциональное напряжение напрямую отражается на физическом состоянии. Очень важно беречь нервы. Вы же знаете, да, что все болезни от головы. Так что можем подытожить, что 26 августа под перевернутый хагалас – это день скрытых напряжений и тихих предвестников перемен. И такой день требует внимательности, осторожности и честности как в делах, так и в чувствах. Так что принимайте, благодарите, включайте свою интуицию, шестое чувствование, третий глаз, и тогда ваш день пройдет более-менее спокойно. И, конечно же, берегите себя.
3: Радиолента. Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Предприниматель, торгующий косметикой на маркетплейсе «Озон», анонсировал распродажу своего товара с большими скидками, чтобы вернуть хотя бы вложенные деньги.
7: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. Почему уже с 4 часов не сплю. А тема такая понятная. Уже даже успели попереписываться с командой. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на «Озоне», ну, чтобы практически, наверное, там, тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Так что, если кому-то еще интересно покупать косметику «Леврана» на «Озоне», ждите сегодня анонса. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
3: На «Радиолента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на «Радиолента». Балтийский дневник.
8: Без благ цивилизации. В поселке Майск Камславского района четвертый день нет света и воды. В администрации просят подождать еще 3 дня. Балтийский матрас-фонд. Деньги калининградцев из банков перекочевали в домашние заначки. Как с этим связано строительство нового склада «Вайлдберрис» под Калининградом? Балтийский шпионаж. Зачем самолет-разведчик НАТО регулярно нарезает круги над Калининградом? Итак, поселок Майский Славского района четвертый день живет без благ цивилизации. Люди, в том числе маленькие дети и пожилые, сидят без электричества и воды. На звонки в 112 отвечают «ждите». В администрации также говорят «ждите еще 3 дня». Вопрос у граждан один. Чего ждать, когда проблема повторяется годами? Во время сильного ветра деревья падают на линии электропередачи, после чего люди остаются без электричества. Вместе со светом пропадает и вода.
9: «Много лет мы страдаем и уже не знаем, куда обращаться», – сетует местная жительница.
8: По словам людей, раньше проблемную линию обслуживала воинская часть, а сейчас она на балансе администрации Славского района. В Россети «Янтарь-Энерго» пояснили, что эта линия относится к зоне ответственности местных властей. В результате жители Майского уже 4 сутки ждут возвращения света и воды. И когда дождутся – неизвестно. Тем временем в Добровольске тоже заявили о 4-м дне без воды в кранах. 25 августа по-прежнему, по утверждению жителей Краснознаменского района, часть Добровольска находится в режиме чрезвычайной ситуации. Нет воды. Люди в отчаянии даже обратились к губернатору Алексею Беспрозванных в соцсети.
22: Администрация округа централизованный подвоз питьевой воды не организовала, хотя была обязана по закону это сделать еще в первые сутки. Спасибо неравнодушным жителям тех улиц, где вода есть, которые бесплатно выручают других. Никакого информирования о ходе работ со стороны администрации также нет. Восточная и центральная часть Добровольска, включая школу и детсад, а также магазины, терпят бедствия после шторма в минувшие выходные. А все потому, что вода в скважине есть, но нет электричества, от которого работает насос. При этом Россети «Янтарь» еще 24 августа утверждали, что все потребители вновь запитаны, аварии устранены.
8: И к другим новостям. В районе Калининградской области снова замечен самолет-разведчик НАТО «Бомбардье Артемис-2». Разведывательный борт наматывал круги вокруг региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также небо над нейтральными водами Балтийского моря. Напомним, что этот же разведчик кружил рядом с Калининградской областью и мониторил границы региона на прошлой неделе, после чего курсировал над странами Балтии и нейтральными водами Черного моря. Стоит отметить, что борт «Бомбардье Артемис-2» появляется в регионе регулярно. Аналогичные облеты границ фиксировались 4 и 10 августа, когда разведчик патрулировал небо Прибалтики, не приближаясь к российской территории ближе, чем на 50 километров. В связи с активностью Альянса зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин ранее призывал жителей Калининградской области не поддаваться панике, мол, границы региона под надежной защитой. Но как здесь не тревожиться, если, ко всему прочему, еще и Польша перебросила дополнительные танки для усиления своих дивизий под Калининградом.
22: Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Кмыш сообщил о новой дислокации танков, поставленных из Южной Кореи. Они усилят войска у границ с эксклавом. В частности, 28 танков К-2 поступают в 16-ю механизированную янтарную дивизию. Штаб дивизии расположен в Эльбонге, а ближе всего к России размещены 9-я бронекавалерийская бригада в Бранево, 15-я механизированная бригада в Гижицка, 20-я механизированная бригада в Барташице и 11-й артиллерийский полк в Вингожево. Сейчас Польша активно укрепляет приграничные рубежи с Калининградской областью. В создании инженерных сооружений полякам помогает немецкий Бундесвер. Стоит напомнить, что до 2016 года Бранево и Барташице были одними из самых излюбленных мест для посещения калининградцами, поскольку на них распространялся режим малого приграничного передвижения, позволявший ездить без виз.
8: Теперь же все круто поменялось, границы наглухо закрыты, и остается только вспоминать, как было раньше, и наблюдать за тем, что происходит сейчас. Калининградская флотилия снова отразила атаку морских дронов. Пока по легенде. На Балтийской военно-морской базе прошли учения по обезвреживанию вражеских безэкипажных катеров.
22: По замыслу к пункту базирования приближались несколько морских дронов условного противника. Экипажи ракетных катеров, малых противолодочных кораблей, тральщиков, патрульных и противодиверсионных катеров Балтфлота получили задачу – не допустить прорыва. Поэтому расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение быстроходных малоразмерных морских целей. Стрельба велась по имитированным мишеням как из артиллерийских установок, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в морских полигонах флота. В учении приняли участие до 10 кораблей и катеров, задействовали и около 1500 военнослужащих.
8: И надо сказать, Балтфлот наращивает военную мощь довольно предусмотрительно, особенно на фоне новостей о том, что в Калининградской области появится новый распределительный центр «Вайлдберрис». Инвестиционный совет признал проект масштабным, что позволяет инвестору получить землю в аренду без торгов. Участок площадью около 16 гектаров сформируют в Гурьевском районе, между железнодорожной веткой и трассой Калининград-Мамоново-2, недалеко от поселка Дорожное и Южного обхода. «Вайлдберрис» получит землю в аренду до 11 декабря. Все это уже вызывает опасения у местного населения, особенно после того, как атакам подверглись минимум 25 складов «Вайлдберрис». Теперь украинские дроны сконцентрировались на уничтожении логистических центров маркетплейса «Озон».
22: За последние 3 дня беспилотники атаковали 5 складов «Озон» в разных регионах России. В итоге повреждено около 233 тысяч квадратных метров складских площадей. Это примерно 6% складской сети компании. На этом фоне акции «Озон» упали на 28%. Ответ властей оказался своеобразным. Владимир Путин подписал указ, который позволяет передавать Росимуществу объекты критической инфраструктуры, если власти сочтут, что собственник недостаточно защитил их от БПЛА или слишком медленно восстановил после повреждений. Под действие указа могут попасть предприятия промышленности, логистики, транспорта, связи и ЖКХ.
8: То есть вместо того, чтобы просто защитить инфраструктуру, государство получило еще один рычаг контроля над бизнесом, который уже и так пострадал от атак. Понятное дело, что происходящее, особенно удары ВСУ в глубоком тылу России, не может не волновать калининградцев. И как результат, в Калининградской области в панике гребут наличку. За второй квартал местные жители и бизнес вывели из банков на 4 миллиарда больше, чем успели занести. Пока банкиры и региональные власти уверяют в стабильности, люди голосуют рублем, предпочитая держать живые деньги под матрасом, а не на виртуальных счетах. Статистика Центробанка также намекает и весьма однозначно. Доверие к цифре тает быстрее, чем надежда на стабильный интернет и прекращение ударов ВСУ. Словом, народ понял фишку. Когда приложения глючат, взрывы гремят чаще, а контроль крепчает, старая добрая бумага в кармане надежнее любого пин-кода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим о том, что прямо сейчас строят возле Калининградской области польские и немецкие военные. На свежих кадрах видны экскаваторы, глубокий ров и несколько рядов тяжелых бетонных заграждений. Издалека все это можно принять за очередное усиление границы, но обычный пограничный забор выглядит совсем иначе. Новая конструкция рассчитана не на человека, который пытается пройти через лес, а на танки, бронемашины и другую тяжелую технику. Поэтому давайте без громких лозунгов разберемся, как устроена эта система, способна ли она действительно кого-то остановить и почему ее устанавливают именно здесь. Начнем с противотанкового рва. Это не просто длинная канава, которую выкопали поперек дороги. Военные рассчитывают глубину, ширину и угол стенок так, чтобы тяжелая машина не смогла нормально спуститься, пересечь дно и выбраться на другую сторону. Если передняя часть танка резко уходит вниз, корпус может упереться в противоположный склон, а гусеницы потеряют сцепление с землей. Машина останавливается и перекрывает путь колонне, которая идет следом. Попытка объехать ров тоже не всегда помогает, потому что его проводят через участки, удобные для движения техники, а свободные направления закрывают другими препятствиями. За рвом польские и немецкие саперы установили несколько рядов бетонных ежей. Название звучит почти безобидно, но каждый такой блок весит несколько тонн. Обычный грузовик его не сдвинет, а танку недостаточно просто наехать сверху. Блок может попасть под днище, приподнять корпус, повредить гусеницу или лишить машину возможности двигаться дальше. Особенно неприятной становится ситуация, когда техника идет плотной колонной. Один застрявший танк превращается в пробку, а объехать его мешают соседние заграждения. Поэтому бетонные элементы ставят не хаотично, а рядами, оставляя только те проходы, которые заранее известны обороняющейся стороне. Между рвом и бетонными препятствиями подготовлена отдельная полоса. Польские военные говорят, что при необходимости ее можно быстро заминировать. Здесь важно не сочинять лишнего. Это не означает, что вся граница уже покрыта боевыми минами и любой случайный человек рискует подорваться. Речь идет о подготовленной территории. Если обстановка изменится, военным не придется в последний момент искать подходящее место, расчищать кусты и размечать позиции. Они смогут закрыть заранее рассчитанные проходы. Тогда техника упрется в ров, начнет искать объезд, попадет к бетонным заграждениям и окажется направлена туда, где ее уже ожидают. Можно ли разрушить такую линию? Конечно, никакой бетонный блок не обладает волшебной силой. Инженерные машины способны засыпать часть рва, расчистить проход, сдвинуть препятствия или подорвать их. Но сначала этим машинам необходимо добраться до нужного участка. Затем саперы должны выйти вперед, оценить местность и начать работу. Все это занимает время и делает людей и технику заметными. Именно время, а не непробиваемость, является главным смыслом подобных сооружений. Они замедляют движение, ломают первоначальный маршрут и заставляют большую колонну собираться в нескольких узких местах. А дальше эту задержку используют уже другие подразделения. Работы проходят примерно в 200 метрах от российской границы. Около 40 военнослужащих немецкого Бундесвера находятся на северо-востоке Польши с июля. Вместе с польскими саперами они роют противотанковый ров, устанавливают заграждения и готовят местность. Этот этап должен продолжаться до конца октября. Участие Германии здесь важно не только из-за дополнительных рабочих рук. Немецкие военные изучают местность, польские правила и порядок совместной работы. Если подразделения разных стран когда-нибудь придется быстро перебрасывать к этой границе, их первая встреча произойдет уже не возле карты в штабе. Часть практических вопросов они решают сейчас. Строительство входит в польскую программу «Восточный щит». На нее планируют потратить около 10 миллиардов евро. И бетонные ежи являются только самой заметной частью. Программа включает укрепленные позиции, склады инженерных материалов, улучшение дорог для переброски войск, системы наблюдения и подготовку участков, которые можно быстро перекрыть. Идея простая – не превращать всю границу в одну сплошную бетонную стену, а заранее определить вероятные направления движения. Где-то помешает рельеф, где-то лес или вода, а наиболее удобные дороги и поля перекроют искусственными препятствиями. В результате техника должна двигаться туда, где за ней проще наблюдать и где ее легче остановить. Польша действует не одна. Литва уже размещала бетонные препятствия возле границ с Калининградской областью и Белоруссией. Латвия и Эстония создают свои участки так называемой «Балтийской обороны».